0: редакции «Радиообраз» Л. Номер ТУ 5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости Нижнего Новгорода. Меня зовут Лидия Гусева, и я приглашаю вас прогуляться по нашему городу. Я нахожусь на улице Ильинской. Многие дома в Нижнем Новгороде связаны с именем выпускника Петербургской академии художеств Георга Ивановича Кизеветера. Он построил в нашем городе около 500 домов, а на улице Ильинской спроектировал целый градостроительный ансамбль, который дошел до наших дней практически в первозданном виде. Известно, что нижегородские купцы отстраивались, исходя из величины капитала, собственных амбиций, ну и, конечно, модных архитектурных веяний. На этой улице, когда-то выложенный булыжником, переплели стили нескольких столетий. Классицизм, эклектика, модерн, в том числе и деревянный, ретроспективизм, зданий советской эпохи, неомодерн конца 20 века. Под номером 96 на улице Ильинской расположен дом Фролова с четырьмя полуколоннами на главном фасаде и межэтажным декоративным поясом. На углу улиц Ильинской и Малой Покровской стоит бывший доходный дом Верениновых. Здесь, на втором этаже в 19 веке, располагались лучшие гостиничные номера. Перейдем на улицу Малую Покровскую. Перед нами трехэтажный каменный особняк. Это бывшая аптека Петра Ремлера, который в конце 19 века стал монополистом по продаже аптечных средств. Этот дом был построен в 1898 году. Еще в начале 18 века съезды в город перегораживались переносными рогатками-решетками. Так и повелось название часовни у Ильинской решетки. Сюда подъезжали подводы с Муромско-Московской дороги. Каменную часовню спроектировал и возвел в 90-е годы 19 века нижегородский епархиальный архитектор Алексей Никитин. В 1847 году в Нижнем Новгороде был построен дом специально для первого в нашем городе детского приюта. Сейчас это дом номер 78. Приют был назван Александровским в честь императрицы Александры Федоровны. Кроме постоянно живших здесь 40 мальчиков, грамоте и ремеслу обучались еще 40 городских детей. По достижении 12-летнего возраста мальчиков переводили в ремесленное училище для обучения сапожному, портняжному и переплетному делу. Надеюсь, наша небольшая прогулка по Нижнему Новгороду для многих из вас станет только началом вашего собственного знакомства с заповедными уголками нашего удивительного города.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Итак, в прошлый раз мы договорились, что сегодня будем искать краски для 13 века. Все прекрасно знают, что Нижний Новгород был основан в 1221 году Юрием Всеволодовичем, великим владимирским князем, и нет оснований сомневаться в том, что это произошло в какое-то другое время и было сделано кем-то из других политических и военных деятелей. Вопрос не в этом. Вопрос в том, где мы найдем следы, остатки того изначального ядра Нижнего Новгорода, который соответствовал бы этому времени. Другими словами, есть ли у нас в запасе материал, с помощью которого мы можем набросать портрет Нижнего Новгорода XIII века? Вопрос, который заставляет задуматься, и объясню почему. И не случайно я начала в предыдущей нашей радиовстрече разговор и рассказ о XIV веке. XIV век такой яркий, насыщенный, и, судя по всему, в это время в городе была очень такая динамичная, энергичная жизнь, что неизбежно приводит к нарушению более ранних напластований, к их переработке, и поэтому чем интенсивнее жизнь, скажем, в XIV веке, тем меньше вероятность обнаружить непотревоженные XIV веком участки со слоями или с находками XIII века. Мы все привыкли, что ядром нашего города, древнего города, и это совершенно правильно, является Нижегородский Кремль. Но давайте на него посмотрим как на источник информации. Ведь это стены, которые были построены в начале XVI века. На них нету доказательств того, что они в точности совпадают с границей крепости в XIII веке. В свое время Святослав Леонидович Агафонов, известный и не только в Нижнем Новгороде человек, он выдвинул предположение, что кремлевские стены XVI века, они, по сути дела, идут параллельно более ранним первоначальным укреплениям Нижнего Новгорода, чуть отступя наружу. То есть крепость городская была поменьше, а конфигурация та же самая. Это предположение. Как для него найти подтверждение? Способ только один – заглянуть в землю. Нам на помощь приходит случай. Произошло это в 1989 году. Это время, когда проводились плановые работы по прокладке новой линии теплотрассы, прорезавшей широкой достаточно траншеи очень большую территорию от Ивановского съезда далее в сторону Коромысловой башни по проезжей части между кафе «Гусарская паллада» и выставкой военной техники. Вот по проезжей части. И вот в этом узком коридоре шириной где-то около 2 метров нам предстояло работать. Это был первый опыт, еще раз говорю, и нашей, и городской администрации, и строителей, которые проводили эти работы, когда нас, археологов, пропустили вперед с тем, чтобы мы провели там раскопки. Раскопки начались, мы были очень горды, это было летнее время. Ну, представь себе, в Кремле, на виду у всех, широко, масштабно начались, пусть в рамках траншеи, но начались эти работы. Вначале все это выглядело достаточно странно, тем более в пределах траншеи, вот представьте себе, от Ивановского съезда до кладовой башни, вот на этом отрезке, шла практически сплошь, мощным слоем, где-то 1-1.5 метра, шла почти чистая глина. Так длилось до тех пор, пока в этой чистой глине не начали очень четко проявляться, то есть наш глаз начал фиксировать какие-то вертикальные, очень тоненькие, не толще суровые нитки, черные полоски в виде змеек, которые рассекали вертикально весь борт раскопа на отдельные какие-то равные отрезки. Не буду мучить догадками, сразу скажу, что это оказалось. Оказалось, что на этом участке мы попали, если можно так выразиться, внутрь первоначального вала Нижнего Новгорода. Дело в том, что при строительстве дерево-земляных укреплений, а в Древней Руси все укрепления были дерево-земляными в крепостях, дело следующим образом. Возводилось чаще всего, если это были очень большие капитальные, то есть сложные инженерные сооружения, возводилась цепочка из срубов, она представляла себя как бы скелет будущего вала, а потом все это пространство засыпалось глиной, забутовывалось там, где были выходы камня, забутовывалось камнем и образовывалась очень мощная и очень надежная насыпь, которая служила платформой, основой для деревянной части укреплений тех самых стен, которые являлись продолжениями этих засыпанных землей или глиной срубов, и наверху на несколько метров еще увеличивали высоту самой линии укреплений. Вот по этой глине с вертикальными такими полосками, змейками мы и определили, что мы наткнулись на древние укрепления Нижнего Новгорода. Подошва этого слоя глины лежала на первичной, как мы говорим, почве, на ювенильной почве. Из этого можно было сделать неопровержимый вывод о том, что мы имеем дело с постройкой, сооруженной именно в XIII веке. Вот с этого и начинается знакомство с XIII веком в Нижнем Новгороде.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. Стена. Зловещий корабль. Год 1609. Июль.
4: Однажды Григорию сказочно повезло. Собственно, именно с этой сказки и начались его приключения. Случилось это зимой 1608 года. Грише шел 25-й год. На дворцовой службе он был без пяти минут стольником, а в посольском приказе пользовался доверием просто-таки безусловным. Приказ уже не раз испрашивал у дворца дозволения использовать Григория для всяческих поручений. Потому, когда из Англии прибыл некто господин Роквиль и сообщил, что приехал за большой партией горностаевых шкурок, заказанных немало-немного королевским двором, в помощь ему дали, конечно же, Колдырева. Англичанин, ко всему прочему, доставил партию прекрасных нюрнбергских часов, желал их выгодно сбыть, а уж тут Григорию предстояло толмачом потрудиться. Такой товар шел покамест далеко не везде, и разговаривать с московскими покупателями надобно было с особым умением. Сбыв такие часы, Артур Роквиль поехал с Григорием на север, за этими самыми горностаями. Пересмотрел их целые груды, но остался недоволен и покатил к югу, как раз в сторону Смоленска. Однако же и туда не заехал. Вновь повернул на север, в сторону Ивангорода, и, наконец, познакомившись с артелью звероловов, промышлявших чуть ли не за самим Уралом, закупил, наконец, у них искомое. И потому завсегда стремились их ему поднести, причем неизменно в самом дорогом издании и ценном окладе. Рассказ этот к тому, что иногда под хорошее настроение дьяк давал эти книги поизучать и Гришке, строго наказывая, без выноса из приказа, так сказать, для познания заморских философий и заодно полезного языкового учения. В общем, со всеми этими расспросами и беседами они с Роквилем потеряли уйму времени. В Москву вернулись только по весне. Зато Артур предложил Григорию договориться с приказом о совместной поездке в Европу. Пояснил, что собирается выгодно продать избыток шкурок в Германии и во Франции, однако не знает ни немецкого, ни французского наречий, а тамошние переводчики куда дороже. Предложение привело Гришу в восторг. И он молил Бога, чтобы приказ сумел договориться с дворцом, и его отпустили в столь длительное путешествие. Мистер Роквиль собирался пробыть в Европе несколько месяцев. Начальство поначалу, конечно, и слышать о том не желало. Но узнав, сколько англичанин собирается заплатить за поездку толмача, округлила глаза и спорить не стала. Григорий был счастлив. Правда, перед самым отъездом думный дьяк в приказе как-то неожиданно вызвал Колдырева к себе и, плотно притворив низенькую, обитую железом дверцу, внимательно посмотрел ему в глаза. «Ты вот что, Григорий Дмитриевич, службу свою делай исправно. Да притом за англичанином приглядывай. Что-то чуден он больно. По Руси мотается все туды-сюды. Лишний верст крутит. Тебя вот с собой берет тоже. Коль честно, не понять зачем. Чую, дело тут непростое. В общем, впрямую ему не показывай, но приглядеть пригляди. Ну и привет Парижу с Лондинием, конечно, передавай.
5: «А как же мне за Роквелем приглядывать?» — растерялся Григорий.
4: «Глазами».
5: В Колыване, нынешние хозяева города шведы называли его Ревелем, они погрузились на корабль мистера Роквеля и отбыли в Европу. Артуру Роквелю на вид было лет 40 или чуть побольше. Высокий, поджарый, с длинным бледным лицом, обрамленным не густыми, но всегда мастерски завитыми каштанами волосами, являвшими на лбу внушительную плешь. Он выглядел скорее ученым-алхимиком. По крайней мере, именно так Григорий их себе и представлял. Деловая хватка у него определенно была. Да и не послал бы двор короля Якова по такому важному делу человека неспособного. Но казалось, что всякие странные разговоры занимают его куда больше торговых дел. Они методично останавливались в разных европейских портах, причем во многих из них мистер Роквель явно не собирался ничего продавать. Да и не мог. В скромных шведских, датских, немецких городишках уж точно никто не купил бы русских горностаев. Бесценный груз они большей частью сдали на королевские таможенные склады в Лондоне. Потом с образцами и малыми партиями побывали в Париже, в Голландии, где Роквель провел больше всего времени. Но Григорий его почти не видел. Артур продолжал расспрашивать старых моряков о кораблях, которые сюда заходили, под какими флагами и что было написано на их бортах. О том, какие здесь случались интересные события в прошлые века и недавно. Порой показывал морякам рисунок корабля, который Григорию страсть как хотелось рассмотреть внимательно, но попросить он не решался. Артур спрашивал, не видали ли здесь такого? И когда моряки недоуменно качали головами и говорили, что такие корабли уж лет 100 по морям вообще не ходят, англичанин смеялся. «О, я это знаю. Но, может быть, сохранились какие-то рассказы?» «Тоже для книги вашей?» — не удержавшись, спросил однажды Гриша.
4: «Возможно, мой друг, возможно!» — азартно воскликнул мистер Роквель.
5: И при всем при этом партия меха была успешно распродана. А Артур, весьма довольный, он и в самом деле неплохо нажился, спросил, не поедет ли Колдырев с ним еще и в Италию. Когда же Григорий ответил, что не знает итальянского и будет там совершенно бесполезен, Артур весело прищелкнул языком. «О, мы поедем в Венецию. Это государство купцов. Почти все они говорят хотя бы по-французски. Хоть чуть-чуть. А вот по-английски совсем не говорят».

0: Венеция. Сказочный город Веденец, о котором Григорий столько слышал и читал. Только вот для чего сподобилось мистеру Роквелю, уже все продавшему, ехать на Средиземное море? Григорий колебался. «Ну что вы, право слово, раздумываете? Не сомневайтесь, я вас щедро вознагражу», — наседал Артур. «К тому же ваше ведомство обещало мне ваши услуги до конца путешествия, не так ли?»
1: «Так-то оно так. Да очень уж долго. А что, сэр, вы в Венеции собираетесь искать ваши старинные корабли?»
0: «Не только, мой друг, не только!» — воскликнул англичанин и по своему обыкновению рассмеялся. Разговор происходил в одном из немногих уцелевших трактиров города Брюгге. Как Колдырев не мог понять, зачем Роквель продолжает держать его при себе, так для него оставалось загадкой, зачем они приехали в этот некогда славный, а ныне мертвый город. Всю судьбу Брюгге можно описать словами праведного Иова, которые стали русской поговоркой «Бог дал, Бог взял». Когда-то в давние времена, после жестокого шторма, жители обнаружили, что их город в нескольких верстах от побережья соединился с морем, прорытым волнами и ветром, каналом. Этот неожиданный подарок природы привел к процветанию неожиданно возникшего удобного морского порта. Брюгге стал важным центром для могущественной Ганзы. В пору расцвета одних только англичан в нем жило чуть ли не столько же, как в Лондоне. А потом канал вдруг начал мелеть и быстро пришел в негодность. Море ушло, и ушла жизнь. Заколотив свои добротные дома, бюргеры расточались по миру. Оставался только тот, кому уж вовсе некуда было деться. Чем уцелевшие горожане жили, просто непонятно. Однако пушного купца Артура Роквеля полное отсутствие покупателей, казалось, не смущало. Каждый раз, возвращаясь из ратуши, он радостно потирал руки. Интереснейшие тайны хранят архивы Ганзы, интереснейшие. На столе перед путешественниками высились, как крепостные башенки, две глиняные кружки пива, а на блюде лежали тушеные караси и полкаравая. Артур пустился в увлекательные рассказы о жизни Венеции, о том, как они туда поедут, как будут плавать на гондолах. «Показали бы мне хоть кораблик ваш!» Не утерпев, прервал рассказчика Григорий. «Столько раз при мне его другим показывали, а я и не видал, чего вы там ищете».
2: «Охотно, мой друг!» Купец беззаботно рассмеялся. «Охотно покажу. Только какая вам будет польза? Ведь в Москве и нет своего флота. Что же вы можете понимать в кораблях?»
0: «А вот тут вы совсем не правы», — насупился Колдырев. «Флота у нас военного пока нет, правда, ваша. Но, надо думать, вскоре будет. А вот торговое мореплавание на Руси издавна в почете. Только у нас морские промышленники, зверобои да купцы не на кораблях, а на больших лодках ходят. Кочи называются. По ледовитым морям так оно надежней. Ваши соотечественники, сэр, когда к нам в Холмогоры на таких кораблях, как ваш, припожаловали, помните? Полвека назад. Да и то половина разбилась, да половину льдами затерла. А наши на своих кочах еще задолго до этого и в Северное море, и на Аглицкие острова ходили. Если льдом эти суденышки затирает, то не плющит, как корабли большие, а наверх выдавливает. Так они хитро устроены. Могли бы ходить по море к вам хоть круглый год. Да только ничего интересного наши промышленники в ваших краях, извините, сэр, не нашли. Ни зверя морского, ни рыбы красной. Батюшка мой о том сам не рассказывал. Он на севере служил и двинскую летопись читал. Вот меня и любопытство берет. Какие корабли прежде у европейцев были? Всегда на верфях стремлюсь посмотреть, что строят, да как, да что лучше делают, чем наши, особливо в части пушечного боя. У нас-то, конечно, на кочах, дай бог, одна пушечка на носу, а в Европе большой корабль — целая крепость». Продолжая посмеиваться, Артур вынул из своей сумки кожаный футляр и, открыв его, порылся в тонкой кипе бумаг. Наконец, отыскался нужный лист. «Вот, посмотрите. Это малый испанский галеон с определенным символом на корме. Уверен, вы ни таких кораблей, ни таких знаков никогда не видывали». Григорий взял лист и некоторое время его неторопливо рассматривал. Рисунок был выполнен мастерски.
1: Неведомый рисовальщик не только в точности воспроизвел пропорции судна, но изобразил и всю оснастку до мельчайших подробностей. В углу листа красовалось небольшое изображение рыцаря в старинных доспехах, верхом на коне, со щитом возле седла и мечом в руке. На щите алым был начертан крест. Колдырев, вполне оценивший достоинство рисунка, некоторое время его рассматривал. Потом, улыбнувшись, возвратил англичанину. Он узнал и этот корабль, и этот символ. «Такого в точности корабля не видел. Ваша правда», — сказал он. «Такого, чтобы на нем была вся оснастка, паруса. А вообще-то у нас такой кораблик в окрестностях Смоленска на Днепре стоит. Как раз у той деревни, где мой батюшка живет. И именно с таким знаком на корме. Равноконечный красный крест да на белом щите. И концы именно вот так расходятся, что он становится восьмиконечным». Он ожидал, что Артур удивится. Однако то, что произошло с купцом, даже слегка напугало Колдырева. Мистер Роквиль привстал, потом снова плюхнулся на табурет, снова встал и вновь рухнул с такой силой, что будь табурет недобротной фламандской работы, то наверняка бы под тощим задом англичанина развалился. Лицо его при этом побелело, потом вдруг стало пунцовым, рот приоткрылся, словно Артур стал задыхаться. «Как? Как на Днепре?» Потрясенно выдохнул мистер Роквиль. «Как такой корабль мог пройти по Днепру? Я изучал карты, это невозможно. Там пороги, там мели, там Россия!»
2: «Сэр, ничего-то вы о нас не знаете», — махнул рукой Колдырев. «Даже неудобно ему стало. Вроде и образованный человек этот англичанин, а все считает русских чуть не дикими. Сразу бы меня расспросили. Да наши мужики, какой хотите, струк, сколь угодно, груженный, через всякие пороги протаскивают. Если сильно нужно, конечно. А то ставят дорогу деревянную и волоком по суше между реками, ни одну и ни две версты. Про этот ваш галеон я ничего толком не знаю, он бог знает, сколько лет торчит. Уж давно не на воде, а на берегу. В песок весь ушел и деревцами зарос, почти что сгнил, даже борта просели. Мальчишкой я Днепр переплывал и полазал там немало». Артур одним махом опрокинул в себя половину кружки. Со стуком отставил ее в сторонку и утер губы. Все же он удивительно быстро умел приходить в себя. Вот уже вновь разулыбался, переведя дыхание, и спросил. «А в народе-то у вас что говорят об этом необычном корабле? Как он мог оказаться на окраине Московии? Когда приплыл, для чего?» «Тут ничего вам не скажу», — искренне покачал головой Колдырев. «Сказок рассказывают много, но так ведь на то они и сказки. Говорят, что, мол, его нечистые силы затащило или ураган когда-то занес. Ну так кто ж в это поверит? Правда, один старик, он уже умер, вспоминал как-то, что будто бы смоленский князь плыл зачем-то по морю черному. К туркам или грекам, может, наведывался. И встретил этот самый кораблик. А на нем никого не было. Точно и вправду нечистые силы всех с корабля забрала, не испугавшись, видать, креста, хоть и красного, но христианского. Ну, мореходы баграми кораблик подцепили. Он был хоть и дивный для нас конструкцией, но размеру небольшого». «Да-да», — торопливо вставил Роквиль, — «это так называемый малый галеон. Канатами с ладьей связали, да и потащили потом вверх по Днепру. Такую диковину грех было не показать своим. Не знаю, так ли. Уж больно много, значит, с ним повозиться пришлось. Друг мой, чуть осоловевший, не то от крепкого фламандского пива, не то от таких известий, Артур старался говорить подчеркнуто небрежно. А вы не видели, что написано у него на корме, под символом? Как сей корабль назывался?» Григорий присвистнул. «Да как же могла за столько лет надпись-то уцелеть? Даже крест тот почти стерся. Но несколько букв сохранились. Я уже, когда выучился читать латинский шрифт, специально смотрел. Ну, в начале слова «Санта» было. Остались «С», «Т» и «А». Легко угадать, это слово тут на каждом втором корабле. А дальше начиналось второе слово на «А». И все. А в чем дело-то? Из-за чего столько треволнений, сэр Артур? Григорий тоже теперь произносил слова с подчеркнутой небрежностью.
1: но не потому, что что-то скрывал, а просто в тон Роквелю. Работа переводчика приучила его всегда подлаживаться под собеседника. Работа такая. Мистер Роквель опять взял свою кружку и уткнул в нее нос. Наверное, не хотел, чтобы Григорий видел его лицо. Потом приглушенно прошептал.
3: «Мой дорогой друг, знали бы вы новость, какой важности вы мне только что сообщили. К сожалению, это не моя тайна, я не имею права рассказать вам. Смоленск, кто бы мог подумать? Такое имя Франциск Бейкон вам что-нибудь говорит?»
1: Григорий покачал головой и почему-то вспомнил давний разговор с отцом, его недомолвки насчет того, что не только огромные запасы пороха хранятся в крепости ключ города. Вспомнил и вдруг каким-то верхним чутьем ощутил. Смоленск скрывает в себе тайну. Уж не ту ли самую, что чуял думный дьяк посольского приказа. Но Артур вновь надел на лицо всегдашнюю улыбку, став внешне совершенно беззаботным, и к этой теме более в тот вечер не возвращался. Как к разочарованию Колдырева и к теме путешествия в Венецию.

С тех пор, как он рассказал мистеру Роквелю о днепровском корабле, поведение англичанина резко изменилось. Следующий день он вообще не выходил из своей комнаты. Бесконечно писал письма и просил Григория отправлять их в разные города. А на осторожные вопросы по поводу поездки в Венецию лишь нетерпеливо отмахивался. Григория так и подмывало заглянуть в эти письма. Но он не решался. Дьяк в Москве подобных указаний ему не давал. А потом мистер Роквелли вовсе заявил, что планы его неожиданно поменялись, и он должен срочно вернуться в Англию по безотлагательному делу. Григорий Колдырев может со спокойной душой ехать в Москву. Их совместное путешествие окончено. «А буду вам благодарен», — добавил Роквель между делом, «если, возвратясь в Москву, вы отыщете там одного моего давнего приятеля. Он живет в небольшой слободке, рядом с городом. Там в основном иностранцы селятся, кто зачем-либо приезжает в Московию. Кукуй. Да-да. Я хочу написать ему письмо. Если вы это письмо передадите, буду вам безмерно благодарен. Безмерно. Передам. Чего же в этом сложного?» Пожал плечами Григорий. Отъезд он назначил на следующее утро. А остаток дня провел на канале, пройдя вдоль него почти до моря. В этой плоской местности его синева угадывалась издалека. Некогда оживленная дорога к морю была совершенно пустынна. Между камнями, по которым некогда весело звякали подковы, вовсю росла трава, а кое-где поднимались и вполне оформившиеся деревца. Здесь, в сердце Европы, за несколько часов он не встретил ни одного человека. Возвращался он тоже вдоль канала, заросшего тростниками и камышом, с редкими просветами чистой воды. Вот откуда бесконечные жирные караси, которыми все потчует их трактирщик. Уже в самом Брюгге, проходя в сумерках мимо красивых каменных домов с забитыми досками окнами, мимо пустых дверных проемов, из которых тянуло могильной сыростью, Григорий Колдырев вдруг понял, как же его тянет назад, в вечно оживленную, шумную Москву. То, о чем он запрещал себе думать все эти месяцы, то, что постоянно забивалось новыми впечатлениями, прорвалось и закрутило его, как водоворотом. Домой. Домой. Почему-то совсем не к месту вспомнилось ему, как воскресным днем в Париже его увлекла с собой возбужденная толпа. Он и не пытался разобраться, куда спешат все эти радостно взволнованные, приодевшиеся по случаю праздника люди, мужчины, женщины, дети, просто поддавшись общему порыву, последовал с ними. И оказался на Гревской площади, посреди которой стоял помост, а на нем несколько добротных виселиц. Детей и женщин, обычно несговорчивые парижане, охотно пропускали поближе к ней, в первые ряды. На помост вывели молодого человека, судя по платью, аристократа. «Убийца Растиньяк!» — выдохнула площадь и замерла в ожидании. Григорий смутился и начал потихоньку выбираться из толпы. Но когда площадь возмущенно загудела, обернулся. Несчастный болтался в петле, которая, видимо, не затянулась до конца. Его лицо было передернуто судорогами и покрыто багровыми пятнами. Глаза почти вывалились из орбит. Руки были стянуты за спиной, но он отчаянно дергал ногами. Из коротких штанин, чуть прикрывавших колени, по ногам стекала зловонная смесь мочи и жидкого кала. Григория стошнило. В этот момент палач уцепился за перекладину и надавил ногами на связанные руки осужденного, прервав его конвульсии. «Мерзавец!» заметил побледневшему Григорию прилично одетый горожанин. Ускорил смерть, не дал насладиться. И вообще, повешение — это скучно. То ли был в прошлое воскресенье, когда казнили сумасшедшего, покушавшегося на самого короля. Его колесовали, представляете? Палач перебил прутом руки, ноги и грудину, а потом его положили на тележное колесо и подняли вверх, лицом к небу. Так он умирал, а переломанные руки-ноги свисали вниз. —

Вечером того же дня Григорий обнаружил на штанах, он их подвязывал шнурками к камзолу, как давно мечтал, какие-то дырочки, словно прожженные. Их увидел и обычно погруженный в свои мысли сэр Роквиль, и словно обрадовался. «И вас, друг мой, не миновала чаша сия. Поздравляю, теперь мы с вами настоящие парижане. Только парижская грязь обладает таким уникальным свойством, попадая на материю, проедать в ней дырки. Нет, домой, домой. Какое же счастье, что там, на закрытом тучами Востоке, у него есть свой дом».

ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой. «Поллианна». Читает Екатерина Краснобаева.

Глава 25. Игра в ожидание. На другой день после того, как Джон Пентон посетил поместье, мисс Полли решила, что обязана подготовить девочку к визиту специалиста. «Полианна, милая», — ласково начала она, — «мы с доктором Уорреном решили, что к тебе нужно пригласить еще одного врача. Он может сказать что-то такое, что ускорит твое выздоровление. Ты понимаешь?» Лицо Полианны засветилось от радости. «Понимаю, тетя Поля. О, я так рада, тетя Поля, что ко мне приедет доктор Чилтон. Я давно уже хотела, чтобы он пришел. Я просто боялась, что вы не захотите его звать, потому что он увидел вас в тот день на террасе. А теперь вы захотели. И я так рада, тетя Поля». Лицо мисс Поли сперва побелело, потом покраснело и, наконец, вновь побелело. Однако, когда она начала говорить, голос ее звучал по-прежнему весело и спокойно. «Нет-нет, милая, я имела в виду вовсе не доктора Чилтона. К тебе приедет очень известный специалист из Нью-Йорка. Он как раз занимается такими травмами, как у тебя». «Я не думаю, что он знает и в половину столько, сколько доктор Чилтон», — уверенно воскликнула Полианна. «Да нет же, милая, он очень хороший специалист», — настаивала на своем мисс Поли. «Но ведь мистера Пентона доктор Чилтон лечил», — не сдавалась Полианна. «А у него ведь тоже нога сломана, и он уже выздоравливает. Если можно, тетя Поли, пусть ко мне лучше приедет доктор Чилтон». Тетя Поля опять покраснела. Некоторое время она растерянно молчала. Когда же заговорила вновь, голос ее хоть и звучал по-прежнему ласково, однако теперь в нем слышались привычная решительность и твердость. «Нет, Полианна, я не могу согласиться с тобой. Я готова сделать для тебя все, что угодно, но только не это. Уверяю тебя, у меня есть причины, по которым я не могу пригласить к тебе доктора Чилтона. И можешь уж мне поверить, он не знает о твоей болезни столько, сколько этот известный доктор из Нью-Йорка». Однако, несмотря на всю внушительность тетиного тона, веру Полианны в доктора Чилтона поколебать не удалось. «Ох, тетя Поли!» — горестно отозвалась она. «Если бы вы только любили доктора Чилтона...» «Что ты такое говоришь, Полианна?» На этот раз голос мисс Поли прозвучал очень резко, а щеки ее просто горели. «Я говорю, что если бы вы любили доктора Чилтона, — спокойно продолжала Полианна, — и не приглашали того другого доктора, мне кажется, доктор Чилтон мог бы сделать на одно доброе дело больше. Я очень люблю доктора Чилтона». Тут в комнату вошла сиделка, и ее приход показался мисс Поли спасением, неспосланным свыше. «Мне очень жаль, Полианна, — еще раз твердо повторила она, поднимаясь со стула, — но, видимо, этот вопрос придется решать мне. Тем более, что доктора из Нью-Йорка уже вызвали. Завтра он будет тут». Однако случилось так, что доктор из Нью-Йорка на следующий день не приехал. Вместо него пришла телеграмма. В ней сообщалось, что доктор внезапно заболел, и визит его откладывается на неопределенное время. Узнав об этом, Полианна вновь принялась уговаривать тетю вызвать к ней доктора Чилтона. «Ну, пожалуйста, тетя Поли, теперь ведь вам это будет совсем нетрудно». Однако тетя Поли по-прежнему не соглашалась. Казалось, она действительно готова делать для Полианны все, что угодно, но только не это. «Я просто поверить не могу. Сколько бы мне ни толковали, я все равно в жизни бы не поверила», — говорила Нэнси старому Тому. «Но ведь поди не поверь, когда собственными глазами видишь. Она целыми днями торчит в комнате у нашей бедняжки. Она теперь только и ждет, чтобы что-нибудь для нее сделать. Вот так я вам и скажу, мистер Том. Сидит целыми днями и ждет. Взять, к примеру, наших Флаффи и Баффи. Да она еще неделю назад ни почем бы не позволила им находиться в комнатах. А теперь... Да теперь вы только послушайте, мистер Том. Она теперь разрешает им валяться на кровати у

0: Поллианны, только потому, что нашей девочке это нравится. А стоит нашей девочке пожелать, как мисс Полли начинает двигать эти хрустали на окнах, чтобы, как говорит наша дитятка, радуги плясали. И мисс Полли уже 3 раза отправляла Тимати в теплицу Коба за свежими цветами. Я уж не говорю обо всех букетиках, которые она сама собирает для мисс Поллианны. А на днях я такое увидела. Но вы прямо бы упали бы, мистер Том. Сидит наша мисс Полли возле кровати мисс Поллианны и спокойно терпит, как сиделка причесывает ее. А мисс Поллианна распоряжается, как надо причесывать тетю. И теперь мисс Полли каждый день сама делает такую же прическу. И все для того, чтобы порадовать нашу девочку. Старый Том усмехнулся. Сдается мне, мисс Полли не прогадала от новой прически. Эти кудряшки ей очень к лицу, задумчиво проговорил он. Это уж точно, мистер Том, горячо поддержала его Нэнси. Она теперь просто на человека похожа. Она, оказывается, совсем даже и не... А я тебе что тогда говорил, Нэнси? С торжествующим видом перебил старый Том. Помнишь, я говорил тебе, что она была когда-то красавицей? Ну, да красавица ей, конечно, далеко, пожала плечами Нэнси. Но, признаться, она стала куда привлекательней с этими кружевами, кудряшками и всяким прочим, что ее заставило носить мисс Поллианна. «Но я же тебе говорил», — продолжал старик. «Говорил же я тебе, что она совсем не старая». Нэнси засмеялась. «Да, признаться, мистер Том, сейчас она походит на старуху куда меньше, чем раньше. Ты ее просто и не узнать с той поры, как приехала мисс Поллианна. Скажите, мистер Том, а кто же был ее возлюбленный предмет? Я ведь так и не узнала». «Вот так я вам и скажу, мистер Том. Не узнала». «Так и не узнала?» Лукаво покосился на нее старый Том. «Ну, в таком случае от меня ты уж точно не узнаешь». «Ну, мистер Том, миленький, ну расскажите, пожалуйста», — законючила девушка. «У кого ж я узнаю, как не у вас?» «Ну, если больше не у кого, значит, не узнать тебе этого», — улыбаясь, ответил старый Том и тихо добавил. «Лучше скажи мне, как там наша крошка?» Теперь Нэнси посмотрела на него совсем невесело. «Да все так же, мистер Том. Пока никто ничего так и не может понять. Она все время лежит, то спит, то болтает, то старается радоваться. И когда луна светит, и когда солнце садится, и еще всему такому прочему. Ну да, я знаю, это ее игра», — ответил старый Том. «Да благословит Господь ее нежное сердце». «Значит, она и вам о своей игре рассказала», — удивилась Нэнси. «Давно уже». Старик часто заморгал, и губы его скривились. «Это вот как случилось», — тихо продолжал он. «Как-то я ворчал и жаловался, что я такой сутулый и не могу распрямиться. А она, знаешь, что мне присоветовала? А ну-ка, поди, догадайся. Чему я могу радоваться?»
1: «Не могу. Да не знаю, чему ж вы тут можете радоваться, мистер Том», — честно призналась Нэнси.
0: «А вот крошка наша придумала. Она говорит, вы должны радоваться, мистер Том, что вам не надо слишком сильно наклоняться, чтобы полоть, потому что, говорит, вы и так наполовину согнутый». Нэнси невесело усмехнулась. «Прямо чудеса. Но я не удивляюсь, мистер Том, вот так я вам и скажу. Не удивляюсь. Уж будьте уверены, наша крошка всегда придумает, чему порадоваться. Мы ведь с ней с самого начала играли в игру, потому как тогда ей было не с кем больше в нее играть, хотя она и твердила, что, мол, хочет, чтобы тетя играла». «Мисс Полли?» Нэнси засмеялась. «Гляжу, вы думаете про хозяйку почти так же, как и я?» — ехидно проговорила она. У старого Тома лицо вдруг окаменело. «Я всего лишь подумал, что такая игра немного удивила бы мисс Полли», — холодно отозвался он. «Верно. Тогда она и впрямь удивилась бы», — ответила Нэнси. «Но сейчас я бы так не сказала. Не сказала бы, мистер Том, вот так я вам прямо и говорю. Я теперь что угодно готова от нее ждать. И даже если она примется играть в игру, совсем это меня не удивит, мистер Том. Но неужели девочка ей так и не рассказала ни разу? Мне кажется, она всему городу рассказала. С тех пор, как она попала в аварию, все только и говорят про ее игру», — ответил Том. «Нет, мисс Полли она так и не рассказала», — продолжала Нэнси. «Мисс Поллианна мне объяснила так, что тетя Полли запретила ей говорить об отце. А так как игру эту изобрел как раз бедный покойный джентльмен, то она и рассказать о ней не может, если не припомнит и его заодно». «Ну, теперь ясно», — понимающе закивал головой старый Том. «Все они так и не смогли простить ему, что он увез мисс Дженни. А мисс Полли особенно горевала. Она ведь очень любила мисс Дженни. Ах, как это ужасно! И, вздохнув, он отвернулся от Нэнси. «Да, ужасно. Вот так я вам и скажу, мистер Том. Ужасно. Вот так я вам и скажу». Издав куда более тяжкий вздох, чем мистер Том, Нэнси круто развернулась и побрела на кухню. Эти дни ни для кого из них не прошли даром. Сиделка изо всех сил пыталась выглядеть веселой и жизнерадостной. Однако глаза ее выдавали тревогу. Доктор с каждым днем выказывал все более явные признаки нервозности. Мисс Полли становилась все молчаливее, и даже новая прическа, которая очень молодила ее, не могла скрыть, как она побледнела и похудела за последние дни. И только Поллианна играла с Флаффи и Баффи, любовалась цветами, лакомилась фруктами и желе, которые ей присылали друзья, и старалась успокоить авторов многочисленных записок, исполненных тревоги за ее здоровье. Однако выглядела она очень плохо, а играя в свою любимую игру, незаметно из настоящего переносилась в будущее. Она говорила, что будет рада, когда снова пойдет в школу, или когда сможет увидеть миссис Сноу, или когда пойдет в гости к мистеру Пентону, или поедет кататься с мистером Чилтоном. Нэнси слушала ее и с улыбкой кивала головой, а потом, оставшись одна, давала волю слезам. Глава 26. Приоткрытая дверь. Доктор Митт, специалист из Нью-Йорка, приехал только через неделю. Высокий, сероглазый, широкоплечий, жизнерадостный, он сразу расположил к себе Поллианну, о чем она со свойственной ей непосредственностью не замедлила ему сообщить. «Понимаете, — начала она, настраиваясь на длительную беседу, — вы очень похожи на моего доктора». Доктор Митт с изумлением уставился на доктора Уоррена, который стоял подаль и беседовал с сиделкой. Удивление приезжего легко было понять. Низкорослый, кореглазый, с темной бородой клинышком доктор Уоррен являл собой полную противоположность доктору Миду. «Да нет!» — проследив за взглядом врача из Нью-Йорка, засмеялась Поллианна. «Мистер Уоррен — доктор тети Полли, а мой доктор — мистер Чилтон». «А-а-а!» — протянул доктор Мид, глядя на тетю Полли, у которой вспыхнули щеки. «Ну да!» — Поллианна на мгновение замялась, но потом решилась признаться. «Понимаете, я вообще-то хотела, чтобы позвали мистера Чилтона, но тетя Полли не согласилась. Она хотела, чтобы обязательно приехали вы. Она мне сказала, что вы знаете куда больше мистера Чилтона о сломанных ногах, как у меня. А вы правда знаете? Тогда я рада, что вы приехали». Доктор Митт как-то странно взглянул на нее. «Тут только время поможет, девочка», — ласково проговорил он. Затем он вновь обратил взор к доктору Уоррену, и тот подошел к постели. Впоследствии все говорили, что виновата кошка. Может быть, в какой-то степени это соответствовало действительности. Ведь именно Флаффи, стремясь пробраться к любимой хозяйке, несколько раз поддела лапой дверь, и та приоткрылась на добрый фут. Вот так и вышло, что до Поллианны отчетливо донеслось горестное восклицание мисс Полли. «Только не это, доктор! Только не это! Неужели вы уверены, что девочка никогда больше не будет ходить?» Дальше началась полная сумятица. Из спальни послышался исполненный ужаса возглас Поллианны. «Тетя Полли! Тетя Полли!» И тут мисс Полли заметила, что дверь приоткрыта. Сомнений не было. Племянница услышала все. В следующее мгновение с мисс Харрингтон случилось то, чего не случалось ни разу в жизни. Она лишилась чувств. «Она знает! Знает!» — в ужасе закричала сиделка и опрометью бросилась к девочке. Сиделка поспешила к Поллианне. Рядом с постелью больной сидела Флаффи. Она громко мурлыкала, пытаясь привлечь внимание хозяйки. Но та против обыкновений даже не замечала ее. «Мисс Хант! Мисс Хант!» — закричала она, едва сиделка показалась в дверях. «Пожалуйста, ну пожалуйста! Позовите скорее тетю Полли!» Глаза девочки округлились от ужаса, лицо было бледно. Мисс Хант плотно притворила дверь и подошла к кровати. Она тоже сильно побледнела и выглядела немногим лучше девочки. «Тетя? Твоя тетя сейчас подойти не сможет», — запинаясь, ответила она. «Она придет к тебе попозже. А пока давай-ка я тебе помогу». «Вы не поможете», — покачала головой Поллианна. «Я ведь хотела у нее спросить, зачем она это сказала. Мне нужно, чтобы она мне сказала, что это неправда». Сиделка хотела как-то ободрить девочку, но язык не повиновался ей. Но еще хуже было то, что она никак не могла справиться со своими чувствами. И, глядя на нее, Поллианна окончательно поняла, как скверно все обстоит. «Значит, вы тоже слышали, мисс Хант?» — потерянно прошептала она. «Неужели я никогда, никогда не буду ходить? Но этого же не может быть! Не может быть!» И Поллианна закрыла лицо руками. «Не надо, не надо, милая!» — хрипло проговорила сиделка. «Может, он просто не знает или ошибся? Всякое бывает. Но тетя Полли ведь говорила, что он знает. Она сказала, что никто так не умеет лечить сломанные ноги. Да-да, милая, я тоже о нем это слышала. Но иногда даже самые лучшие врачи ошибаются. Ты просто не думай сейчас об этом!» «Ну как же я могу об этом не думать?» — всплеснула руками Поллианна. «Теперь это вообще единственное, о чем мне останется думать. Ведь это значит, что я больше никогда не пойду в школу, не пойду в гости к мистеру Пентону и навещать мисс Сноу не пойду. И вообще никуда не пойду». Она отвернулась к стене и сотряслась от плача. Так продолжалось минуту. Потом, вдруг перестав плакать, она с еще большим ужасом поглядела на сиделку. «Мисс Хант!» — с отчаянием воскликнула она. «Но ведь я и радоваться теперь совсем перестану. Чему же радоваться, когда не можешь ходить?» Мисс Хант относилась к тому меньшинству, которое ничего не знало об игре. Зато, будучи профессиональной сиделкой, она прекрасно знала другое. Нужно во что бы то ни стало успокоить больную. Вот почему, несмотря на растерянность, она потянулась к столику с лекарством и достала успокоительное. «Ну-ну, милая, давай-ка примем с тобой вот это», — принялась ласково уговаривать она. «Потом мы с тобой отдохнем, а там и посмотрим, что нам делать. Кто знает, может быть, все еще окажется совсем не так скверно. Всякое бывает, милая». Поллианна послушно приняла лекарство и запила водой из стакана, который вместе с порошком подала мисс Хант. «Ну да, теперь я вспомнила», — согласилась девочка. «Это, наверное, имел в виду мой папа. Он часто говорил, что нет такой беды, которая хуже всех. Всегда можно найти что-нибудь посквернее. Правда, папе ни разу не говорили, что он никогда не сможет ходить. Просто не представляю, что он смог бы найти хуже этого». Мисс Хант промолчала.

0: Добрая музыка на радио «Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: На пути к цели. Жил-был царь, у которого не было наследника, и он решил кого-нибудь усыновить. Он приказал своему советнику открыть ворота и пустить во дворец всех, кто захочет стать наследником престола. И при этом распорядился приготовить пир, бассейн с благовониями, пригласить во дворец артистов и музыкантов. Царю хотелось, чтобы каждый приходил к нему свежим, отдохнувшим и хорошо накормленным. Тогда ему будет легче выбрать себе сына. Ворота открылись, и во дворец пришли многие, кто жил в этом городе. Люди принимали ванны и плескались в бассейне, кто-то припрятывал в кармане пузырьки с благовониями, чтобы унести домой. Когда пришло время обедать, горожане стали паковать еду в коробки, чтобы было чем поужинать дома. Затем наступило время музыки и танцев, которые продолжались до самой ночи. Пришла ночь, и царь сказал: «Что случилось? Почему ко мне никто не явился?» Советник ответил: «Ваше Величество, мы сами ничего не можем понять. Мы открыли ворота и дали людям все, что было велено. Но в конце концов все разошлись по домам и унесли с собой то, что набрали во дворце». Что же случилось? А случилось то, что часто бывает со всеми нами. На пути к цели сама цель оказалась забытой.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: Дивеево. Два дня. Полный круг богослужений. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь – женский монастырь Русской Православной Церкви. Заложен в селе Дивеево Нижегородской области. Образован он в 1861 году из Дивеевской женской общины. В особых представлениях монастырь не нуждается. Слава о нем идет по всей России. Появилась обитель благодаря матушке Александре, которой было видение Божией Матери, повелевшей основать на этом месте обитель. Дивеевский монастырь находится под особым покровительством Пресвятой Богородицы. Это четвертый и последний удел Божией Матери на земле. Святая обитель, равной которой нет, не было и не будет в мире. Поклониться святыням монастыря ежегодно приезжают тысячи паломников и туристов из разных городов и стран мира. История этого монастыря тесно связана с именем великого молитвенника, преподобного Серафима Саровского. Главная святыня Дивеевской обители – святые мощи преподобного батюшки Серафима. По своей архитектуре монастырь – это город. Его храмы составляют своеобразный соборный ансамбль вместе с 72-метровой колокольней. Интересно, что план обители нарисовал собственноручно батюшка Серафим, по промыслу Божию, никогда не бывая на этом месте. В Дивееве, повторяя путь Царицы Небесной, паломники проходят с молитвой по канавке Божией Матери, о которой батюшка Серафим говорил. Эту канавку сама Царица Небесная своим пояском измерила. Кто канавку с молитвами пройдет, да полтораста Богородиц прочтет, тому тут все – и Афон, и Иерусалим, и Киев. И как Антихрист придет, везде пройдет, а канавки этой не перескочит. Святые источники, расположенные в окрестностях монастыря, известны многими случаями исцеления и помощи Божией. 3,5 часа в пути, и вы в дивном Дивееве. Паломники приезжают туда, чтобы попасть на службу в храмы монастыря. Это Троицкий, Преображенский собор, Казанский храм. Там можно поклониться православным святыням. Пройтись по канавке Царицы Небесной. Также люди приезжают сюда налить святой воды, совершить омовение в одном из святых источников. Обязательно возьмите емкость для воды и рубашку для купания в источнике. Программа поездки двухдневная, поэтому после посещения вечернего богослужения паломники отправляются на ночлег в паломническую гостиницу, а вот на следующее утро поездка в село Суворово Дивеевского района. Расположено оно в 12 километрах к северо-востоку от села Дивеево. Кстати, село это ранее носило название Пуза, как и протекающая рядом река. В середине 19 века оно относилось к Ордатовскому уезду. В нем насчитывалось 265 дворов и 1687 душ, облагаемых налогом. Жители села занимались шерстобитством и портняжничеством. Село печально известно, потому что в 1919 году там были казнены мученицы Евдокия, Дария, Дария и Мария, прославленные на церковном соборе. Их мощи ныне покоятся в Успенском храме села. Там паломники смогут поклониться их мощам, принять участие в божественной литургии. Затем еще один переезд. Паломники оказываются в славном городе Арзамасе, где посещают Воскресенский кафедральный собор. Красивейший, величественный храм стоит на холме, занимая доминирующее положение в ансамбле Соборной площади. Воздвигнут в благодарение Богу за победу в Отечественной войне 1812 года. К приходу собора также относятся два иных храма на Соборной площади Арзамаса. Церковь в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» – зимняя. Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери – крестильная. Она возведена в 2002-м. А еще запланировано посещение Николаевского женского монастыря. Когда вы окажетесь там, обязательно подойдите и приложитесь к святым иконам. Это образ Божией Матери избавления от бед страждущих и достойно есть рубленное. Образ очень интересный. Икона называется так не случайно. С приходом советской власти начался процесс разграбления и разрушения Алексеевской обители, а осенью 1924 года решением губернского исполкома было принято постановление о закрытии монастыря. Сестер выселили в Николаевский монастырь, пострадала и икона Божией Матери «Достойно есть». Драгоценную ризу сняли, а саму икону предали по руганию. Образ был найден в 1997 году жительницей города Арзамаса в хозяйственной постройке старинного дома и принесен в монастырь. Сохранилась только центральная часть иконы, да и та вся изувеченная. Икона была изрублена топором. Особенно пострадал лик Пресвятой Богородицы, его практически не осталось. В монастыре икона обновилась за одну ночь после того, как сестры взяли ее на крестный ход. Буквально на следующий день после обновления икона замироточила. Чуть позднее сестры увидели, что поверх вырубленного лика на лбу проявилась нерукотворная пара глаз в назидание всем, что Бог поругаем не бывает. Икону поместили в киот и повесили в Нижней церкви. У образа появилось много почитателей, людей с израненными, как лик Богородицы, душами. В народе икону и прозвали «изрубленной». Многие паломники и прихожане прибегают к чудотворной иконе Божией Матери «Достойно есть», получают исцеление и помощь. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня я хочу поговорить с вами о пряных душистых травах. Можно и нужно пить чай травяной. То, что можно использовать в чае, не всегда это травки. Это облепиховые листья, это листья лимонника. Лимонник тоже очень часто сажают где-то на задворках, в тени. Он там и плодов не дает. И листья, надо сказать, у него не такие ароматные. А вот если вы его посадите на более солнечном месте, то, поверьте, вы будете ощущать реально такой лимонный аромат. Следующее растение, которое можно класть в чай, это базилик. Все привыкли к нему как к растению пряному, которое кладут в салаты или при готовке вторых блюд, или борща для маринования шашлыка. Но у базилика есть совершенно замечательные сорта, которые отличаются запахом очень здорово. Есть лимонный базилик, есть мятный базилик, есть гвоздичный базилик. Они внешне отличаются очень сильно. Одних листики зеленого цвета, другого пурпурные. Одни более мелкие, другие более крупные. Есть кустики совершенно замечательные, круглые. Есть одна разновидность лимонного базилика, который такой подушечкой растет. То есть, опять же, это декоративное растение может быть. Еще одно растение, которое можно класть в чай, и в Сибири оно очень часто используется, называется еще это кустарниковый чай или лапчатка. У нее собирают не только листочки, но краевые вот эти вот веточки, то есть срезают молоденькую часть прироста вместе с веточкой и тоже их заваривают. Еще очень полезный чай можно заварить, его называют тибетским чаем, из бадана. Только, дорогие друзья, здесь внимательно слушайте. Листья свежие категорически использовать нельзя, они ядовитые. Можно использовать только те листья, которые перезимовали. Они такие страшненькие, они коричневые. Они полусухие, уже такие, практически уже готовые к использованию. Что вы делаете? Вы их срываете, вы их промываете от песка, от земли, еще раз просушиваете до сухого состояния, и дальше потом вы их завариваете в чай. Вот это получается такой очень хороший тонизирующий напиток. Опять же, повторюсь, только перезимовавшие сухие листья. Про тимьян я тоже хочу сказать, что у него существует несколько разновидностей. И опять же, они отличаются запахом. Есть более лимонный, есть более пряный, есть классический, к которому мы привыкли. И вот когда вы эти цветочки срежете, у вас повторное цветение наступает где-то ближе к концу сезона, и вы еще второй раз порадуетесь, а шмели вас поблагодарят за то, что вы им такую кормушку предоставили в конце лета. Как заготавливать вот эти все растения? Лучше это делать, конечно, не в самую жару, а утром, например, когда вот уже хорошая солнечная погода стоит, так денечек уже начинает разогреваться, и вот вы утром срываете эти растения. Отдельные растения для лечебных целей срывают в определенные даже часы. То есть это, например, травники говорят, их надо срывать не раньше 12 часов, когда пик солнцестояния и все питательные и полезные вещества вот в лекарственных целях. А если просто чайку попить, в общем-то, и неважно, если гости к вам вечером пришли, ну, конечно, идите вечером и сорвите вот этот букет со своей клумбы или грядки. Правильно сушите ваши растения, не оставляйте их на солнце. Это нужно сушить в тени обязательно. Так что, дорогие друзья, я всех призываю побольше таких растений собрать на своем участке. Повторю, это мелисса, это мята, это тимьян, это монарда, бадан. Ну, смородину и землянику все знают. Листья малины можно засушивать. Лимонник. Вот сколько много. Пользуйтесь, пожалуйста, той возможности, что вам дарит выращивание растений в собственном саду.
0: Огород без хлопот.

0: Радио «Образ». Все образуется. Добрая песня на радио «Образ».
1: Песня.
2: В моей душе покоя нет.
1: Автор.
2: Автор музыки Андрей Петров. Стихотворная основа Роберт Бёрнс. В переводе Самуила Маршака.
1: Песня «В моей душе покоя нет» из фильма «Служебный роман» основана на стихотворении шотландского поэта Роберта Бёрнса в переводе Самуила Маршака. А музыку к ней написал композитор Андрей Петров. Таким образом, история создания песни заключается в переводе стихотворения Бёрнса и последующей музыкальной адаптации этого текста для фильма Эльдара Рязанова. В фильме «Служебный роман» песню «В моей душе покоя нет» исполнили главные герои картины.
2: Исполняет Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Сегодня, наверное, каждый человек, работающий с бумагами, использует степлер. Но мало кто знает историю его происхождения. Впервые подобие современного степлера было изготовлено в 18 веке для французского короля Людовика XV. Скобы этого приспособления были украшены королевским знаком. Отмечу, что с появлением все большего количества грамотных людей, умеющих работать с бумагами, потребность в канцелярских принадлежностях, в том числе степлере, возрастала. Во второй половине 19 века Джорджу МакГиллу был выдан первый патент на приспособление для скрепления листов из латуни. Вскоре он запатентовал еще одно подобное изобретение, предназначенное уже для скрепления бумажных листов. В переводе с английского оно называлось «одиночный ударный пресс МакГилла для скрепок». Первоначально в это устройство можно было вставить только одну скобу. Название «степлер» появилось значительно позже самого изобретения. До 1909 года все приспособления для сшивания бумаги называли по названию фирмы, которая их выпускала, или просто скреплятелями. В американских офисах такими устройствами начали пользоваться лишь в 1914 году. Однако они не получили широкого распространения. Соотношение количества сотрудников и степлеров было 500 к 1. И это неудивительно, поскольку скреплятели, которые применялись в то время, было достаточно сложно использовать. В них вставляли только одну скобу, что доставляло немало трудностей. Однако в 1923 году был разработан первый степлер, в который можно было заправить целую полоску склеенных между собой скоб. Модель, приближенную к современному механическому степлеру, выпустили в конце 30-х годов. Для того, чтобы заправить прибор скобами, достаточно было открыть его верхнюю крышку. Чуть позже изобрели электрические степлеры, но обычному офису вполне достаточно механических моделей. Принцип работы степлера прост. Скоба проходит через пачку листов насквозь, а затем ее концы упираются в отклоняющую пластину. Также среди канцелярских принадлежностей вскоре появился и антистеплер. Это небольшое устройство для извлечения скоб от степлера с помощью загнутых клиньев.

0: 02-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Дорогие наши слушатели, здравствуйте. В эфире «Радиообраз», программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Неделю назад закончились съемки второй части игрового короткометражного фильма «Лизонька», посвященного блаженной Елизавете Белбышской, подвижнице XIX века, которая подвязалась в Троицком Белбышском монастыре, ныне расположенном в Кавернинском районе Нижегородской области. Сегодня у нас в студии участники съемок, руководитель проекта, продюсер фильма, иеромонах Евлогий Рощупкин, настоятель Троицкого храма в городе Ветлуга Нижегородской области, а также режиссер фильма Михаил Гущин и актер, сыгравший роль иеромонаха Агапита, Владимир Ганин. Здравствуйте, уважаемые гости!
1: Добрый день.
2: Добрый день.
0: Кстати, фильм «Лизонька» на слуху, по крайней мере, у людей воцерковленных, православных. Кто бывал в Белбыже, точно, наверное, его уже успел посмотреть. В 25-м году он вышел на экраны по благословению епископа Городецкого и Ветлужского парамона и сразу завоевал ряд кинематографических наград и на зрителей, надо сказать, произвел очень глубокое впечатление. Вот про этот фильм мы сегодня поговорим, про тот, который уже снят и который вышел, и про тот, который еще в процессе монтажа, продакшена, постпродакшн как раз будет совсем скоро производиться. Уважаемые гости, как думаете, с чем связан, если так можно выразиться, успех? Почему так был принят этот фильм и кинематографической общественностью, и экспертами, и обычными людьми? Что-то в обществе сейчас какой-то запрос на это есть. Вообще, о святых фильмы у нас в кинематографе. Насколько часто можно встретить?
3: Наверное, все мы сталкивались. Документальных фильмов много, а художественных, ну, очень мало, единицы. Когда мы были на кинофестивалях, именно кинематографисты наши современные это отметили, что попали в пустую нишу. То есть на эту тему фильмов вот снимается очень мало. А с одним из в Москве тоже, с режиссером, продюсером я разговаривал. То есть он сказал, что немножко боятся браться за эту тему, именно за духовную, вот, церковную. Ну, много других тем, с ними попроще. Может быть, они обходят эти темы. Поэтому, наверное, как-то вот так вот получилось.
0: Ниша пустая, но если фильм не будет таких художественных достоинств иметь, если это не будет профессиональное кино, правильно, Михаил, я говорю? Все-таки награды получают не только за тему.
1: Безусловно, мы стремились сделать качественный продукт. И, безусловно, не в полной мере это получилось. Но продукт получился достаточно хорош в плане качества. Именно вот использование киноязыка, да, вот монтажных каких-то приемов, образов и звукового какого-то сопровождения. Мы стремились к профессионализму, и фильм получился достаточно смотрибельным. Но вообще, мое мнение, конечно, не хотелось бы как-то скатываться в какой-то фанатизм там религиозный, но вот я отметил бы факт тот, что фильм получился достаточно мощный, еще и потому, что люди от духовенства, да, священники, за успех этого фильма молитву возносились не только от нашего руководителя, отца Евлогия, это было из трех монастырей. Это как минимум молитва восходили за проект. И люди все радели за это. То есть это было такое соборное действие, что по-другому даже и не мыслится, чтобы это произошло. Люди приходили к этому проекту совершенно разными путями, но у всех есть какой-то некий такой опыт, какие-то провидения, по которым люди пришли. Поэтому я считаю, что это просто вот... как сказал философ, придем же на помощь необходимости, что-то вот в этом роде было. Просто реализация некого замысла свыше. Это мое мнение.
4: Дело в том, что документальных фильмов достаточно много снято. Много снято рассказов о наших святых. Но когда человек смотрит фильм документальный, он смотрит на историческое лицо как на некий документ и больше воспринимает как некую информацию, иногда эмоциональную информацию, но информацию. А вот фильмов про святых, художественных фильмов, их достаточно мало. И я думаю, что вот потребность именно в художественном образе таких людей, вот она у зрителей очень высока. Поэтому, наверное, и популярность фильма такая. Когда мы смотрим художественный образ, мы невольно себя с ним ассоциируем. Мы невольно с ним как-то сочетаемся. И это нечто иначе, чем ежели мы смотрим документ. Я думаю, что вот тут некий секрет кроется.
0: С вами согласна, Владимир? Художественный образ, он воздействует на душу зрителя намного сильнее, мощнее, чем это просто документальное, да, рассказ, хроника. Но здесь есть и другая обратная сторона. Опасность не попасть.

0: или попасть мимо, как мы можем заглянуть в душу святого, тем более человека, несущего такой сложный подвиг, как юродство. Отец Евлогий, почему возникла идея снять фильм о юродивой? Это такая, ну, дерзновенная мысль, мне кажется.
1: Да, идея пошла не от нас. Я так часто говорю, что я до монастыря еще в прошлой жизни, как говорится, до монашества. Я много работал с художниками у себя там в Омске. Где-то и выставочной деятельностью приходилось заниматься. И, ну, чтоб когда-то даже прикоснуться к кинематографу вот так вот изнутри, то есть даже близко мысли не было. Но здесь также я познакомился с нижегородскими художниками. И как-то Иван Ворожейкин мне рассказывает, что вот есть у него знакомый, близкий человек, который вот снял ряд короткометражных фильмов на социальную тему, Сергей Долженко. И он сейчас хочет снимать фильмы о монашестве. И ему нужны консультации на эту тему. И вот он предложил нас познакомить, и чтобы мы как-то пообщались, чтобы ему была помощь вот, в там, написании сценария, съемок. И когда он приехал к нам в монастырь в Белбаш, мы с ним пообщались, поговорили, и я дал ему прочитать, как многим, кто к нам приезжал, то есть даем прочитать вот книжечку эту «Жизни блаженной Елизаветы». Мы ее переиздали, это дореволюционное издание 13-го года. И вот обычно ее предлагаем нашим гостям, вот паломникам, приезжим. Также я ему эту книжечку дал. И через 2 дня он звонит, говорит: «Батюшка, 2 дня уже не сплю, перечитываю, надо снимать, надо снимать». Я говорю: «Ну, я даже не думал, что придется этим заниматься, это он будет снимать». Но я ему говорю: «Сергей, ну пиши какой-то сценарий, хотя бы такой черновой, мне надо будет идти к владыке, спросить благословения». Хорошо, и вот он начал писать сценарий, 1, 2, 3 переписывать. Надо отдать ему должное, уже даже не помню, на каком варианте мы вот наконец остановились, и сценарий вышел. Ну, потом по определенным обстоятельствам Сергей отошел от этого проекта, передал вот все свои полномочия Михаилу Гущину. А мне пришлось уже, конечно, в нее это быть рядышком, потому что тема духовная, тема непростая, ошибок не должно быть. Приходилось вот все это и сценарий перечитывать, и участвовать в подборе актеров. И дальше так вот, постоянно мы с Михаилом в паре. И так немножко забегая вперед, и уже вот следующий сценарий тоже писали все вместе. Даже трудно сейчас разделить, кто что там написал. Вот.
0: Соборное дело.
1: Да, то есть это было прямо несколько человек участвовало. Был сценарист профессиональный, но участвовали все.
0: Михаил, а как вы пришли в этот проект?
2: Согласился я без малейших колебаний. Меня пригласили художником-постановщиком на этот проект, поскольку у меня большой опыт большой площадки именно в художественном цеху. И я с удовольствием согласился, узнав, что за проект, о чем он. Потому что же сейчас модно снимать всякую чернуху, скандалы, психические перекосы и все это вот такое, да, которое на натянутом нерве, на таком, что ли. А здесь наоборот. Давайте я начну с того, что я, наверное, как режиссер не совсем полноценен. В каком плане? В том, что, допустим, некоторые фильмы я просто не позволяю себе смотреть. Просто я их не хочу смотреть. Фильмы ужасов, какие-то хорроры, я считаю, что это загрязняет психику и духовное пространство человека. Смотреть ради спецэффектов каких-то, ну да, если я возьмусь за какой-то проект, который требует, да, именно включения, вкрапления таких вот именно решений, то, наверное, я пересилю себя и посмотрю. Но я пытаюсь избегать подобного, то мне это, в общем-то, неинтересно. А в принципе, киноискусство, оно в своих основах как бы обучает, да, каким-то вот решениям. А потом уже все зависит от твоей фантазии, твоего креатива, там уже их как-то дорабатываешь. Поэтому я с удовольствием согласился участвовать именно в этом проекте, потому что проект нацелен на духовную эволюцию человека, но не на деградацию.
0: Было это вызовом для вас?
2: Было вызовом, когда я взялся спокойно как художник-постановщик, один из творцов, да, проекта. А было вызовом, когда на плечи мои легло еще и режиссура. Вот это да, вот это было, конечно, перегруз. Как вам сказать? Вот откровенно говорить об этом, я считаю, что это не вполне профессионально, браться сразу за несколько направлений. То есть если для меня взяться за серьезный проект как художник-постановщик, это уже ответственность большая. А когда ты берешь на себя еще обязанность режиссера-постановщика, то это просто нереально реализовать, поскольку твое внимание рассеивается, и там или тут происходят какие-то провисы по профессии. Поэтому, да, это был вызов, но, тем не менее, у меня режиссерские амбиции, поэтому я не смог себе отказать в этом и все-таки взялся. Было много сомнений по этому поводу. что, в общем-то, сподвигло меня подойти к могилке Елизаветы и попросить благословения. Действительно ли я должен это все реализовать, потому что, ну, груз такой серьезный. Ну, в общем-то, я там получил некие для себя какие-то, да, ответы на свои вопросы, ну, и потом уже спокойно врубился в эту массу рабочую. Да, для меня это был вот именно вот в этом плане вызов, и я считаю, не на 100%, конечно, но на большую половину я справился.
0: Уважаемые участники, вопрос задам ко всем. Вот что для вас главное в этом фильме?
1: Мне как-то сразу так легло, что фильм не только должен быть красивый, интересный, но он должен быть полезный. Именно вот это для меня была основная цель, как священника, чтобы человек мог увидеть в художественном фильме какие-то моменты, какую-то ситуацию, и чтобы он мог ей воспользоваться потом у себя в жизни. Я вот тоже рассказывал, в свое время вот два фильма до сих пор у меня в голове. Сюжеты, которые я там увидел, они до сих пор во мне живут, эта картинка стоит перед глазами, и когда что-то происходит у меня в жизни, я вспоминаю про это, ну, что соответствует вот той ситуации, что было показано в этих фильмах. Поэтому и здесь хотелось передать, чтобы любой человек, посмотревший этот фильм, мог взять для себя что-то полезное и потом еще использовать у себя в жизни или поделиться с другими. Наверное, вот это для меня самое главное.
2: Для меня здесь было приоритетом максимально реализовать замысел. Соответственно, мы обсуждали это в совокупности, все как бы осмысливали, как-то вот пытались углубиться в тему. И для меня первостепенной задачей было это именно правильно понять и, соответственно, используя инструменты, донести это до зрителя.
0: Замысел нам раскройте.
2: Это популяризация, да, вот такого феномена, как юродство на Руси. Поскольку мы говорим о том, что это не распространено, да, вообще фильм о святых, а тем более о юродивых, здесь было именно аккуратно и тонко преподнести это, чтобы, с одной стороны, не напугать, с другой стороны, и не передавить эту тему. Но вообще проблематика взаимоотношения здесь юродивого и социума, как бы не секрет, что они на себя принимали, как правило, такое вот безумие, да, такое малоумие. И юродивый, он как раздражитель общества, юродивый как зеркало общества. Это некомфортно, люди не хотят видеть свои негативные стороны. В первом фильме это менее раскрыто, поскольку там уже Елизавета в своей полной силе, насильница монастыря, и к ней приходят уже люди за помощью. То есть она уже как реализовавшийся такой пророк. Вот сейчас в снятом фильме это детство Лизоньки. Там, конечно, вот проблематика эта более остро будет освещена. Замысел в том, чтобы вот рассказать людям о таком подвиге юродства.
0: Владимир, это первый опыт участия в съемках. Мы вас знаем как ведущего актера театра «Вера» нашего Нижегородского.
3: Ну, я не был участником первого проекта. Так вот случилось, что вошел во второй. Знаете, как актер подходит, как обычно, значит, предлагается какая-то роль. Ну, актер, ну, хорошо, что, ну, вроде нормально, да, так по поверхности так проскакал. Ну, вроде все хорошо, так, ну, можно подсняться, все замечательно. А вот прошел процесс съемочный, когда во все это вклиниваешься. Мы все-таки актеры немножко иначе смотрим. Мы не столько смотрим на результат, что получится, а вот мы как-то так... У меня, по крайней мере, так, что я пытаюсь как-то вот углубиться, понять тему, найти в себе, найти его собственный отклик, потом вот как-то это вот, чтобы это выражалось. А уж что там в результате получится, пока не знаю. Ладно, вот, ну, наверное, там что-то получится. Но когда вклиниваешься в эту тему, открывается такая бездна звезд полна. Невольно же себя ассоциируешь, а ты можешь так. Честно говоря, реально понимаешь? Нет, не можешь. Не можешь. Да я про своего персонажа, я про монаха Агапита. Но зато, конечно, было удивительно, как хорошо работать. Так было приятно и в команде. И очень много для себя я открыл нового. Благодаря этой работе.
0: Ваш фильм, я видела первую часть, меня побудило к размышлениям, дальнейшим размышлениям над сутью подвига Христа ради юродства. И ваш фильм неожиданно на меня повлиял совершенно каким-то особым образом. Я пока еще не осмыслила, я его не раскладывала по полочкам логически, что здесь и как, по элементам. То есть не препарировала его, как говорят. И когда я увидела цитату, И мне все стало понятно. Цитата, она взята из жития, как я понимаю, этой святой. Я процитирую лишь одну строчку и задам, соответственно, вам вопрос. Истинное юродство во Христе – это бескровное, добровольно приемлемое на себя мученичество, сопряженное с перенесением злых насмешек в миру, уничижений и даже ненависти со стороны людей, не осознающих или не желавших осознавать высоты и цели, к достижению которых стремится Христа ради юродивые. Вот в первой части фильма мы видим ее, да, как Михаил сказал, уже взрослую, пришедшую в монастырь, уже в статусе юродивой там она находится, и люди к ней прибегают как к святой. А вы изучали ее житие, вы поняли, благодаря чему в ней проявились вот такие качества и такие способности нести столь строгий подвиг мученичества в миру? Вот вы как-то размышляли, отец Евлогий, путь к святости? Откуда вот это зернышко?
1: Наверное, все-таки это тайна у каждого святого человека, тем более у юродивых. Ну, допустим, мы знаем, всем известная Ксения Петербургская юродивая, знаем, что после неожиданной кончины ее мужа вот с ней произошло вот это изменение. То есть она приняла на себя вот этот подвиг юродства.
0: То есть причина нам как-то
1: да,
0: ясна.
1: Да, причина, да, здесь она понятна. Кто-то из детства, та же Матронушка Блаженная, она с детства так была уже. У других тоже разные какие-то моменты жизни. И здесь в жизнеописании Елизаветы нет вот этого момента четкого. То есть жила, сказано, девочка до 17 лет, ничем не выделявшаяся от своих сверстниц. А вот неожиданно начала вот с 17 лет бродить по городу, уходить из дома, ночевать на колокольне. Часто видели ее, как она вот пишут, раздетую без головного убора и зимой или летом. Вот что повлияло, мы не знаем. Но человек принял в какой-то момент для себя вот это решение. Наверное, где-то и оставим. Я специально ездил, мы бывали, когда я занимался историей Белбожа, ездили в архив в Кострому, потому что она родом из Макарьева, а Макарьев – это Костромская губерния. И Белбож тогда, кстати, тоже относился вот к Костромской губернии, Макарьевского уезда. Потом я отдельно специально ездил в Костромской архив, и мы пытались найти ее родословную, то есть откуда она родом, вот зная примерно год ее рождения. Возможно, нашли, потому что был интересный момент, и я бы, наверное, его не заметил, но замначальника архива очень вот хорошо нам помогало, и когда мы нашли перепись населения, это конец 18 века, семья, в которой родилась девочка у Бориса, а она, мы знаем, Елизавета Борисова, хотя добавляется Ивановна, ну, здесь какие-то есть сомнения, потому что в те времена у крестьян, у мещан не было отчества, да. Поэтому, скорее всего, мы из этой исходя из этого, искали именно вот Бориса, у которого родилась Елизавета, и примерно зная год. Вот такая семья была найдена в Макарьево. Потом следующая перепись была, это уже начало 19 века. Если я не ошибаюсь, по-моему, 1811 год. А в этой же семье эта девочка, уже не девочка, а девушка, она там же находится. А ей 26 лет уже. И, наверное, я бы не обратил на это внимания так, но вот историк, она посмотрела и сказала, что странно. Я говорю, что странно? Она говорит, что 26 лет, а она до сих пор в семье. А в те времена до 20 лет старались всех выдать уже замуж. И 26 лет это уже была засидевшаяся. Но раз, возможно, она не вышла замуж, а если была это именно Елизавета, то понятно, странную вот такую девушку никто бы не взял. Поэтому вот есть такая вот возможность, что мы нашли именно откуда. Больше пока вот информации никакой не нашли, просто и времени нету, не хватило у меня.
0: Ну и надо уточнить нашим слушателям, как, отец Евлогий, вы связаны были с Белбужским монастырем, собственно, почему вы стали копать эту историю, работали в архивах, занимались как историк-краевед.
1: В 18 году Белбож, когда его вернули церкви, вернули, вернее, его раньше гораздо, вот когда его вернули, если я не ошибаюсь, 2008 или 2009 год, вот его, раз он был женским монастырем, то его присоединили к нашему самому крупному известному женскому монастырю, к Дивеево.
0: Он был скитом Дивеевского
1: да,
0: монастыря.
1: Да, он был скитом Дивеевского монастыря. Вот оттуда прислали сестеры, вот они занимались вот возрождением этой обители. После уже разделения епархии в 2012 году он также еще оставался Дивеевским скитом. Но вот в 2018 году все-таки было принято решение священноначалия, то есть передать его Городецкой епархии, где он на территории канонической находился. И меня туда отправили вот именно вот настоятелем архиерейского подворья, как это вот оформлено было юридически.
0: Вот и в течение шести лет.
1: Шести лет, да, я был настоятелем вот архиерейского подворья, а подворье было не мужское, не женское. Уже владыка Августин, то есть, подумывал, он мне говорил об этом, что надо делать женский монастырь. После этого владыка Парамон в какой-то момент сказал, ну, слушай, надо восстанавливать историческую справедливость. Раз был женский, должен быть женским. И тогда уж туда назначили монахиню Фелку как старшую монахиню. И сейчас они готовятся уже, ну, чтобы дали официально статус монастыря. Меня перевели уже вот в город Ветлуга настоятелем, да, Троицкого храма.
0: Но отношение к монастырю вы имели достаточно длительное время и занимались как раз в этот период историей монастыря, много собрали информации. А что же про Лизанку? Вы пришли, уже было о ней известно?
1: Да,
0: или это при вас?
1: Нет, была вот эта книжка, могилка была уже ее обретена, потому что в советский период эту могилку закатали под асфальт. Ну, не только эту могилку, она по описаниям была похоронена за алтарем Троицкого собора, там еще был ряд захоронений. Троицкий собор еще не восстановлен, два храма восстановлено, самый большой, и он больше всего пострадал, много очень разрушений. Вот он еще не восстановлен. И вот за алтарем Троицкого собора в 2009 году вот, с Академии наук был археолог, который вот, руководил раскопками. И были вот обретены ряд могилок, скорее всего, там игумени, священники, возможно, монастыря, вот, кто служил в этом монастыре. И среди вот этих ряда могил была как раз вот обретена могилка блаженной старицы Елизаветы. И мне пришлось вот заниматься очень много историей. Мы объездили и Санкт-Петербург, и Москва, и, конечно, Нижний Новгород, и Кострома. И во Владимире даже очень интересные материалы были найдены именно по Белобрыжскому монастырю. То есть, ну, был собран обширный, богатый материал. Сейчас вот передал это все, и монахиня Фёкла, они как раз занимаются, что, возможно, будет такое вот полное описание.
0: Святая, мы ее так называем святой, потому что не сомневаюсь в ее святости, поскольку действительно и при жизни матушки Елисаветы старицы, да, происходили чудеса, она предвидела будущее, она видела сердца человеческие, она как пророк, да, может, несла такое служение. Вы, интересно, кстати, такое наблюдение сделали, евлогии, когда мы с вами до эфира разговаривали, такую аналогию провели между подвигом юродства и пророчеством. Что юродивые — это современные пророки.
1: Ну да, это именно так и описывается, что это они несут такое пророческое служение. Только пророки очень напрямую это все говорили еврейскому народу, где-то подсказывали, где-то обличали, где-то переживали вот, за них. А здесь это такое сокровенное вот, пророческое служение. То есть они также помогали людям, говорили, но это все выражалось в каких-то намеках, каких-то вот таких вот тоже сокровенных фразов. Ну, вроде услышал человек, хорошо, ему польза будет. Не услышал, ну, как бы на нем особо и вины нету, что. Вот. А если четко сказано, пророк, он прорекает волю Божью, если тебе уже четко сказали волю Божью, и ты поступил иначе, или, то на тебе будет все более серьезная такая вот вина.
0: И она пока еще не прославлена. Да,
1: да, она официально еще не прославлена. Было. Сейчас собирается материал, вот, сейчас, чтобы канонизировать святого. То есть вот, нужны максимально вот, именно такая вот явная помощь, чудеса, как мы говорим. То есть вот, была болезнь, есть подтверждение этой болезни, а вот человек помолился, помазался маслицем или как-то еще. То есть вот болезнь прошла. То есть, либо еще другие. Вот сейчас все вот эти случаи собираются. Плюс еще собираются материалы даже советского периода, потому что вот как местные жители мне рассказывали, а там в Белбаже сохранилась такая хорошая, очень сельская интеллигенция, люди причем образованные, краеведы, историки есть, что в советский период мы, говорит, все равно приводили своих близких, вот где примерно предполагали захоронение Елизаветы, и говорили им, что здесь вот похоронена святая, попросите ее, помолитесь, и реально была помощь. То есть они описывают разные случаи, хотя могилки не видно уже было, она уже закатана, прямо дорогу сделали по могилкам вот, в советский период. Поэтому эти тоже материалы все собираются. Знаем, что прославляет святых Бог, поэтому мы все, что возможно, делаем. И, возможно, вот эта история с фильмом, она тоже будет этому способствовать. Потому что мы об этом, еще раз говорю, не задумывались. Это пришло извне.
0: Вы говорите, что чувствовали поддержку свыше, чувствовали молитвенную помощь во время съемок, вообще работы над этим проектом. Давайте вспомним, как вообще это происходило, как вы нашли актрису, сыгравшую главную роль.
1: Я когда понимал, что все, уже деваться некуда, надо бы полностью в это погружаться, и приходить, да, вот, заниматься подбором актеров, и само собой это самое главное, это актрису подобрать, и всегда вот эта мысль была, кто может ее сыграть, какая актриса. Присылали очень много на кастинге актрис, которые вот, предлагалось, и иногда смотришь, ну, не понимаешь, вот как она может, не может, что это за человек. Мне приходилось еще много отсматривать, помимо вот актерских визиток, просто я заходил в интернет, искал, смотрел, что они еще играли, пытался понять, она не она. И когда пришла визит как раз Евгении Разумной, которая сыграла впоследствии Лизоньку, роль Лизоньки исполнил, то я посмотрел на нее, говорю, ну, наверное, очень какая-то красивая девушка, что как-то для блаженной. И, что называется, не отложил в сторону пока. Но когда приблизилось уже ближе к съемкам время, то осталось, может, 6-7 актрис, вот на которых, из которых мы пытались выбрать. То как-то так получилось, что все они, ну, кто-то уже в другой проект ушел, кто-то вот заболел, кто-то просто отказался, там кто-то уехал. То, и в итоге, самое интересное, нам не пришлось даже выбирать. Она осталась одна.
0: Тоже так промыслительно получилось. Вы сказали, что о жизни Лизоньки известно не очень много. То есть фактология-то такая достаточно скудная, да? Что легло тогда в основу сценария?
1: Фильм, мы говорим же, художественный, то есть мы не претендуем на полную историческую достоверность. Многие факты взяты из ее жизнеописания. Где-то они, может, немножко видоизменились, но не потеряли суть. И нам самое главное было не следовать полной исторической достоверности, а именно вот передать дух вот этого святого, необычность жизни ее, как я уже сказал, что именно показать, чтобы для людей была польза. Поэтому именно старались, чтобы все работало именно на это.
0: Вы говорили, что вместе участвовали в обсуждении и сценария, и отбора фактов. Михаил, а вы как-то в этой дискуссии участвовали? У вас всегда было какое-то единомыслие, единодушие? Или были какие-то спорные моменты?
2: Были и спорные моменты, и единомыслие было. Тут ведь, если что касается буквы закона православного, религиозного, тут я как бы оспаривать не могу. Батюшка говорит, да, так, все, я принимаю это к сведению и как руководство к действию. А если момент какой-то профессиональный именно исполнения, какого-то монтажности или какого-то подбора образа и воплощения его именно вот через кинематограф, то да, как бы я, если я считаю то, что так это будет оптимальнее и максимально работать на задачу, то, конечно же, я настаивал на этом. Батюшка, бывает, соглашался. Предлагаешь, аргументируешь, приняли решение, либо нет, ну, значит, нет, как бы, все это в любом случае на каком-то там согласии взаимном, да, это в режиме обсуждения какого-то мозгового штурма происходило, даже вот сидели, засиживались допоздна, там, за 12 уже, внося правки в сценарий, просто спали за столом, уже так, как бы, ну, все, хватит на сегодня, продолжим завтра.
0: А не бывало такое, что случалось озарение в процессе работы на съемочной площадке? И нужно было что-то как-то повернуть по-другому сценарий, добавить акцент, нюанс, высветить.
2: Прям озарение для меня это так вот слишком что-то такое прям поворотное, ключевое, чтобы там на 90 градусов, на 45 повернуть. Такого я не вспомню, но какие-то внесения, и актеры предлагают какие-то решения, и само по себе ситуация, как бы съемочный процесс подсказывает какие-то вещи. Даже скажу больше, когда материал уже отснят. То есть есть монтажные листы, когда ты делаешь пометки, там рабочий дубль. Кто-то работает именно по монтажному листу, прям сразу же берут и с пометкой рабочий выбирают, из него составляют эту рыбу. Я больше трудоемкий, выбираю путь по времени, трудозатратный. Но я отсматриваю весь материал, поскольку, как режиссер монтажа, уже на своем опыте знаю, что материал даже отснятый бывает подкидывает такие сюрпризы, которые ты просто даже и на съемках ты не видел. Даже вплоть до какой-то там тряски камеры, то есть в нужное время, в нужном месте. И это ты используешь как эффект, который работает именно на твою задачу. Поэтому я отсматриваю все, как-то генерирую в себе общую эту атмосферу и использую какие-то вещи. Вплоть даже до постпродакшена, скажем так, судьба подкидывает нам какие-то приятности, которые ты используешь в зачет проекту.
4: От чистого истока.
0: Это программа «Чистого истока». Уважаемые радиослушатели, приветствую всех, кто только присоединился к нашей беседе. Сегодня мы говорим о том, как проходили съемки фильма «Лизонька», посвященной блаженной Елизавете Белбожской, подвижнице XIX века, которая подвязалась в Троицко-Белбожском монастыре. Мы уже обсудили немного, как шла работа над первой частью, и думаю, что стоит сейчас как раз вот во второй полчаси нашей программы поговорить уже о совсем недавнем процессе, свежем еще, который подлежит монтажу дальнейшему, да, продакшену. Это «Лизонька 2», так условно можно назвать, да, вторая часть продолжения этой вещи. А вообще, почему возникла такая идея продолжить, собственно, съемочный процесс? Это изначально вы как-то вот так задумывали, или это уже потом постепенно что-то вам подсказало?
1: Нет, конечно, начально мы не задумывали, тем более, что задумка замысла, была не наша. Еще раз напоминаю, да, что это был вообще другой человек, которому эта идея пришла, а нам ее пришлось реализовывать уже. Но вот после того, как фильм уже вышел, И стали его люди смотреть, и у всех был такой вот запрос или посыл, что «а дальше? А еще?». То есть это буквально прямо с премьеры началось.
0: То есть у зрителей, да?
1: Да, у зрителей вот так было такое.
0: Примерно вот, показывали.
1: Да, ну, прямо с премьерного, помню, люди спрашивали, да, не хватило было такое, еще хотелось. И дальше, когда фильм проехал по многим кинофестивалям по России, этот посыл остался. Вот этот запрос на продолжение этой истории. Людям хотелось еще увидеть, что же дальше, что же было. Сразу попробую вот эту немножко путаницу поставить на, ну, так сказать, на правильные рельсы, да, что именно сейчас у нас снятый фильм, он второй. И теперь мы, чтобы больше эту историю раскрыть, то есть мы вернулись к началу, вернулись вот к рождению Лизоньки. Вернулись,
0: то есть хронологически к ее, это будет,
1: да, это будет первая серия. Да, именно ее детство и молодость, и вот этот момент ухода ее из города вот Макарьева со своей родины.
0: Владимир, расскажите о своем герое. И интересно узнать, это первый опыт участия в съемках кино. Вы же как театральный актер, мы вас знаем ведущий, как ведущего актера театра «Вера» нашего Нижегородского. А вот про кино скажите. Насколько вам было интересно работать?
3: В кино не первый раз. В Нижний Новгород часто приезжают съемочные группы и нас часто занимают. Да и в Москву. В Москве как-то раз я снимался. Так что это не первый проект как таковой. Не первый раз снимаюсь в кино. Более того, не первый раз снимаюсь кино, посвященном религиозной теме, но все это было очень эпизодично. А здесь роль такая, она идет сквозь весь второй фильм. Монах Агапит, иеромонах. Мне, как мирянину, это довольно сложно. Спасибо отцу Евлогию, много что подсказал. Вот, потому что сознание, наше мирское сознание и сознание монаха – это все-таки разные вещи. Жизненные цели разные. Нам в миру очень сложно это понять, как так.
0: Я знаю, что вторая часть фильма, которая хронологически станет первой, а снимал Светлоги и в Макарьеве на Унже. Вот с чем связан выбор этих локаций? Почему именно в этом месте работала съемочная группа?
1: Тоже, наверное, удивительно. Когда списался сценарий, то есть мы одновременно уже думали с Михаилом вместе, думали, где будем снимать. Рассматривали Нижний Новгород. Ездили на... Нужно было воссоздать же атмосферу 18-го, конца 18-го, начала 19 века. Вот, это простое такое вот, простые дома, простое жилье. Ну, мещанин это кто? Это, ну, горожанин. Вот. И вот мы и здесь, и Щелковский хутор смотрели, разные другие места, вот, пытались найти какие-то интересные. Опять же, везде сейчас все осовременено, то есть даже хороший старинный домик, а на нем столько всего навешано бывает. Потом съездили, как раз Филипп был, это оператор, который, постановщик, который снимал и первый, и второй вот фильм. То есть как раз он тоже приезжал, и мы все вместе поехали в Макарьево. Думаем, ну, в любом случае, надо ехать смотреть, вот, походить по улочкам, по которым ходила Елизавета, вот, побыть в этих местах. Я до этого не раз бывал в Макарьево, но как-то сам город, я особо он мне не запоминался. Я вот, чаще приезжали вот в монастырь, а вот город особо, в музее, да, вот бывали мы, но вот как-то город, я особо даже он мне не отложился в памяти. А здесь мы...
0: Костромская уже область, да?
1: Да, Макарьев, Костромская область, да. Там, на самом деле, от Белбажа по прямой, вот по этим лесным дорожкам, 100 километров. Это не так уж и далеко. И мы специально вот сделали эту поездку такую вот рабочую. Задали сразу вопрос, а где у вас здесь приходской храм есть? Монастырь-то я знаю, что есть, но понимаю, что должен быть еще и приходской храм. И когда нам показали этот храм, конечно, вот, ну, для меня это было потрясение. То есть храм как раз тех времен, когда вот жила Лизонька. Храм сохранился очень хорошо, то есть внутреннее убранство, вот, много сохранилось именно икон, паникадила, там, это, подсвечники, это именно все вот тех времен. Храм закрывали на небольшое вот, время, по-моему, если не могу ошибиться, по-моему, с 37 по 43 год. А так он всегда был, именно храм этот работал. И, возможно, как раз и там Елизавета в него и приходила, и, возможно, там ее и крестили, и, возможно, там вот она и на этой колоколенке она и спала, туда вот пробиралась. Поэтому хотелось именно исторически привязаться к этому месту, к этому городу, снять в этом храме. Опять же, когда мы вернулись, тоже размышляли, и как-то так почти одновременно с Михаилом нам эта вот мысль легла. Он часто, мы, он приезжал, Михаил, в Ветлугу, где я служу, там вот мы останавливались, рассуждали, о сценарии думали. И как-то пришла мысль, а почему нам в Ветлуге это не снять? То, что нам надо, то есть это интерьеры, вот создать эти старые домики, они таких два очень близких, хороших провинциальных города, Макарьев и Ветлуга. И я, когда Миша озвучил, он говорит: батюшка, я вам тоже хотел это сказать. И мы прямо на ходу, когда мы ехали вот вместе, по-моему, мы с Нижнего ехали с Михаилом в Ветлугу, и прямо по дороге позвонили управляющим делами главы администрации Ольге Александровне. Она прямо так видно по голосу тоже загорелась, перезвонила главе. Глава сам перезвонил, сказал, что вот он поддержит всячески, если мы... И даже поблагодарил, что мы вот такое у нас решение возникло. Потом были уже вот эти рабочие встречи, они создали отдельно вот именно группу по съемкам фильма на уровне администрации и оказывали всяческую поддержку. Сейчас мы, хотя и Макарьев тоже оказал поддержку во всем, что как они могли-то, понятно, здесь мы у себя дома все-таки в Ветлуге. И народ очень хорошо откликнулся. Вот и массовые сцены, и реквизита, то есть там очень много оказалось.
0: Помогали местные люди? Приносили
1: что-то? Очень много приносили, и что-то из вещей старинных, надо было и массовку одеть. То есть по всем направлениям, то есть мы вот эту именно помощь чувствовали от администрации, от местных людей.
0: А, кстати, а костюмы специально шились или тоже где-то из сундуков доставалось?
1: Что-то шилось специально, что-то бралось в наших театрах нижегородских, да, и Краснобаковский тоже очень хорошо помог театр. А что-то, конечно, из сундуков доставалось, какие-то старые вещи.
0: А ведь неизвестно, по-моему, как Лизонька на самом деле выглядела. На что вы ориентировались? Кто, может быть, стал для вас прототипом?
2: Наверное, надо начать с того, что образа не сохранилось как такового, да, какой-то фотографии там или портрета какого-то.
1: Даже описания нету. Какая она была? Высокая, маленькая, полная,
0: даже
1: худая.
0: Так.
1: То есть, нету никакого описания. И мой близкий друг, художник Владимир Чупилко, вот когда мы переиздавали книжку, делали репрент, то есть как-то я почитал уже готовый текст, и наши краеведы, Николай Морохин, с которым мы вот много общаемся, Дмитрий Павлов, они какое-то делали тоже издание, и вот показали, какие там картинки они сделали, то есть как оформлена эта книга. Я думаю, а почему у нас так нет? Думаю, я позвонил Володе, вот говорю, попробуй вот тоже. И он сделал, иллюстрировал вот это жизнеописание блаженной Лизоньки. А потом, опять же, у всех был запрос, какая она, как ее вот ее увидеть-то, раз нету никакого описания. И я также Володе звоню и говорю: Володь, ну вот ты еще раз почитай, и вот как тебе ляжет, так и напиши. Это человек добрейшей души, я говорю, у меня есть друг, с которым хорошо помолчать. Когда мы молчим обычно, да, вот с кем-то, то какой-то дискомфорт бывает. С ним нету. А почему? У него даже мыслей плохих нету. То есть он очень искренний, добродушный человек. Я говорю, на его выставке я без слез умиления ходить не могу. То есть настолько это добрые картины. И не просто, вот, уж простите, да, за такое отступление, потому что есть у него картины, он написал казанскую картину, да, казанской иконы Божьей Матери, и владимирскую. И когда ты стоишь перед этой картиной, я понимаю, что мне хочется молиться. То есть вот он писал картину, а получилась икона. Я даже набрался дерзновения, как-то попытался Володе эту картину попросить. Вот. Он сказал: прости, я это писал для дочки. Она одна у него родилась на казанскую икону Божьей Матери, а вторая на владимирскую. Вот он написал две такие работы. Вот. Ну, я к чему? Вот насколько вот человек именно такой духовный, глубокий, вот, добрый. И вот я его попросил, то есть как тебе ляжет? Володь, напиши вот образ Елизаветы. Да. И я даже не представлял. У меня что-то немножко в голове другое вот рисовалось. Но когда он прислал этот образ, я посмотрел, посмотрели другие, и все ее узнали, что называется. Вот.
0: Какое-то проникновение внутреннее, да?
1: Да.
0: Вот он душу ее увидел, и, наверное, как-то у него воссоздался уже такой образ, нарисовался воображение. Но Лизонька помогает, я думаю, как и всем нам. Да. Михаил, вы тоже хотели что-то добавить, да?
2: Да. Одно дело, как бы портрет написанный, да, Владимиром Чупилко был. Но на портрете, если мы будем смотреть, то там женщина, ну, во-первых, в годах, да, уже, и со светлыми волосами, и светлыми голубыми глазами. Вот, что не соответствует нашей актрисе Евгении Разумной, она с темными волосами и с карими глазами. Вот, конечно, в этом был у меня диссонанс такой, ну, потому что один-единственный образ, который есть, визуал, да, это вот эта картина Елизаветы, и я очень сомневался, ну, диссонанс это вызовет. Но на моем опыте, не знаю, может быть, батюшке кто-то это говорил, мне никто не подошел, не сказал за все, потому что отзывов и всяких мнений было достаточно много, никто не сказал, у вас несоответствие. И все восприняли так, как будто это вот прям вот как вы угадали. А ведь и не гадали вовсе. Я опять, если вернуться к тому, о чем говорил, что какие-то вот провидения, да, были. Допустим, если взять историю Евгении Разумной, она рассказывала, как она пришла к этому проекту. Она где-то в интернете нашла объявление, Она работает в Петербурге в театре «Ковчег», там тоже с православным уклоном у них студия. И подошла к своему художественному руководителю, ей прислали сценарий, на то время еще Сергей Долженко, посоветоваться, как бы, нет ли здесь какой-то подоплеки, ну, то есть просканировать на наличие каких-то вот именно подводных каких-то вещей, которые могут дискредитировать в дальнейшем. Ей художественный руководитель сказал: нет, это здесь как бы, это хорошая вещь, участвуй спокойно. И она пошла помолиться к Ксении Петербургской на кладбище, там, часовенку. И при выходе, вот удивительная история, одна из ярких, что с ней произошло, выйдя из этой часовенки, сидячий там бродяга какой-то обратился к ней со словами: «Девушка, ну как там в 19 веке?» Ну, то есть вот на пустом месте, откуда ни возьмись, то есть у нас история 19 века. Таким образом, она напомнила о себе еще раз, когда время уже подходило, то есть не мы за нее зацепились, а именно она за эту вот роль как бы ухватилась. И что удивительно, она жила в монастыре там месяц-то точно, наверное, в районе месяца.
1: Как раз было каникулы в театре, и я ее пригласил, говорю: «Женя, ты была в Нижнем?» «Нет». «А в Городце?» «Нет». «Ну, в Белбаже, конечно, нет». Я говорю: «Так есть возможность, приезжай, мы тебе Нижний покажем, Городец покажем, и ты поживешь в монастыре, немножко войдешь, как бы, ну, в это состояние где-то там, Лизоньке походишь, помолишься». То есть она, да, хорошо, вот она приехала заранее. Но мало того уж, да, вот, да, прости, Михаил, да, вся ситуация, когда я ее встретил на вокзале, было раннее утро, поехали позавтракать, вот, сели там, на которое кафе, причем рано на самом деле было, вот, и стали с ней разговаривать. Оказалось, что она родилась на Серафима Саровского. День рождения у нее в январе. Вот. А мы должны были ехать в Белбаш. И тут я так задумался, думаю, вроде у нас никакой спешки нету, куда-то нам торопиться сейчас не надо. Я предлагаю: «Женя, не хочешь Дивееву была?» «Нет». «Хочешь съездить?» И мы тут же поменяли свои планы и взяли еще одного человека нижегородского, вот, Светлану Бакулину, вот, и поехали в Дивеево. Там очень хорошо и матушки ее приняли, и к мощам, вот, к открытым дали вот приложиться. Подарки, вот, ей там икону Серафима Саровского подарили. Ну, как бы тоже такого-то определенный знак, так думаю.
2: Да, ну вот и закончить, если по Жене, что и вот она как бы настолько вот обладает каким-то внутренним магнетизмом, что все это время, пока она там жила, за ней просто вереница ходила, условно говоря, поклонников, от взрослых до детей. То есть если ее видят на улице, то есть не в съемочном процессе, а как-то вот между, то есть, ну, точно как бы спутников вокруг нее было постоянно масса. То есть настолько притягательностью внутренней какой-то она обладает, и что на экране тоже видно. Видно. Люди говорят и подходят: какие глаза у нее, как она сыграла, просто прекрасно. Ну, то есть даже люди не обращают, то, что глаза другого цвета, волосы другого цвета, прекрасно сыграла. То есть прям вот как будто это ее образ. Вот это удивительные просто такие вещи. Одно из таких достаточно много, вот, опять же, которые вот все в совокупности и создали вот эту вот атмосферу.
0: В той части, которая недавно снималась, новая, еще не вышедшая на экраны, там же мы видим юную еще Лизоньку. Про эту актрису можете рассказать, как вы ее нашли?
1: Даже начну, продолжу с Евгении, что когда у нас пришла вот эта идея, то есть ее надо показать, вот, ну, грубо говоря, 17-20-летней девушкой. А Жене уже за 31, да, или 32.
2: Это, ну, 30.
1: Да, вот, и я звоню нашему гримеру Екатерине Варлашкиной и спрашиваю: мы можем Женю вот омолодить вот до этого, чтобы нам? Она говорит, задумалась, говорит: да, говорит, у нее, говорит, личико чистое, глазки горят, так что можем. Вот. И поэтому нам не хотелось бы вводить нового актера, это было бы, наверное, как-то зрителя запутывало бы немножко. И опять же, надо было сыграть вот эту девочку, вот, Лизоньку, вот, где-то 9-10-летней. И опять же, так сложилось, что именно она сама у себя, а она еще преподает в театре, вот, в детской студии, вот, и именно одну из своих учениц она предложила, вот, прислала нам на кастинг. Вот мы с Михаилом посмотрели, Миша говорит: хорошо, все хорошо, очень подходит. Она на самом деле и внешне похожа на нее, ну, тоже так же, вот, такой вот, и по характеру где-то. Поэтому и мама этой девочки отозвалась очень хорошо, и вторую сестру вот это, и, кстати, зовут ее тоже Женя. Что на что одна актриса Евгения, что маленькая тоже Евгения. А вторую сестру они как бы не хотели оставлять дома, она постарше, но она тоже занимается в театре вот там же. И мы взяли ее на роль вот дочки, там есть такой персонаж модистка, и у нее вот, дочь и сын. И вот на дочь этой модистки сыграла вот вторая вот, сестра.
0: У фильма нет крупных спонсоров, нет каких-то продюсеров федеральных. Снимался целиком на пожертвования, как я понимаю.
1: Да.
0: Есть ли еще вот нужда в поддержке? Нас люди слушают, но, я думаю, прониклись этой историей, смотрели фильм.
1: Да, конечно. То есть, как мы называем,
0: съемочный процесс, он очень дорогостоящий.
1: Он реально, да, фильм, он дорогой, так и называем, проект, да. Народный, да, то есть со всех сторон это и финансово. Вот кто как смотришь, иногда умиляешься, кто-то смотришь, там и 50 рублей прислал. И вот это лепти мы, конечно, рады, потому что, да, процесс, на самом деле, правильно вы говорите, дорогостоящий. Но и актеры, и съемочная группа, все шли как-то на уступки, это как-то все по минимуму.
0: Работа оплачивалась, да?
1: Да, местные, то есть организации, вот кто занимается арендой аппаратуры, тоже пошли навстречу, то есть предоставили нам ее бесплатно, мы потом, конечно, их укажем тоже везде в титрах.
0: Сбор пожертвований еще идет?
1: Да, идет, да, как вот сейчас мы озвучивали, что еще есть понятие такое постпродакшн, то есть что сейчас как раз это монтаж, озвучивание, там, корректировки, чистки, музыкальная тема, то есть он еще будет идти, может, месяца, два, может, больше, как уже это будет двигаться. Конечно, на все это тоже нужны средства. Поэтому, да, просим откликнуться. Есть-то кто-то и побольше помогал. Вот мне так запомнился один случай там в Коварнинском районе, когда к местным предпринимателям стали обращаться. Они как-то так потихонечку все так по чуть-чуть кто-то смог выделить, кто смог, кто не смог, а кто-то отказался. Но когда стали в Коварнино проводить показ в кинотеатре «Мир», да, если я не ошибаюсь, Коварнино, вот зал был большой, там больше, наверное, на 300 мест, то он не вмещал всех желающих. И вот я смотрел на этих предпринимателей, которые прятали глаза, как бы отворачивались. И есть такая тема, что не человек помогает, а, во-первых, когда человек вносит какие-то лепту, пожертвования, неважно, какое это, то есть либо это своими трудами, либо даже просто, да, мы часто об этом сейчас вспоминали, что именно молитвенная поддержка, это не только от священников, священноначалия, это, конечно, от простых людей. Даже у нас в храме, когда мы снимали ветлуги, местные жители, прихожане приходили в храм вот, в этот период и читали псалтырь. И был список всей съемочной группы, и они вот молились за людей уже прямо вот в храме. Конечно, это все очень важно и нужно.
0: И, конечно, такой закономерный в завершении вопрос, когда ждать премьеру? Можем ли мы уже там какие-то... Есть ли какие-то горизонты?
2: Хотелось бы... У нас была презентация, закрытый показ фильма первого. Это в мае, если я не ошибаюсь, 11 числа. Ну, было бы, конечно, здорово, если бы сделать традиционно показ вот где-то в мае. Но это не принципиально важно.
0: Но будете стремиться, да? Но как-то ориентируйтесь на эту дату.
2: Было бы неплохо, да.
0: Вы сказали слово «традиционно», я за него не могу не зацепиться. Что, будет продолжение еще? Будут еще сниматься серии?
2: Ну вот да, потому что если уж речь зашла о пожертвованиях, то тут, конечно, вообще запланировано у нас всего 5 серий цикла о житии блаженной юродивой Елизаветы Белобожской. Поэтому, конечно же, постоянно. И хочется, чтобы это было регулярный выход, как бы стабильно, то есть плотная занятость, да, и регулярные выходы серии этих, то, конечно же, это денежный ресурс, конечно же, он. Ну, в любом случае, любые ресурсы, они нужны, в том числе, как бы, и финансовые, конечно же, это есть в этом потребность, поскольку кинематограф это...
1: Хорошо было бы, если бы все-таки появился кто-то, вот, ну, какой-то крупный вот благодетель, скажем так, чтобы можно было все заранее обговорить, то есть это нужно. Тогда-то, конечно, если я первый проект, я не понимал, чем я занимаюсь до конца еще, да, вот насколько это все сложно, непросто, то есть насколько это глубоко, то есть во всех направлениях, то сейчас, конечно, у меня уже такие были колебания где-то. Надо, не надо, сможем, не сможем.
0: Страшно,
1: это я для себя,
0: уже.
1: Да, уже я по-другому к этому стал относиться. Поэтому, конечно, когда поддержка со всех сторон, от всех есть, ты этого чувствуешь. То есть и люди чувствуют, и съемочная группа это чувствует, и работают более, так сказать, углубленно, скажем так, развернуто. Как вот и здесь у нас случилось, вот хотел добавить, что именно когда было такой посыл от людей о продолжении, что, видите, мы даже сами не заметили, мы не сделали еще одну серию. У нас сразу как-то вот родилась. Я не скажу, что ее вот кто-то придумал. То есть вот эта концепция, она сама вот как-то вышла, что сделать ряд еще фильмов. То есть это как раз практически затронет всю жизнь Елизаветы. Там очень много есть таких интересных еще моментов, историй. Они уже как бы вот еще сценарно не раскрыты, но уже и сами идеи, сами посылы есть. Они интересны. Вот,
0: связанные с ее жизнью, ее помощью людям.
1: Да, с ее жизнью, с ее помощью людям, с жизнью людей, которые с ней соприкасались, а что с ними происходило, вот, какую они получали пользу. И хотелось бы, вот, ну, наверное, не будет такого уж раскрытием сильно тайны, что последний вот фильм это уже, это такой вот современный период, но не только нашего времени, а именно вот начиная с советского периода, как я рассказывал, что люди и в это время приходили вот на место, где она была захоронена, просили ее и получали помощь, а потом уже дойти вот до наших вот времен, а когда уже возрождается монастырь, могилка обретена, и люди туда сейчас едут, вот, ну, наверное, не преувеличу, едут автобусами периодически в сам монастырь, на могилку к Лизоньке. Вот. И на самом деле, что мы говорим, что мало того, что по стране много было показов, то сейчас они в монастыре, вот, которые группы приезжают, туристические, паломнические, им тоже показывают этот фильм.
0: Ну и давайте пригласим наших слушателей, куда они могут свою помощь направить.
1: Наверное, это проще, да, чтобы так, конечно, на слух не запомнишь. Да. Да, есть группа Белбожского монастыря ВКонтакте, и там вся эта информация есть. Есть и расчетный счет, есть и Сбер, то есть есть все контакты, все телефоны, можно там и мой телефон есть, можно связаться напрямую, то есть обговорить какие-то моменты.
0: И, знаете, мне в конце хотелось бы поставить какую-то мелодию из этого фильма. Мы можем это сделать с вами?
1: Сможете? Саундтрек есть, это тоже была отдельная такая история. Изначально у нас не было, как вот вы говорили, что что-то вот спрашивали, да как что-то, были какие-то вот идеи интересные. Они на самом деле иногда от нас рождались, а иногда просто люди со стороны. И вот наш известный православный, да, вот музыкант, автор, исполнитель Руслан Силин, он, видя вот в соцсетях, что снимается этот фильм, то есть он сам обратился и сам предложил вот именно свою помощь в написании этой песни, что именно такого саундтрека к этому фильму.
0: Песня о Лизоньке.
1: О Лизоньке, да. Вот она в конце фильма, то есть звучит, и так она, скорее всего, у нас и останется.
0: И пусть она прозвучит в конце нашей с вами беседы, нашего эфира. Сегодня мы обсуждали игровой короткометражный фильм «Лизонька», говорили в целом о проекте, о том, как снималась «Лизонька 2», продолжение киноповести, вернее, хронологически ее начало, киножития о блаженной Елизавете, пока еще не прославленной святой, но ни у кого нет сомнений, что святой подвижницы Белбожской Троицкой обители, которая сейчас активно возрождается на севере нашей области, в Кавернинском районе, с радушием ждет и встречает паломников. У нас в студии сегодня были руководитель проекта, продюсер фильма «Лизонька» и иеромонах Евлогий Ращупкин, настоятель Троицкого храма в городе Ветлуга Нижегородской области, а также режиссер фильма Михаил Гущин и актер, сыгравший роль иеромонаха Агапита Владимир Ганин. Это была программа «От чистого истока». Я, Марина Дружкова, с вами прощаюсь. Вам говорю всем спасибо огромное за участие в беседе.
1: Благодарим. Доброго.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева, от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся во можеши, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми исцеляемо Дева, ты ми помози, исцели небо неоскудное, тя знаю сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Присри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя Богоматерь, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица едино преснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучить Тя всепетая, неудобство всякого избавляемся.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разреши мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души моей онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

0: имя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлея ко спасал есть, самся издав смерти. Тлением смертью моя естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Надре ныне немощству.

лежу, и не с исцеление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, отли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Отцу непреложное, не прессе грешных молений гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородице, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы и смираби, да не постыдимся.

0: Спаси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословенный еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верою зовущим, Отец наших Божий, благословенный еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждений и дверь покаяния зовущим показал еси, Отец наших Божий, благословенный еси, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

0: веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебе требующей, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издеваешь и верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Напасти Ты прилоги отгоняешь и страстей находа Деву, тем же Тя поем во всем.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшее исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши то, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующе Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покры Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесе и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни има бобо, ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешение, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам, милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Радиообраз. Слушайте сердцем.
2: Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 1 по 38. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же деве – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, ибо я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Все раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы обращаемся к иконографии нашего нижегородского и русского святого, преподобного Серафима Саровского. Я думаю, никому не нужно рассказывать о его жизни, рассказывать о его подвигах, рассказывать о святом месте, где покоятся его святые мощи. Поэтому мы обратимся сразу к его иконографии, к тому, как обычно его принято изображать на иконах и на портретах, о которых у нас тоже будет идти речь. Самый первый известный прижизненный портрет преподобного Серафима Саровского находится в Соединенных Штатах Америки, в монастыре Новое Дивеево. А иконописный образ преподобного восходит к несохранившемуся прижизненному портрету преподобного Серафима, который выполнил художник Евстафьев. Старец на этом портрете моложе, чем на привычных изображениях. У него худое лицо, гладкие, слегка зачесанные назад волосы и такая же струящаяся, как и волосы, борода. Обращает на себя внимание спокойный, самоуглубленный взгляд серых глаз. И при взгляде на это произведение художника понятно не только то, как портреты превращались после прославления в иконы, но и как они подготовили будущее стилистическое разнообразие образов, являя разные грани облика преподобного Серафима. Основной моленный образ святого Серафима возник на основе другого прижизненного портрета. Эта работа связана с именем Иосифа Серебрякова, выпускника Арзамасской художественной школы. Портрет он создал, как он отмечал, с натуры лет за 5 до кончины, то есть около 1828 года. Согласно раннему описанию картины, изображение было на оливковом фоне. И далее цитирую: «В мантии и петрохиле и поручах». По этому портрету видно, что лето и иноческие подвиги имели влияние на внешний вид старца. Здесь лицо представлено уже бледным, удрученным от трудов. Волосы и на голове, и на бороде густые, но не длинные, и все седые. Правая рука положена на петрохиле на груди. Теперь откроем руководство по иконописи Фартусова, который десятки лет занимался написанием образов и стенных росписей, в том числе и в Московском храме Христа Спасителя. Он таким образом описывает облик святого. Святой Серафим Саровский, чудотворец, старец 72 лет, русского типа, сед, сгорблен. Лицо худощаво, широковато, нос небольшой. Глаза невелики и полуоткрыты, волосы густые. Борода тоже густая, невелика, окладиста. Широковато и раздвоено. Выражение лица кроткое и любвеобильное. Одежды монашеские, епитрахили и поручи. Исходя из такого разнообразия образов, так получилось, что сложилось основных 4 иконографических образа преподобного Серафима Саровского. Первый из них – это тот, на котором он изображен с руками молитвенно, сложными у сердца. Только правая рука касается сердца, или руки лежат на груди, а в области сердца крест-накрест, где правая рука поверх левой. Второй тип образов – это благословляющий, где правая рука благословляет, а в левой руке он держит молельные четки. Третий вид образов – это всем нам с вами известный, знакомый и любимый образ – «Моление на камне», где батюшка Серафим стоит колено преклоненный на камне, воздев обе руки к небу, как это представлено в городе Сарове, на том месте, где по преданию происходило это событие. И четвертый образ, он также известен, это где преподобный Серафим изображен как старец с посохом. Пишутся поясные иконы и иконы, где святой Серафим изображен в полный рост. Для образа с благословением присутствует обязательный атрибут – молельные четки в левой руке. Можно сказать, что лик святого на иконах воспроизводит главные черты, присущие преподобному Серафиму Саровскому – доброту, милосердие и смиренный характер чудотворца. На всех иконах особенно выразительны глаза преподобного Серафима, их спокойный, внимательный, самоуглубленный взгляд. Четко очерченные глаза смотрят в сердце молящегося. Такая деталь стиля становится присущей почти всем образам преподобного Серафима. Многие из образов, написанные в академической манере, передают художественными средствами его дух, мирный и кроткий, который запечатлен в житии преподобного Серафима Саровского. До свидания, дорогие друзья.
0: Русские иконы.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы говорили о том, что на соборе 17-18 годов было канонизовано двое святых, двое святителей. Затем начались страшные времена для нашей церкви. Естественно, в период гонений перед церковью стояла лишь одна забота – выжить любыми средствами, любыми путями. И заступничество в этом святых угодников Божьих велика. Сейчас у нас 700 лет преподобному Сергию Радонежскому. Когда осквернили лавру, когда выбросили из раки и унесли в музей для всеобщего хульного обозрения мощи преподобного Сергия Радонежского, один из монахов, рассеянный, разогнанный Троицей Сергиевой лавры, долго молился преподобному Сергию и говорил: «Преподобный отче, как же такое может быть? Как же ты попускаешь такое надругательство над твоей святостью, над твоими мощами?» И его молитва этого монаха была услышана. Ночью ему явился преподобный Сергий и сказал: «Брат, я всегда был с моим народом. Я всегда был с моей церковью. И если хулится и страдает мой народ, если хулится и страдает моя церковь, страдания и хулу должен принять и я». В этой истории, в этих словах глубочайший смысл святости вообще и святости именно в Русской Православной Церкви. И то, что наша Церковь выжила, то, что мы с вами сегодня имеем счастье встречаться и свободно говорить об этом, во многом, да в первую очередь, наверное, заслуга наших святых. Братья и сестры, те из нас, кто помнит период гонений на церковь, не могут не узнать с удивлением, что даже в этот период совершались канонизации. Хотя, конечно, выглядели они по-другому, они были обставлены несколько иначе, но канонизации были. Первая канонизация в период советской власти была в апреле 1970 года. Было прославлением святителя равноапостольного Николая Японского. Правда, в этой канонизации, без сомнения, было очень много политики, потому что канонизация совершалась по ходатайству Собора православной миссии в Японии, за которой стояли японские власти. Шел межгосударственный диалог о заключении мирного договора между Советским Союзом и Японией. И, очевидно, наше правительство решило, что не лишним будет и прославить в лике святых Николая Японского, просветителя Японии. Но это нисколько не умаляет заслуги самого равноапостольного Николая Касаткина, который прославлен как Николай Японский. Через 7 лет, в 1977 году, опять же по ходатайству православной церкви в Америке, здесь стоит оговориться, американской православной церкви, не русской православной церкви за рубежом, которая тоже в то время во многом пребывала в Америке, а американской православной церкви, был канонизирован просветитель Сибири, Дальнего Востока, Алеутских островов и Аляски, митрополит Московский Иннокентий Вениаминов, более известный в американской церкви как Иннокентий Московский. Он вначале был канонизирован в американской православной церкви, но затем по их просьбе он был причислен к лику святых и в русской церкви. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица.

0: Сегодня, 31 июля, церковь вспоминает святого мученика Емелиана, преподобного Иоанна Многострадального Печерского, преподобного Памву и святого мученика Иокинфа Амастрицкого. Преподобный Иоанн Многострадальный Печерский жил в XII веке. Этот подвижник говорил о себе, что с юности он мучился похотью плоти, от которой ничто не могло избавить. Ни голод, ни жажда, ни тяжелые вериги. Тогда преподобный Иоанн пошел в пещеру, где почивали мощи преподобного Антония, и усердно молился святому. Через сутки Иоанн услышал голос, который велел ему оставаться в пещере. Иоанн поселился у мощей святого Антония. Когда ему хотелось покинуть затвор, он брал на себя еще большие подвиги. Однажды святой выкопал яму, с наступлением Великого Поста влез в нее, засыпал себя землей до плеч и так провел всю Четыридесятницу. Только через 30 лет подвигов преподобный Иоанн победил плотскую страсть. Святые мощи его почивают в Антониевых пещерах.
1: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Духовные наставления преподобного Серафима Саровского.
2: Ах, если бы ты знал, какая радость, какая сладость ожидают душу праведного на небесах, то ты решился бы во временной жизни переносить всякие скорби, гонения и клевету с благодарением. И если бы самая эта келья наша, при этом он указал на свою келью, была полна червей, и если бы эти черви ели плоть нашу во всю временную жизнь, то со всяким желанием надобно бы на это согласиться, чтобы только не лишиться той небесной радости, какую уготовал Бог любящим его. Там нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, там сладость и радость неизглаголанные. Там праведники просветятся, как солнце. Но если той небесной славы и радости не мог изъяснить и сам батюшка святой апостол Павел, то какой же другой язык человеческий может изъяснить красоту горнего селения, в котором водворятся праведных души? Страшно читать слова Спасителя, где Он творит праведный суд свой нераскаянным грешникам. «Идут сии в муку вечную, и где же червь их не умирает, и огонь не угасает. Ту будет плач и скрежет зубов. Если этих мучений боится и трепещет сам сатана, то в каком состоянии, в каком ужасе будут нераскаянные грешники? И если праведник едва спасется, нечестивые грешники где явятся? Тем, которые заглушали свою совесть и ходили в похотях сердец своих, там, в ожидающем их аде, нет никакого помилования. Нет там милости, не сотворившим здесь милости. Они услышат тогда евангельские слова: «Помяни чадо, яко восприял еси благая в животе твоем». в здешней временной жизни еще может виновник как-нибудь отговориться от наказаний через случай или друзей. А там одно из двух. Или придите, или отыдите. Уста Божии, как меч обоюдоострый, в тот страшный миг решат все, и уже не будет возврата. Праведники наследуют обители небесные, а грешники идут в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Преподобный Серафим советовал всегда иметь память о Боге и для сего непрестанно призывать в сердце имя Божие, повторяя молитву Иисусову. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!» «В этом да будет, — говорил он, — все твое внимание и обучение. Хотя и сидя, делая, и в церкви до начала богослужения стоя, входя и исходя, сие непрестанно содержи на устах и в сердце твоем. С призыванием таким образом имени Божия ты найдешь покой, достигнешь чистоты духовной и телесной, и вселится в тебя Святой Дух, источник всех благ, и управит Он тебя во святыне, во всяком благочестии и чистоте. Другое из частых наставлений преподобного Серафима было это. «Ради будущего блаженства стяжите целомудрие, храните девство». Дева, хранящая свое девство ради любви Христовой, имеет честь со ангелами и есть невеста Христу. Христос есть жених ей, вводящий ее в свой чертог небесный. Всякая человеческая душа есть дева, душа же во грехах пребывающая, вдова нерадивая, в сластолюбии заживо умершая.

0: Многие, приходя к преподобному Серафиму, жаловались, что они мало молятся Богу, даже оставляют необходимые дневные молитвы. Иные говорили, что делают это по безграмотности, другие – по недосугу. Преподобный Серафим завещал таким людям следующие молитвенные правила. «Вставши от сна, всякий христианин, став пред святыми иконами, пусть прочитает молитву Господню «Отче наш» трижды в честь Пресвятой Троицы, потом песнь Богородицы «Богородица, Дева, радуйся» также трижды и, наконец, символ веры «Веруя во единого Бога» единожды. Совершив это правило, всякий христианин пусть занимается своим делом, на которое поставлен или призван. Во время же работы, дома или на пути куда-нибудь пусть читает тихо «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного или грешную». А если окружают его другие, то, занимаясь делом, пусть говорит умом только это «Господи помилуй» и продолжай до обеда. Пред самым же обедом пусть совершает вышепоказанные утренние правила. После обеда, исполняя свое дело, всякий христианин пусть читает также тихо «Пресвятая Богородица, спаси мя грешного», и это пусть продолжает до самого сна. Когда случится ему проводить время в уединении, то пусть читает он «Господи Иисусе Христе, Богородицею помилуй мя грешного или грешную». Отходя же ко сну, всякий христианин пусть опять прочитает вышепоказанные утренние правила, то есть трижды «Отче наш», трижды «Богородице» и однажды символ веры. После того пусть засыпает, оградив себя крестным знамением. Относительно достоинства этого малого правила преподобный Серафим толковал, что, держась его, можно достигнуть меры христианского совершенства, ибо означенные три молитвы – основание христианства. Первая, как молитва, данная самим Господом, есть образец всех молитв. Вторая принесена с неба архангелом в приветствии Деве Марии, Матери Господа. Символ же вкратце содержит в себе все спасительные догматы христианской веры. Если кому невозможно выполнить, как бы следовало, и этого малого правила по обстоятельствам благословным, то старец советовал читать его во всяком положении, и во время занятий, и на ходьбе, и даже на постели, помня слова Господа. «Всякий, кто только призывает имя Господне, спасется». А кто располагает временем больше, чем какое требуется на это правило, и вдобавок он человек грамотный, тот пусть к этому присоединит и другие душеполезные молитвословия и чтения, как то чтение нескольких зачал из Святого Евангелия и Апостола, чтение канонов, акафистов, псалмов и разных других молитв. Читая же, пусть благодарит он Господа со всяким смирением и за то, что имел время принести ему в жертву, и еще нечто из священных плодов. Таким путем христианин мало-помалу может подниматься наверх христианских добродетелей.
1: Исследователь старчества Игорь Корнилевич Смолич писал: «Старец – один из старших монахов, прошедший тяжелый путь самоотречения и взявший под свое духовное руководство молодых монахов и мирян. Свою задачу он видит прежде всего в руководстве и заботе о душе, воспитании воли тех, кто не имеет большого духовного опыта, стремясь провести их через все искушения и горести этой жизни». Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполнена.

Веков, аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзи во еже пети Тя Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и ко Егожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Божий Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззакомьи моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утрем Тебя славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих и победишь внегда судите Ти, себо беззаконий зачат есть мы во грехах родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мя и сопом, и очишуся, омыши мя, и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо. Все сожжения не благоволиши. Жертва Бога, дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же все мы невидимы, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение и оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти меня.

0: грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь, переношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человека, любча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнитим, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными пренепорочные согрешения, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные сине небесные духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненное скверное и все непрочное, души тленных меня пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Есть святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моя души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам на сопротивное даруя, и Твое сохранение крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в однисе я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердцем.
3: Евангелие день за днем.
4: Здравствуйте, это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». События священной истории, помогающие лучше понять современность, то, без чего невозможно представить христианство, и еще труднее его понять. Сегодня в храмах прозвучало 83-е зачало Евангелия от Матфея, 21 глава с 12 по 14 и с 17 по 20 стих. Эти евангельские строки – тема нашего выпуска. Вот как они звучат на современном русском языке. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, «Как это тотчас засохла смоковница?» Совсем недавно Христос торжественно на молодом осленке вступил в Иерусалим. У многих людей тогда сложилось впечатление, что наступает земное царство Мессии. Израиль избавится от власти римлян и станет самодержавным государством. Но Христос, войдя в город, не предпринимает никаких политических действий, но устремляется в храм. Он выгоняет из Дома Божия продавцов и покупателей жертвенных животных, и людей, обменивающих римскую монету на священные сикли, которыми вносились пожертвования в храмовую сокровищницу. Храм – это место, где человек должен приносить жертву Богу. Не всякая жертва является истиной, то есть той, которую приемлет Вседержитель. Еще псалмопевец Давид говорил по этому поводу «Жертва Богу – дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит». В храм человек должен приносить покаянное настроение своего сердца, любовь к Богу и ближнему. Христос же вместо храма увидел скорее базар, споры, крики, звон денег и вопли животных. «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Против этих слов трудно было что-то возразить. Но давний конфликт с книжниками и фарисеями после изгнания торгующих из храма усугубляется. Опасность для жизни Спасителя нарастает с каждым днем, и все же Христос идет на риск, свидетельствуя, что делу спасения людей которое он призван совершить, не могут воспрепятствовать ни земная власть, ни человеческий страх. Когда храм был очищен, к Спасителю приходят слепые и хромые, и Он исцеляет их. Комментаторы Священного Писания видят в этом глубокий смысл. Когда храм нашего сердца освобождается от страстей, человек способен прийти ко Христу со своими духовными немощами и просить исцеления. Все мы духовно слепы и не видим свою душу. Наш ум ослеплен гордостью и всевозможными страстями. Вместо того, чтобы стремиться к Богу, наши мысли, образно говоря, мечутся по всему миру, и это очень хорошо видно на примере нашей собственной молитвы. Мало кто может молиться без рассеянности, ибо наш ум, не видя Бога, не может опереться и упокоиться в нем. Он слеп, и нам нужно просить Христа исцелить от этой духовной слепоты. Спаситель исцеляет хромых, но все мы духовно хромаем. Если у хромого всегда есть проблема в физическом передвижении, то, подобно ему, мы частенько не можем идти по евангельскому пути исполнения Божьих заповедей. Вместо этого мы часто катимся вниз путем творения зла, разрушая этим как свою жизнь, так и жизнь окружающих нас людей. Освободив Иерусалимский храм от торговцев и менял, Христос уходит из города в Вифанию. В этом маленьком селении, пригороде Иерусалима, среди простых людей находится ночлег для него и учеников. Наутро, возвращаясь в столицу, Спаситель вдруг почувствовал голод. В этот момент он видит смоковницу и подходит к ней, в надежде насытиться ее плодами, но смоковница пуста, и Спаситель произносит над ней грозный приговор. «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И смоковница тотчас засохла. Комментаторы Священного Писания видят в этой смоковнице символ иудейского народа. Он уже не приносил плодов любви, милосердия и веры, которые Вседержитель хотел увидеть от народа Завета. Очень часто и мы в своей жизни, испытывая Божие долготерпение, считаем, что если Бог есть любовь, то Он непременно все мне простит. Нужно всегда помнить, Бог в виде перспективы нашей земной жизни может прекратить ее, если дальше наблюдается лишь бесплодная пустыня. Он делает это опять-таки по своей любви к людям, во избежание большего зла. Задумаемся над этим, друзья. До свидания. Храни вас Бог.
3: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова 3 апреля 2022 года.
2: Преподобный Иоанн Лествичник учит нас тому, как можно вот стяжать великие богатства духовные, в том числе веру, надежду, и самое великое богатство – это любовь. И вот, размышляя над тем, как должен складываться жизненный путь человека, преподобный Иоанн написал эту замечательную книгу, назвав ее «Лестницей». Что и как человек должен делать, чтобы восходить вверх, а не падать вниз. И чтобы в конце концов на самых высших этажах этой лестницы обрести веру, надежду и настоящую любовь. С самого начала он говорит о суете. Суета. Каждый из нас знает, что это такое. Это погубленное время, посвященное чему-то, чему не следовало его посвящать. Суета поглощает наше внимание, наш ум, волю, чувства. А на выходе, как говорят инженеры, сигнала нет. Пустую. Пустую время прошло. Просуетились. Ничего не сделали, а нам кажется, что мы делали. А делали то, что не имеет отношения к восхождению человека. Мы делали то, что не имеет принципиального значения в том, что происходит с человеком в результате этого делания. И поэтому не случайно эта книга «Лествица» начинается именно с того, как преподобный Иоанн нас ограждает словами своими от этой суеты, от этого пустого времяпрепровождения, от этого погубления времени. Время – это величайшая ценность. Почему-то, когда мы говорим о времени размером, величиной в жизнь, мы говорим, жизнь – это ценность. Но жизнь – это в первую очередь время. И жизнь может быть абсолютно неценной, если время жизни ты погубишь, если не сделаешь главного, что ты должен был сделать, если в суете пройдет это время, в пустоте, в никчемности. Вот преподобный Иоанн и помогает нам сегодня понять, что для того, чтобы восходить вверх духовно, интеллектуально, да во всех отношениях, первое, что нужно истребить из своей жизни, это суету, пустое времяпрепровождение. Это не значит, что нужно, как теперь говорят, вкалывать все время. Совсем нет. Человек без отдыха не может быть. Нужно работать, несомненно, потому что мы призваны все к тому, чтобы трудиться. Но должно быть и время отдыха. И время отдыха также должно быть посвящено в том числе и самому себе. Мы должны отдыхать так, чтобы в результате отдыха укреплились наши физические, духовные и интеллектуальные силы. Если этого не происходит, то значит и отдыха не было, а была суета. Вот эта победа над суетой дает возможность построить правильную систему координат, где непременно есть вертикальное измерение. И для того, чтобы замерить нашу способность двигаться по вертикали, восходить вверх, мы должны внимательно наблюдать за самими собой, за своими мыслями и за своими поступками. И как только поймем, что то, что с нами в данный момент времени происходит, не имеет никакого отношения к нашему восхождению, значит, это суета, о которой предупредил нас великий старец Синайский.
0: Первосвятительское

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 31 июля, Церковь вспоминает святого мученика Емелиана, преподобного Иоанна Многострадального Печерского, преподобного Памву и святого мученика Иокинфа Амастрицкого. Преподобный Памва жил в IV веке. Он подвязался в египетской пустыне. Преподобный Пимен Великий говорил об этом святом. Три дела мы видели у отца Памвы. Голод всякий день, молчание и рукоделие. Когда преподобного Памву о чем-либо спрашивали, он отвечал только после долгого размышления и молитвы, опасаясь сказать что-либо, о чем впоследствии мог бы пожалеть. Однажды преподобная Мелания принесла святому Памве много серебра на нужды монастыря, но он даже не взглянул на деньги, продолжая работать. Лишь после усиленных просьб святой Мелании он взял милостыню, чтобы потом распределить ее среди бедных монастырей. Преподобный скончался в возрасте 70 лет, поведав братьям, стоявшим у его смертного одра, о том, каким добродетелям он стремился всю жизнь, святой Памва добавил: «Однако я отхожу ко Господу так, как будто и не начинал богоугодно и поиночески жить».
0: Песнопение Божественной Литургии.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Утро в храме.
2: Доброе утро, Елена Олеговна.
3: Доброе утро, Михаил Дмитриевич.
2: Если я все правильно сосчитал, то сегодня мы будем говорить о празднике, который называется «Введение во храм Богородицы». Он же у нас следующий из 12-х после воздвижения Христа Господня.
3: Ты все правильно сосчитал. И все правильно вспомнил. А может быть, ты еще скажешь, когда его празднуют?
2: 4 декабря, в самом начале зимы. И знаете, что еще интересного я слышал?
3: Очень надеюсь, что сейчас узнаю.
2: Я слышал о ежегодном чуде, которое совершается в канун этого праздника. Точнее, в ночь с 3 на 4 декабря каждый год в любую погоду, даже в мороз, распускается верба. Совсем по-весеннему. Правда, сам я этого ни разу не видел.
3: Я, честно говоря, тоже об этом слышала и тоже сама ни разу не видела. Но ты знаешь, Миша, даже если это и не так, то сам праздник от этого ничего не потеряет, потому что он и без такого чуда прекрасен.
2: Соглашусь с вами, Елена Олеговна. Тем более, что без чуда не обошлось и во время этого события, ведь так?
3: Давай-ка начнем все сначала, чтобы не путаться. Сегодня я прочитаю тебе о празднике введения во храм Богородицы. Вот в этой книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. Послушай. Когда Деве Марии исполнилось 3 года, благочестивые родители ее приготовились исполнить свой обет. Они созвали родственников, пригласили сверстниц своей дочери, одели ее в лучшие одежды и, провожаемые народом с пением духовных песней, повели ее в храм Иерусалимский для посвящения Богу. Ее подруги-сверстницы, как и сама Мария, шли с зажженными свечами в руках. Навстречу им вышли с пением из храма священники во главе с первосвященником. Иоаким и Анна с благоговейными молитвами поставили Марию на первую ступень лестницы, ведущей в храм. Лестница же эта имела 15 больших ступеней по числу псалмов, которые священники пели при входе в храм.
2: А ступенечки-то были совсем не как сейчас. Они огромные были, да еще для такой маленькой девочки вообще непреодолимые. 15 огромных ступеней и девчушка на них. Почему-то мне так торжественно это все представляется.
3: Да, думаю, что так и было. Ведь и в предании об этом сказано. Но давай продолжим читать. И вот 3-летняя Мария сама, без всякой посторонней помощи, взошла по высоким ступеням. Там первосвященник встретил и благословил ее, как это он делал всегда, со всеми посвящаемыми Богу. А затем, по внушению Духа Святого, он ввел ее во святое святых. Это было самое священное место в храме. Туда никто не имел права входить, кроме его самого, и то только 1 раз в год. Дух Святый внушил первосвященнику, что Мария, избранная Траковица, достойна входить в самое священное место. Она предназначена Богом стать матерью Сына Божия, который откроет людям вход в Царство Небесное.
2: Вот оно, то самое чудо. Нет, ну разве не чудо, что первосвященник ввел маленькую девочку в святая святых? Ведь это было явное свидетельство того, что сам Бог отметил эту девочку своей любовью.
3: Ты знаешь, Миша, для меня и сама эта девочка, а впоследствии девушка, и мать самого Бога – это чудо. Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. С самого своего появления на свет эта малышка горела пламенной любовью к Богу. Вся ее жизнь – это выражение этой огромной любви.
2: Она ведь так при храме и жила, пока ее не доверили старцу Иосифу Обручнику.
3: Давай я тебе дальше прочитаю. Иоаким и Анна, исполнив свой обет, возвратились домой, а Мария осталась жить при храме. Там она вместе с другими девицами обучалась закону Божию и рукоделию. Много молилась, читала священные писания и строго соблюдала пост. При храме Божьем Пресвятая Мария жила около 11 лет и выросла глубоко благочестивой, во всем покорный Богу, необычайно скромный и трудолюбивый. Пресвятая Мария решила посвятить всю свою жизнь только одному Богу. Для этого она дала обет никогда не выходить замуж, то есть навсегда остаться девой. Дух Божий и святые ангелы охраняли божественную отроковицу.
2: Какое все-таки счастье, что у нас есть Богородица! И какое счастье, что у нас есть ее любовь к нам! И такой прекрасный праздник, ведь каждый из нас когда-то делает первый шаг навстречу Богу.
3: Не просто прекрасный этот праздник, а великий. Вот послушай. День этот почитается великим праздником, который в песнопениях церковных называется предвестием Божие, благоволение к людям. С этого праздника начинают петь в церкви во время утренни «Христос рождается».
2: Точно. Получается, что этот праздник – это как бы преддверие Рождеству Христову. Вроде бы и пост на дворе, а на душе-то радость.
3: Ой, как ты верно сказал. Тогда я замечательные слова митрополита Антония Сурожского тебе прочитаю. «Не напрасно этот праздник поставлен как бы преддверием нашего шествия навстречу Рождеству Христову, воплощению Слова Божия. И нам надлежит так приготовиться, так углубиться, так очистить свое сердце, чтобы вечная жизнь, явленная во Христе, могла бы и в нас родиться, чтобы мы могли бы действительно так срастись с Ним, так быть с Ним едины, как члены тела между собой едины, как все тело составляет одно целое с головой. Божья Матерь родила в мир Слово творческое и любовь воплощенную. И нам дано молитвой, верностью евангельскому пути, отдачей себя без остатка и Богу, и ближнему нашему. И нам дано соединиться с Богом так таинственно, что и мы воскреснем со Христом и во Христе. Аминь».
2: Аминь. А еще мне нравится, что в этот день много детей и родители приводят в храм ко причастию. Слава Богу за все.
3: Доброго и прекрасного вам дня, дорогие наши радиослушатели!
2: Всего вам самого светлого и радостного!

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: Православный календарь.
2: 31 июля церковь вспоминает святого мученика Емелиана, преподобного Иоанна Многострадального Печерского, преподобного Памву и святого мученика Иокинфа Амострицкого. Святой мученик Емелиан Славянин пострадал за Христа в IV веке в царствовании императора Юлиана Отступника. Желая восстановить в Римской империи культ языческих богов, Юлиан разослал по всем областям указ предавать христиан смерти. В городе Дорогостоле, где жил святой Емелиан, императорский указ был прочитан на городской площади. Жители заявили, что христиан в городе нет. Святой Емелиан, раб местного градоначальника и тайный христианин, был возмущен жестоким указом. Он проник в языческое капище, разбил молотком изваяние идолов, опрокинул алтари и светильники и вышел никем не замеченный. Вскоре язычники обнаружили, что капище разгромлено. Разъяренная толпа стала избивать крестьянина, который случайно проходил мимо. Тогда святой Емелиан громко крикнул, чтобы невинного человека не трогали, и заявил, что это он разрушил капище. Емелиана схватили и привели к судье. По приказу сановника святого Емелиана долго и беспощадно били, а затем осудили на сожжение. Брошенный в костер, он не погиб, зато пламя опалило многих язычников, стоявших вокруг. Костер угас, святой Емелиан лег на догоравшие угли и с молитвой умер. Впоследствии в Константинополе была выстроена церковь в честь святого мученика Емелиана, куда перенесли его святые мощи.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии иерей Дионис Чебиряев. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Господь благословит, здравствуйте.
1: Батюшка, у нас вопрос. Я человек неуверенный в себе, сомневающийся. Это сказывается на уровне моей веры. Как укрепляться в вере человеку подобного типа?
2: Наверное, дисциплиной. Прежде всего, самодисциплиной. Потому что вера – это не то, что просто дано и все. Вера – это то, что воспитывается в себе, как в спорте. Да, для того, чтобы стать сильнее, нужно заниматься и заниматься. Вот здесь тот же самый принцип. Вот для вас, мне кажется, лучше всего найти правильную мотивацию. То есть каждый человек должен понять для себя, зачем я это делаю. Кто-то это видит в книгах, да, читая и понимая, вникая во все это. Кто-то понимает это из практики молитвы, кто-то из практики церковных служб. Но самое главное, должна быть дисциплина в своем делании. Выбирайте для себя путь и следуйте ему.
1: Батюшка, а зависит это от того, женщина или мужчина идет по этому пути?
2: Я думаю, нет, не зависит. В любом случае, всегда в нашей аскетической литературе, в наших рекомендациях следованию по этому пути, мы слышим одни и те же вещи, что дисциплина, самодисциплина, да, регулярность, постоянство – это то, что помогает человеку увидеть потом какой-то смысл, цель и результат даже своего труда. Для меня очень близкий такое вот сравнение со спортом. Человеку трудно начать, трудно, как говорят, начинать бегать по утрам, а потом, когда человек видит уже какой-то результат, становится проще и даже зачастую интереснее, да, продолжать, достигать каких-то успехов и всего прочего. А Господь сравнивает людей таких с купцами. Он говорит, вот посмотрите, да, на купцов, которые стараются и сколько сил употребляют на то, чтобы стяжать богатство вот в этой жизни. И с тем же усердием, с тем же устремлением надо собирать богатство для Царства Небесного. Но если вот есть пока вот такие сомнения, да, есть какая-то пока неуверенность в первых шагах, нужно пока просто начать с того, что я это должен делать. Там, что у меня получится, ну, поживем, увидим. Но делать надо.
1: Хорошо, батюшка, тогда делать именно что еще раз?
2: Каждый должен выбирать свой путь, соответственно, своему какому-то внутреннему дару. Кто-то может найти вот эту подсказку в какой-то аскетической литературе, в жизнеописаниях святых, да, найти для себя какой-то пример. Есть, например, прекрасные книги отца Иоанна Крестьянкина, да, великолепные, Феофан Затворника, ну и так далее. Пример у нас есть. Есть люди, которым тяжело дается такая вот литература духовная, и они могут, например, решить, что нет, я просто буду молиться и буду просить, чтобы Господь дал мне силы и укрепил меня в вере. Ведь даже апостолы в Евангелии говорят: «Господи, приложи нам веру», то есть умножь в нас веру. И эта просьба, она вполне себе достойна, и так и должно быть. Мы к Богу и должны с этим обращаться. Ну и самое важное при этом, это, конечно, церковные службы, это церковные таинства, это то, что укрепляет, и первейшее из них – это таинство Евхаристии, то есть причастие. Причащайтесь, просите у Господа и укрепляйтесь в вере.
1: То есть это вот первейшая наша дисциплина на пути?
2: На пути в Царствие Небесное. Первейший наш шаг – это святое причастие и вот такое живое обращение к Богу. Когда мы ищем просто веры, что значит вера? Как я могу искать просто такой вот абстрактной веры? Я же должен искать Бога живого. И вот появится вот эта вера. А искать вот это абстрактное понятие, ну, так мы ничего не найдем. Как нельзя искать просто любовь к человеку. Надо сначала человека найти, а потом уже любовь к нему появится. А вот так вот просто я вот буду сидеть в комнате и пытаться почувствовать любовь, ну, к чему, к кому. Да? Нужен всегда какой-то объект. То же самое с верой. Но она не может быть просто абстрактная вера. Вера — это поиск, жажда Христа. У Силуана Афонского есть тоже очень прекрасные тексты и очень такие трепетные слова, которые как раз вот именно об этом. Как искать Бога? Как научиться жаждать Бога? Ищите, читайте и старайтесь найти свой путь.
1: Спасибо, отец Дионисий. Я надеюсь, что задающий этот вопрос находит для себя ответы.
2: Спасибо.
1: Я напоминаю, что сегодня на вопрос отвечал иерей Дионисий Чебиряев.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: И на свои искушения, несущим надежду.
1: Как-то, в общем, дети там ютились на палатах где-то там вот в углу к там, к одной комнате. В общем, это все было очень... некомфортно вроде бы, но при этом все это было очень тепло и как-то вот очень по-семейному дружески. И мальчик Алексей, он рос, он не был, ребенок такой немножечко низенький, да, маленький, не сказать, что болезненный, но вот...
2: Хрупкий,
1: да, так вот, да, так правильно сказать, да. Вот, и была у него такая вот некая устремленность все-таки. Он любил играть, но мог прям посреди игр как бы так, сделаться очень серьезным и уйти как-то к себе там как-то вот немножечко вот. И это не какие-то там психологические проблемы, ни в коем случае. Нет, нет. Угу. Это просто вот какое-то внутреннее расположение ребенка к такому, ну, чуть больше созерцатель, что ли, да, чуть больше такой вот... Это скорее, может быть, усталость от шумных игр, вот, да, когда это бывает...
2: Сенсорный шум, так
1: называемый. Да-да-да, когда вот, ну, немножко все серьезненько и пошел немножечко отдохнуть, вот. И в дальнейшем вырос, да, мальчик, как его в семье называли, мальчик Лёня, вот. Его, кстати, любили очень, и, ну, иногда, конечно, обижали все-таки, но, опять же, дети, а тут маленький мальчик, его, как бы, да, немножко задевали, вот. Но все равно любили, и это было не со зла, а просто по детской глупости. Но вот когда учился уже Алексей Мичев в Заиконоспасском училище и потом в семинарии, вот здесь, кстати, давайте вот есть такой некий нюанс. Училище и семинария до революции не равно училище и семинария сейчас. Это совершенно разные учебные заведения, вообще прям вообще никак не рядом. Потому что сейчас семинария — это высшее учебное заведение, где дается диплом государственного образца. А до революции семинария — это... Ну, современная школа, причем общеобразовательная, так скажем, да, то есть не 11 классов, а 9 классов, да, вот так вот скажем, то есть это общий уровень образования.
2: Средняя школа.
1: Средняя школа, да-да-да, вот, а училище – это, собственно говоря, начальная школа, вот, то есть когда мы слышим, что учился в духовном училище, это значит просто вот, ну, такой православный детский садик, да, так скажем, ну, православная начальная школа.
2: Три
1: вот.
2: Класса церковно-приходской.
1: Ну, оно самое, но... Тут здесь уже не церковно-приходская, а училище. Здесь немножечко все-таки уровень такой поэта. Вот. И семинария – это просто вот, ну, средняя школа. То есть закончил среднюю школу. И вот уже после семинарии можно было идти уже в академию. Академия – вот это как раз уже высшее учебное заведение.
2: Московская духовная, напомню.
1: Да. И если сейчас Московская духовная академия, это уже, как это называется?
2: Это высший пилотаж.
1: Да.
2: Назовем это
1: да.
2: так.
1: Назовем так, да. Вот, то тогда академия это просто, ну, условный институт сейчас. Да, вот так вот. Пусть и весьма и весьма на хорошем уровне в определенные моменты своей истории. Но вот Алексей Мичев не хотел идти по духовной стезе. Вместе со своими друзьями по семинарии он решил стать врачом. И как-то вот, ну, все тогда, весь его класс, они все решили, что мы пойдем врачами. Вот. Ну, опять же, это было такое немножечко, ну, желание. Они же все-таки, ну, они православные, они понимают, что самое главное, что надо людям служить. Вот. Вот они решили, что как людям служить? Ну, врачами, конечно, самая такая человеколюбивая профессия, поэтому вот туда мы и пойдем. А вот мама его как раз, да, как мы уже и говорили, мама его очень так решительно и строго сказала, ну, нет, врачом ты не будешь. Она так ему еще сказала, ты маленький, имеется в виду не по возрасту, а по размеру, по габаритам, ты маленький, где тебе быть доктором? Будь лучше священником. Все. Ну, в общем... Мама благословила, и...
2: Так Алексей стал священником.
1: Тяжеловато ему, конечно. Он не сразу с этим согласился. Вот. Но все-таки, да, да, говорит, хорошо. Вот. И пошел он все-таки вот по духовной стезе. И после семинарии он был определен псаломщиком. То есть это самый низший уровень такой, да, вот на духовной лесенке вот этой, самая первая ступенечка. Псаломщиком, то есть чтецом там вот. Ну и... Определён он в не очень, так скажем, хорошее место, потому что в храме на Знаменке, где он вот оказался, был тогда очень крутой священник. Да, по нраву священник. Настоятель очень такой прямо человек жесткий, вплоть до жестокости. Очень он молодого псаломщика прямо вот мешал жить. Вот.

0: все время какие-то были претензии, придирки даже, и вплоть до издевательств, и вплоть даже до побоев до этого доходило. Вот. Это, конечно, ну, очень тяжело приходилось, тем более, повторюсь, Алексей-то мальчик, ну, такой, ну, уже юноша, да, но вместе с тем все-таки такой хрупкий, вот, а тут вот как бы такой батюшка прям очень жесткий, вот. Но вместе с тем, впоследствии, уже будучи священником, отец Алексей уже вот этого отца Георгия вспоминал добрым словом и говорил, что ему было очень полезно и очень правильно пройти эту школу. И даже впоследствии, когда вот этот вот отец Георгий скончался, батюшка Алексей пришел к нему на, как бы, на отпевание, и вообще там все люди очень удивились, потому что помнили, что вот там издевательства были и прочее. А вот все-таки отец Алексей считал, что это... Ну, опять, вот мы как-то с вами говорили о том, что можно же по-разному воспринимать жизненные обстоятельства. Можно видеть в них какие-то беды и проблемы, а можно видеть в этом действительно какую-то вот такую...
1: Точку роста.
0: Да, да, да, школу духовную. Вот. Поэтому, но здесь мы видим, что вроде бы, с одной стороны, ну, молодой совсем человек, а проявляет очень такую хорошую духовную, ну, грамотность, что ли, такую духовную устремленность.
1: Но и при этом жизнь продолжалась, и в 1884 году Алексей Мечов женился на дочери псаломщика Анне Петровне Молчановой по большой любви. 18 ноября того же года он был рукоположен в диакона и стал служить в церкви великомученика Георгия в Лубянском проезде, внешне проявляя величайшую простоту, а внутренне испытывая пламенную ревность о Господе.
0: Да. Супругу свою он любил просто невероятно. Это действительно... Причем это было взаимно. И это такая вот невероятная счастливая история, когда как-то так получилось, когда молодые люди вот в не самых лучших житейских условиях, но любят друг друга настолько вот как-то вот беззаветно, что вот вся их жизнь наполняется светом, радостью и любовью. И супруга его, Анна Петровна, она, ну, прямо во всем и всегда поддерживала своего мужа, и тем более уже потом, когда он стал диаконом уже сначала, вот, потом уже и священником, вот, во всем его поддерживала, всегда вот как-то была на его волне, что называется, но есть один такой вот момент. С одной стороны, поддерживала, но ведь поддержка — это не всегда говорить «ты молодец», а поддержка — это иногда... Ну, указывать на какие-то вот моменты, что да, вот нужно так вот поступить. И, кстати говоря, вот особенность, наверное, прям вот уникальная во многом, можно сказать, особенность отца Алексея, к замечаниям своей супруги он относился буквально как к благословению какого-то духовника или старца. Все, что она говорила, он выполнял полностью точно, вот прям вот как вот сказано, так и выполнил. Причем это касалось, ну, в том числе и вопросов духовных, и касалось в том числе и вопросов каких-то вот, ну, таких глобальных. То есть это не просто там посуду помой, там, да, условно, а это действительно вот она иногда... Ну, опять же, это же, ну, это замечательно, когда видишь человека, и ты искренне пытаешься ему помочь, сделав замечание, не потому что он не прав, а потому что, ну, ты же знаешь, что он может быть лучше, и ты сейчас его чуть-чуть поправишь, а потом будешь радоваться, насколько он вот в этом еще лучше стал. Вот взаимное такое совершенствование, это невероятная редкость, и еще невероятнее то, что, ну, вообще-то 18 лет девочке, и как бы...
1: Но она была дочерью тоже священника, ну, поэтому, наверное, бы, да, там воспитание, да, тоже сказывалось. И, ну, может быть, это было в ее семье тоже характерно.
0: Это, наверное, все-таки вот личное такое...
1: И личная мудрость.
0: Да, еще. Личная мудрость. И вот эта вот невероятная любовь, вот, ну, прям очень здорово, потому что прям это действительно тот момент, который меня, наверное, прям поразил в житии, потому что далеко не часто это встретишь. И вот такие молодые люди, которые действительно проявляют такую мудрость и любовь друг к другу.
1: Вот рассказываем мы и улыбаемся, между прочим, уважаемые радиослушатели, потому что приятная история.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ», и оно продолжается сегодня вместе с Иереем Дионисием Чебиряевым. Знакомимся, да можно сказать, и лично со священником Алексеем Мечевым, который служил в Москве. И предыдущее получасие как раз мы закончили на том, что удивительный биографический факт в жизни супругов Мечевых был. Они были людьми молодыми, глубоко верующими и при этом очень по-правильному любящими друг друга, поддерживающими, воспитывающими, может быть, в некотором смысле, и, наверное, живущими вот так, как и должна жить семья православная.
2: У них было 5 детей, правда, один из них, третий, Алексей, умер на первом году жизни. Вот, и это, конечно, прям было скорбное событие, но, опять же, повторюсь, это медицина – это самый конец XIX века. Вот. Ну и впоследствии рукоположили батюшку Алексея уже во священники и поставили служить как раз вот в ту самую церковь Николая Чудотворца в Клённиках. И храм, повторюсь, был маленький. Домик для священника был еще меньше. Причем домик был, прямо скажем, очень плохонький и гнилой насквозь. И храм-то стоял в таком неудобном месте, что с той же самой Моросейки, там, да, с окрестных улиц, во время дождя или во время там какого-то весеннего паводка вся сырость, все ручьи, они текли как раз прямо в храм и, собственно говоря, потом в подвал дома священника. То есть, ну, очень плохие условия, тяжело тут, и надо и о храме заботиться, и, собственно, о семье своей заботиться. А вот матушка-то, она была очень сильно болезненным человеком. Вот, при всей ее невероятной любви она очень тяжело страдала от заболевания сердца и прожила, к сожалению, недолго. Но вот пока все у них прекрасно, и пока отец Алексей служит в храме. Обычно в московских храмах, ну, в таких небольших, тем более, московских храмах, службы проходили, ну, где-то 2-3 раза в неделю. Причем даже иногда, ну, зачастую, точнее, даже служили без вечерней, просто служили и утром, и все. Вот. А вот отец Алексей завел у себя совершенно

0: Тем более и служил он не торопясь. Зачем это было нужно? Он молодой священник, да, надо же что-то вот еще пока как-то вот все это... Надо же что-то совершать. И вот у него такая идея появилась. Ведь каждый день мы празднуем память того или иного святого. И каждый день у кого-нибудь из людей во всей необъятной Москве может быть День Ангела. И вот он придет в любой другой храм, а там, даже если есть служба, там, ну, например, служится обычная, ну, дневная служба, там, да, дневная, там, вечерняя, утренняя. То есть, ну, такая не праздничная совсем. А у него праздник, у него День Ангела. А вот если он придет вот в этот храм Николая Чудотворца в Клёниках, то там каждый день всеночная, и он сможет порадоваться на свой День Ангела, потому что вот здесь вот служба по полной программе, с величением, с помазанием, всем прочим. Идея хорошая. Прям, скажем, ну, очень хорошая идея, но... Беда была немножко в другом. Беда была в том, что храм был пустым абсолютно. Несколько лет отец Алексей служил в одиночестве. Ну, там по воскресеньям, понятно, приходили, но все остальное время он служил в одиночестве. Причем очень удивительный у него был такой ритм жизни. Он с 5 часов приходил в храм, сам его отпирал, сам открывал, сам все делал, вот, сам начинал, собственно, проскомидию, сам звонил к началу службы. Кстати, там как-то его, ну, там, собрат-сослужитель, да, священник из другого храма, говорил ему, ну, он жил недалеко, и как раз, когда шел по улице в свой храм, проходил вот мимо этого храма святителя Николая. В Москве, особенно до революции, храмов очень много. Поэтому, ну, естественно, когда много храмов, человек хочет прийти в храм покрасивше, побольше, там, побогаче, там, поинтересней. А здесь какой-то, ну, совсем маленький, неказистый, ну, как бы, ну и ладно. И вот этот вот священник, который каждый раз проходил, он отцу Алексею говорил, что вот я каждый день мимо твоего храма хожу, и каждый день у тебя звонят к службе. Впустую звонишь-то. Нет у тебя никого. Ну, что ты воздух стрясаешь? Вроде бы звон такой, что вот там все. А зайдешь, нет никого. Ну, что звонишь-то, зачем? Вроде зря это все. Вот. Но это не было как-то со злобой, да, вот. А это скорее было такое сочувствие, что, ну, ты трудишься, ты как, ну, молодец, ты трудишься. Но как бы людям-то это не нужно. А надо сказать, что, ну, людям-то на самом деле было это не нужно. И Москва и тогда, и сейчас, ну, далеко не самое благочестивое место, как мы понимаем. И, ну, как-то людей тут, опять же, революция на носу, да, тут такие все политические другие события, заботы. Да, это заботы, там интересы и все. А тут, ну, если в храм приходить, то надо в храм приходить, а здесь непонятно что. 8 лет отец Алексей служил в пустом храме. 8 лет, и это такое, ну, сколько раз, это вот, ну, правда, я могу это представить, когда вот такая, ну, а зачем ты это делаешь, правда? Ты бьешься, никому это не надо. Ты, как бы, вот вместо того, чтобы там с любимой женой, с детьми там позаниматься, ты вот в пустом храме, зачем? Вот, вместо того, чтобы, опять же, супруг у тебя болеет, там, можно было бы там как-то по врачам побегать, походатайствовать, у тебя служба. Ну, может быть, ты просто не бережешь о семье? Может быть. Но он выбирает службу. 8 лет. Каждый день. Это, ну, правда, подвиг. Но, кстати, в этом есть еще один такой нюанс, что в то время причащаться было принято 1 раз в году.
1: На Пасху.
0: Ну, или там условно. Просто Великим Постом, да. Обычно. Можно даже не на Пасху. На Пасху там, ну, как бы там суета такая, вроде зачем. Вот. На Пасху мы пришли, вот, как бы яйца покатать, а причащаться там постом нужно. Надо говеть. И вот говение это не просто пост, это такое некое состояние, такое, даже в том числе и культурное, надо сказать. Об этом можно почитать там, у там, Шмелева того же самого, вот, как это все происходило там. То есть это такое вот состояние немножко такое, ну, зачастую внешнее, да, не внутреннее. Так вот, говели в Москве раз в год. И, соответственно, причастие было, ну, вот где-то Великим Постом. Священники тоже к этому привыкали, и, собственно, служба службой, ну, причастия не было. То есть служба есть, литургия служится, а причащать, а никого даже как бы, ну...
1: Ну, некого.
0: Не то, что некого, даже если люди есть в храме, ну, все просто знают, что причащаться никто не будет. То есть целый год служится литургия без причастников. Ну, вообще, это...

0: Это преступление каноническое, так нельзя, да, то есть у нас есть прямой запрет в канонах, что не может священник служить без причащающихся, вот, а тут получается, что вот как бы так принято не только в Москве, но, в принципе, по всей России.
1: Отец Алексей так осознанно шел на этот шаг?
0: Ну,
1: или он не мог не служить?
0: Здесь, ну вот, тем, что он нарушал этот канон, ну так это было общим местом тогда всей церкви, да, и как бы это просто тогда никак. И уж лучше молиться, чем не молиться, да, и здесь, видимо, вот в этом причина и принцип. И опять же, он-то служил для того, чтобы была возможность причащаться всегда. И его особенность была именно в том, что исповедь и причастие он был готов совершать каждый день. То есть на исповедь даже не выходили в других храмах и не причащали никого в других храмах, в принципе. Если бы кто-то спросил на него, посмотрел, зачем тебе сейчас причащаться? Чего удумал, понимаешь, тут исповедь ему нужна. Ты что, постом приходи, постом все исповедуются, а сейчас ты что пришел? Ну, просто постой, помолись, вон свечку поставь, там записку подай, все, зачем тебе это все, глупости это всякие. А вот у батюшки Алексея можно было исповедоваться и причащаться хоть каждый день. И, ну, первый такой вот, наверное, случай, который изменил всю эту историю в дальнейшем, по крайней мере, первый, который описан, это случай, который, ну, такой официальный, что ли. Вот. Один городовой, который стоял на посту, увидел в очень ранний час, вот там никого вроде нет, и он увидел женщину, которая стояла на берегу Москвы-реки, и как-то вот она так очень, очень подозрительно стояла. Вот. Ну, у компетентных органов у них нюх на подобные ситуации, да, когда просто стоит, а это вот как-то подозрительно стоит. Это все-таки с опытом уже нарабатывается. И надо сказать, что здесь это был очень правильный опыт, потому что когда городовой подошел, начал разбираться, оказалось, что действительно эта женщина находится на грани самоубийства. Она хотела броситься в реку. Этот городовой, видимо, зная о вот такой особенности этого храма Николая в Клённиках, он, собственно, убедил ее, эту женщину, пойти в тот храм. Просто хотя бы просто пойти в храм. Какой храм открыт с позаранку, ни свет ни заря, в Москве? Храм, где служит отец Алексей Мечов. Вот. Эта женщина туда пришла, и, ну, как-то нашла там должное утешение, поддержку и возможность как-то жить дальше. Она, видимо, об этом рассказала. И как-то так получилось, что со всей Москвы все вот эти вот униженные, оскорбленные, все скорбящие, обремененные и несчастные люди, они потихонечку потянулись, собственно, в храм Николая в Клённиках. Потянулись к отцу Алексею. И все это, прямо скажем, не облегчало ему жизнь. Скорее наоборот. Хорошо служить в пустом храме. Ну, как бы, да, конечно, вставать надо рано. Вот тут, понимаешь, что ты служишь, служишь. Ну, ты служишь и служишь. А тут люди с проблемами, с нуждами. С каждым поговори, с каждым, понимаешь, вот что-то вот обсуди. Проблемы какие-то реши. Поэтому, ну, тяжеловато, конечно, но вместе с тем это хотя бы такая вот уже настоящая священническая жизнь. И вот здесь вот, казалось бы, ну, складывается, уже и прихожане появляются, и храм уже не пустой, и вроде бы все, слава богу. И в этот момент Анна Петровна очень тяжело заболевает, и в 1902 году ее не стало. Для отца Алексея это просто, ну, это тяжелейший удар. Просто вот невероятной силы удар, и он, прямо скажем, он с этим не справился. Вот несмотря на все вот, на всю эту молитву, на всю вот такую вот жизнь сосредоточенную, это опять же вот, ну, есть такие жития вылизанные, да, что где все вот прямо правильно и прям вот очень хорошо и как надо, а есть настоящая жизнь, а не житие. И вот в настоящей жизни вот праведный отец Алексей Мечов не справился со своим горем, и для него это было там ударом, который он ну, не смог он это пережить.
1: Причем стоит, наверное, добавить, что за 9 лет до этого трагического события в жизни отца Алексея его рукоположили епископом Нестором, управляющим Московским Новоспасским монастырем, во священника в церкви Николая Чудотворца как раз.
0: Вот, да.
1: И потом уже вспоминал он жену как друга, мягко направляющего его и подсказывающего то, что он сам не замечал. «Я был очень счастлив», — писал он годы спустя сыну, — «когда твоя покойная мама, бывало, заметив что-либо, высказывала свое впечатление мне, и я тот час, приняв к сердцу, изменял согласно с ее замечанием. Я не хочу сидеть на точке замерзания. Каждый из нас не замечает за собой и может усовершенствоваться только при участии близких, дорогих людей».
0: Да,
1: и
0: да.
1: Это как раз вот еще раз подтверждает то, что он слышал, слушал, прислушивался к супруге. Именно поэтому очень была тяжело ему далась утрата.
0: Да, да. Лишившись такой поддержки, ну вот как вот жить дальше? И именно в этот момент, ну такие близкие, что ли, к отцу Алексею, купеческая семья, Беловы была их фамилия, они по делам благотворительности пригласили, ну, уже до этого они пригласили в Москву отца Иоанна Кронштадтского, о котором мы уже говорили сегодня. И так получилось, что отец Иоанн Кронштадтский оказался в Москве именно в тот момент, когда отец Алексей потерял свою супругу. И как раз ходатайством вот этой купеческой семьи Беловых отец Иоанн пришел к отцу Алексею. Ну, это масштабы несопоставимые, да, это вот сейчас там какой-нибудь там мегапопулярный батюшка-блогер, у которого там миллионная аудитория подписчиков, приходит утешить своего собрата из какого-нибудь там глухого прихода, ну, вроде бы и знать не знаю, что там, что ему могу сказать. А здесь вот все-таки такая очень братская любовь и такая поддержка. Ну, опять же, отец Иоанн Кронштадтский очень необычный человек. И то, что он сделал, это абсолютно необычно. Когда он вошел в дом, отец Алексей спросил его: «Вы пришли разделить со мной мое горе?» На что отец Иоанн сказал: «Не горе твое я пришел разделить, а радость». «Какая радость? Жена умерла». Отец Иоанн говорит: «Тебя посещает Господь. Оставь свою келью и выйди к людям. Только отныне и начнешь ты жить. Ты радуешься на своей скорби и думаешь: нет на свете горя больше твоего. А ты будь с народом, войди в чужое горе, возьми его на себя, и тогда увидишь, что твое несчастье незначительно в сравнении с общим горем и легче тебе станет». Это то, о чем мы говорили как раз вчера.
1: Что его горе растворилось в горе людей.
0: Да. Вот выйди из кельи. Мы же прекрасно понимаем, когда действительно случается вот какое-то, ну, какая-то беда в жизни, ты как закрываешься, да, ты остаешься один на один. Да, ты один на один с этим горем. Даже если вокруг тебя есть люди, даже если тебя пытаются как-то там отвлечь, там развлечь или там переключить, но все равно вот это горе внутри. Оно, ну, даже если внешний человек будет говорить: ну да, да, спасибо, там улыбаться, там все хорошо, ребят, спасибо вам за поддержку и так далее. Но это совершенно не то, это совершенно никак не меняет твоего внутреннего состояния. Вместо этого отец Иоанн предлагает совершенно уникальное просто и, ну, немножко даже жесткую такую позицию. Вот, а ты не береги себя, ты не думай о своем горе. Ты иди, и мало того, что твое сердце болит, а ты вот в это больное сердце принимай боль всех других, вот всех подряд.
1: И с того момента начался особый путь отца Алексея, путь старчества. Особый, потому что с того момента он, и прежде заботившийся обо всех, забыл себя, чтобы жить для других. И нельзя сказать, что до этого отец Алексей не был с народом. Нуждающимся он помогал при любой возможности и устраивал приют для сирот, и детей неимущих родителей тоже привечал. Именно он, один из немногих московских священников, служил литургию каждый день, мы уже об этом говорили. А люди тянулись в клённики, потому что к настоятелю всегда можно было подойти на исповедь, на разговор. И двери храма были открыты всегда. И вообще отец Алексей говорил: священник должен принадлежать народу, и признавал признался в письмах к родным, что принимает людей до поздней ночи, отходя ко сну в 2 часа, чтобы рано утром уже снова быть на ногах. «Любить всех, — писал он, — легко сказать. Полюбить всех есть дело жизни и опыта немалого». И, наверное, вот одно из этих было проявлено тоже его служением людям.
0: Да. Вот об этом служении... О старчестве. Вообще, наверное, о старчестве нам надо будет как-нибудь тоже отдельно поговорить. Да, и это действительно очень интересная такая тема, интересный феномен. Так вот, отец Алексей говорил очень интересно, да, был у него такой очень интересный подход. Отец Алексей отвечал людям всегда, он всегда мог давать советы, он всегда мог как-то направить, он всегда действительно был очень расположен к людям, но он никогда не давал такие... назидательные советы, никогда не настаивал вот на правильности какого-то, ну, вот этого пути. Он говорил один раз, если человек не соглашался, то батюшка просто, ну, как бы устранялся, да, от этой темы, от этого разговора. Вот. Он не объяснял, он не доказывал, он не говорил, что вот надо так поступать, а то у тебя там все плохо будет. Он даже не повторял того, что сказал уже один раз. То есть вот один раз сказано, ну, достаточно. Услышал, хорошо, нет, ну...
1: Нет, так нет.
0: Да, да, это твой выбор, это твое решение. И были люди, которые приходили и прямо вот, ну, прям выпрашивали благословение. И, ну, таким людям он давал благословение, но, что называется, за последствия отвечай сам. Потому что можно благословение получить, а можно благословение выпросить. Вот, так тоже бывало. То есть, если у человека есть какое-то вот такое неразумное желание, неразумное такое вот стремление, ну, он говорил... но давал человеку возможность уже решить самому.
1: Ну, вообще, я читала еще, что когда его спрашивали, как решить свои проблемы, наладить жизнь, он отвечал: «Не оставляйте молитвы, молись усердно и неотступительно», говорил он в письмах. И на самом деле то, что вот мы тоже с вами как-то обсуждали в утреннем эфире про «молись, брат», это тоже...
0: Да,
1: вот
0: да, да.
1: Универсальный, да, совет, который, да, касается всех и каждого.
0: Именно так. Кстати, вот очень его ценили и очень любили за его... умение, ну, буквально спасать семьи. Потому что действительно бывали ситуации, когда именно визит отца Алексея в семью, которая просто уже на грани развала и развода, изменял все просто кардинально. Может быть, не сразу. Это не было таким вот чудесным посещением. Все, пришел батюшка, и теперь все у нас прекрасно. Но его тонкие советы, его такие мудрые наставления, они в памяти оставались, и потом многие люди замечали, что вот вроде бы пришел батюшка, но как-то жить стало чуть поспокойнее, да, чуть больше мира появилось. Появился мир, появилась возможность немножко осмыслить то, что узнал, ну, то, что услышали, то, что батюшка сказал. Появилось вот некое осмысление, появляется и любовь друг к другу. И вот такой вот вроде бы, ну, пришел там, чайку попил, поговорил, ушел, а семья спасена, и все у людей действительно хорошо. И это был не единичный случай. Опять же, никогда отец Алексей не грозил, он не говорил, что вот так нельзя или так вот делай, но всегда вот говорил очень так аккуратно. Он еще иногда любил так примеры приводить, наши любимые. А вот еще случай был. Но при этом он мог говорить прямо вот о конкретном человеке. Первая мировая совсем скоро, да, началась. Например, одна женщина потеряла мужа.
1: Он пропал без вести.
0: Ну да, вот. И думая, что он уже скончался, она пришла к отцу Алексею за благословением на второй брак. Вот вроде уже тут есть тут мужчина, вот поэтому, пожалуйста, батюшка, благословите, вот надо бы нам повенчаться. Он говорил, сказал: «Так а что ж ты, куда ж ты там торопишься? Ты подожди. Ты знаешь, тут вот у одной женщины случай был. Она вот так вот тоже повенчалась, а через несколько дней к ней муж прошлый вернулся. И вот теперь как вот ей, вот скажи вот сама, как вот ей жить? Вот у нее двое мужей, и она тут одна жена. Вот
1: надо
0: как
1: определиться,
0: вот
1: чья.
0: Да, да. Поэтому вот так вот. Вот видишь, что в жизни-то бывает? Вот. Женщина, так сказать, немножко задумалась и так это повременила с супружеством, и буквально через несколько дней вернулся ее муж. И таких ситуаций было множество. Иногда, тоже по свидетельству одной женщины, она тоже на войне, потеряв сына, вот в крайнем таком горе и отчаянии пришла, опять же, да, сказать, пропал без вести, да, вот, думая, что все погиб, она пришла в храм к отцу Алексею именно с тем, чтобы спросить, вот, ну, все-таки как молиться-то, за усопшего или за живого? Кстати говоря, вот очень вопрос частый в храме слышится. Вот тоже человек, вот пропал, как молиться, за живого или за усопшего? А вот отец Алексей прям вот в этот момент, когда еще женщина только стояла, там много, уже много народа в его храме, уже все вот с этим, уже с этим в порядке, уже проблема в том, что слишком много народа в его храме. И в покое не оставляли ни на службе, ни даже после службы, там постоянно он был с народом. И только пробиваясь вот к батюшке там, ко кресту и пытаясь что-то спросить, отец Алексей прямо поверх всех ей, значит, дает крест и говорит: «Молись за живого». Вот, и спустя, опять же, несколько дней приходит весточка, приходит письмо о том, что сын ее жив, и все у нее в жизни наладилось, все хорошо.
1: Ну и вообще, если говорить, что советы, которые сказаны были им более 100 лет назад, остаются актуальными и сегодня. Например, как стать светом для других? Он говорил: «Со слезами прошу и молю вас, будьте солнышками, согревающими окружающих вас, если не всех, то семью, в которой Господь вас поставил членом. Будьте теплом и светом для окружающих, старайтесь сперва согревать собою семью, трудитесь над этим. Потом эти труды вас так завлекут, что для вас уже узок будет круг семьи, и эти теплые лучи со временем будут захватывать все новых и новых людей, и круг, освещаемый вами, будет постепенно увеличиваться. Так старайтесь, чтобы ваш светильник ярко горел». Еще он говорил про то, как быть счастливым вообще, на самом деле. Вот этот ответ на извечный вопрос. «Желай счастья всем, и сам будешь счастлив». А как обрести любовь к Богу? Да надо чаще вспоминать, что делал для нас Господь, и что Он делает. Все и житейские дела надо освящать Христом, и для этого и молитва Иисусова. Как хорошо и радостно, когда солнышко светит, точно так же хорошо и радостно будет на душе, когда Господь будет в сердце нам все освящать, говорил отец Алексей.
0: Его наставление – это одна из величайших сокровищниц духовные мысли и духовные практики, самое главное, ну, вот, наверное, нашей церкви. Причем, повторюсь, это не какие-то там тома высокоумных рассуждений о том, как бы вот оно все должно быть, а это очень практичные и практические советы на то, как жить каждый день. Действительно, как вот наладить отношения в семье? Ну, будь солнышком в своей семье, и все остальное тоже у тебя наладится. Или вот, да, как наладить жизнь прихода? Молитесь. Все. Одним словом. Молись, брат, наша любимая. Это вот. Его актуальность, его такие вневременные советы – это, ну, такая отличительная особенность, наверное. А может быть, и не отличительная, потому что любой по-настоящему святой человек обладает вот этой вот, этим качеством Бога, да, надвременностью, универсальностью всегда. И советы отца Алексея, они такие. То есть они вне каких-то вот временных рамок. Это надо всегда. И самое главное, он всегда утешает. Вот его действительно надвременность, она проявляется еще и в том, что, ну вот, почил, а вместе с тем с нами. И вот такой вот батюшка очень близкий, очень такой, повторюсь, камерный, не какой-то такой вот там глобальный светильник церкви, а очень такой вот уютный приходской священник, к которому можно всегда обратиться и вот получить великое утешение. И вот лично для меня это, конечно, большой такой вот обличительный образ. Вот когда я предстану, вот мы тут говорили, да, о суде Божьем и всем прочем, кто будет нас судить? Вот нас, священников, будет в том числе судить батюшка Алексей Мечев. Вот мы будем говорить, что вот у нас тут, понимаешь, столько было, столько дел. Скажешь, да, правда? Ну, я вот отдыхал, да. И как вот быть достойным священником? Ну вот, если у вас, как, например, у меня на приходе, такого нет, то вот обращайтесь к отцу Алексею Мечеву. Он поможет и вам, и вашему батюшке, и всем вам. А как к нему обращаться? Так вот, пользуйтесь его советом, молитесь, все будет хорошо.
1: А это было утро на радио «Образ», эфир которого продолжается, а мы с вами прощаемся.
0: До свидания.
1: Всего доброго, услышимся.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире радио «Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: в Дивеево проходит 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». Глава Нижегородской митрополии провел встречу с участниками форума православной молодежи. В Серафимо-Дивеевском монастыре состоятся торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 200-летию обители. Для паломников и гостей серафимовских торжеств будет организовано движение бесплатного автобуса. Подробнее об этих событиях. В селе Дивеево Нижегородской области, где располагается Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, проходит 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». Открытие форума состоялось 28 июля. Его проведение приурочено к отмечаемому 1 августа Дню памяти преподобного Серафима Саровского. Организаторами выступают Нижегородская епархия в сработничестве с Министерством молодежной политики Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Как отмечают организаторы форума, его целью является объединение и духовно-нравственное обогащение молодежи, обмен опытом и развитие молодежных и добровольческих организаций Нижегородской области и регионов, входящих в состав ПФО и других федеральных округов России. Общая тематика мероприятия – молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира, патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность. В этом году на форум приехали более 400 человек из 56 епархий Русской Православной Церкви, расположенных в 44 регионах, входящих в состав 6 федеральных округов России. В программе форума несколько образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными и общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежное служение участников форума на праздничных мероприятиях дивеевских торжеств. Так, 29 июля в рамках форума «Радость моя» состоялась встреча его участников с известным проповедником Русской Православной Церкви, педагогом-филологом, членом Союза писателей России, настоятелем храма во имя Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве, протоиереем Артемием Владимировым. В тот же день участники форума встретились с московским режиссером-документалистом Еленой Лихачевой. Режиссер и креативный продюсер документального сериала «Православные зумеры» побеседовала с присутствующими на тему «Как создать и запустить в медиа успешный проект о жизни современной молодежи». На следующий день с участниками форума «Радость моя» провел встречу актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, заслуженный артист России Борис Галкин. Также прошла встреча с генеральным директором автономной некоммерческой организации «Институт демографического развития» Марии Дугиной и руководителем социального отдела Нижегородской епархии иереем Андреем Рузановым. Беседа была посвящена теме «Как молодым людям в России создать крепкую семью, проблемы и поддержка». Вечером 30 июля на площадке наставник 6-го межрегионального форума православной молодежи «Радость моя» с его участниками встретился митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Обращаясь к молодежи, владыка Георгий сказал:
1: «Всех вас приветствую на Серафимовской земле, здесь Дивеево, 4-м деле Матери Божией. И вы опытным путем, наборно общение, работничающие, на мысли, надеюсь, отвечаете на те или иные вопросы, которые появляются в вашей жизни. Это всегда людей молодого возраста, в особенности, возникает всегда множество вопросов. Это ваше время познавать мир, задавать вопросы, сомневаться. Вы же максималисты. Замечательно, когда есть возможность посмотреть, поговорить, получить свой личный опыт и духовной жизни, церковной, общественной. Одна из проблем сегодняшнего времени, которую вы, молодые люди, не совсем ощущаете, это мощнейшая информационная атака на нас. Колоссальное количество поступает информации, ложь. И клевета так маскируется под правду, под благочестие, что зачастую ты не понимаешь, о чем говорят. Поэтому, прежде всего, успех человека в 20 веке звучал так: знание – сила. А 21 век – способность людей, но вас, молодых людей, у себя поставить фильтры и научиться получать знания, восприятие жизни ко благу.
0: Это были слова митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, которыми он начал встречу с участниками 6-го межрегионального форума православной молодежи «Радость моя». Встреча носила название «Открытый диалог с молодежью». 1 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре состоятся торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей и прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых. Также в этом году отмечается 200-летие основания этой обители. 22 декабря 1826 года состоялась закладка мельницы на месте, указанном преподобному Серафиму Царицы Небесной. В рамках торжеств пройдут мероприятия, посвященные этим датам. Так, 31 июля в 16 часов в Троицком соборе обители начнется малая вечерня с акафистом преподобному Серафиму Саровскому и всеночное бдение. 1 августа в 9 часов утра будет совершена праздничная божественная литургия. Она состоится под открытым небом на площади перед Преображенским собором монастыря у раки с честными мощами преподобного Серафима Саровского. По сложившейся традиции, перед началом этого богослужения святыню перенесут из Троицкого собора. Ежегодно в дни серафимовских торжеств в Дивееве собираются архиереи, духовенство и паломники со всей страны и из-за рубежа. Для паломников, прибывающих на торжества, с 28 июля по 2 августа традиционно работает палаточный городок, расположенный около монастыря. Его совместно организовали Нижегородская епархия и правительство Нижегородской области. Городок рассчитан на 4000 человек. В отдельных палатках обустроены часовни, медпункт, столовые. Для гостей работают полевые кухни, общественные туалеты, душевые кабины, камеры хранения, а также пункты для зарядки сотовых телефонов. Безопасность обеспечивают сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии. Добавим, что в период с 31 июля по 1 августа в селе Дивеево для удобства паломников и гостей торжеств, посвященных празднованию Дня памяти преподобного Серафима Саровского, будет организовано движение бесплатного автобуса. Он будет следовать по круговому маршруту. Автомобильная парковка, улица Марагина, 16, центральный вход Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, улица Октябрьская, 14, и снова возвращаться на автомобильную парковку. Время работы 31 июля с 8 часов утра до 8 вечера, 1 августа с 8 утра до 16 часов. Интервал движения 30 минут. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о непреходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

перед лицем Господа. День за днем. Дневник православного священника. 31 июля. И пошел царь Давид и предстал пред лицем Господа. Вторая книга царств, глава 7, стих 18. Где бы мы ни были, мы всегда можем предстать пред Господом, если отведем взор наш от всего земного и устремим его на лик Спасителя. Даже среди толпы мы можем быть наедине с Господом и в общении с Ним, взирая на дела рук Его. В природе все говорит о Нем. Необъятное море говорит о бесконечном могуществе Божием. Безоблачное синева неба дышит миром. Вековые горы выражают собой Его несокрушимость. Но и в другом смысле мы можем всегда предстать пред Господом. Когда уединяемся в свою келью, мы как бы предстаем перед лицем Господа. Когда мы вникаем с благоговением в чтение Слова Божия. Господь сам говорит с нами словами Священного Писания. Когда мы преклоняем колено в молитве и изливаем душу нашу перед Ним, мы как бы лежим у Его ног, прикасаемся к краю Его одежды и чувствуем Его умиротворяющее прикосновение к нашему смущенному сердцу. Как близко мы подходим в такие минуты к нашему Спасителю, и какую новую силу, какое возрождение Духа приносит нам эта близость.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшние утренние цитаты на радио «Образ» от священномученика Серафима Чичигова. Чтобы заставить ум и сердце непрестанно памятовать о Боге, опытные духовные старцы избрали одну молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Можно призывать Господа не только устами, но одним сердцем, в особенности во время чтений и занятий. Господь ведь сердцеведец и взирает только на сердце. Если же кто занят такой работой, что ему нельзя тайно призывать имя Божие в своем сердце, а только возможно вспоминать о Боге, то и этого достаточно, ибо заменяет молитву. Следовательно, во время работы или беседы, прежде работы и после беседы, то есть во всякое время и во всяком месте, можно и должно призывать себе на помощь имя Божие. Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог!
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Церковное слово. Запинание.
1: Запинание пята. Пример из Псалтыри.
0: Ибо человек мира моего, на него же уповах, яды хлебы моя, возвеличена мя запинание. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту.
1: Итак, запинание означает пята.
2: Радиообраз желает вам доброго утра.
3: Башни древнего Кремля. Коромыслово.
4: Круглая Коромыслово башня, угловая, в нагорном участке Нижегородского Кремля. Она расположена между Никольской и Тайницкой башнями в месте соединения Зеленского съезда с Почаинским оврагом. Прежде возле Коромысловой башни был выход рва к реке Почаине. Строили башню в то же время, что и Никольскую, с 1508 по 1511 годы. Начиная от Коромысловой башни, нарушается чередование квадратных и круглых башен Кремля. Поскольку здесь имелась естественная преграда, река Почаина, то и не было необходимости строить квадратные воротные башни. Многие башни Кремля получили свое название от храмов, располагавшихся неподалеку, но Коромыслово – исключение. Существует несколько версий о необычном названии башни. Одно предание гласит, что в XVI веке астраханские татары осадили Нижний Новгород. Ночью они подобрались к стенам Кремля. Ранним утром местная девушка пошла с коромыслом за водой к Почаине и увидела татар. Она мужественно вступила в бой с врагом, но погибла, защищая город. Не ожидав такого отпора от обычной девицы, татары сняли осаду и ушли. Отважную нижегородку похоронили в основании башни и назвали ее Коромысловой. Кстати, рядом с башней установлен каменный памятник, напоминающий об этой легенде. По другому сказанию, при строительстве решили соблюсти древний обычай – принести жертву, чтобы башня долго и прочно стояла на своем месте. Этой жертвой случайно стала проходившая мимо девушка с коромыслом. Если посмотреть на Кремль с противоположной стороны Зеленского съезда, то можно заметить – башня вместе с примыкающими к ней стенами – по своей форме действительно напоминает женщину с коромыслом. Как и все башни Нижегородского Кремля, Коромыслово имеет 4 боевых яруса. Нижний ярус ныне засыпан грунтом. Он был оснащен боевыми окнами, расположенными на высоте 30-40 см от поверхности земли. В двух средних ярусах размещались малокалиберные пищали. Верхний ярус был боевой площадкой с бойницами и зубцами. В толще крепостных стен располагались дополнительные боевые камеры. Внутрь вели два входа – нижний, в толще стены, слева от башни, а верхний – с боевой площадки. В начале XVIII века Коромыслово башня накренилась из-за размыва грунта. Ремонтировали ее по распоряжению генерал-губернатора Нижегородского наместничества Ивана Ребендера. Опасность обрушения устранили лишь в 19 столетии, когда был обустроен Зеленский съезд и укреплен склон оврага. В 18 и 19 веках в Коромысловой башне размещался архив, позднее ее использовали как склад. В 1910-е годы в башне планировали сделать музей Аракчеевского кадетского корпуса, но императорская археологическая комиссия отвергла эту идею. В 1965 году восстановили перекрытие верхнего яруса и шатровую кровлю. Коромыслово башня полностью сделана из белого камня, включая внутренние помещения. Из всех круглых башен Кремля она лучшая по сохранности первоначального облика. Не считая закладки проемов между зубцами и пробитых окон на месте некоторых бойниц, каменные работы в Коромысловой башне больше не вели. Существующее ныне различие по высоте между стенами, выходящими к Зеленскому съезду и Почаинскому оврагу, и стенами на площади Минина и Пожарского произошло в XIX веке в результате засыпки крепостного рва и устройства бульвара снаружи Кремля.
3: Башни Древнего Кремля.

0: Погляди в свое оконце. Зорька встала раньше солнца. Стала всех будить она. Просыпайтесь, не до сна. Светлый час настал рассвета. И глаза раскрыло лето. Засветилась синь озер. Зашумел высокий бор. И во все свои свирели птицы радостно запели. Разве можно им молчать? Надо солнышко встречать. Иван Демьянов.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона будет пасмурная погода, небольшой дождь, гроза. Столбики термометров покажут днем плюс 22 градуса, ветер северный 4 метра в секунду. На севере области ожидается облачная погода, дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, ветер северный 5 метров в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют пасмурную погоду, возможен дождь, гроза. Днем столбики термометров покажут плюс 21 градус, ветер северный 4 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Регистрация радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Доза Поллианны. Приближалось 8 сентября. Миссис Руф Керрио все больше нервничала и сердилась на себя. Она очень сожалела о своем решении. Уже через сутки она написала сестре, требуя, чтобы та освободила ее от данного обещания. Но Делла ответила, что уже поздно, так как они оба, она и доктор Эймс, написали Чилтонам. Вскоре пришло письмо от Деллы. Она сообщала о согласии миссис Чилтона и о том, что через несколько дней та прибудет в Бостон, чтобы оформить девочку в школу. Миссис Керри уже ничего не могла изменить. Ей оставалось подчиниться. Наконец появилась Делла и миссис Чилтон. К счастью, миссис Чилтон была ограничена во времени и уехала очень быстро. Поллианна должна была приехать не позже 8-го. И миссис Керри к тому времени уже примирилась с мыслью о новой постоялице, хотя все-таки очень сердилась на себя и за нелепую податливость, а на сестру за ее дикие замыслы. Она даже не подозревала, что происходит с Деллой. Внешне она держалась, а внутри холодела от страха, не зная, к чему приведет ее затея. Но она возлагала на Поллианну большие надежды и очень надеялась, что девочка все расставит по своим местам. Когда миссис Керрио встретит их на станции, — думала Делла, — и они познакомятся, я сошлюсь на неотложную встречу и сейчас же уеду. Так будет лучше для всех. И старшая сестра оглянуться не успела, как осталась наедине с девочкой. «Делла! Делла!» — в ужасе кричала она вслед удаляющей сестре. «Ты не должна! Я ведь не могу!» Делла удалялась все дальше и дальше. Раздраженная и растерянная миссис Керрио повернулась спиной к Поллианне. «Ах, какая жалость! Она не услышала вас, да?» — проговорила девочка, провожая свою приятельницу тоскливым взором. «Я так хотела, чтобы она осталась! Но ведь теперь у меня есть вы! Я могу этому радоваться!» «О, да! У тебя есть я, и у меня есть ты!» — сквозь зубы процедила миссис.

0: В голосе девочки прозвучала тревога. «Хорошенькая?» — переспросила миссис Керрио.
1: «Ну да, с кудряшками и все такое. Конечно, вам было интересно, как я выгляжу, точно так же, как и мне насчет вас. Я знала, что вы красивые и добрые, как ваша сестра. Я-то видела вашу сестру, а вы как могли меня представить? Я не хорошенькая, из веснушек, как я понимаю вас. Это очень неприятно. Ожидаешь хорошенькую девочку, и вдруг появляется такая, вроде меня».
0: «Что за вздор?» — резко прервала ее миссис Керрио. «Сейчас получим твой багаж, а потом поедем домой. Я надеялась, что сестра поедет с нами, но, похоже, в ее планы не входит помогать родной сестре». Полиана улыбнулась. «Видимо, у нее были на то свои причины. Наверное, кому-то она нужнее. В санатории всегда кто-нибудь в ней нуждался. Конечно, нелегко, когда люди в тебе все время нуждаются, правда? Ты не можешь распоряжаться собой. Хочется сделать что-нибудь для себя, а в тебе нуждаются. Но все равно, в этом тоже есть хорошая сторона. Ведь это очень приятно, когда в тебе нуждаются. Правда?» Ответа не последовало. Впервые в жизни миссис Керри подумала, есть ли кто-нибудь в мире, кто на самом деле в ней нуждается? «Что мне до этого?» — раздраженно спросила она себя, гордо подняла голову и высокомерно посмотрела на ребенка, идущего рядом с ней. Полиана не обращала на нее никакого внимания. Она рассматривала толпу. «Ой, как много народу!» — воскликнула она. «Даже больше, чем в первый раз. Пока я не вижу никого из тех прежних. Конечно, та женщина с ребеночком жила в Гонолулу. Как она здесь окажется? Но Сьюзи Смит жила прямо здесь, в Бостоне. А может быть, вы ее знаете? Вы знаете Сьюзи Смит?»
2: «Нет, не знаю», — сухо ответила миссис Керрио.
1: «Не знаете? Она красивая, с черными кудрями. Мне так хотелось иметь черные кудри. Но ничего, не огорчайтесь. Я ее найду, и вы с ней познакомитесь. Ой, смотрите, какой красивый автомобиль! А мы что, на нем поедем?»
0: Они подошли к лимузину, возле которого стоял ливрейный шофер, широко раскрыв дверцу. Он улыбался. Миссис Керрио уныло кивнула. Для нее слово «ехать» значило только передвигаться из одного надоедливого места в другое, такое же неприятное. «Да, поедем», и, обращаясь к шоферу, приказала: «Домой, Перкинс».
1: «Ох, неужели это ваш собственный?» Полиана была в восторге. «Как хорошо! Значит, вы ужасно богатая? Я хотела сказать, очень богатая. Богаче, чем люди, у которых просто ковры в каждой комнате и по воскресеньям мороженое, как у одной дамы из женской помощи. Я раньше думала, что они богатые. Но теперь я знаю, что на самом деле богатые носят кольца с бриллиантами. У них прислуга, котиковые шубы, платье из шелка и бархата на каждый день. И еще автомобиль. А у вас все это есть?»
0: «Да, наверное», — мисс Керри горько усмехнулась.
1: «Тогда вы богатая», — глубокомысленно кивнула Полиана. «У моей тети Поли тоже это все есть, только ее автомобиль — лошадь. Знаете, я никогда не каталась. Нет, одна машина меня сбила, и меня положили в нее и повезли. Я ничего не помню. Я даже радоваться не могла. А с тех пор мне не приходилось кататься. Тетя Поля не любит машины, а дядя Томас любит и даже хочет купить. Он сказал, ему нужен автомобиль для работы. Он доктор, вы знаете, и у всех других докторов уже есть автомобили. Не представляю, как они договорятся. Тетя Поля все еще против. Она хочет, чтобы у дяди Томаса было все, что он хочет. Только она хочет, чтобы он хотел то, что она. Вы понимаете?» Миссис Керрио неожиданно рассмеялась.
0: «Да, милая, кажется, понимаю», — ответила она с наигранной серьезностью.
1: «Вот и хорошо», — облегченно вздохнула Полиана. «Я так и знала, что вы поймете. Хотя звучит это как-то запутанно. Тетя Поля говорит, что она совсем не

В автомобиле. Только лучше бы у других их не было. Никто не смог бы на нее наехать. Ой, сколько домов! Поляна смотрела вокруг широко раскрытыми глазами. Неужели они никогда не кончатся? Ну, конечно, их должно быть много. Ведь надо же куда-то вместить весь народ, который я видел на станции. Да еще вот этих, которые ходят по улицам. Ух, я люблю людей. А вы? Люблю ли я людей? Мисс Кэрри растерялась. Да, просто людей. Ну, всяких. То есть всех. Знаешь, Поллианна, ответила миссис Кэрри, нахмурив брови, я не буду утверждать, что люблю. Она недоверчиво посмотрела на девочку и подумала. После первой же проповеди сразу свяжусь с моей дорогой сестрой. А я люблю, вздохнула Поллианна. Они все такие приятные и такие разные. А здесь особенно их много. Вы даже не представляете, как я рада, что приехала. Я знала, что буду рада в любом случае, потому что вы сестра мисс Уэзербай. Я люблю мисс Уэзербай, а значит, полюблю вас. Потому что, конечно, вы такая же, хотя вы не двойняшки, как миссис Джонс и мисс Пэк. Да и они не похожи, у одной бородавка. Но вы, наверное, ничего не поняли. Лучше я вам расскажу. И Поллианна стала рассказывать подробно. Миссис Кэрри, которая настроилась против проповеди о любви к ближним, к величайшему своему удивлению, с большим вниманием выслушала историю про бородавку, которая выросла на носу одного из членов женской помощи. К тому моменту, как история закончилась, лимузин свернул на Коммануэлл-стрит. Поллианна была в восторге от садика, который идет по самой середине. По ее мнению, он был гораздо красивее всех этих узеньких улочек. «Я думаю, все хотели бы тут жить», — воскликнула она. «Это невозможно», — высокомерно ответила миссис Кэрри, приподнимая брови. Поллианна решила, что ей жалко тех, кому не удалось поселиться на такой красивой улице, и поспешила исправить неловкость. «Но, разумеется», — согласилась она, — «узкие улицы совсем не хуже. Может быть, они даже лучше. Можно радоваться, что не придется далеко бежать. Если вдруг надо сбегать через улицу, занять яиц или соды и...» «Ох, вы живете здесь?» — воскликнула она, когда автомобиль остановился перед роскошным домом. «Вы живете здесь, миссис Кэрри?» «А что?» — в свою очередь спросила та. «Конечно, живу». «Ой, как вы рады, наверное!» — воскликнула девочка, спрыгивая на тротуар и с любопытством оглядываясь. «Очень рады, правда?» Миссис Кэрри не ответила. Поджав губы и нахмурив брови, она гордо вышла из лимузина. Второй раз за последние 5 минут Поллианна поспешила исправить ошибку. «Конечно, я не имею в виду грешную гордую радость!» — воскликнула она, виновато заглядывая в лицо миссис Кэрри. «Может быть, вы подумали, что я ее имела в виду, как тетя Полли раньше думала? Нет-нет, я имею в виду такую радость, от которой хочется кричать, хлопнуть дверью, даже если это и неприлично!» — закончила она, приплясывая на месте. Шофер едва сдерживал смех. Он быстро отвернулся и сделал вид, что занялся машиной. Миссис Кэрри с поджатыми губами направилась вверх по широкой каменной лестнице. «Пойдем, Поллианна». Через 5 дней Делла получила письмо от сестры. Это было первое с тех пор, как Поллианна прибыла в Бостон. «Дорогая сестра», — писала миссис Кэрри, «почему ты даже не намекнула, что я могу ожидать от этой девочки, которую ты мне навязала? Я вне себя от злости и 3 раза пробовала отослать ее прочь. Но прежде чем я успею раскрыть рот, она опережает меня. Эта девочка с восторгом заявляет, как она чудесно проводит время, и как она рада здесь находиться, и какая я добродетельная, позволяя ей жить со мной, пока ее тетя Поля в Германии. Скажи на милость, как после таких слов я могу сказать «хорошо», но езжай-ка ты домой.
Ей просто не приходит в голову, что она не нужна мне. Но как ей об этом сказать? Конечно, если она начнет проповедовать, я немедленно отправлю ее к тебе. Ты знаешь, я тебя предупреждала, что этого не потерплю. Раза два-три мне показалось, что она начинает. Но она тут же перескакивала на какую-нибудь историю о своей женской помощи. И так всякий раз. В самом деле, Делла, она просто невозможна. Прежде всего, она без ума от моего дома. В самый первый день она упросила меня открыть каждую комнату и не успокоилась до тех пор, пока все шторы не раздвинули, чтобы ей стали видны все эти чудесные вещи, которые она, как она считает, даже лучше, чем у мистера Пентлона. Наверное, это кто-нибудь из Бернсвилла? Во всяком случае, он не из женской помощи. Но и этого ей оказалось мало. Она заставила меня бегать с ней с комнаты в комнату. Она обнаружила белое атласное платье, которое я уже многие годы не надевала, и заставила меня надеть его. И представляешь, я его надела. Почему? Сама ума не приложу. Но это еще только начало. Она попросила меня показать ей все, что у меня есть. И так неподдельно веселилась со своими историями про миссионерскую помощь, что мне пришлось смеяться. Хотя я готова была расплакаться от того, какие жалкие вещи этот несчастный ребенок должен был носить. Конечно же, от платьев она перешла к драгоценностям и наделала столько шуму из-за моих колец, когда я необдуманно открыла сейф. Знаешь, Делла, я подумала, что девочка сошла с ума. Она надела на меня все кольца, брошки, браслеты, ожерелья, какие только были, заставила приколоть обе бриллиантовые диадемы, выяснив, что это за штучки. Представляешь, я сидела обвешанная жемчугом, бриллиантами, изумрудами, словно богиня в индийском храме. А этот несносный ребенок танцевал вокруг меня, хлопая в ладоши и распевая. «Как хорошо, как прекрасно! Хорошо бы подвесить вас на веревочку возле окна, получилась бы замечательная призма!» Только я собралась спросить ее, что она имеет в виду, как вдруг она села посреди комнаты на ковер и расплакалась. Как ты думаешь, из-за чего? Оказывается, она рада, что у нее есть глаза, и она может видеть. Можешь ты себе такое представить? Но это еще не все. Пыляна пробыла здесь всего 4 дня и заполнила собой все. Она уже зачислила в число своих друзей истопника, полицейского, разносчика газет, и уже мои слуги просто очарованы ею. Но, пожалуйста, не думай так обо мне. Я бы отправила ее немедленно к тебе, если бы не чувствовала себя обязанной исполнить данное тебе обещание. Только не думай, пожалуйста, что я забыла Джемми и мою великую скорбь. Эта девочка еще больше обостряет ощущение утраты, потому что я должна заботиться о ней вместо Джемми. Повторяю, я продержу ее только до тех пор, пока она не начнет читать нотации. Тогда она немедленно отправится к тебе. Но она еще пока не проповедует. И любящая тебя, но совершенно расстроенная, Руфь. Еще не проповедует. Рассмеялась про себя Делла, читая убористый исписанный листок. Руфь, Руфь, и ты позволила, вернее, сама открыла каждую комнату, раздвинула все шторы, нарядилась в атлас и драгоценности. А ведь Поллианна не пробыла там еще и недели. Но она еще не проповедовала. О, нет! Не проповедовала.

0: Добрая музыка на радио «Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: Притча про незлобие. Один человек пришел к старцу и, увидев его крайнее незлобие, попросил: «Ты такой мудрый, ты всегда в хорошем настроении и никогда не злишься. Помоги и мне быть таким». Старец согласился и попросил человека принести картофель и прозрачный пакет. «Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, — сказал учитель, — то возьми картофель. Напиши на нем имя человека, с которым произошел конфликт, и положи этот картофель в пакет». «И это все?» — недоуменно спросил человек. «Нет, — ответил старец, — ты должен всегда этот пакет носить с собой и каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в него картофель». Человек согласился. Прошло какое-то время. Его пакет пополнился многими картофелинами и стал достаточно тяжелым. Его очень неудобно было всегда носить с собой. К тому же тот картофель, что он положил в самом начале, стал портиться. Он покрылся налетом, некоторый пророс, некоторый зацвел и стал издавать резкий неприятный запах. Тогда человек пришел к старцу и сказал: «Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слишком тяжелый. Во-вторых, картофель испортился. Предложи что-нибудь другое». Но старец ответил: «То же самое происходит и у людей в душе. Просто мы это сразу не замечаем. Поступки превращаются в привычки, привычки в характер, который рождает зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз». В жизни часто бывает так, что проявлять незлобие по отношению к другим и гасить свое раздражение бывает очень сложно, а некоторые обиды мы носим с собой месяцами и годами, что совсем ни к чему. Легкое сердце – это всепрощающее сердце. О чем для тебя эта притча, дорогой слушатель?
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень многие садоводы уже накупили ремонтантной земляники или клубники, или виктории, кто как ее по-разному называет у нас в Нижегородской области. То есть речь пойдет о крупноплодной землянике с ремонтантными свойствами. Что это значит? Это то, что вот эта земляника дает урожай не один раз в июне, как обычная, а она дает урожай еще вот в августе-сентябре. Я сейчас как раз говорю о ремонтантных сортах. Еще есть сорта, которые сейчас принято называть независимые от светового дня. То есть они могут плодоносить у нас вообще без перерыва в течение всего лета. Нет, именно о ремонтантных сортах, которых у нас сейчас много в продаже, купили, а урожай маленький, вот не нравится. И говорят, ну, обычная земляника, лучше что-то вот с этой ремонтантной не получается. Дорогие друзья, очень часто это связано с тем, что за ремонтантной земляникой неправильно ухаживают. Она требует больше к себе внимания, потому что, понятно, она отдает нам урожай дважды. Поэтому мы должны о ней позаботиться. В первую очередь мы должны ее почаще кормить. Если для обычной земляники, говорят, хотя бы трехразовое питание надо, то есть мы даем после схода снега весной, подкармливаем нашу землянику, потом там в период бутонизации и третий раз сразу после плодоношения, то вот для ремонтантной получается, что нужно как минимум 6 раз подкормить, потому что вот 2 цикла у них этих существует. А вообще лучше под нее подкормки вносить каждые 2 недели. Существуют сейчас удобрения специализированные для ягодных культур, прямо на пакетиках так и написано, там все макро- и микроэлементы есть. Можно навоз под нее вносить. Но вот с навозом лучше не увлекаться, особенно со свежим навозом, иначе может вырасти огромное количество листьев, а ягод будет мало, и усов будет много, а ягод будет мало. Поэтому если навоз, то только перепревший, и может быть тогда, если не покупать минеральные удобрения, то травяной настой. Вы делаете хорошую закваску в бочке, 2-3 недели там квасите траву, и вот этим настоем ее поливаете. Также очень полезна зола как источник калия. Вот калийные удобрения, они стимулируют завязывание плодов. И для ремонтантной земляники очень важно, чтобы ее кормили такими калийными удобрениями. Если золу, то вносите ее, пожалуйста, ну хотя бы 2 раза за сезон. Первые вы вносите весной, чтобы у вас зола успела подействовать. Она не как минеральные удобрения сразу впитывается растениями. И второй раз где-то вот в середине лета, чтобы она успела подействовать под второе плодоношение. Дальше. Очень хорошо сказывается мульчирование земляники всевозможными органическими материалами. Трава, солома, перепревшие опилки, компост, перепревший навоз и так далее. Что это дает? Во-первых, почва всегда будет рыхлой, всегда будет влажной под этой мульчой, что земляника и любит. Во-вторых, вот эта мульча, она предохраняет корешки от пересыхания. Если у нас стоит жаркая погода, верхние корешки пересыхают, и количество ягод сильно снижается, как при первом урожае, так и при втором урожае. Поэтому вот полив, он очень-очень влияет на количество плодов. Ну и своевременное удаление усов. Если мы не хотим нашу ремонтантную землянику запустить, чтобы она в зарослях из собственных усов была, а получать от нее именно ягоды, то мы должны усы удалять. Для размножения достаточно от одного куста оставлять 3, максимум 4 усика. А ремонтантные сорта способны давать по 15, по 20 усов. Представляете, какое количество питание расходуется на эти лишние ненужные усы. Поэтому обрезаем. И не ждем образования розетки. Вот только этот ус вышел, он еще такой юный весь, зелененький, травянистый. Его даже не ножницами, просто ногтем можно прищипнуть. Вот в такой стадии нужно удалять усы. А когда на них розетки есть, это считайте, что уже половина питания на них растение потратило. Вот таким нужно образом ухаживать за ремонтантной земляникой. Сейчас, в августе месяце, обязательно ее кормите. В сентябре обязательно ее кормите, потому что вот август и сентябрь как раз идет именно налив плодов. Обязательно поливайте, потому что у нас, несмотря на вот конец лета, иногда бывает и засушливая погода стоит. То есть следите за тем, чтобы почва всегда была под вашей ремонтантной земляникой влажной. Еще один очень-очень важный момент – это защита от насекомых-вредителей. Иногда говорят, что вот, ой, а ремонтантная земляника не дает. Так у вас и обычная земляника не плодоносит нормально, потому что она вся в клеще у вас стоит. Многие этого клеща не видят глазами и считают, что его у них нет на растении. А на самом деле это настолько мелкое существо, что увидеть его можно только в лупу в хорошую. А признаки поражения клещом – это неровные листочки, они мелкие, с короткими черешками, с неровной листовой пластиночкой. И вот в центре розетки бывает, что такие листочки вообще очень плохо развиваются. И весь куст какой-то такой замученный, какие ж тут ягоды. Вот поэтому нужно следить за тем, чтобы у вас этого паутинного клеща не было. О том, как бороться с паутинным клещом, у нас были отдельные передачи. Там нужно применять акарицидные препараты, не инсектициды, которыми вы тлю, например, опрыскиваете, они не подействуют, а именно акарицидные препараты, если уже завязи есть, хотя бы тот же фитоверм. Но повторять. Вот еще хороший препарат фитоверм Форте. Он усиленным действием обладает. Опрыскивать как нужно, дорогие друзья, очень-очень тщательно. То есть это вот прям вы должны промочить этот куст вот хорошо. Но он не должен каплями этот раствор стекать, большими крупными каплями, а именно через хороший распылитель вот такой вот пленочкой покрыть ваши все листочки. Вот только тогда ваш клещ будет уничтожен. Вот, дорогие друзья, имейте, пожалуйста, в виду, что сейчас есть очень хорошие ремонтантные сорта, которые будут вас радовать в сентябре месяце прекрасными, ароматными, сочными ягодами. Надо только приложить усилия и поухаживать за кустами.
0: Огород без хлопот.

0: Слушайте радио «Образ» в Павлове на 106.7 FM.
1: Добрая песня на радио «Образ». Песня.
2: Все в твоих руках.
1: Автор.
2: Леонид Агутин.
1: Песня «Все в твоих руках» Леонида Агутина и Анжелики Варум является кавер-версией песни, ранее исполненной Агутиным и не имеет связи с фильмом «Служебный роман», хотя и относится к совместному творчеству двух артистов. Леонид Агутин написал песню «Все в твоих руках» в 1992 году. В оригинале она называется «В твоих руках». Он исполнил ее на фестивале «Песня года» 1994 и выпустил на одном из своих альбомов. Анжелика Варум записала свою версию песни в 2000-м. Она вышла на альбоме «Служебный роман». Несмотря на то, что песня записана в дуэте, но артисты вместе никогда не исполняли ее на концертах.
2: Исполняет Леонид Агутин и Анжелика Варум.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Первые упоминания о зонтике найдены в документах 11-го столетия до нашей эры. Изначально зонт был укрытием от солнца. Ученые предполагают, что родиной зонта является Китай или Египет. Его тогда носили цари и вельможи. В Древнем Риме зонты были похожи на конус. В Индии они считались мерилом власти. Чем важнее была персона, тем больше зонтов имела его свита. Русское название «зонт» произошло от голландского слова «зонендек», что означает «навес от солнца». Новый виток развития история зонта получает в 17 веке. Стараниями французов зонт из статусного предмета превращается в весьма распространенный модный аксессуар – парасоль, что в переводе означает «зонтик от солнца». Это был весьма доступный предмет, но статусные владельцы все же предпочитали демонстрировать свое положение в обществе, выбирая для зонта самые дорогие и изысканные материалы. Считается, что первым дизайнерским зонтиком пользовалась Мария Антуанетта. Его каркас был изготовлен из китового уса, а вес составлял более 1,5 килограммов. Разумеется, подобную тяжесть королева носила не сама. При дворе появилась специальная штатная должность – почетный зонтоносец. При Людовике XIV зонтиконосцами были заполнены почти все улицы в Париже. Их можно было даже арендовать во время дождя. Мода на зонты в России возникла только в 18 веке. Особой популярностью пользовались непрактичные кружевные зонтики.
2: Интересный факт. Английские зонты иногда называют робинзонами в честь романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Герой книги пишет так: «Я потратил очень много времени и труда на изготовление зонтика. Я обтянул его козьими шкурами мехом наружу. Дождь стекал по нему, как по наклонной крыше. Я мог выходить из дому даже в самую жаркую погоду. А когда он мне был не нужен, закрывал его и нес под мышкой».
1: Как укрытие от дождя зонт впервые применил английский коммерсант Джонас Хенвей в 1750 году. Он заменил тафту и кружево на более скромную, но зато более практичную и плотную ткань. Затем он стал периодически совершать под таким необычным по тем временам прикрытием прогулки под лондонским дождем. Прохожие, конечно, смеялись, но недолго. Выяснилось, что такой зонт очень практичен, особенно для тех, кто не имеет собственного экипажа. Наконец, в середине 19 века изобретатель, английский механик Самуэль Фокс, запатентовал зонт с железным каркасом и спицами, с водоотталкивающей прочной тканью и ручкой-тростью. И с тех пор в конструкции зонта мало что изменилось. Дизайнеры не меняют принцип его работы. Они лишь делают на нем разные рисунки, используют разные материалы и создают зонтики для самых разных потребителей.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, я приглашаю вас на прогулку. Предлагаю отправиться на улицу Гоголя. Она находится в Нижегородском районе и идет параллельно Ильинской улице. В прямых границах улица Гоголя, в прошлом Телячья, проектировалась еще в 1770 году, однако разбита была лишь в начале 19 века. Улицу предписывалось застраивать строго по вновь определенным красным линиям, но в силу ее окраинности разрешалось возводить деревянные дома, в том числе одноэтажные. Небольшие каменные дома стали появляться после 1839 года. От более раннего времени на улице Гоголя сохранились каменные палаты Пушниковых. Это дом номер 52. Они были построены в конце 17-го, начале 18 века. Здание состоит по внешнему виду из двух вполне самостоятельных корпусов – двухэтажного здания и примыкающего к нему одноэтажного флигеля, соединенных вместе. Эти здания имели прежде четыре кровли. Юго-западная горница основного корпуса выделена снаружи наличниками окон, по три окна в каждой стороне. Под горницами располагаются просторные сводчатые подвалы. Своды горниц второго этажа сохранили лепные орнаментальные украшения. Стены дома массивны, выполнены из большемерного кирпича и имеют толщину 80 сантиметров. В 1917 году дом был национализирован. Еще около 20 лет в нем жили священники Сергиевской церкви. Потом палаты были отданы под коммуналку. В настоящее время здание является объектом культурного наследия и находится под федеральной охраной. На улице Гоголя современные многоэтажки уживаются со старинными зданиями. Где-то гармонично, а где-то нет. Например, небольшой деревянный домик под современным номером 19 зажат массивными строениями и даже теряется в них. Это дом архитектора Никитина, того самого, что спроектировал Казанскую часовню на Ильинской улице. Дом представляет собой одноэтажное деревянное здание с резным навесом над входной дверью. Окна окаймлены резными деревянными наличниками. Сочетание основного бежевого и декорирующего коричневого цветов придает праздничный вид дому. Среди жителей города этот дом больше известен как дом, в котором с 1902 года по 1904 жил прозаик, драматург и публицист Чириков. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Художественный фильм «Дайте жалобную книгу» Эльдар Рязанов выпустил на советские киноэкраны летом 1965 года. Съемки этой картины, однако, стали для режиссера вынужденным шагом. Рязанов хотел запустить в производство фильм «Берегись автомобиля» по написанной им в соавторстве с Эмилем Брагинским повести. Однако руководство Госкино поставило непреложные условия – пожалуйста, но только после съемок картины на остросоциальную тему. И режиссеру дали сценарий, созданный Александром Галичем и Борисом Ласкиным. Пришлось пойти на компромисс. Эльдар Рязанов впоследствии утверждал, что именно фильм «Дайте жалобную книгу» стал для него переломным в творчестве. Во-первых, картина вышла впервые у Рязанова черно-белой. Во-вторых, режиссер постарался максимально уйти от кинематографических условностей и комикования в игре актеров. Он стремился сделать картину максимально правдивой комедией. Блистательных актеров, которые снимались в «Дайте жалобную книгу», в большинстве своем также можно назвать актерами скорее драматическими, чем комедийными. Эльдар Рязанов вспоминал: «Я не отношу этот фильм к числу своих удач, тем не менее не стыжусь его ни капельки. Картина была для меня своеобразной лабораторией. Именно ее я расцениваю как переход от чисто жанровой, веселой комедии к фильмам не только смешным, но и печальным». Зрители по достоинству оценили результаты экспериментов режиссера, и фильм «Дайте жалобную книгу» по сей день не утратил своего шарма и привлекательности.
4: Поймите, девушка, люди не могут в ожидании борща сидеть всю жизнь. У них и дела есть.
5: Мы пришли сюда еще молодыми.
6: Ну вы что, так и будете языком работать или закажете, что у меня нет времени с вами тут? Вон во сколько. Говорите быстро, чего будете заказывать. Борщ вам.

0: Нет, не борщ.
1: Борщ.
0: Сначала уберите следы былого величия.
2: Господи, потом уберу. Сначала заказ сделать. То борщ, то не борщ. Сами не знают, чего хотят, и людей путают.
3: Ну вот что, ничего нам больше не нужно. Принесите жалобную книгу.
0: Тише.
2: Пожалуйста, если она только свободна.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ». Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Фамилия Степанов восходит к греческому слову «стефанос» – «венец», «корона», «диадема». Греческое имя «Стефан» пришло на Русь в X веке с христианством. А поскольку древнерусскому языку звук «ф» не был свойственен, это имя в повседневной речи произносили как «Степан». К числу святых, оберегающих всех Степанов и Степановых, относится, например, первомученик и архидиакон Стефан. В 34 году после Рождества Христова он стал первым в истории мучеником, принявшим смерть за проповедь Слова Божьего. В народе с именем Степана связано много примет. Так, 15 августа, в день Степана Угодника, иначе Степана Сеновала, начинали косьбу второго сена, которое отрастало к этому времени.
0: Фамильная ценность.

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: В палитре красок, которые мы получаем с помощью археологических материалов, для 17-18 века есть и печальные краски. Я бы сказала, грустные. Хотя любая печаль, она в своей основе ведь светлая. Так уж случилось, что на отдельных строительных площадках или при прокладке коммуникаций нам пришлось работать на городских некрополях, то есть на городских приходских кладбищах, которые пришлось потревожить в силу тех или иных причин. Мы работали при прокладке водопровода и канализации к зданию управления Федерального казначейства на участке около Михаила Архангела, потому что коммуникационная линия была очень длинная и ломаная, и там нами были расчищены захоронения, относящиеся именно к этому храму. Затем у нас был очень интересный объект на месте гостиницы «Волжский откос» и на месте бывшей Георгиевской церкви. Это городское приходское кладбище при Георгиевской церкви. И наша последняя работа прошлого года. Огромное по своим размерам кладбище при Никольской Верхней Посадской церкви. Это район Театральной площади, где сейчас идет строительство новой гостиницы. И вот это самый большой некрополь. Здесь просто невероятная плотность захоронений, которые уверенно можно датировать в пределах 17-18 века. Вполне возможно, продолжая тщательный анализ собранного материала, нам удастся выяснить и как-то доказательно говорить. Это не исключено, что кладбище начало функционировать еще и в XVI веке. Здесь идентифицировано захоронение, останков которых можно было определить пол и возраст, превышает 1500 единиц. На сегодняшний день это самое большая раскопанная часть некрополя на территории Российской Федерации. Это очень огромная выборка. Я сразу хочу сказать, наверняка такая тема у кого-то вызовет негативные чувства. Зачем трогать прах умерших? Ну, жизнь есть жизнь. Она продолжалась и продолжается. И рано или поздно получается так, что для дальнейшего развития жизни приходится трогать и участки кладбищ. Вопрос в том, как их трогать. Бережно, уважительно или небрежно по-варварски. Археологический вариант – это вариант и бережного, уважительного отношения к костям предков, и вдобавок ко всему еще возможность научного изучения этих останков. Вот именно об этом я и хочу сегодня немножечко поговорить, потому что именно антропологический материал, так человеческие останки на научном языке называются, дает нам возможность говорить о живых нижегородцах. Дело в том, что по костям, в первую очередь, скажем, черепа, по степени зарастания черепных швов, по зубам, по состоянию суставной ткани, ну и так далее, по целому ряду признаков археологи могут совершенно убедительно определять пол и возраст умерших. Во-вторых, появляется возможность проводить статистические расчеты и выявлять продолжительность жизни, степень смертности в разных возрастных категориях. Ну, сразу же хочу сказать, это характерно и для кладбища XVIII, и для кладбища XVII века. Достаточно высокий процент детских захоронений. Это в демографических исследованиях считается нормой и обычным явлением для этого времени. Но самое главное, на мой взгляд, по методу известного антрополога Михаила Михайловича Герасимова, у нас появляется возможность по черепам, по костям лицевой части черепа умерших сделать реконструкцию лица, внешнего облика нижегородцев. И вот я с гордостью хочу сказать, что нам удалось это сделать. Впервые для Нижнего Новгорода были сделаны графические реконструкции нижегородцев, останки которых были обнаружены у храма Михаила Архангела и у Георгиевской церкви. Конечно, здесь ничего нового не увидели. Два глаза, один нос, один рот – все так. Но вы знаете, это очень особое чувство видеть, ну, естественно, не фотопортрет, а графическую реконструкцию, видеть лицо человека, жившего несколько столетий тому назад, и знать, что, как и любая графическая реконструкция, оно, ну, скажем так, близко к истине. Увидеть, как они выглядели. Вот сегодня мы можем гордиться тем, что такой портретной серии мы располагаем и можем ее показывать. Условно говоря, каждый желающий может посмотреть в лицо нашим предкам. Но для того, чтобы это сделать, нужно было раскопать и изучить захоронения вот тех самых некрополей, о которых я говорила. по существующей городской традиции. Она идет с глубин Средневековья. В городах умерших хоронили при приходских церквях. Но в 1771 году Екатерина издала указ в целях санитарных, в целях, можно сказать, градостроительных, по которому эти захоронения делать в городской черте запрещалось. Стали появляться общегородские кладбища. Вот, судя по нашим наблюдениям и по датировкам, которые нам удалось сделать для погребенных на Театральной площади, не больно-то этот указ до конца XVIII века и выполнялся. То есть захоронения здесь еще продолжались. Но в XIX веке в городской черте хоронить перестали. И начали активно формироваться кладбища. Это Всехсвятское кладбище, Петропавловское кладбище, где сейчас сквер имени Кулибина находится. Но это уже другая страница истории.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.

0: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
1: Что такое или кто такая Анна на шее?
0: Какого цвета конь буланный?
1: Из чего шьют тюрлюрлю?
0: Тогда эта программа для вас.
1: Во вкусе умной старины.
0: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
1: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
0: и исчезнувшие из обихода слова.
2: Читая классиков, мы едва ли не на каждой странице встречаем забытые или полузабытые слова, обозначающие предметы женской одежды, которые исчезли из обихода и упоминаются только в художественных произведениях. Будем внимательны и к этим деталям русской жизни во вкусе умной старины. Дома женщины носили душегрейки, короткие по пояс, теплые кофты, обычно без рукавов. В капитанской дочке душегрейка и на комендантше матери Маши Мироновой, и на самой императрице Екатерине в Царском селе. Коцовейкой или куцовейкой называлась короткая распашная кофта с рукавами, подбитые мехом или ватой. Носили их преимущественно женщины пожилые. С раннего утра ходила в куцовейке Марья Дмитриевна, московская барыня в «Войне и мире» Толстого. Коцовейку постоянно носила и старуха-проценщица в «Преступлении и наказании» Достоевского. Мамаша невесты на картине Федотова «Сватовство майора» тоже изображена в коцовейке. Капотом называлась широкая распашная одежда с рукавами. Капот носили персонажи Гоголя, замужние женщины, в частности, жена Манилова, на которой хорошо сидел матерчатый шелковый капот бледного цвета. Были домашние, были и уличные теплые капоты. В теплом капоте и шале Маша в метели Пушкина едет на тайное венчание. Капот надевает и Лизавета Ивановна в «Пиковой даме» перед поездкой с графиней. Иногда капотом именовалась верхняя мужская одежда, похожая на халат. К концу XIX века капоты носить перестали. Наиболее распространенными в XIX веке видами верхней женской одежды были салоп и бурнус. Салоп представлял собой широкую и длинную накидку с прорезями для рук или небольшими рукавами. Особо ценился соболий салоп. Купеческие жены и дочки у Островского либо носят салопы, либо мечтают о них. Долгое время салоп считался признаком определенного достатка. Салопы носили горожанки всех сословий. В романе Чернышевского «Что делать?» Вера Павловна и ее мать едут в театр в салопах. Но постепенно салоп утрачивает свою притягательность, и носить его становится признаком дурного тона, бедности и мещанства. Салопницей стали называть бедную женщину-попрошайку или вульгарную сплетницу. И к концу XIX века салопы выходят из моды. В отличие от салопа, бурнус был коротким, значительно короче платья. Он заканчивался немного ниже талии, обычно имел ватную подкладку и рукава. Бурнус вошел в моду в середине XIX века. Пульхерия Андреевна в комедии Островского «Старый друг лучше новых двух» говорит: «Ведь уж нынче все носят бурнусы, уже все. Кто же нынче не носит бурнусов?» В бурнусах ходят многие молодые героини Островского. У Достоевского в бурнус одета Наташа в униженных и оскорбленных, Соня Мармеладова в «Преступлении и наказании» и даже ее 9-летняя сестра в ветхом драдедамовом бурнусике. Однако, как и салоп, к концу XIX века бурнус выходит из моды, хотя портнихи, шившие женскую теплую одежду, еще долгое время назывались бурнусницами. Выходным парадным костюмом считался раброн – широкое платье с округленным шлейфом. Перед вызовом к императрице Машу Миронову в «Капитанской дочке» хотят переодеть из дорожного платья в желтый раброн, но не успевают. В большой моде в XIX веке были всякого рода накидки, надеваемые на открытые плечи для согревания и красоты. прежде всего мантильки – короткие накидки без рукавов. Кокетливые мантильки носят и купеческие дочки в пьесах Островского, и знатные барыни и барышни в романах Тургенева и Гончарова. Варенька, собравшаяся в театр в «Бедных людях» Достоевского, надевает канзу – легкую кофточку без рукавов, обшитую оборкой фальбала, а поверх нее – черную мантильку. Настасья Филипповна в «Идиоте» Достоевского, будучи в лихорадке, спрашивает себе мантилью. В кокетливой черной мантильке выступает и Настенька в «Белых ночах». Длинная безрукавная накидка называлась «Тальма» по имени введшего ее в моду французского артиста. Чаще всего появляются в «Тальмах» чеховские героини Нина Заречная в «Чайке», Маша в «Трех сестрах». Горничная Дуняша в «Вишневом саде» просит Епиходова принести ей тальмочку, потому что к вечеру стало сыро. В случае траура, похорон, к рукавам и воротничку женского платья подшивались плерезы, от французского «плачущие», особые нашивки, легко затем отпарываемые. В детстве Льва Толстого мы читаем: «Любочка в черном платьице, обшитом плерезами, вся мокрая от слез, опустила головку». Нигде цвет плерезов не указывается, мы склонны представить себе их черными. На самом же деле они были непременно белыми. Иногда плерезы нашивали на свою одежду и мужчины. Из женских головных уборов на страницах классической литературы чаще всего встречается чепец или чепчик. Барыни и жены чиновников носили его и дома, и в гостях, принимая гостей, а также и на улице. Помним всем известную фразу из «Горя от ума» Грибоедова: «Кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали». Показываться посторонним людям без головного убора замужней женщине считалось неприличным. Чепцы носили иногда и молодые девушки, но для замужних дворянок он был совершенно обязателен. Некоторые замужние горожанки вместо чепчика носили головной платок. Так требовал национальный обычай. Особенно часто мы видим чепцы на степенных пожилых дамах, вдовах, на бабушке в обрыве, на Татьяне Борисовне в «Записках охотника», на Пестовой в «Дворянском гнезде», на Лариной в «Евгении Онегине» и так далее. Чепец служил постоянным домашним головным убором. При выезде же надевалась шляпа или мягкий широкий берет. Татьяна в «Евгении Онегине» появляется на великосветском балу в малиновом берете.
1: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
0: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: слушаете радио «Образ». В Сарове на частоте 92,2 FM. Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы с вами говорили о последнем произведении Тендрякова, о его романе «Итогов покушения на миражи». А сейчас поговорим о последнем стихотворении Гаврила Романовича Державина. Дело в том, что нам многие писатели оставляют свои тайны. Вот это последнее произведение, что оно было? Последнее законченное слово, завершенное слово или то, что поэт нам не успел договорить? Ну, напомню, например, знаменитое пушкинское маленькое стихотворение про Чижика: «Забыв и рощу и свободу, невольный Чижик надо мной зерно клюет и плещет воду, и песню тешится живой». Мы привыкли, что последнее стихотворение Пушкина, поэтическое завещание, это знаменитое «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Но нет, вот эта маленькая миниатюрка, она была написана вот буквально в те дни, когда Пушкин думает о дуэли, готовится к дуэли. У него действительно в кабинете живет вот этот Чижик невольный в клетке, который он должен выпустить в день Благовещения, даровать ему эту свободу. Этот Чижик зимует и песню тешится живой, что вот надо думать, внушает какие-то самому Пушкину идеи о том, что в условиях несвободы можно оставаться свободным и быть верным своему творчеству. И исследователи спорят, завершенный этот текст, или же он хотел еще его как-то расписать, сделать более таким развернутым что-то, должны были появиться какие-то окончания. Спорить можно как угодно, да, но вот этот текст в законченном виде в наше сознание вошло. Вот у Державина есть тоже такое стихотворение, которое он вывел на стоящей в его спальне грифельной доске за 3 дня до смерти. «Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется, и общей не уйдет судьбы». И стоит дата 6 июля 1816 года. 8 июля Державина не станет, и вот это стихотворение останется вот в таком виде, в каком есть. Кстати сказать, это грифельная доска, или аспидная, как тогда это называли, хранится в библиотеке Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге. Конечно же, время разметало тот мел, который там был. Стихотворение-то переписали, и вот оно так до нас дошло. Последние 8 строк, которые нам оставил гений. И исследователи с тех пор спорят, это недописанный этюд или отточенная фреска, дословная формулировка. Когда было опубликовано это стихотворение, это был 1816 год, журнал «Сын Отечества», когда его опубликовали, то сопроводили таким кратким примечанием. «За 3 дня до кончины своей, глядя на висевшую в кабинете его известную историческую карту «Река времен», начал он стихотворение на тленность и успел написать первый куплет». То есть вот когда первоначально это стихотворение публикуется, четко издатели говорят о том, что это начало какого-то большого стихотворения, вот конкретно «Ода на тленность». И помним последнюю строчку: «Общей не уйдет судьбы» — это такой пессимистический финал. Конечно, все, не остается вообще ничего. Но вот надо сказать, что раньше Державин высказывал несколько иные идеи, в том числе и о своей поэтической судьбе, и о своем будущем. «А я пиит и не умру» — вот одно из таких утверждений его. Вот этот пессимистический финал «все уходит в вечность» он как-то противоречил тому, что нес с собой в жизнь жизнелюбимый Державин. Прасковья Львова в записках своих рассказывает вот об истории этого стихотворения, о том, как оно появилось, что переживал Державин в тот момент, когда это стихотворение писал. Она пишет: «Однажды сырым вечером за пасьянсом ему стало дурно. Он скрючился, принялся тереть себе грудь. Позвали доктора. Державин постановал, даже кричал от боли, но все же уснул в кабинете на диване. Проснувшись, повеселел. Его уговаривали ехать в Петербург, к докторам. Старик только посмеивался. Снова начались шутки, карты, чтение Вольтера. Через несколько дней, 8 июля, за завтраком он объявил: «Слава Богу, мне стало легче». По комнате летали ручные птицы, забавлявшие его. От обеда пришлось отказаться, врачи рекомендовали воздержание в пище. Но на ужин он заказал уху и съел 3 тарелки. Тут-то ему и сделалось дурно. Доктор прописал шалфею. Львова, жена, советовала напиться чаю с ромом. «Ох, тяжело, ох, тошно, Господи, помоги мне грешному. Не знал, что будет так тяжело. Так надо, Господи, помоги». Позднее вечером боль притупилась. Он попросил у всех прощения за беспокойство. «Без меня бы спали давно». И дал слово Дарье на следующее утро отправиться в Петербург. И вдруг он немного приподнялся, глубоко вздохнул, и все стихло. Доктор сконфуженно поглядел на Львову. Комната наполнилась женскими рыданиями. Вот на этой аспидной доске остались написаны мелом 8 строк. «Река времен в своем стремлении уносит все дела людей». Она дальше пишет о том, что в Грузине, имение Ракчеева, которое было расположено недалеко от Званки, в это время гостил Александр I. Посчитали, что нужно известить императора о том, что случилось с Державиным. Надеялись, что приедет проводить Державина в последний путь, но до императора так и не доехали в итоге. И у гроба Державина стояли сыновья Капниста и Львова. Когда священники совершили вот этот обряд, какое в нем было нетерпение делать добро, произнесла Прасковья Львова. Под погребальное пение гроб понесли в лодку, и траурная процессия направилась к Хутонскому монастырю, где Державин теперь и покоится. А вот это стихотворение, повторяю, осталось для нас такой вечной загадкой. Что это вот на самом деле начало той великой оды на тленность? И сама идея, когда всю вечность жерлом пожрется и вообще не уйдет судьбы, это лишь начало, та идея, которая потом, как в оде всегда обычно бывает, оказывается опровергнутой. Дело в том, что ведь Державин никогда не был на самом деле пессимистом и всегда был убежден в вот этой бесконечности жизни. Он всегда умел как-то так изобразить эту действительность, что движение жизни и смерти никогда не заканчивалось смертью. Мы помним даже знаменитый фрагмент из одной из его от, где столб был ясен, там гроб стоит, да, но вот эта идея все равно продолжающейся жизни возникает и идет. Мир вечен, из этого исходит Державин, и еще есть одна особенность. Чем старше становился Державин, тем жизнелюбивее были его стихи. Тем самым подтверждал вот это общее правило, что самые мрачные стихи пишут в юности. Именно у зрелого Державина появляется вот это обращение на Крионтике, к тому античному поэту, который вот мир частной жизни, мир любви, мир красоты, забав, да, вот этих естественных жизненных таких проявлений сделал предметом лирики. И вот Державин пишет вот так называемый «Званковский цикл», где как раз вот эта накрионтика присутствует. Это и есть прямое такое вот обращение к вот этим таким естественным радостям жизни. А когда радуемся каждому дню, и причем вот этим таким естественным маленьким жизненным проявлением. Здесь, кажется, все этому противоречит. И вот, повторяю вот этот вопрос, что это начало или завершенное произведение, почти получил свой ответ, когда один из исследователей догадался прочитать первые буквы не по горизонтали, как мы обычно читаем, да, а вот эти первые буквы каждой строки по вертикали. И там оказывается завершенный совершенно текст, завершенная мысль, завершенная фраза «руина чти». Да, вот это вот «руина чти» на самом деле как бы утверждает вот эту самую идею того, что все уходит, да, но есть тот, вот это чти, да, тот, кто все-таки видит, воспринимает вот это прошлое, да, и поэтому рефлексирует над этим прошлым. И вот таким образом получается, что вот эти 8 строк — это вполне исчерпанное стихотворение, но только воспринимается оно не только так, когда мы читаем строчки по горизонтали, да, но когда еще и прочитываем вот эти первые буквы по вертикали. И вот тогда все становится на свои места. Это не просто начало, это вот то последнее слово, завершенное последнее слово, да, когда человек понимает, что он уходит в вечность, но при этом понимает, что в этой вечности он не просто растворяется, а остается как ее часть.
1: Когда бы вы знали, из какого сора?

0: Спешите видеть.
1: Здравствуйте, с вами Олег Демин. Новые выставки, лучшие музейные программы, интересные концерты, спектакли и незабываемые творческие встречи. О том, что не стоит пропускать, расскажу прямо сейчас. Ну что же, друзья, начнем сегодня с того, с чем в первую очередь ассоциируется лето в городе. Это, конечно же, многочисленные фестивали. И вот одно из таких мероприятий – Парифест. 1 августа мы «Стрелка». «Парифест» — это новый мультиформатный фестиваль. Он совмещает в себе красоту мультимедийного искусства, музыку, спорт, авиашоу и футуристическую архитектуру. Миссия этого фестиваля — объединять людей, создавая пространство вдохновения и новых возможностей. Фестиваль на открытом воздухе собирает более 100 музыкантов. Будет сразу 4 сцены и целый день музыки, спорта и искусства. И это такое событие, на котором лучше один раз побывать и все увидеть, чем много раз услышать. Поинтересуйтесь условиями участия в интернете. А еще в Нижнем с сегодняшнего дня стартовал театральный фестиваль «Специфик». Это очень нестандартное и интересное мероприятие. Ведь это единственный в России проект, где в постановках задействуют необычные локации, связанные с контекстом города. Например, торговая баржа, локомотивное депо, опустевший торговый центр, трамваи, катера. В этом году фестиваль проходит в 4-й раз, и по традиции это делается в 2 этапа. С 31 июля по 2 августа и с 7 по 9 августа. Специально для фестиваля ведущие российские режиссеры создают спектакли в самых разных направлениях. От постановок по мотивам русской классики до иммерсивных инсталляций и экспериментальных работ. Каждое событие фестиваля «Специфик» предлагает уникальный авторский взгляд на современный театр и выбранную городскую локацию. Спешите в сеть интернет, чтобы изучить подробную программу, и приятного времяпрепровождения. Ну и для детей в эту субботу есть очень интересные активности. Все дело в том, что 2 августа в России активно отмечается праздник «День железнодорожника». И вот накануне, днем ранее, 1 августа, в связи с этим состоится шахматный турнир. Он приурочен к этому празднику. Итак, на площади у фонтана, на улице Октябрьской революции, соберутся ребята от 8 до 14 лет, чтобы сыграть в шахматы. Регистрация начнется в 8:30, а вот старт турнира в 9:00. Между прочим, есть и мотивация. Там приготовлены призы за первые 3 места. Это от 3 до 7 тысяч рублей. Вход свободный, можно принять участие и сразиться в шахматном турнире, а можно просто прийти и посмотреть, как играют дети. И это, друзья, очень хороший повод провести выходной с семьей. Ну и, конечно, у вас всегда есть хороший повод слушать нашу программу по пятницам в это самое время. Чтобы не пропустить информацию о самых ярких и интересных событиях в городе, которые ждут вас в выходные. До встречи в эфире.
0: Спешите

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 17. Тобольск. Дом губернатора. С 11 апреля по 17 мая по новому стилю 1918 года.
3: В конце марта погода стала по-настоящему весенней. Если и случался мороз, то в 1-2 градуса. Зато солнце припекало с таким весельем, что легко верилось в приближавшееся тепло. Тем обиднее было Алексею вновь оказаться в постели. Началось все с неудачного приземления при прыжке с качелей, после чего внизу живота появился синяк, и, как назло, одновременно разыгрался сильный кашель, приступами своими усиливавший боль, отдававшую в ногу. Императрица сначала была больше испугана простудой сына, но доктор Боткин, встревоженный большим отеком от ушиба, послал за коллегой Деревенко. Тот на всякий случай решил оставаться в губернаторском доме круглосуточно. Вокруг бедра и больной ноги Алексея Ольга с Татьяной положили несколько подушек. Озабоченный Нагорный, как медбрат, преданно бросался выполнять любые распоряжения докторов. А в это время в доме шумела очередная суета. Ездивший в столицу по поручению отрядного комитета солдат, вернувшись, сообщил, что большевистское правительство обещает платить охране царской семьи не по 50 копеек на человека, как при Керенском, а по 3 рубля, и скоро пришлет из Москвы своего комиссара. Еще он привез приказ, по которому Татищев, Долгоруков, Гендрикова и Шнейдер теперь считались арестованными. Их нужно было переселить из Корниловского дома в губернаторский. На митинге солдаты решили, что и Жильяра с Гипсом, несмотря на то, что они иностранцы, нужно тоже считать арестованными. Алексей утром проснулся от стуков молотков. Слуги и солдаты срочно ставили временные деревянные стенки в нескольких комнатах. Но места все равно не хватило, и они отгородили часть лестничной клетки. В дом с шумом внесли вещи новых арестованных. Единственное, что не смогли предусмотреть солдаты, так это непоколебимый характер мистера Гипса, который категорически отказался жить в одной комнате с месье Жильяром. Переубедить настырного англичанина не смог ни отрядный комитет, ни комиссар, ни целый митинг стрелков, возмущенных бесстрашием иностранца. Жильяр от души смеялся в лицах, изображая Алексею полное безразличие бравого англичанина к угрозам солдат. И Сидный Иванович совершенно спокойно снова им говорит: «Господа солдаты, мне нужно отдельное помещение. Двух мнений быть не может. Если вы изволите меня арестовать, вам придется предоставить мне жилье». Они снова начинают кричать, ругаться, размахивают винтовками. Это все равно никакого впечатления на мистера Гипса не производит. Солдаты буквально завыли, когда он невозмутимо добавил: «Разумеется, необходима отдельная комната и для моей прислуги». Тут такое началось, а он с достоинством продолжает: «Женщине нужна отдельная комната. Мы же не можем находиться в одной». «Молодец!» – одобрительно улыбнулся Алексей, стараясь говорить ровнее, чтобы не спровоцировать кашель. И чем все закончилось? Жильяр отвел глаза от бледного, осунувшегося лица цесаревича с кругами вокруг глаз, казавшихся потемневшими и неестественно большими, надеясь, как и все, что Бог помилует наследника, и это не приступ безжалостной гемофилии, а только синяк и простуда. «Он добился своего», — с восхищением покрутил головой учитель.

Его поднималась температура. Показалось, что в комнате холодно, хотя это было вовсе не так. Но даже под одеялом его начинал бить озноб. «Жилик», — Алексей обратился к учителю, используя его кличку, как делал в минуты их дружеской близости. «Принеси мне одеяло». «Я попрошу Нагорного», — сорвался с места месье Жильяр. Больно расстало. Почему ему снова нужно было переносить эти невыносимые страдания? Где было взять силы терпеть приступ, от которого где-то в глубине тела неудержимо набухала живая плоть? Чем провинилась она, измучивающая невинную душу? Жильяр не возвращался. Да и кто мог помочь в такую минуту? Алексей зажал край одеяла зубами, чтобы не закричать, но болезнь нашла другой путь. Накатила неудержимая тошнота, от которой не было спасения. Он едва успел свеситься с кровати, как его вырвало. От резкого поворота живот и ногу схватила острая судорога. И тогда он не выдержал, вложив в крик все отчаяние, с которым боролся с подступавшей болезнью. Ровно через 3 минуты, когда боль немного утихла, он увидел, что у его кровати неожиданно быстро собрались все близкие. Встревоженные родители, сестры, испуганно прижимавшиеся друг к другу, смотревшие на него с сочувствием. Оба врача с саквояжами лекарств и инструментов. Жильяр с гипсом, готовый помочь, чем возможно. Трогательно вздыхающий от бессилия Нагорный. «Тянет», — простонал Алексей, кивнув в сторону ноги, в которой мгновенно затвердели мускулы. «Сейчас, мой мальчик». Императрица метнулась к нему, отвернула в сторону одеяло и начала нежно массировать напряженную ногу. «Холодно». Его снова начал бить озноб. Нагорный, державший пуховое одеяло, быстро накрыл им цесаревича поверх шерстяного. Служанка торопливо вымыла пол. Император поспешил увести из спальни сына лишних людей. Остались только 2 доктора, императрица и матрос. Первые дни приступа тянулись изматывающе медленно. С упорным постоянством через каждые 30 минут сильные судороги сводили все тело цесаревича в течение 2-3 минут. И он кричал, не в силах перенести нестерпимую боль. Нога же продолжала ныть постоянно, без передышек. Алексею, казалось, становилось легче, когда ее держала мама. И она, выбиваясь из сил, почти бессменно днями сидела, нежно поддерживая терявшую подвижность безжизненную ногу сына. Врачи перепробовали все доступные им средства. Но улучшение не наступало. Алексей слабел на глазах. Его мучила тошнота. Он не ел неделю и почти не пил, отчего сильно похудел, тело будто засыхало. Изменился цвет кожи, которая стала светло-серой. Ко 2-й неделе болезни сына императрица почернела от горя. Когда цесаревич ненадолго забывался измученной болезнью, государыня, не раздеваясь, падала на кушетку рядом с кроватью сына, специально принесенную для нее слугами. Иногда государыню сменяли, держали ногу цесаревича Жильяр или гипс, или, казалось, совсем забывший о сне Нагорный. Матроса, сама императрица, уговаривала отдохнуть, но дядька, пошатываясь от усталости, продолжал нести свою вахту, разве что между приступами засыпал прямо на стуле, прислонив голову к стене. Алексей между приступами бесконечно повторял: «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» и слышал, как мама вторит ему другими молитвами. Над его головой на цепочке покачивалась золотая иконка Богородицы. Перед приступом он спешил сжать ее в руке в надежде сократить невыносимую боль. Перетерпев очередную боль, вдруг, как маленький, с мольбой спрашивал у мамы: «Это кончится когда-нибудь? Да? Когда?» А она в ответ целовала его неподвижную ногу. «Господь нас помилует, помилует!» «Я не могу больше. У меня болит спина так лежать. Мне хочется повернуться». «Нельзя, солнышко мое. Потерпи еще немного».
От криков цесаревича день и ночь, звучавших в доме,

0: доме никому нельзя было скрыться. Извечное горе семьи вернулось полной мерой, так не вовремя приплелось сюда, в Сибирь, будто мало было ареста и унижений. Император старался больше времени проводить с дочерьми, которые начали падать духом. Немногочисленная свита, собираясь в обеденном зале, постоянно молилась о здоровье наследника. Часто к ним присоединялись и княжны. В кабинет императора их величество пригласили для разговора врачей. «Что же делать?» — сокрушался доктор Деревенко. «В Тобольске совсем нет лекарств. Аптеки пусты. А тут нужны больничные условия». «Владимир Николаевич», — императрица умоляюще смотрела на врача. «Ну, сделайте же что-нибудь, он так страдает». Не выдержав, она заплакала. «Евгений Сергеевич», — император, обняв жену, обратился к Боткину. «Я все понимаю, но нам больше не на кого надеяться. Только вы вдвоем можете помочь Алексею. Мы не ждем от вас чуда, но хотя бы постарайтесь уменьшить боль». «У меня есть несколько доз морфия. Я привез с собой», — помялся Деревенко, вопросительно посмотрев на императора. Тот переглянулся с императрицей. «Да», — кивнул государь обреченно, — «мы согласны». Первый же укол к радости родителей не просто дал облегчение. Цесаревич смог поспать. Ну и случилось практически чудо. Начала рассасываться гематома в паху. Вконец измотанную императрицу у кровати сына наконец-то сменили другие люди. Хотя боли продолжались, но они становились слабее, реже. Вскоре, впервые за долгое время, Алексей съел кусок отварной рыбы и запил ее киселем. Рассасывание шло тяжело, порой боли усиливались, но температура начала падать. Цесаревич понемногу ел, и доктора с облегчением объявили, что появляется надежда на выздоровление, несмотря на то, что обе ноги пока еще были парализованы. Алексей проснулся почти в полдень, подумав, что во время этой болезни сон, который обычно казался ему пустой тратой времени, сейчас стал желанным, приносящим облегчение. Сидевшая у кровати Ольга, читавшая какую-то толстую книгу, не заметила его пробуждения. Спина неприятно затекла, легкие движения плечами не помогли, как и покачивание головой. Зато его упражнение заметила сестра. «Как ты?» — улыбнулась она, откладывая книгу.
1: «Нормально»,
0: — откашлялся Алексей. «Тебе позвать Нагорного?» «Нет, пока не надо, потом». Ольга, приподняв одеяло, осторожно поправила сбившиеся подушки. «Не больно?» — заботливо спросила она, прикасаясь к ногам. — Терпимо. Я их не чувствую, — вздохнул Алексей. — Расскажи мне, что у нас нового? Эти две недели он не договорил. — Знаешь, я не ожидал, что эта болезнь повторится снова, особенно теперь. Думал, она в прошлом осталась. — Наследник был болен, — печально усмехнулся он. — А ефрейтор Романов мог бы обойтись и без гемофилии. Ольга вздрогнула. Она впервые услышала, чтобы брат четко вслух произносил название его вечно скрываемой от всех болезни. «Впрочем», — прищурился он, — «я уже и не ефрейтор. Эти меня разжаловали». «Что нового?» — вернулась к вопросу брата Ольга, словно не заметив его горьких слов. «Как ты знаешь, теперь у нас в семье живет на 7 человек больше. Часть свиты переселили из Корниловского дома, остальных совсем уволили. Они снимают квартиры в городе, иногда их видим в окна, прогуливаются по нашей улице, чтобы навестить нас. В город больше никого не выпускают, даже иностранцев. Жильяр и Гипс тоже арестованы. Только докторам Боткину и Деревенко можно свободно выходить, потому что они лечат местных. А у солдат что?» «На днях приехал новый комиссар от большевистского правительства. Мы его еще не видели. Говорят, он перед солдатами 2 раза выступал. Полковник Кобылинский сказал папе, что комиссар приехал с отрядом красноармейцев. У него есть специальный телеграфист, который отправляет депеши в Москву. А к нашим стрелкам комиссар подлизывается. Может, мне все же позвать докторов или Нагорного?»
1: «Ты так хочешь уйти?» – обиделся Алексей.
0: «Конечно, нет, но я боюсь, что тебе что-то нужно». «Рассказывай еще». «Да что рассказывать?» — нахмурилась Ольга. «Помнишь, мы когда-то решили, если нужно будет, сожжем вместе все наши письма и дневники».
1: «Неужели сожгли?» — чуть приподнялся Алексей.
0: «Маша и Настя сожгли. И не только дневники, но и открытки с письмами. Мама тоже жгла бумаги. Все боятся, что новый комиссар неожиданно устроит обыск. А ты?»
2: «Самое-самое дорогое сожгла. Я эти слова и так всегда помню».
0: «От любимого?» Алексей вдруг произнес запретное до этого в их разговорах слово.
2: «И от любимого». Голос Ольги стал нежным. «Оль, мне так жаль, что он не написал тебе сюда. Знаешь, я сейчас этому рада. Сначала все время плакала», — поцеловала она у запястья красивую тонкую руку брата. «Но раз он не пишет, может, успел уехать в безопасное место. Там скучает обо мне, сочиняет бесконечные письма и не записывает их, как я. И мечтает нас спасти. И когда-нибудь мы будем вместе, нам больше не нужно будет скрывать свою любовь. У нас будет свадьба, как у всех людей. Нас обвенчают в церкви».
0: «И у вас будут маленькие дети?» — почему-то удивился своей мысли Алексей.
2: «Малюсенькие!» — с улыбкой медленно произнесла Ольга и сделала вид, что качает на руках невидимого ребенка. Потом, посмотрев на свои ладони, не выдержав, заплакала.
0: «Не смей, не плачь», — остановил ее Алексей. «Так должно быть. И я бы любил твоих детей».
2: «Да, знаю», — Ольга вытерла слезы.
0: «Оль, я попробую лечь на бок, а ты помассируй мне немного спину. Лежу все время больно».
2: «Да-да, мой хороший, вот так, аккуратно. Теперь поднимем пижамку», — проговаривая каждое движение, как с маленьким, — заговорила она.
1: «Ты чего?» — удивился Алексей и хмыкнул. «Тоже мне мамочка. Мне скоро 14 лет исполнится. Я уже выше папы. Мне бы только не болеть».
0: К вечеру боли снова усилились. Доктор Деревенко успокаивал императрицу, что так и должно быть. Гематома всегда так рассасывается. Это было слабым утешением, потому что Алексей снова не спал почти всю наступившую ночь. У его постели дежурил месье Жильяр. Помогал ему Нагорный, для которого после переселения из Корниловского дома Свицких и всеобщего уплотнения поставили кровать в комнате цесаревича. Забываясь ненадолго, Алексей, вскрикивая, сразу просыпался.
2: «Жилик, позови маму, мне будет легче. Пусть она придет. Мама!»
0: «Потерпите», — ласково пытался его успокоить учитель. «Ей нужно отдохнуть. Государыня устала очень. Поспит и снова вернется к вам».
2: «Мама, мама, да сколько же можно было терпеть? Сил не осталось за 2 недели боли».
0: «Ваше высочество», — проснувшийся дядька наклонился над его кроватью и своей здоровенной рукой осторожно убрал с лба цесаревича мокрую от липкого пота челку. «Давайте помолимся вместе. Господь нас услышит, помилует. Как же ему нас не пожалеть?» Он налил на руку святой воды из бутылки, побрызгал ею сначала лицо больного, потом и его всего, повторяя: «Господи, помилуй, помоги, Богородица, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, не казни страну твою, не казни наследника ее, не наказывай безгрешного, пронеси мимо него этот крест, защити царского сына, пусть не будет ихняя жертва».
2: «Больно», — заскрипел зубами Алексей.
0: «Я позову Деревенко», — кивнул месье Жильяр Нагорному и быстро ушел. «Помилуй безгрешного», — тот даже не повернулся в ответ на слова учителя, а продолжал молиться и крестить цесаревича. «Не казни, пусть народ от него отрекся, а ты пожалей их всех, дураков. Агнца невинного, за грехи других не наказывай. Прости нас, Боже, как жить будем? Господи, помилуй, Богородица, защити. Нет чуда, которого ты, Господи, не сможешь сделать. Помилуй нас, православных, помилуй наследника».
2: Доктор Деревенко вновь сделал цесаревичу укол, и тот отключился в тяжелом неестественном сне. На кушетку прилег Жильяр, на походной солдатской кровати, причитая, долго устраивался матрос, пока не уснул, свернувшись калачиком. Для крупного дядьки раскладушка была маловата. Болезнь цесаревича измотала не только падающую от усталости императрицу, но и всех арестованных в губернаторском доме людей. Особенно страшными, пугающими для всех были его постоянные крики, неожиданно взрывавшие нестойкий покой тишины и так с трудом засыпавшего дома. Только ближе к концу апреля у Алексея наконец стала нормальная температура, и он начал регулярно есть, спать по ночам. Теперь надежда на его выздоровление всем казалась реальной, и близкие немного успокоились. Вокруг арестованных в отряде охраны в это время кипели страсти. Из страха не угодить новому комиссару отрядный комитет часто собирался на митинги, бесконечно обсуждая, будет ли довольна новая власть их службой, нет ли каких упущений в охране царя, достаточно ли строго его содержат. Потом решили для порядка еще раз обыскать дом. Несколько солдат во главе с прапорщиком в присутствии коменданта полдня обыскивали комнаты, не обращая внимания на возмущение царской семьи и свиты. «Зачем нас постоянно обыскивать?» — возмущался князь Долгоруков. «Вы сами нам запретили прогулки. Ничего нового у нас появиться не может. Хватит над нами издеваться».
0: «Василий Александрович», — умоляюще шептал ему на ухо сосед по комнате генерал Татищев, — «прошу вас, не нужно обострять. Пусть смотрят. Ничего опасного у нас нет».
2: «Они совсем обнаглели». Князь готов был с кулаками броситься на юного прапорщика с ухмылкой, перелистывающего тетради и книги на его столе.
0: «Прошу», — умоляюще складывал руки Татищев, — «подумайте об их величествах».
2: «Илья Леонидович, генерал русской армии, слуга его императорского величества», — ледяным тоном продолжал Долгоруков. «Это ли не бесчестие?» — кивнул он в сторону солдат, теперь перерывающих шкаф с одеждой. «Застрелиться, может быть, и проще». Покраснев, генерал отвернулся к окну. «Прекратите разговоры», — не выдержал комендант, сегодня утром снова усмирявший выдумками и хитростями солдатский комитет, который был готов, если прикажет новый комиссар, отправить царскую семью в каторжную тюрьму. И только сейчас не хватало, чтобы солдаты, согласившиеся на обычный обыск, вспыхнули и снова собрали митинг. Кто знает, чем он мог бы закончиться. «Полковник Кобылинский», — не унимался князь с презрительной ухмылкой, глядя на коменданта, — «гвардеец, офицер лейб-гвардии Преображенского полка, обыскивает двух генералов».
3: «Замолчь!» —
2: вдруг лопнуло терпение у одного из солдат. «Офицерня поганая!» — приступил он к Долгорукову вплотную, почесав свою щетину прикладом. «Мало в окопах нас травили, гнида холеная, потерпи, гад, не заржавеет, скоро в расход пойдешь». Приклад медленно проплыл под самым носом князя. Мистер Гибс аккуратно разложил на столике перед кроватью цесаревича цветные карандаши, которые он предварительно привел в порядок точилкой. Разноцветные острые носики их красиво выстроились в ровную шеренгу. Рядом пристроился совершенно новый толстый альбом для рисования с белоснежной плотной бумагой. Дождавшись, пока Алексей выпьет чай, а Нагорный, весь завтрак терпеливо державший поднос с посудой на краю кровати, унесет посуду, англичанин тихо откашлялся. «Ваше Высочество, вы вчера пожелали рисовать. Я позволил себе все для этого приготовить». Цесаревич, покосившись на ровный ряд карандашей, усмехнулся. «Они такие красивые, что их жаль трогать». «Пожалуйста». Сидный Иванович, довольный похвалой, слегка поклонился и подал альбом, замешкавшись от того, что заранее не подумал, как больной сможет рисовать лежа. Но Алексей быстро решил проблему. Отодвинувшись от края кровати, он положил альбом рядом с собой, с усилием перевернулся на бок и попросил: «Давайте карандаши. Все». На белом листе линии быстро сложились в очертания шхуны, которую снизу охватили синие полоски волн. Когда на мачтах цесаревич нарисовал паруса, мистер Гибс мечтательно вздохнул. «Яхта!» «Я бы нарисовал Ливадию», — облизнул губы Алексей, — «но помню ее, как в тумане. Девушку в столовой, наверное, не смогу. Людей рисовать трудно. А дворец забываю. Только море ясно представляю. Можно попробовать, но как его карандашами нарисуешь?»
4: «Краски в постели неудобно», — растерялся Сидный Иванович.
0: «Конечно, лучше буду карандашами рисовать корабли».
4: «Из России в Англию хорошо плыть морем», — вдруг мечтательно сказал Сидный Иванович. «На корабле спокойная, строгая жизнь, вокруг вода, хорошо». Он немного смутился от того, что позволил себе вольность рассказывать о своих чувствах. «Мне тоже нравится в море», — покивал Алексей, продолжая рисовать. Неожиданно без стука открылась дверь, и в комнату вошел император в сопровождении незнакомого человека в матросской форме. Высокого, хорошо сложенного, спортивного, с черными блестящими волосами и белыми ухоженными руками. «Мой сын и его воспитатель», — сказал государь, не представив им незнакомца. Человек, который совсем не походил на матроса, едва заметно кивнул, обвел глазами комнату, мельком остановив взгляд на столике, плотно заставленном лекарствами. Совсем не заинтересовался мистером Гибсом, зато неприлично долго рассматривал цесаревича, его измученное приступом худое бледное лицо. Ничего так и не сказав, он резко вышел из комнаты. Государь последовал за ним. «Новый комиссар, большевик из Москвы, Яковлев», — пожал плечами Сидный Иванович. «Ходит, смотрит. Комендант говорит, что пока никаких распоряжений не давал».
5: Продолжение следует.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Дивееве проходит 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». В Серафимо-Дивеевском монастыре состоятся торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 200-летию обители. Подробнее об этих событиях. В селе Дивеево Нижегородской области, где располагается Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, проходит 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». Открытие форума состоялось 28 июля. Его проведение приурочено к отмечаемому 1 августа Дню памяти преподобного Серафима Саровского. Организаторами выступают Нижегородская епархия в соработничестве с Министерством молодежной политики Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Как отмечают организаторы форума, его целью является объединение и духовно-нравственное обогащение молодежи, обмен опытом и развитие молодежных и добровольческих организаций Нижегородской области и регионов, входящих в состав ПФО и других федеральных округов России. Общая тематика мероприятия – молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира, патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность. С места события корреспондент «Радио Образ» Виктория Скачкова.
1: Более 400 участников, 56 епархий. В эти дни в Дивеево приехало православное будущее России. 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» в 2026 году посвящен теме «Молодежь в русском мире». В палаточном городке форума, где мы сейчас находимся, все время что-то происходит. Спортивные соревнования, творческие занятия. Центр дня по традиции встреча со спикерами. В гостях у ребят уже успели побывать министр молодежной политики Светлана Ануфриева, известный артист Борис Галкин, протоиерей Артемий Владимиров и многие другие известные личности. Смысловым центром форума, конечно же, стала встреча форумчан с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. На этой встрече молодые люди задавали вопросы, разговор получился очень искренним. И мы предлагаем вам фрагмент этой беседы.
2: Меня зовут Глеб, я из Оренбургской епархии. И меня интересует такой вопрос, касающийся больше практических аспектов реализации проектов молодежными организациями в епархии. Какими критериями оценивается их эффективность?
3: Знаете, у нас даже нет такой темы критерии оценки, наверное. Мы создаем какие-то общественные пространства, где увлекаем вас, молодежь. И всякого сомнения, это самая фундаментальная тема, это тема служения. Мы вовлекаемся в совместные мероприятия, программы, в нашу деятельность, общение на университетах и по сохранению семьи. Противоборство, деятельность. Это вместе вот нас как-то, нас дело с вами объединяет. Это очень важно.
1: Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева поделилась с нами своими впечатлениями о форуме «Радость моя».
4: Мы, во-первых, очень гордимся, что у нас появилась такая площадка. Ее можно назвать уникальной для всей страны, потому что таких форумов православной молодежи, наверное, по пальцам можно пересчитать одной руки. И наша площадка, она с каждым годом крепнет и развивается. Вот в этом году 44 региона приехали для того, чтобы поучаствовать в нашем форуме. И что самое важное, что второй год мы проводим здесь гражданство, грантовую площадку от Росмолодежи. Это значит, что можно получить поддержку на собственные инициативы. Значит, таких инициатив станет все больше и больше, и у нашей молодежи будет возможность проявлять деятельный патриотизм, когда мы не только говорим о том, что мы любим нашу страну, но и делать ее лучше конкретными делами. А вот я приезжаю каждый год. Конечно, я уже не назовусь, наверное, в полной мере молодежью, но общаюсь каждый год с ребятами-участниками, всегда слушаю их впечатления, и впечатления у ребят всегда максимально положительные. Найти единомышленников, побыть вот действительно на святой земле. Это отличная для нашей молодежи возможность.
1: Участники форума «Радость моя» поделились с нами своими впечатлениями. А что вы сейчас делаете?
5: Мы рисуем герб своего города Борисоглебска, Воронежской области. Мне очень нравится, потому что что-то новое и необычное. Что не посещали, например, у нас в области, есть у вас.
6: Мне тоже очень нравится. Я, бываю в Дивеево и иногда попадала на праздники. Мне всегда было интересно, что тут происходит. И вот меня пригласили, и мне очень все нравится.
1: Вы первый раз участвуете в этом форуме?
7: Нет, четвертый.
1: И какие у вас впечатления?
7: Положительные, как всегда. Но для меня это не в новинку, поэтому как все привычное, но все равно интересно. И спикеры интересны, и участие в детских торжествах как волонтерам. Интересно помогает богослужению, вместе в компании находиться.
1: Как вы считаете, нужны такие форумы современной молодежи?
7: Да, они очень интересны и полезны для молодежи.
1: На следующий год приедете?
7: планирую.
1: Вы из какого города?
8: Тамбова.
1: Что нравится?
8: Атмосфера. Невероятная атмосфера. Конечно же, выход в монастырь, экскурсия, наши посиделки, обязательно вечерние правила, когда мы все вместе в шатре собираемся на молитву.
1: То, что вы живете в палатках все вместе, разные регионы. Насколько для вас это интересно?
8: Очень интересно, когда вы собираетесь вечером и начинаете обсуждать там, у кого как устроено в разных епархиях, в разных городах, замечаете отличия, подмечаете сходства. В общем, обмениваетесь опытом. Сколько нас человек в палатке?
9: Почти 30.
8: Очень интересно, в общем. Да, все друг другу как-то стараются помочь, но нам всем очень весело.
1: Впереди участников молодежного форума «Радость моя» ждет самое главное, если можно так сказать, послушание. Волонтерская работа в день преподобного Серафима Саровского.
0: 1 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре состоятся торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей и прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых. Также в этом году отмечается 200-летие основания этой обители. 22 декабря 1826 года состоялась закладка мельницы на месте, указанном преподобному Серафиму Царицей Небесной. В рамках торжеств пройдут мероприятия, посвященные этим датам. Так, 31 июля в 16 часов в Троицком соборе обители начнется малая вечерня с акафистом преподобному Серафиму Саровскому и всеночное бдение. 1 августа в 9 часов утра будет совершена праздничная божественная литургия. Она состоится под открытым небом на площади перед Преображенским собором монастыря у раки с честными мощами преподобного Серафима Саровского. По сложившейся традиции, перед началом этого богослужения святыню перенесут из Троицкого собора. Ежегодно в дни серафимовских торжеств в Дивееве собираются архиереи, духовенство и паломники из нашей страны и из-за рубежа. Для паломников, прибывающих на торжества с 28 июля по 2 августа, традиционно работает палаточный городок, расположенный около монастыря. Его совместно организовали Нижегородская епархия и правительство Нижегородской области. Городок рассчитан на 4000 человек. В отдельных палатках обустроены часовни, медпункт, столовые. Для гостей работают полевые кухни, общественные туалеты, душевые кабины, камеры хранения, а также пункты для зарядки сотовых телефонов. Безопасность обеспечивают сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии. Добавим, что в период с 31 июля по 1 августа в селе Дивеево для удобства паломников и гостей торжеств, посвященных празднованию Дня памяти преподобного Серафима Саровского, организовано движение бесплатного автобуса. Он следует по круговому маршруту. Автомобильная парковка, улица Марагина, 16, центральный вход в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, улица Октябрьская, 14, и снова возвращается на автомобильную парковку. Время работы сегодня, 31 июля, с 8 часов утра до 8 вечера, 1 августа с 8 утра до 16 часов, интервал движения 30 минут. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 20 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 74%, ветер северо-западный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Взгляд патриарха. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на каждый день года. Богоустановленный закон. Богоустановленный нравственный закон регулирует внутреннюю жизнь человека. Следуя его нормам, мы выстраиваем свою жизнь в соответствии с Божьим замыслом, обретая внутренний покой и радость. Закон учит нас тому, как мы должны поступать, чтобы не разрушать целостность своей жизни, не вносить дисгармонию во взаимоотношения духовного и телесного начала. Если человек в своей личной, семейной, общественной, профессиональной жизни и любой другой деятельности этот закон соблюдает, то он идет верным путем, развивая и совершенствуя самого себя. Нарушая законы физического бытия и нанося ущерб организму, мы испытываем боль. То же происходит и в случае, когда мы нарушаем нравственный закон. Нам делается больно, и мы страдаем. Иначе говоря, когда мы поступаем против нравственного закона, то обрекаем себя на страдания, ибо разрушаем внутреннюю гармонию, которой Бог благословил человеческую природу. Слово пастыря.
0: Вы слушаете «Радио Образ».

0: Северная Фиваида. Православные монастыри русского севера.
1: Горицкий Воскресенский женский монастырь сегодня.
0: На берегу Шексны, вдали от шума, средь деревьев, трав и тишины, стоит монументально и угрюмо веков величие, постройка старины.
2: После революции 1917 года Горицкий Воскресенский женский монастырь преобразовали в сельхозартель под названием «Колос». Но насельницы продолжали здесь совершать молебны и работали вплоть до самого его закрытия в середине 30-х годов. Настоятельницу обители, игуменью Зосиму, впоследствии расстреляли. Отдельные монахи были погублены позже, некоторых утопили в Шексне, некоторых расстреляли, остальные погибли в якутских лагерях. В послевоенные годы под сводами монастыря располагался дом инвалидов. В последующие годы здесь размещались сельский дом культуры, тракторная мастерская и совхозная контора. 30 августа 1960 года комплекс построек монастыря поставлен под государственную охрану как объект культурного наследия союзного значения. Приходская жизнь монастыря начала возрождаться с конца 20-го столетия. В 1990-х годах было начато восстановление сельской Веденской церкви, позже переданной монастырю. Первое богослужение после длительного перерыва состоялось в 1993 году. 6 октября 1999 года монастырь был официально признан действующим. В монастыре постоянно живут от 10 до 20 насельниц. Монастырь посещают паломники и туристы, число которых увеличивается летом, когда открываются туристические водные маршруты. И сегодня это самый известный женский монастырь, сохранившийся в Вологодской области как архитектурный ансамбль XVI-XIX веков. Белоснежные стены старинной церковной обители отражаются в зеркальной глади голубых вод реки Шексна. К историческим строениям конца XIX – начала XX века относятся монашеские корпуса и старинная монастырская ограда. Горицкий монастырь защищает прочная стена, сложенная из камня. По четырем сторонам ее украшают угловые башни. Монастырскую ограду почти не тронуло время, она неплохо сохранилась, имеются лишь небольшие повреждения со стороны реки. Центральный вход, выходящий на речной берег, называется «Святые ворота», украшенный многообразными декоративными деталями. Вместе с Никольской церковью и палатой привратника они представляют целостный архитектурный ансамбль. Это памятник русского зодчества второй половины XVII века. Гордость жителей Вологодской области. Выполненные из фактурного кирпича кокошники, круглое завершение наружной части стены, наличники, квадратные углубления в стене, где помещается изразец, очень живописны и свидетельствуют о таланте зодчих, работавших на строительстве храма. Архитектурный комплекс «Святых ворот» был отреставрирован в 50-е годы 20-го столетия. Возле Воскресенской церкви возвышается трехпрестольный Троицкий собор. Место, на котором воздвигли собор, выбрано не случайно. Здесь погребены основательница монастыря княгиня Ефросиния Старицкая и ее помощница монахиня Иулиания в иночестве Александра. Ранее на этом месте была возведена деревянная часовня. Собор выстроен в стиле русского классицизма с барабаном, освещающим интерьер церкви, и характерными портиками. Наверху возвышается большой колокол. Восстановили и отреставрировали церковь в 2016 году, но службы до сих пор в нем не проводят, поскольку реставрационные работы были выполнены некачественно. В восточной части монастыря стоит двухэтажная церковь святого Покрова Пресвятой Владычицы Богородицы, возведенная в начале XIX века на средства княжны Хованской, несчастной пленницы монастыря, принявшей в схиме имя Параскева. С начала 21-го столетия Покровская церковь становится главным храмом Горицкой обители. За монастырскими стенами на небольшом возвышении стоит Введенская церковь, построенная для сельских жителей в 1812 году. К ней примыкает небольшая колокольня и дом-причта. За церковью когда-то было кладбище, но при строительстве водохранилища его затопили. Неподалеку, у самой кромки воды, расположена маленькая часовня Иоанна Предтечи, возведенная в начале 20-го столетия. Рядом располагалась монастырская пристань, но она не выдержала испытания временем и разрушилась. К монастырю проложен водопровод. Чистый родник был обнаружен в XIX веке недалеко от обители, в поле. До этого монахини носили речную воду. Наряду с древними постройками на монастырской территории есть и здания, возведенные в начале 20 века. За пределами обители расположились хозяйственные постройки, кладовые, ледники, скотный двор. Единого архитектурного ансамбля женской монашеской обители до сих пор еще не просматривается, поскольку на территории и за пределами монастыря проходят реставрационные работы. Сегодня женская монашеская община живет своей жизнью. Сестры постоянно трудятся. Обрабатывают гектар огородной земли, работают на сенокосном угодье, разводят кур, изготавливают сыр, масло, занимаются рукоделием, реставрацией старинных икон, ухаживают за престарелыми и больными людьми. Главные святыни монастыря – Владимирская икона Божией Матери, а также плащаница, предназначенная Константинопольской церкви и подаренная монахиням Александром I, ковчеги с частицами мощей Киево-Печерских святых, преподобных Феодосия Тотемского и Александра Свирского, почитаемые святыни блаженной Матрёны Московской.

0: В эфире «Радио Образ». Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на «Радио Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня я продолжаю делиться с вами простыми и незаменимыми в пост рецептами приготовления интересных постных блюд. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из томатов. Все православные очень их любят. О пользе томатов можно говорить много. Напомню вам сегодня, что томаты, благодаря своему составу, позволяют укрепить сердечную мышцу, так как содержат достаточное количество кальция, повысить иммунитет за счет повышенного содержания витаминов, активировать процесс выработки желудочного сока, в результате чего улучшается пищеварение, снизить риск возникновения анемии, так как томаты содержат железо, необходимые для процесса кроветворения, и нормализовать показатели артериального давления, очистить стенки сосудов от холестерина и очистить печень от токсинов и других вредных веществ. Также ежедневное употребление томатов в различном виде и небольшом количестве позволит поддержать слух и зрение, так как помидоры содержат все необходимые для работы данных систем микроэлементы и витамины. Вот какие полезные томаты. И сегодня, мои дорогие, мы будем готовить помидоры на сковороде с чесноком жареные. Легкая и быстрая в приготовлении овощная закуска. Жареные помидоры с чесноком – очень простое в приготовлении и по составу, но в то же время вкусное блюдо, которое может выступить не только легким перекусом, но и отличным вариантом для завтрака или ужина, гарниром или дополнением к гарниру. Ингредиенты, которые нам понадобятся. Помидоры – 2 штуки. Чеснок – 2 зубчика. Растительное масло – 1 столовая ложка. Соль по вкусу, перец черный молотый по вкусу, зелень по вкусу. Время приготовления 15 минут. Итак, мы с вами начинаем. Приготовим ингредиенты по списку. Помидоры для такого блюда нужны плотные и мясистые, чтобы при жарке они не превратились в томатное пюре. Жарить помидоры с чесноком можно не только на растительном масле, но и, как более полезный вариант, на оливковом. Помидоры моем, даем воде стечь или просушиваем бумажными полотенцами. Нарезаем томаты на кружочки толщиной около 1 см. На сковороду наливаем растительное масло. Хорошо разогреваем его, выкладываем на разогретое масло кружочки помидоров. Убавляем огонь до среднего. Жарим помидоры с одной стороны около 2 минут, не накрывая сковороду крышкой. В противном случае помидоры пустят сок и получится томатная паста. Пока помидор жарится, приготовим чеснок. Зубчики чеснока очищаем от пленочек и нарезаем их тонкими пластинками, слайсами. Чеснок придаст этому блюду аппетитный аромат и пикантный вкус. Кружочки помидоров аккуратно переворачиваем лопаткой на сковороде. Они должны немного зарумяниться с обеих сторон. Добавляем приготовленный чеснок, соль и черный молотый перец по вкусу. Держим овощи на огне еще 3-4 минуты. На пару минут сковороду можно прикрыть крышкой, чтобы чеснок пустил сок и сделал масло более ароматным. Но крышку на сковороде долго не держим, чтобы помидоры не начали расползаться. Аккуратно смещаем на сковороде помидоры с чесноком, чтобы помидоры впитали в себя ароматное масло. Выключаем огонь, снимаем помидоры с чесноком со сковороды, выкладываем на тарелку, сверху блюдо посыпаем мелко рубленной свежей зеленью. По желанию к этому блюду можно подать какой-либо соус по вкусу или постный майонез и свежий хлеб. Такое блюдо вкусно как в горячем, так и в холодном виде, но, конечно, более ароматны помидоры с чесноком, когда они теплые. Все очень просто и полезно. Поститесь на здоровье и со вкусом. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постно.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Ее голос называют хрустальным, а его диапазон охватывает не менее 4 октав. Будущая певица Марина Капура родилась 15 октября 1961 года в Ленинграде. Музыкальные наклонности у девочки обнаружились очень рано. Достаточно сказать, что уже в 6 лет она была настоящей поклонницей группы «Битлз». Вскоре родители привели дочь в Ленинградский дворец пионеров имени Жданова, и Марину взяли в его вокальную студию. Она считалась едва ли не лучшей в северной столице, поскольку с детьми в ней занимались преподаватели Ленинградской консерватории. Родители стремились воспитывать дочь, смотрящую на жизнь с позитивной точки зрения и не теряющей силы духа, а также целеустремленности. Много позже Марина рассказывала, что по материнской линии, а это дворянский род Воронцовых, ее бабушки и дедушки пережили все репрессии и революции, и помогало им в этом именно правильное воспитание. Кроме того, по отцовской линии в роду у певицы были священники –

1994 году Марина Капура, к тому времени уже заслуженная артистка России, написала гимн «Игр доброй воли». Сама же его и исполнила.

В 2016 году Капура записала англоязычный альбом «Matinee». Его продюсером стал композитор из Британии Дэвид Кортни. Это в мире эстрадной музыки серьезная величина. Он работал с Тиной Тернер, Эриком Клэптоном, Полом Маккартни. Кортни говорил позже, что Марина не просто обладательница уникального голоса и что она способна легко выйти на европейский музыкальный рынок. Композитор заявил, что Капура вдохнула в его песни новую жизнь. Сейчас Марина Капура не частый гость на телеэкранах, но она продолжает активно заниматься музыкой, дает концерты. В одном недавнем интервью певица говорила, что ее часто приглашают на официальные мероприятия, а график выступлений расписан на 3 месяца вперед. Занимается певица и благотворительностью. В 2018 году Марина Капура приняла участие в концерте в поддержку строительства храма Давида Псалмопевца, а он, как известно, покровитель творческих людей.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни с Николаем Александровичем Мотовиловым.
1: Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит. Евангелие от Иоанна.

0: Послесловие Сергея Нилуса к изданию 1903 года.
1: На этом месте заканчивается мотовиловская рукопись. Глубину значения этого акта торжества православия не моему перу стать выяснять и подчеркивать. Да он и не требует свидетельства о себе, ибо сам о себе свидетельствует с такой несокрушимой силой, что его значение не умолить суесловием мира сего. Но если бы кто мог видеть, в каком виде достались мне бумаги Мотовилова, хранившие в своих тайниках это драгоценное свидетельство богоугодного жития святого старца. Пыль, галочи и голубиные перья, птичий помет, обрывки совсем неинтересных счетов, бухгалтерские, сельскохозяйственные выписки, копии спрошений, письма сторонних лиц, все в одной куче, вперемешку одно с другим, и всего весу 4 пуда 25 фунтов. Все бумаги ветхие, исписанные беглым и до такой степени неразборчивым почерком, что я просто в ужас пришел, где тут разобраться. Разбирая этот хаос, натыкаясь на всевозможные препятствия, особенно почерк был для меня камнем преткновения, я помню, чуть не поддался отчаянию. А тут среди всей этой макулатуры нет-нет и блеснет искоркой во тьме с трудом разобранная фраза. «Батюшка, отец Серафим, говорил мне». Что говорил? Что скрывают в себе эти неразгаданные иероглифы? Я приходил в отчаяние. Помню, под вечер целого дня упорного и бесплодного труда я не вытерпел и взмолился. «Батюшка Серафим, неужели же для того ты дал мне возможность получить рукописи твоего служки из такой дали, как Дивеев, чтобы неразобранными возвратить их забвению?» От души должно быть было мое восклицание. Наутро, взявшись за разбор бумаг, я сразу же нашел эту рукопись и тут же получил способность разбирать мотовиловский почерк. Нетрудно представить себе мою радость и как знаменательными мне показались слова этой рукописи. «А я мню», — отвечал мне отец Серафим, — «что Господь поможет вам навсегда удержать это в памяти, ибо иначе благость его не преклонилась бы так мгновенно к смиренному молению моему и не предварила бы так скоро послушать убогого Серафима, тем более что и не для вас одних дано вам разуметь это, а через вас для целого мира». 70 долгих лет лежало это сокровище под спудом на чердаках среди разного забытого хлама. Надо же было ему попасть в печать, да еще когда, перед самым прославлением святых мощей того, кого православная церковь начинает просить: «Преподобне Отче Серафиме, моли Бога о нас». 19 мая 1903 года.

0: Письмо Николая Александровича Мотовилова императору Николаю I.
1: На письме резолюция Николая I. Собственную его величество рукою написано карандашом. 15 марта 1854 года. Ежели он, как верноподданный, не забыл своей присяги, то должен исполнить мое приказание и донести на бумаге, что мне сказать имеет. Тогда решу, стоит ли мне его призвать или нет. Николай. Всеавгустейший монарх, всемилостивейший государь, вследствие верноподданнического желания моего иметь счастье всенижайше лично доложить вашему императорскому величеству о словах пророчественных великого старца Серафима, господин министр высочайшего двора вашего, граф Владимир Федорович Адлерберг, поручил мне отнестись графу Алексею Феодоровичу Орлову, доверенное лицо императора Николая I, впоследствии шеф жандармов и начальник третьего отделения в 1844-1856 году. А им передано мне, чтобы я, немало не стесняясь никаким опасением, все, что знаю по сему предмету, изложил на бумаге во всем пространстве и полной сущности оного в словах, сколь можно более коротких, и если могу, то не искал бы счастья лично, всеподданнейше докладывать о том вашему императорскому величеству. Вот смысл того, в каком виде передана мне высочайшая воля ваша, всемилостивейший великий государь-император. Но как сообразить пространство с краткостью, безопасную нестеснительность устного всеподданнейшего доклада с неизбежной осторожностью изложения тех же мыслей на бумаге? И, наконец, что думать о предложении не искать возможности хотя бы на одно мгновение насладиться столько желанным для каждого верноподданного вашего и превожделенным счастьем видеть пресветлое лицо высочайшей особы вашего императорского величества? Когда великодушная доступность ваша, всеавгустейший монарх, столь велика, что не скрывает вас и от самого последнего из ваших верноподданных. Мне говорят, что смутность современного положения нашего Отечества невольно делается главнейшей причиной того, что едва ли можно будет мне удостоиться величайшего для меня счастья лично видеть вас от всего сердца моего нелицемерно любимый мною монарх. Но неужели 2-3, а много 4 минуты достаточно, быть может, на высокомонаршее благосклонное выслушание слов великого старца Серафима, слов, едва ли только лишь не в современном состоянии Отечества нашего и долженствующих быть приведенными в известность вашему императорскому величеству, так много отнимет времени от великих забот ваших о непоколебимости державы вашей, и каким образом слова великого старца могут быть помехою счастью русской земли, когда они от него-то лишь, ибо высочайшей особы вашей, без коей и счастья на земле русской быть не может, и относятся только. Да и было ли когда-нибудь на бумаге, излагавшееся мною, доведено до всеавгустейшего сведения вашего хотя бы одно слово правды моей, без того, чтобы оно не было или превратно истолковано, или и вовсе предано совершенному умолчанию, в чаянии, что я никогда и никак не сподоблю счастья лично видеть вас, государь, и обо всем всеподданнейше доложить вам по сущей справедливости. И не извольте подумать, что я дерзаю так всеподданнейше изъясниться, не имея на то никакого основания. Нет, ваше императорское величество, никто более моего не имеет права неоспоримого на таковый образ мышления, хотя и весьма для меня неотрадный, но тем не менее неотвратно вынужденный из меня неизбежностью. Чтоб доказать настоящие слова мои, мне следовало бы только, хотя в кратких очертаниях, да рассказать постепенно все обстоятельства жизни моей, послужившие как основными и сопутствующими, так и завершающими побудительными причинами к тому. Но чтобы действительно не употребить во зло благомилостивейшее и высочайшее внимание ваше, осмелюсь только привести один пример. Вашему императорскому величеству, вероятно, известно дело о двух дивеевских женских общинах. Сущность того дела, официально изложенная, имеется в Святейшем Правительствующем Синоде. Дело это началось по моей просьбе, Но так ли оно официально представлено, как на самом деле все до него относящееся, было изложено мной на бумаге? А вот самый короткий отчет, мой собственный, об истинной и действительной его сущности. Ярославская помещица, полковница Агафья Семеновна Мельгунова, урожденная Белокопытова, постриженица Киево-Флоровского женского монастыря в монахинях Александра, сподобилась во сне получить от Божией Матери извещение, что не в Киеве должна окончить она жизнь свою, но идти на север Великой России, и там Царица Небесная укажет ей место, где по кончине ее, благоволением Божией Матери, устроится обитель девическая, на которую она с Иверии, Афона и Киево-Печерской лавры низведет свое благословение, равное тем трем святым местам ее небесным благословением. Благословение ее общее для всех сих четырех мест состоит в том, что она по три часа каждодневно обещалась быть сама лично в каждом из сих мест, и ни одного из жителей их не допустит до погибели. Монахиня Александра видела второе явление Божией Матери Нижегородской губернии Ордатовского уезда в селе Дивееве, на том самом месте, где потом великим старцем Серафимом устроена двухпрестольная церковь Рождества Христова и Рождества Пресвятой Богородицы. Старица Божия, после многолетних трудов монашеских около того места проведенных, наконец, за полгода до смерти своей, поселилась с тремя при ней сестрами против сего места, про которое Царица Небесная сказала ей в видении, что оно и есть именно то, которое будет принадлежать великой обители, предреченные ей во Флоровском Киево-Печерском монастыре. И, умирая, дала заповедь иеродиакону Саровской пустыни Серафиму «Попищись о благоустроении духовном, имеющей некогда по предречению Божией Матери основаться той великой обители». После кончины ее на месте ее жительства к тем сестрам, с ней пришедшим и после нее оставшимся, собрались другие, и основалась община, содержавшая устав и молитвенное правило, одинаковое с правилом Саровской пустыни. Между тем иеродиакон, впоследствии иеромонах Серафим, преуспевая в духовных, преуспевая в монашеских подвигах в пустынно-жительстве 17-летнем, где сподобился перенести посты трехдневный и семидневный, двух-, трех-, четырех- и шестинедельный и, наконец, 72-дневный, и после того борьбу с бесами в течение 1001 дня и 1001 ночи и получил совершенную победу над ними, о чем мне самому из уст в уста передал. И после всего того, пятилетним безмолвием в затворе достигши полного, подобно пророку Моисею Боговицу, благодатного внутреннего и внешнего озарения, решился заняться благоустроением помянутой выше общины, бывшей под начальством Ксении Михайловны Миловановой, и желал научить их простоте жизни и легчайшему приобретению благодати Духа Святаго именно тем же способом, коим он из многолетней собственной благодатной опытности научился. Но она его мало стала слушаться, говоря, что уже им дан устав строителем Пахомием, начальником Саровской пустыни, и она не согласна на нововведение, чая, что через соблюдение и прежнего устава того она и сестры ее спасутся. И великий старец Серафим, ища не своих сил, а еже ближнего, оставил их в покое и обратился к прежнему, совершенно отлученному от всякого сообщения с любыми пустынножительству. Но Божия Матерь явилась ему, приказала завести новую и вторую в Дивееве общину в поле возле села того из одних только девиц, с условием, чтобы никогда вдовицы в ней не жили, дала этой общине новый и нигде не бывалый, а ею самой изобретенный и законоположенный устав, сообщенный устно во время явления своего великому старцу Серафиму, и в основании новой обители приказала ему самому из Саровского леса срубить двухпоставную мельницу и к ней пристраивать в порядке ею самой указанном келье. Из прежней же общины взять 8 сестер, поименно ею самой указанных, и к ним лишь тех потом присовокуплять, которых она сама изволит ему указать. А на месте, помянутом выше, где было ее явление второе монахине Александре, устроить в честь Рождества Сына ее, Господа нашего Иисуса Христа и ее собственного, двухпрестольную церковь, в коей диакониссами для прислуживания алтарю избрать из новейшей общины ее девической сестер и самую церковь подчинить ведомству сей девической общины, обещав, что его собственные мощи, равно как и мощи первоначальницы Александры, будут некогда почивать в Нижней Рождества ее церкви. И другие многие, прибавив к тому, о сей второй девической Дивеевской общине предречение, повелела, чтобы место усадьбы этой общины обведено было канавою и валом, сделанным трудами сестер общинских, что все великим старцем Серафимом исполнено. И в Дивееве со времени заведения сей новой мельничную прозванной общины стало существовать две, совершенно отдельные, друг другу немало не подчиненные, хотя и не лишенные, однако же, христианского общения обители. И из сих-то двух общин, по особому явлению Божией Матери, в ночь с 3 сентября ему бывшему, он 4 сентября заповедал мне от лица самой Божией Матери служить его собственной девической общине. И, сложив руки мои с руками двух сестер сей общины, сказал мне: «Как Божия Матерь предала мне из рук в руки общину сию, так и я тебе, по ее же повелению, передаю служение моей сей ее великой обители по смерть твою. Служи же, Царице Небесной, во всю жизнь твою и сохраняй в ней все, как сама Божия Матерь в ней через меня, убогого Серафима, устроить изволила. А в грядущее лето мы на сих трех грядочках поработаем с тобою». Объявив сестрам всем, что Божия Матерь меня назначила им быть питателем во всю жизнь мою, отпустил в Воронеж. По возвращении откуда узнал я по кончине его, что в Дивееве существуют две общины, а в Куликове Тамбовской губернии Темниковского уезда начинается третья, по благословению того же великого старца. И приняв на себя по заповеди его служение его собственной общине мельничной девической Дивеевской, а по моему собственному, не без воли, впрочем, Божией, о чем бы долго было здесь пояснять и двум другим, я писал господину обер-прокурору Святейшего Правительствующего Синода графу Николаю Александровичу Протасову от 14 января 1838 года о существовании трех различных общин, поименованных выше, и о различном в пользу их, отдельном для каждой, пожертвовании земель моих. И, наконец, будучи особенным благодатным исцелением в ночь с 1 на 2 июня 1842 года, дарованным мне от тяжкого ушиба во всем теле и вывихи левой ноги и двух ребер в левом боку, удостоверил, что просьба моя от 1 июня того 1842 года справедлива и угодна Богу, с приказанием послать ее непременно на имя Преосвященного Иоанна, епископа Нижегородского и Арзамасского. Я не только послал ее тогда, а Преосвященный немедленно в Святейший Правительствующий Синод, но и после того, неоднократными просьбами о соблюдении всех моих условий при пожертвовании земельных, положенных мною и клонившихся лишь только к соблюдению заповеди великого старца Серафима и непременно воли самой Божией Матери, через него мне сначала, а потом уже и непосредственно через последнее, третье благодатное наделение объявленные, неоднократно настаивал о возвращении обоим общинам дивеевским их прежней самобытности, а через то о непременном, навсегда непорушенном, через их устроение таковое, воле Божией всесовершенном исполнении, нарушенных несправедливым соединением. И все то не на словах, но на бумаге изъявлял, ссылаясь и на самые законы, в пользу мою говорившие. И делал то не через какое-нибудь низшее и светское место, но через Святейший Правительствующий Синод, и через столько-то великое место, и всех моих вышеупомянутых, благодерзновенных и справедливых настаиваниях, единственно лишь только страхом Божиим и любовью к Божьей Матери из меня вынужденных, старался довести до высочайшего сведения вашего». Но чем же увенчались все таковые многолетние и неотступные хлопоты мои? Условия мои осмеяны, я сам выставлен хлопочущим, не зная о чем. Соединение общин приписано не превратному о существовании их донесению, вынужденному несправедливым о том настоянием одного из членов святейшего правительствующего синода, но высочайшей воле вашего императорского величества, хотя от вас, однако же, всю правоту настоящего положения дел дивеевских двух общин совершенно закрыто разнообразными превратными толкованиями воли великого старца Серафима и клеветами на меня. И через кого же все то сделано? Через святейший правительствующий синод, а клевета на меня взводимая, взведена через сенатора. Как же после всего того, простите такому вопросу моему, ваше императорское величество, я осмелюсь через письменное изложение на бумаге всеподданнейше доводить до высочайшего сведения вашего тайну божественных предречений о вас и России вашей, тогда как и заповедано мне верноподданнически доложить оную лишь только уст и к устам. Если же во мне изволите сомневаться, не изменник ли я какой, и не со злым ли умыслом дерзаю утруждать ваше императорское величество, то осмелюсь нижайше представить всеавгустейшему вниманию вашему, великий государь, какая кровь переливается в жилах моих с отцовской стороны мотовиловской. Предки мои, славянские властители, равные в правах нынешних дворян, удостоились участвовать вместе с гостомыслом в призвании Рюрика, Синеуса и Трувора на княжение землею русскую, что, хотя известно только мне по семейным нашим преданиям, однако никакому сомнению не подлежит. А с Пожарским и Минином были тоже двое мотовиловских, предки мои, при избавлении Москвы и России от поляков и потом при возведении на Всероссийский престол всеавгустейшего дома Романовых. Из них, от Евсевия Семеновича Смирного-Мотовилова, воеводы Иркутского или Тобольского, по прямой линии происходит прадед мой, надворный советник Михаил Семенович Мотовилов, трудившийся вместе с фельдмаршалом Минихом в свержении Берона и открывший в Саровской пустыне тот акт, который нужен был государыне цесаревне Елисавете Петровне при восшествии ее на престол всероссийский, и во все время почти тысячелетнего дворянства своего в государстве российском Мотовиловы, служа стольниками и полковниками, сотниками стрелецких полков и в областных городах, что ныне губернские, ни разу не изменяли ни Богу, ни государю, ни Отечеству, служа и тому, и другому, и третьему, всегда верую и правдую. А с материнской стороны, я осмелюсь, указав на покойного бригадира Николая Алексеевича Дурасова и всех от сестер его происходящих, заключить, что она из одного и того же рода и в доме его, быв воспитана, имела счастье неоднократно пользоваться высоким благоволением и всеавгустейшим вниманием великой бабки вашей, государыни императрицы Екатерины Великой, каковым удостоен был и родитель мой, начавший службу свою при высочайшем дворе ее величества и только по тяжким болезням своим и во всю потом жизнь удручавшим его, принужденный выйти в отставку. Простите безумью моему, ваше императорское величество, если дерзнул помянуть о заслугах предков моих, а если сам ничего дельного не удостоился сделать для вас, великий государь. И еще раз, благомилостивейше, извольте сделать один вопрос, что если бы и всякому из великих сановников, окружающих престол ваш, было положено в жизни хотя половина препятствий, коими меня устраняли от возможности быть полезным вашему императорскому величеству, то могли ли бы они хотя что-нибудь доброе для вас сделать? И если им никто не препятствовал в служении вам, великий государь, то за что же такое меня не только 14 лет сряду не пускали на государственную службу, но даже теперь и во вторичный приезд мой в северную столицу вашу предлагают мне не добиваться личного, всеподданнейшего представления вашему императорскому величеству, тогда как вы сами и от последнего из солдат ваших себя скрывать не изволите. Простите же великодушно, чистосердечному простодушию верноподданнической речи моей, и если можете, то не отриньте, еще раз умоляю ваше императорское величество, моей неотступной просьбы всемилостивейше дозволить мне изустно доложить вам слова великого старца Серафима, сказавшего мне про вас, великий государь, что вы в душе христианин, чего не смеют сказать про себя очень многие. Того Серафима, коему возвещено от Бога, что смерть его будет подобна смерти семи отроков, спавших в Ефесской пещере. А о нем прояснено мне то, что он воскреснет прежде общего всех воскресения из мертвых в царствовании вашего императорского величества, и единственно лишь только для вас, великий государь, о чем всем, в полноте всего и вышеизложенного, изъяснив по сущей справедливости, по долгу православно-христианской верноподданнической совести, что готов и присягую подтвердить, вполне предаю себя всеавгустейшей воле вашего императорского величества. И если всемилостивейше соблаговолите дозволить мне открыть вам тайну, который не преувеличивал цену лишь потому, что единственно вашему, всеавгустейшему суду высокомонаршему желал и желаю всеподданнейше предоставить сделать настоящую и справедливую ей оценку, то буду непрестанно благословлять Господа, положившего вам по сердцу, вовремя благоприятно послушать верноподданническую речь мою о ней. Если же нет, то 22 года терпевший и не открывший ее никому, унесу ее с собою во гроб, с совестью неукоризненную тем, что я скрывал талант, веренный мне от Господа, через великого раба своего Серафима. Вашего императорского величества верноподданнейший раб, титулярный советник, почетный смотритель Корсунского уездного училища, член Нижегородско-Ордатовского тюремного комитета и кандидат в должность симбирского совестного судьи Николай Александров, сын Мотовилов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Верую на «Радиообраз». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
2: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
3: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программы «Верую», в студии Ирина Вдовина. Жизненный путь героя программы «Верую» – это история о том, как традиции веры, переданные через поколения, становятся опорой для личного духовного выбора. Бабушка нашего героя из родовитой семьи священнослужителей. Прадед архимандрит Макарий прошел через притеснение советской эпохи, гонения, потеряв супругу, принял монашеский постриг и незадолго до кончины благословил правнука на пасторское служение. Это благословение стало главным ориентиром на пути будущего священника. Судьбоносными стали и внешние обстоятельства. Паломничество на Афон открыло нашему герою дух неосуждения, мира и любви. Окончив школу в Германии, где он жил с 11 лет, наш герой сделал осознанный выбор вернуться в Россию, отказавшись от немецкого гражданства и жизни в благополучной Европе. Правилом жизни нашего героя стали слова апостола Павла «всегда радоваться и за все благодарить». Герой программы «Верую», настоятель храма в честь преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона, член Нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества, иерей Филипп Измайлов. И наша первая глава «Служение».
2: Служение.
3: Добрый день, дорогой отец Филипп.
4: Здравствуйте.
3: Летопись вашей семьи – это интереснейшее повествование. В вашем роду было немало священнослужителей. Получается, благословение прадеда архимандрита Макария перед его уходом было предопределением вашего жизненного пути. Расскажите немного об этом.
4: Перед отъездом в Германию на постоянное место жительства мы приехали к архимандриту Макарию, моему прадедушке, за благословением. В то время семья не была воцерковлена настолько, чтобы регулярно посещать храм, регулярно молиться. Но мы помнили, какого мы рода, и иногда мама или папа приходили в храм поставить свечку, ну, как и многие в нашей стране. И когда пришли к прадедушке, он не стал нас отговаривать уезжать из страны, а благословил. И, в частности, меня крестом. Такой крест, который использует священник при исповеди чеканной. Такое еще были распространены в то время. И Евангелие подписал, а также икону святителя и чудотворца Николая. И вот с таким вот благословением отправились мы в Германию.
3: Были моменты, когда вы особенно остро ощущали свою связь с прадедом после его ухода, может быть, в какой-то трудный период, или когда вы жили в Германии, вот эту особую связь?
4: Связь в моей жизни с моими родственниками и, в частности, ну, в большей степени, конечно, с прадедушкой ощущалась у меня всегда, потому что поддержка близких – это очень большое дело. Это такой фундамент, опора, когда у тебя есть те люди, которые о тебе помолятся, жить вообще легче.
3: Итак, вы уезжаете в Германию, вам 11 лет, учитесь там в школе и уезжаете из Новосибирска. То есть вы там родились, это ваш родной город, уезжаете в Германию, живете в благополучной Европе, и вот заканчиваете школу в Германии и принимаете решение вернуться в Россию и поступать в духовную семинарию. Вот за эти годы, я так понимаю, произошла та внутренняя духовная работа внутри вас.
4: Это было решение, конечно, не только мое, это было решение семьи, родителей, переехать обратно из Германии в Россию. Я за период жизни в Германии, ну, собственно, как и вся семья, воцерковились. Мы были прихожанами храма святых равноапостольных Константина и Елены при русском кладбище. Там, да, похоронены многие представители нашей вот эмиграции. И гуляешь по кладбищу, там графы, там бароны, князья.
3: Белые офицеры.
4: Белые офицеры, да, да. И читаешь

0: была такая привычка, ну и сейчас реже, но все же я в дневнике своем сделал пространную запись о промысле Божьем в жизни человека.
1: Спасибо за эту историю. Дорогие друзья, сегодня в гостях программы «Веру» клирик Нижегородской епархии Филипп Измайлов, и мы переходим к главе «Терпение».
2: Терпение.
1: Отец Филипп, Елизавета Федоровна, Юрий Всеволодович и святитель Симон жили в разные времена, но их объединяла и вера, и терпение. Как вы думаете, чему особенно важно учиться у этих героев сегодня, у этих святых?
0: Елизавета Федоровна – это тот человек, на которого мы равняемся. Это удивительная святая с очень такой большой, глубокой личностью, которая посвятила себя служению. После смерти мужа особенно она вся дала себя служению близким, основала Марфо-Маринскую обитель, приют для детей в период и русско-японской, и Первой мировой войн. Она основывала госпитали, где сама ухаживала за больными, ее называли как Великая Матушка, ее ждали как солнышко, потому что одно слово ее уже, а люди чувствовали вот эту внутреннюю силу человека, ободряло, укрепляло людей. Я сам удивляюсь, думаешь, вот ты не выспался, там, у тебя сил нет, глаза закрываются, какой-то энергии что-то говорить мало, а человек долгие годы жил так, что спал там по 3, там, максимум 4 часа, а то и меньше, и в таком постоянном режиме хватало силы, откуда бралось все, а Господь подавал, нет, ниоткуда больше.
1: Елизавета Федоровна говорила, надо уметь терпеть, чтобы научиться любить. А вот как вы думаете, вот почему терпение такая трудно научаемая добродетель? Вот всем нам ведь не хватает терпения, но не хватает. И тем не менее, есть люди, вот, которым, может быть, Господом оно свыше дано. Вот просто человек терпелив.
0: Время сейчас непростое, период и время потребления, когда люди хотят получить все сразу и быстро. И терпеть не могут, скорее заказал, и завтра получил уже.
1: Все экспресс, все быстро, экспресс, и доставка, и мессенджеры, все работает молниеносно.
0: Да.
1: Поэтому мы нетерпеливы становимся, мы не можем ждать, нам нужно все и сразу.
0: Конечно. Ну, а терпение – это такая добродетель, которая Господь терпел и нам велел. Человек, который терпит и который постоянен в молитве, в просьбе своей к Богу, в своей духовной жизни. Это как раз такое качество, о котором говорил Серафим Саровский, что отличительная черта святости – постоянство. Вот постоянство как раз очень связано с терпением. И в настоящий век человеку тяжело быть постоянным, хочется чего-то нового, устал от настоящего, хочется сменить обстановку, новых впечатлений, такого настроя, чтобы регулярно молиться, регулярно Бога благодарить, читать Священное Писание, быть постоянным в добром общении с близкими.
1: Это сложно,
0: да, но сложно, но это тоже дар Божий. Если у нас чего-то нет, просите, и дастся вам. Господи, немощен и грешен, прости, помоги, поддержи. Не хватает у меня терпения, никакой собранности у меня нет, рассеян и невнимателен, где-то ленив. Господи, ты видишь мою немощь, поддержи и помоги. И помоги мне, даруй терпение и научи.
1: Отец Филипп, а в вашей жизни есть история, когда за смирение и терпение вы получили награду?
0: Самая большая мне награда в жизни, наверное, это моя жена, супруга, матушка. Я молился и просил Господа, Господи, в целом у меня настроение такое монашеское, настроение.

0: был такой серьезный, но я говорил, что начитался в свое время аскетической литературы. Но в целом, Господи, полагаюсь на Тебя, на Твою волю, и если будет на то воля Твоя, то пошли мне спутницу жизни, которая разделит со мной жизненный путь, с которой я буду счастлив. Ну и Господь услышал молитву и даровал мне добрую спутницу жизни, с которой я счастлив и Богу благодарен.
1: Слава Богу. Об этой истории мы будем говорить чуть позже в главе «Любовь», а наша следующая глава прежде «Милосердие».
2: Милосердие.
1: Отец Филипп, в главе «Милосердие» мы не можем не поговорить о Елизавете Федоровне. Имя Елизаветы Федоровны стало синонимом милосердия. Вот как вы думаете, милосердие, доброта, такая, какая была у Елизаветы Федоровны, это передается и воспитывается с молоком матери?
0: Ну, мы знаем из жития святой Елизаветы Федоровны, что действительно мама ее в детстве брала в больницы, в приюты для детей, сирот, там, где она видела нужду, как бы и испытывала сочувствие к людям. И поэтому с детства была научена этому милосердию и знала людское горе, мимо которого уже впоследствии тоже не могла пройти мимо. А мы знаем такое очень красивое высказывание: кто жалеет людей, тот у райских дверей. Да. И, наверное, вот оно как раз очень такое подходит и к святой преподобно-мученице, с которой мы, конечно, стараемся брать примеры. Я прихожанам всегда говорю, что вот это образ, которому мы должны соответствовать. Если мы прихожане храма святой преподобно-мученицы Елизаветы Федоровны, то мы не имеем права быть грубыми, фамильярно обращаться друг к другу, как-то задеть, ранить. Мы должны беречь личность друг друга и подражать святой преподобно-мученице.
1: Вот еще до трагедии в ее жизни, когда убили ее мужа, великого князя Сергея Александровича, она активно уже участвовала в благотворительности, возглавляла дамский комитет Красного Креста, поддерживала приюты, больницы, училища. В 1892 году основала Елизаветинское благотворительное общество, которое помогало беднейшим матерям и их детям. Причем у Елизаветы Федоровны своих детей ведь не было. У нее были приемные мальчик и девочка, но своих кровных детей у нее не было. Также вот она простила убийцу своего мужа. Вот разум простого человека, обычного, вот у меня отказывается это понимать. Вот как это вот объяснить? Вот твоего любимого, благоверного разорвали на куски, и ты идешь к государю-императору и говоришь: прошу простить убийцу.
0: Тут она, как видимо, подражала самому Господу, который на кресте восклицал: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И здесь она надеялась на раскаяние этого человека. Она же, мы знаем, пришла к нему в темницу и провела несколько часов, беседуя с ним, чтобы сподвигнуть его к покаянию, заботясь о его бессмертной, вечной душе, которая для Господа дороже, чем моря и океаны и все галактики вокруг. И она не с презрением отнеслась: вот этот негодяй и убийца, а она с заботой о его бессмертной душе. Это неимоверный, необычайный подвиг ее души вот по отношению вот к убийце ее мужа.
1: Елизавета Федоровна видела образ Божий даже в самых падших людях. Это ее работа на Хитровке. Вот что значит эта вера в человека сегодня, в эпоху цинизма и разочарования в человеке?
0: Да, это, конечно, подвиг. У святых отцов есть такое высказывание, что большее чудо – это не воскрешение мертвых, а покаяние грешника. И легче воскресить человека, и Господь воскрешал мертвых, а вот сподвигнуть к покаянию он пытался, но это уже дело, которое должен совершить сам человек. Это тот камень, который Господь не может поднять. Это та свободная воля, которая человеку дана, и человек осознает, кается. Это движение души, которое кроме человека никто не сделает.
1: А что мешает? Вот гордыня человеку мешает приблизиться к покаянию, сказать «прости, не прав».
0: Да, конечно, наши страсти, они как каменная стена между нами и Богом возводятся. Ну и, конечно, правильно, гордыня, дьявольская твердыня, она сколько проблем нам доставляет, нашим семьям, и человек не может смириться, чувствует себя оскорбленным, обиженным, что он больше трудится, чем другие, и готов пойти там на конфликт, на разрыв, жалея себя. И тут какое решение? Конечно же, работать над собой, измени себя, и мир вокруг поменяется. Батюшка Серафим об этом, мы знаем, наш любимый, говорил: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Сын учится, 9 класс, поступать. Я переживаю, наверное, больше, чем он. И понимаю, что человек не очень старается. И вот выйти на конфликт, начать ругать. Ты такой-сякой, совсем не понимаешь, не думаешь о будущем, да кем ты там дворником будешь работать. Ну, можно так сказать, а можно, ну, начать действительно молиться и сказать: «Господи, научи меня, вразуми меня, как я могу сам измениться по отношению к, ну, к сыну, чтобы иметь возможность с ним доброго диалога». И просишь, молишься, и сам меняешься в процессе молитвы. И сын тоже меняется, чувствуя перемену в тебе. И складывается уже доброе, доверительное общение, конструктивное, когда он видит сам тоже переживание твое о нем, и ситуация меняется.
1: А в мире, вот, где помощь часто формализуется в фонды, некоммерческие организации, государственные программы, остается ли место для личного, лицом к лицу милосердия, того, что было сутью служения и доброй любви у Елизаветы Федоровны? Вот ваши глаза, что видит ваше сердце, что чувствует?
0: Милосердие сегодня носит, да, конечно, где-то во многом есть и формальный характер, который носит милосердие сегодня. И для избирательной кампании совершаются
1: добрые дела,
0: добрые дела, да, милосердие на показ. Но где-то мы Бога и благодарим и за такое милосердие, если помогают храму. Слава Богу! Елизавета Федоровна бескорыстно совершала милосердие, не думая, что ее оценят высоко. При этом она этого не искала и даже наоборот, скорее скрывала свою добродетель. Сегодня вот в нашей Нижегородской епархии много направления, где милосердие можно проявить также, но только от всей души, конечно. И такие направления у нас есть. Владыка наш, дорогой митрополит Георгий, благословил такую акцию, как «Десница помощи». Да, люди пожилые, одинокие, малоимущие получают ежемесячно продуктовый набор на сумму там 4 500 рублей. И кто же им это приобретает? Есть добрые люди, которые прикреплены за каждым таким человеком, и они это ежемесячно такую помощь осуществляют. У нас есть еще замечательный такой центр семейный, не могу не рассказать о нем, центр «Быть мамой». Там проживают женщины с детьми. Это уникальный такой проект. Не дети отдельно, мамы отдельно, а мамы с детьми. Женщины попали в трудную жизненную ситуацию, финансовые сложности, трудности, или столкнулись с бытовым насилием. Здесь они находят такой кров, приют, поддержку, тепло.
1: Это не в зеленом городе?
0: Это в зеленом городе, да. По адресу Зеленый город 1А. Там у нас
1: рядом с храмом стоит
0: рядом
1: это
0: с храмом
1: здание,
0: святой,
1: да,
0: Александры Федоровны, как раз сестры Елизаветы Федоровны. Да, и помощь там всегда нужна. Можно и продукты привезти, и средства там личной гигиены, и деньгами помочь, там необходимые на зарплаты, на коммунальные платежи, ремонт там сарая, построек и так далее, и так далее.
1: Сегодня мы беседуем в программе «Веру» с настоятелем храма в честь преподобной мученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны, и настоятелем храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона Иереем Филиппом Измайловым. И наступает время поговорить о любви.
2: Любовь.
1: Отец Филипп, вот многие семинаристы находят себе супруг в стенах Нижегородского православного женского духовного училища. И ваша история матушки Анны не исключение. Вы уже начали рассказывать, как вы молились и как вы встретили свою вторую половину, свою спутницу. И слава Богу за все. И у вас уже двое детей, правильно?
0: Четверо детей.
1: Уже четверо? Как быстро летит время. Вы многодетный отец. В общем, идете в повестке со страной, в повестке с нашей русской православной церковью, что счастливая семья – это там, где много детей.
0: Один было бы тяжело, что бы мы с ним делали. Двое – хорошо, то есть у моей сестры я и сестра, а четверо уже интересно. И совсем не соскучишься, и унывать-то некогда.
1: У вас младшему сколько?
0: 5 лет.
1: А старшему?
0: 16.
1: Вот кто сейчас заканчивает школу, да?
0: Да, ну, 9 класс.
1: 9 класс?
0: Закончил, выпустился.
1: То есть пойдет учиться в среднее профессиональное, да,
0: да,
1: училище. Отец Филипп, как вы думаете, вот почему одним так сразу везет в любви, а кто-то всю жизнь ее ждет и, может, даже не дождется? Вот почему так происходит? Плохо молились, плохо просили, или в чем причина?
0: Господь нам дает чашу любви, и важно ее сохранить, не расплескать и подарить тому человеку, который будет твоим спутником на всю жизнь. И поэтому какие-то пробные связи, сойдемся, не сойдемся, и беспорядочные какие-то отношения, они как раз расплескивают этот сосуд любви, и потом порой не хватает нам для близкого человека, с которым мы жили счастливо и долго. Поэтому не зря сказано, что береги честь с молоду, храни этот драгоценный сосуд любви. Почему старались всегда выдать замуж, ну и где-то и пораньше, да, и очень ответственно к этому относились, к чистоте брака, потому что это залог счастья молодых людей. Важно им об этом говорить, доносить. И это как раз вот тоже одна из тем с подростками, старшими школьниками, о чем они не знают и где ищут приключений, а где нужно, наоборот, быть осторожными.
1: Вот в Евангелии Христос говорит: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Вот что, на ваш взгляд, сегодня мешает христианам являть эту узнаваемую любовь, и что может помочь в жизни?
0: Господь дает добрый пример святых, которые эту любовь стяжали, и мы вдохновляемся их примером из жизни. И если это обоюдно, если супруги единое имеют мировоззрение, то и детей воспитывают тоже в правильном русле, вот, и стараются уделять им время, не уделять в первую очередь себе и во всей полноте, а дети сами вырастут, и поиграть с ними в волейбол, тарелку покидать, поиграть в настольные игры, вот от уныния. Вот вам секрет открою. Мы иногда дома танцуем и поем песни. Вот.
1: Как здорово.
0: Да, да. У меня...
1: Вы включаете магнитофон или под телевизор танцуете, или как это происходит?
0: Включаем музыку немножко и танцуем. Дети посещают разные секции танцевальные, и поэтому им это совсем не сложно. Ну, а я вместе с детьми провожу время.
1: Сколько мальчиков, сколько девочек?
0: У нас все пропорционально, чередуется. Мальчик-девочка, мальчик-девочка.
1: Как гармонично. Отец Филипп, тогда вот почему... Вы слышали такую фразу «бей своих, чтобы чужие боялись»? Вот почему иногда именно любящие люди бывают так строги и резки? Это ведь тоже, как говорят, проявление любви? Или наоборот, это уже не любовь?
0: Ну, тут должна быть мера, золотая середина. Нельзя и палку перегнуть. И тут важна мудрость, чтобы не ранить, чтобы ребенок не почувствовал, что его не любят и чрезмерно строги с ним. Тут таких готовых рецептов единых нет, потому что дети все разные. Одни с одними можно где-то более строго, и они это лучше понимают, а другие это воспринимают как большую обиду, с ними нужно иначе, и тут важна вот эта гибкость такая родительская с поддержкой Божией. Господи, даруй мне разума и мудрости, помоги мне именно правильно себя вести в воспитании моих детей. Ну, конечно, все должно исходить из состояния любви. И если мы ругаем, то понятно, что мы ругаем, потому что любим, потому что переживаем за них, хотим, чтобы выросли добрыми. Ну, они часто это как раз и понимают, и ценят, хоть и внешне обижаются.
1: Любовь – это награда?
0: Любовь – это награда, как и молитва – это награда, и покаяние – это награда, и терпение, и всякая добродетель – это такой Божий дар. И то, что мы должны где-то выпрашивать. Конечно, есть люди, у кого природное смирение, природное терпение. Ну, то есть человек таким родился, и у него это легко ему дается. Ну и, соответственно, спросится с него. То есть больше получит награду тот, кто родился гневным и вспыльчивым, но кто преодолел и спросил у Бога как раз противоположную гневу добродетель, смирение.
1: Отец Филипп, заканчивается наша беседа, программа «Веруй». Что бы вы пожелали всем нашим радиослушателям?
0: Пожелать хотел бы проводить больше времени с близкими, с семьей, читать побольше книг, потому что очень помогает от уныния и дает нам примеры преодоления людей сложных жизненных ситуаций. И сравниваешь своей жизнью, и кажется, что твои проблемы не такие уж и сложные и нерешаемые. Есть ряд книг, которые очень нас вдохновляют. И я не представляю жизни без чтения, потому что нужно как-то восстанавливать силы. И чтение для меня – это большой такой источник вдохновления и возобновления ресурса.
1: Может быть, посоветуете тогда одну самую такую сердечную книгу, которая будет вот этим глотком свежего воздуха?
0: Ну, давайте несколько назову. Вот из того, что я прочитал недавно, Гюго «Отверженные». Там человек выбирает постоянно, и причем выбирает между добром и добром. Хорошим и еще лучше, и всегда не в пользу себя. И думаешь, поступил ли бы я так же? И признаешься себе, что ах, вряд ли. И смиряешься, думаешь, Господи, прости меня грешного. Другая книга мне тоже очень отозвалась, «Лавр» Евгения Водолазкина, про путь человека к Богу. Там такой сборный образ многих святых, и очень интересно отображается мысль о времени, его восприятия и трансформации его в вечность, в приближении к Богу. Тоже отозвалась очень моему сердцу. И вот прошлый отпуск прочитал книгу Виктора Франкла «Скажи жизни да». Тоже жизнеутверждающая книга про концлагеря, какие трудности люди переживали, и если у них не было цели, не было направления, куда двигаться, они неизбежно погибали. А если у них была цель завершить написание диссертации, вырастить сына, там, найти родных, то они шли и выживали в каких-то нечеловеческих условиях.
1: Благодарю вас, отец Филипп, и за добрые советы, и за добрые слова, и размышления. Сегодня в программе «Веруем» мы беседовали с настоятелем храма в честь преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона и иереем Филиппом Измайловым. В беседе с Филиппом Измайловым мы прикоснулись к самым важным измерениям христианской жизни – служению, милосердию, терпению, любви и даже к темной стороне души, которую именуют унынием. Мы говорили о служении как о свободном выборе и послушании. Отец Филипп напомнил нам, истинное служение рождается не из обязанности, а из благодарности Богу. Это не бремя, а радость – нести свет другим, даже когда путь труден. Касаясь темы милосердия, мы вспомнили, что это не просто жалость, подаяние. По словам отца Филиппа, милосердие – это мужество видеть страдания и не отворачиваться. Это готовность разделить чужую боль. Оно требует не только рук, готовых трудиться, но и сердца, открытого для сострадания. Особо проникновенно звучали отца Филиппа о любви. Это ежедневный труд – прощать, терпеть, верить в человека даже тогда, когда он сам в себя не верит. Мы увидели, как эта деятельная любовь становится мостом между человеком и Богом. Нить, которая связала все темы нашей беседы – это вера, преображающая жизнь. Отец Филипп убежден, если в основе наших дел лежит любовь к Богу, то и служение становится радостью, милосердие – силой, а уныние отступает перед светом надежды. Благодарим отца Филиппа за эту глубокую и сердечную беседу. Дорогие друзья, слушайте программу «Верую» каждую пятницу в 14:18. Милости Божией и до встречи.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: В эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
3: Слушайте «Радио Образ» в Арзамасе на 104.2 FM.

0: Редакция «Радиообраз» Л. Номер ТУ 52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Антонио Вивальди относится к тем немногим композиторам, которым слава пришла при жизни. Его музыка звучит, его произведения издаются в больших количествах не только в Венеции, но и за пределами Италии. Его знаменитые 12 концертов для одной, двух и четырех скрипок с сопровождением впервые выходят в Амстердаме в 1712 году. Лучшие из концертов данного опуса принадлежат к наиболее часто исполняемым.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Сновидением безобразным скрылся север роковой. Сводом легким и прекрасным светит солнце надо мной. Снова жадными очами свет живительный я пью, и под чистыми лучами край волшебный узнаю. Как не дышит полдень знойный в растворенное окно, в этой храмине спокойной, где все тихо и темно, где живые благовония бродят в сумрачной тени, в сладкий сумрак полусония погрузись и отдохни. Афанасий Фет.

Во второй половине XVIII века известность Гайдна стала распространяться не только в Австрии, но и в Северной Германии, Голландии, Франции, Англии, Испании, Италии. Его композиции исполнялись всюду, и они охотно печатались различными издателями во многих странах. Особенно велика была известность Гайдна во Франции и Англии. Один из австрийских журналов

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: состоялся галоконцерт 15-го фестиваля конкурса православной и патриотической песни «Арзамасские купола». В Серафимо-Дивеевском монастыре пройдут торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 200-летию обители. Подробнее об этих и других событиях. На Соборной площади Арзамаса у Воскресенского кафедрального собора состоялся галоконцерт 15-го международного фестиваля конкурса православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Его организаторами выступили региональное правительство, Нижегородская митрополия, администрация Арзамаса, благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского и управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области. В этом году фестиваль приурочен сразу к нескольким значимым датам и событиям: Дню крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского и году единства народов России. Для участия в конкурсной части фестиваля были приглашены авторы, исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания. На галоконцерте на Соборной площади Арзамаса присутствовали митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий, мэр Арзамаса Александр Щелков, министр культуры региона Наталья Суханова и другие высокие гости. На галоконцерте побывала корреспондент «Радиообраз» Виктория Скачкова. Подробности в ее репортаже.

0: Народная мудрость гласит, арзамасские купола в Дивеево видны. Может, и не видны, но слышны точно. Каждый год в канун дня преподобного Серафима Саровского в Арзамасе подводят итоги международного фестиваля-конкурса православной патриотической песни «Арзамасские купола». Вот немного цифр. Этот фестиваль 15-й. На него пришло 213 заявок из 26 регионов России и Республики Беларусь. В финал вышло 60 творческих коллективов и исполнителей. Гала-концерт состоялся 30 июля на Соборной площади Арзамаса. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий.
1: Песня в жизни народа – это его душа. И замечательно, что сюда, по тени этих благословенных храмов, собираются творческие люди – и композиторы, писатели, актеры, певцы. И пускай свет арзамасских куполов освещает многие-многие души людей, сюда притекающих. И мы сегодня вновь со всей церковью восклицаем: «Русь святая, храни веру православную, ней же тебе утверждение».
0: Далее гостей ждали лучшие номера от победителей и призеров конкурса «Арзамасские купола». Собравшиеся в этот вечер на Соборной площади Арзамаса были рады поделиться своими впечатлениями.
2: Мы из Ленинградской области, город Выборг. Мы вокальная студия «Новые голоса». Впечатления у нас самые наилучшие, ну, тем более, как обладателями гран-при. Нам все очень понравилось. Люди, место. Мы благодарны вообще судьбе, что мы здесь побывали.
3: Сегодня как никогда важно исполнять патриотические песни, потому что быть вместе со своей страной и петь ради своей страны – это очень важно и для нас в том числе.
4: Я приехала в качестве зрителя посмотреть этот прекрасный концерт. Сейчас, ну, я считаю, что очень важно исполнять такие патриотичные песни. Они вызывают уважение к родине и трогают до глубины души.
5: Ушакова Елена, город Саратов. На фестивале я с авторскими песнями. Арзамасская земля – это удивительно гостеприимный край. Очень сердечные люди, очень духовно наполненный фестиваль. И, конечно, самые лучшие впечатления и слова благодарности в адрес тех, кто стоял у истоков, тех, кто сегодня сохраняет этот прекрасный фестиваль «Арзамасские купола». Песня не только строить и жить помогает, песня помогает обрести духовные ориентиры, жизненные ориентиры. И, конечно, то, что этих песен становится больше с каждым днем, это очень хороший показатель.
6: Меня зовут Павел, я живу в Заволжье, Нижегородской области. Приехал сюда в качестве вокалиста, поскольку я вокалист. Подал заявку на выступление на этом фестивале-конкурсе замечательном. Меня отобрали, вот я приехал, занял первое место и теперь участвовал в этом гала-концерте. Сам фестиваль мне очень понравился, понравился Арзамас. Да, здесь сложно вообще переоценить значение патриотической песни. Но это наша душа. В патриотической песне рассказывается о том, почему мы вообще вместе, почему мы любим друг друга, как мы вообще должны жить. Это буквально инструкция к жизни для русского человека.
0: Фестиваль-конкурс «Арзамасские купола» дарит людям новые имена, новые песни, новую радость. Ту самую радость, которой всех нас учил преподобный Серафим.
7: С утра не состоит такая тишина. Лишь соловьи неугомонны от чего-то.
8: 1 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре состоятся торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей и прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых. Также в этом году отмечается 200-летие основания этой обители. 22 декабря 1826 года состоялась закладка мельницы на месте, указанном преподобному Серафиму Царицей Небесной. В рамках торжеств пройдут мероприятия, посвященные этим датам. Так, 31 июля в 16 часов в Троицком соборе обители начнется малая вечерня с акафистом преподобному Серафиму Саровскому и всеночное бдение. 1 августа в 9 часов утра будет совершена праздничная божественная литургия. Она состоится под открытым небом на площади перед Преображенским собором монастыря у раки с честными мощами преподобного Серафима Саровского. По сложившейся традиции, перед началом этого богослужения святыню перенесут из Троицкого собора. Ежегодно в дни серафимовских торжеств в Дивееве собираются архиереи, духовенство и паломники из нашей страны и из-за рубежа. Для паломников, прибывающих на торжества с 28 июля по 2 августа, традиционно работает палаточный городок, расположенный около монастыря. Его совместно организовали Нижегородская епархия и правительство Нижегородской области. части. Городок рассчитан на 4000 человек. В отдельных палатках обустроены часовни, медпункт, столовые. Для гостей работают полевые кухни, общественные туалеты, душевые кабины, камеры хранения, а также пункты для зарядки сотовых телефонов. Безопасность обеспечивают сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии. Добавим, что в период с 31 июля по 1 августа в селе Дивеево для удобства паломников и гостей торжеств, посвященных празднованию Дня памяти преподобного Серафима Саровского, организовано движение бесплатного автобуса. Он следует по круговому маршруту. Автомобильная парковка, улица Марагина, 16, центральный вход в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, улица Октябрьская, 14, и снова возвращается на автомобильную парковку. Время работы сегодня, 31 июля, с 8 часов утра до 8 вечера, 1 августа с 8 утра до 16 часов. Интервал движения 30 минут. И в завершении выпуска еще одна информация. В Нижегородской области предприниматели и самозанятые в августе смогут бесплатно представить свою продукцию на 48 ярмарках «Покупайте Нижегородское» в 25 муниципалитетах. Как отметили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона, такие мероприятия проводятся в регионе ежемесячно, зачастую они приурочены к праздникам и фестивалям. По словам главы министерства Максима Черкасова, ярмарки «Покупайте Нижегородское» – это одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки региональных предпринимателей и самозанятых. Они позволяют бизнесу популяризовать свою продукцию и расширять рынок сбыта. В свою очередь, жители региона на таких ярмарках могут приобрести продукты питания и другие товары напрямую от производителей без дополнительных наценок. С графиком проведения ярмарок можно ознакомиться на сайте Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Добавим, что обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес», который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство», национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 22 градуса, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 62%, ветер северо-западный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Кузьмин.

0: эфире «Радио Образ». Добрая песня на «Радио Образ». Песня.
1: «Все в твоих руках».
0: Автор.
1: Леонид Агутин.
0: Песня «Все в твоих руках» Леонида Агутина и Анжелики Варум является кавер-версией песни, ранее исполненной Агутиным, и не имеет связи с фильмом «Служебный роман», хотя и относится к совместному творчеству двух артистов. Леонид Агутин написал песню «Все в твоих руках» в 1992 году. В оригинале она называется «В твоих руках». Он исполнил ее на фестивале «Песня года 94» и выпустил на одном из своих альбомов. Анжелика Варум записала свою версию песни в 2000-м. Она вышла на альбоме «Служебный роман». Несмотря на то, что песня записана в дуэте, но артисты вместе никогда не исполняли ее на концертах.
1: Исполняет Леонид Агутин и Анжелика Варум.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Радио «Образ».
1: Все образуется.

Дивеевский район Нижегородской области. Он расположен в южной части нашего края и граничит на западе с Воскресенским и Ордатовским районами, на севере с Арзамасским, на востоке с Первомайским районом, а на юге с Республикой Мордовия. Районный центр – село Дивеево. Оно расположено на берегу речки Вичкинзы. Первое упоминание о Дивееве в летописных источниках относится к 1559 году, а легенда о происхождении названия села существует такая. Мордва в этом краю жила раньше родами. Старейшину здешнего рода звали Вичкенц, и жил этот род вдоль той самой речки, на которой сейчас стоят села Дивеево и Череватово. Сюда пришли русские, люди мирные, работящие, из Владимирских земель и поселились по соседству с Мордвой. А речку они назвали по имени старейшины здешнего мордовского рода Вичкинзой. У русских и у Мордвы был в эту пору один общий враг – Казань. Во время набегов на наши края татары опустошали деревни, грабили, убивали, уводили пленных. И когда Иван Грозный отправился воевать против татар, то здешняя Мордва решила ему помочь. Землями в ту пору владел потомок Вичкинза – Дивей. Был он хорошим воином, отважным и верным. За это Иван Грозный сохранил ему в российском государстве княжеский титул и дал во владение всю здешнюю округу. Вот и назвали соседи самое крупное село на Вичкинзе, где жил Дивей – Дивеево. Во второй половине XVIII века Дивеево было небольшим селом с деревянной церковью в честь святителя Николая Чудотворца и архидиакона Стефана. Церковь стояла на пересечении дорог, что вели в Саров, и паломники, которые шли в Саровский монастырь, останавливались на отдых у церкви. Именно здесь решила отдохнуть и основательница Серафима Дивеевского монастыря Агафья Семеновна Мельгунова, которая явилась здесь Божья Матерь. И в 1767 году Агафья начала строительство в Дивееве каменного храма в честь Казанской иконы Божьей Матери. После освящения всех трех пределов храма Агафья решила устроить общину. В 1788 году она получила в дар от помещицы Ждановой землю рядом с храмом и построила три келья с надворными строениями. Все необходимое для жизни, включая пищу, им доставляли из Саровской обители. Незадолго до кончины матушки Александры ее посетили саровские старцы и преподобный Серафим Саровский, которого она попросила позаботиться об общине. Слова из летописи. «Серафимо-Дивеевский монастырь есть необыкновенная обитель как вследствие своего основания, так и духовного роста». Первоосновательницей считается раба Божья схимонахиня Александра, в миру Агафья Семеновна Мельгунова, которая учредила общину не по своей воле, а по воле и указанию самой Царицы Небесной. Старец отец Серафим засвидетельствовал эту истину тысячам народа. В 1861 году община была преобразована в Серафимо-Дивеевский монастырь. Его наставницей стала Елизавета Ушакова в монашестве «Мать Мария». Она возглавляла монастырь больше 40 лет. В XIX веке селом Дивеево владели разные собственники. Среди них Мотовиловы, Толстая, Цицианов, Баташовы, Ждановы, Шахаевы, Закревские. В Дивееве бывали многие знаменитые люди того времени. Был и царь Николай II, и Петр Чаадаев, и Николай Карамзин. Но история Дивеева, святость этой земли, определяется не событиями и именами светскими, а особой ролью Дивеевской обители в жизни всего христианского мира. Дивеево известно как единственный в России и четвертый в мире удел Пресвятой Богородицы. Именно на этой святой земле располагается Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, жемчужина русского православия. На протяжении полутора столетий созидался Дивеевский монастырь. Начинался он с каменной Казанской церкви. Позднее, по благословению преподобного Серафима, к Казанскому храму были пристроены церкви Рождества Христова и Рождества Богородицы. Во второй половине XIX столетия в центре обители был возведен Пятипрестольный Троицкий собор.
В линию с ним на рубеже 19-20 веков поднялась пятиярусная колокольня. По сторонам от Троицкого собора в конце 19 века были построены игуменский корпус с домовым храмом в честь равноапостольной Марии Магдалины и трапезный храм благоверного князя Александра Невского. В начале 20 века за Троицким воздвигнут Преображенский собор. В это время в монастыре было более 1000 сестер. Монастырь представлял собой богатейший архитектурный комплекс. В нем были келья, трапезная, больница, училище, вне ограды, две гостиницы, мельница и водокачка. Святой Серафим предсказал особое значение Дивеевского монастыря, первой в истории женской лавры, и был уверен, что сам он будет находиться после смерти именно в нем. Сегодня в храмах обители почивают в святых мощах ее небесные покровители – преподобный Серафим Саровский, преподобные жены дивеевские Александра, Марфа и Елена, блаженные дивеевские Пелагея, Параскева и Мария. Святая Канавка, одна из главных святынь монастыря, представляет собой молитвенное духовное сосредоточение четвертого удела Пресвятой Богородицы, ее сердце. Монастырь был закрыт в 1927 году. Через 10 лет последние из его сестер были высланы из Дивеева. Троицкий собор был вновь освящен лишь в 1990 году. Затем возобновилась деятельность Серафима Дивеевского монастыря. В 2003 году Православной Церковью и Российским государством широко отмечалось столетие прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых, а в 2004 году – 250-летие со дня его рождения. В связи с этими торжествами большая часть храмов и зданий монастыря была подновлена, а старинная Казанская церковь почти полностью восстановлена в прежнем виде. Святая Канавка приняла вид, заповеданный преподобным Серафимом. В Дивеево несколько источников, прославленных множеством исцелений. Это источники Казанской и Иверской икон Божией Матери, источник Матушки Александры. Особенно любим паломниками источник батюшки Серафима, расположенный в Саровском лесу, недалеко от мест, где жил и молился отец Серафим. Вот такие замечательные места с удивительной историей и традициями есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.

слушаете «Радио Образ». Зной и все в томительном покое, в пятнах света тени спят в аллее. Только чуткой чудится лилее, что гроза таится в этом зное. Бледная, поникла у балкона, ждет грозы, и грезится ей бедной, что далекой бури призрак бледный стал темнеть в лазуре небосклона. Грезы лета кажутся ей былью, гроз и бурь она еще не знает. Ждет,

сегодня вечером синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 19 градусов, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

теперь считались арестованными. Их нужно было переселить из Корниловского дома в губернаторский. На митинге солдаты решили, что и Жильяра с Гипсом, несмотря на то, что они иностранцы, нужно тоже считать арестованными. Алексей утром проснулся от стуков молотков. Слуги и солдаты срочно ставили временные деревянные стенки в нескольких комнатах. Но места все равно не хватило, и они отгородили часть лестничной клетки. В дом с шумом внесли вещи новых арестованных. Единственное, что не смогли предусмотреть солдаты, так это непоколебимый характер мистера Гипса, который категорически отказался жить в одной комнате с месье Жильяром. Переубедить настырного англичанина не смог ни отрядный комитет, ни комиссар, ни целый митинг стрелков, возмущенных бесстрашием иностранца. Жильяр от души смеялся в лицах, изображая Алексею полное безразличие бравого англичанина к угрозам солдат. И Сидный Иванович совершенно спокойно снова им говорит: «Господа солдаты, мне нужно отдельное помещение. Двух мнений быть не может. Если вы изволите меня арестовать, вам придется предоставить мне жилье». Они снова начинают кричать, ругаться, размахивают винтовками. Это все равно никакого впечатления на мистера Гипса не производит. Солдаты буквально завыли, когда он невозмутимо добавил: «Разумеется, необходима отдельная комната и для моей прислуги». Тут такое началось, а он с достоинством продолжает: «Женщине нужна отдельная комната. Мы же не можем находиться в одной». «Молодец!» — одобрительно улыбнулся Алексей, стараясь говорить ровнее, чтобы не спровоцировать кашель. И чем все закончилось? Жильяр отвел глаза от бледного, осунувшегося лица цесаревича с кругами вокруг глаз, казавшихся потемневшими и неестественно большими, надеясь, как и все, что Бог помилует наследника, и это не приступ безжалостной гемофилии, а только синяк и простуда. «Он добился своего», — с восхищением покрутил головой учитель. «Помните в саду заброшенный каменный сарай из серого камня? Сейчас его ремонтируют. В нем две комнаты, в которых мистер Гипс сможет жить вместе со своей служанкой, беззубой Фризой». «Хорошо», — Алексей закрыл глаза. Разговор его утомил. К тому же у него поднималась температура. Показалось, что в комнате холодно, хотя это было вовсе не так. Но даже под одеялом его начинал бить озноб. «Жилик», — Алексей обратился к учителю, используя его кличку, как делал в минуты их дружеской близости, — «принеси мне одеяло». «Я попрошу Нагорного», — сорвался с места месье Жильяр. Больно растало. Почему ему снова нужно было переносить эти невыносимые страдания? Где было взять силы терпеть приступ, от которого где-то в глубине тела неудержимо набухала живая плоть? Чем провинилась она, измучивающая невинную душу? Жильяр не возвращался. Да и кто мог помочь в такую минуту? Алексей зажал край одеяла зубами, чтобы не закричать, но болезнь нашла другой путь. Накатила неудержимая тошнота, от которой не было спасения. Он едва успел свеситься с кровати, как его вырвало. От резкого поворота живот и ногу схватила острая судорога, и тогда он не выдержал, вложив в крик все отчаяние, с которым боролся с подступавшей болезнью. Ровно через 3 минуты, когда боль немного утихла, он увидел, что у его кровати неожиданно быстро собрались все близкие. Встревоженные родители, сестры, испуганно прижимавшиеся друг к другу, смотревшие на него с сочувствием.

0: Ходили все тело.
1: Поганое. Приступил он к Долгорукову вплотную, почесав свою щетину прикладом. «Мало в окопах нас травили, гнида холеная. Потерпи, гад, не заржавеет, скоро в расход пойдешь». Приклад медленно проплыл под самым носом князя. Мистер Гипс аккуратно разложил на столике перед кроватью цесаревича цветные карандаши, которые он предварительно привел в порядок точилкой. Разноцветные острые носики их красиво выстроились в ровную шеренгу. Рядом пристроился совершенно новый толстый альбом для рисования с белоснежной плотной бумагой. Дождавшись, пока Алексей выпьет чай, а Нагорный, весь завтрак терпеливо державший поднос с посудой на краю кровати, унесет посуду, англичанин тихо откашлялся. «Ваше Высочество, вы вчера пожелали рисовать. Я позволил себе все для этого приготовить». Цесаревич, покосившись на ровный ряд карандашей, усмехнулся. «Они такие красивые, что их жаль трогать». «Пожалуйста». Сидный Иванович, довольный похвалой, слегка поклонился и подал альбом, замешкавшись от того, что заранее не подумал, как больной сможет рисовать лежа. Но Алексей быстро решил проблему. Отодвинувшись от края кровати, он положил альбом рядом с собой, с усилием перевернулся на бок и попросил: «Давайте карандаши. Все». На белом листе линии быстро сложились в очертания шхуны, которую снизу охватили синие полоски волн. Когда на мачтах цесаревич нарисовал паруса, мистер Гипс мечтательно вздохнул. «Яхта!» «Я бы нарисовал Ливадию», — облизнул губы Алексей, — «но помню ее, как в тумане». «Девушку в столовой, наверное, не смогу. Людей рисовать трудно. А дворец забываю. Только море ясно представляю. Можно попробовать, но как его карандашами нарисуешь?»
2: «Краски в постели неудобно», — растерялся Сидный Иванович.
1: «Конечно, лучше буду карандашами рисовать корабли». «Из России в Англию хорошо плыть морем», — вдруг мечтательно сказал Сидный Иванович. «На корабле спокойная, строгая жизнь, вокруг вода, хорошо». Он немного смутился от того, что позволил себе вольность рассказывать о своих чувствах. «Мне тоже нравится в море», — покивал Алексей, продолжая рисовать. Неожиданно без стука открылась дверь, и в комнату вошел император в сопровождении незнакомого человека в матросской форме. Высокого, хорошо сложенного, спортивного, с черными блестящими волосами и белыми ухоженными руками. «Мой сын и его воспитатель», — сказал государь, не представив им незнакомца. Человек, который совсем не походил на матроса, едва заметно кивнул, обвел глазами комнату, мельком остановив взгляд на столике, плотно заставленном лекарствами. Совсем не заинтересовался мистером Гипсом, зато неприлично долго рассматривал цесаревича, его измученное приступом худое бледное лицо. Ничего так и не сказав, он резко вышел из комнаты. Государь последовал за ним. «Новый комиссар, большевик из Москвы, Яковлев», — пожал плечами Сидный Иванович, — «ходит, смотрит. Комендант говорит, что пока никаких распоряжений не давал».
3: Продолжение следует.

0: Добрая музыка на радио «Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: Притча про незлобие. Один человек пришел к старцу и, увидев его крайнее незлобие, попросил: «Ты такой мудрый, ты всегда в хорошем настроении и никогда не злишься. Помоги и мне быть таким». Старец согласился и попросил человека принести картофель и прозрачный пакет. «Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, — сказал учитель, — то возьми картофель. Напиши на нем имя человека, с которым произошел конфликт, и положи этот картофель в пакет». «И это все?» — недоуменно спросил человек. «Нет, — ответил старец, — ты должен всегда этот пакет носить с собой и каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в него картофель». Человек согласился. Прошло какое-то время. Его пакет пополнился многими картофелинами и стал достаточно тяжелым. Его очень неудобно было всегда носить с собой. К тому же тот картофель, что он положил в самом начале, стал портиться. Он покрылся налетом, некоторый пророс, некоторый зацвел и стал издавать резкий неприятный запах. Тогда человек пришел к старцу и сказал: «Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слишком тяжелый. Во-вторых, картофель испортился. Предложи что-нибудь другое». Но старец ответил: «То же самое происходит и у людей в душе. Просто мы это сразу не замечаем. Поступки превращаются в привычки, привычки в характер, которые рождают зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз». В жизни часто бывает так, что проявлять незлобие по отношению к другим и гасить свое раздражение бывает очень сложно, а некоторые обиды мы носим с собой месяцами и годами, что совсем ни к чему. Легкое сердце – это всепрощающее сердце. А о чем для тебя эта притча, дорогой слушатель?
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: Литература с нижегородской пропиской. Авторский цикл филолога Валерии Белоноговой.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш разговор о литераторах в силу разных обстоятельств, оказавшихся в нашем городе, или родившимся здесь, или жившим здесь долгое время, или не очень долгое время. Одним словом, о тех писателях, больших русских писателях, которые по разным причинам оказались на время или надолго связанными с этим городом. Владимир Галактионович Короленко. Нижний оказался на его пути, в общем-то, случайно. В 1885 году, возвращаясь из сибирской ссылки, он, лишенный права проживать в обеих столицах, остановился здесь временно и остался на целых 11 лет. Появление такого беспокойного человека и, к тому же, довольно известного уже писателя в провинциальном Нижнем Новгороде было подобно камню, брошенному в тихое болото. «Какие у нас теперь, батюшка, партии?» — говорил ему местный земский деятель Савельев. «Одни открыто воруют и хотят сохранить эту приятную традицию. Это консерватизм. А мы хотели бы эту традицию прекратить, да не можем. Вот и вся оппозиция». Неблагонадежный корреспондент из ссыльных стал вскоре центральной фигурой культурной жизни в городе, а его квартира – центром множества полезных общественных начинаний и значимых дел. Его корреспонденции в «Волжском вестнике» и в местном «Нижегородском листке», в «Русских ведомостях», в журналах «Русская мысль», «Русское богатство» не только освещали жизнь губернии и города, они вскрывали смысл событий, требовали уважения к человеческой личности, к равенству людей перед законом и имели общероссийский резонанс. Кто только не разглагольствовал в России о либерализме и правах граждан. Но именно Короленко сумел повернуть вспять сфабрикованное судебное дело, названное Мултанским, и добиться полного оправдания крестьян беднейшего удмуртского села, огульно обвиненных в ритуальных языческих убийствах. Кстати, не так давно современный наш писатель Борис Акунин вернулся к этой истории, красочно описанной Короленко, и написал роман «Пелагея и белый бульдог». Другой жанр, другой писатель, другое видение истории, но Короленко увековечил это событие и, безусловно, доказал, что журналист может влиять на происходящее, то, о чем мечтают всегда журналисты. Ну, действительно, многие на словах боролись с коррупцией и взятками. Но только Короленко удалось своими публикациями в общероссийской прессе добиться наведения порядка в Нижегородском дворянском банке, например. Он вообще, как сказал один современник, озонировал нравственную жизнь в этом городе. Ощутимость его вмешательства в жизнь нижегородцев была такой, что даже у своих притеснителей и недругов он пользовался известным авторитетом. Горький вспоминал, как купец-миллионер Бугров жаловался ему: «Мы купечество, еще не стряхнули с себя дворян, а уж другие на шею нам садятся. Земщики эти ваши, земцы, Короленки, пастыри. Короленко особенно неприятный господин, с виду простец, а везде его знают, везде проникает». Трудно сказать, что важнее было для него самого. Вот эта деятельная общественная жизнь, журналистика или литературное творчество. А ведь здесь, в Нижнем, им были написаны лучшие его рассказы и повести по существу. «Дети подземелья», озаглавленные в полном своем взрослом варианте «В дурном обществе». «Слепой музыкант», только при жизни автора, переиздававшийся 15 раз. «Сон Макара», «Соколинец», «Лес шумит», «Судный день», «Без языка». Многие из рассказов написаны на нижегородском материале. «Река играет», «На откосе и под откосом», «Художник Алымов», «На затмение», «За иконой», «В облачный день», «Птицы небесные» и другие рассказы, повести, очерки, в основе которых нижегородские события Нижний Новгород, Нижегородский край. Эти годы в Нижнем, повторяю, он прожил с 1885 по 1896 год. Это время стало для его творчества и общественной деятельности временем расцвета. Но это было и время его семейного счастья. Здесь он женился, здесь родились его дети. Так что, покидая Нижний в 1896 году и прощаясь с нижегородцами на устроенном в его честь торжественном обеде в зале всесословного клуба, он назвал этот город своей второй родиной. И говорил даже, что если бы ему разрешили все-таки издание своей провинциальной газеты, он остался бы здесь навсегда. Ну, сейчас трудно сказать, остался бы или бурная столичная жизнь все-таки увлекла бы его прочь из Нижнего, но память об этом городе и нижегородские дружбы остались у него до последних лет его старости в Полтаве, где он и скончался в 1921 году. Замечательные нижегородские произведения говорят о том, как он относился к этому городу. И это не только рассказы. Например, изумительный рассказ «Птицы небесные», но и дневниковые записи. Вот, например, одна из них. Запись, которая рассказывает о Нижнем Новгороде в ноябре 1893 года. Вот послушайте. «Ездил на товарную станцию получать книги». Речь идет о книге «Голодный год». «Ока почти чиста. Лед стоит у Молитовки. Пристани убраны. Ходит один перевозной пароход с баржой. По временам проплывают лодки. Где-то вдали просвистит одинокий пароходик, и этот свисток, гулко нарушающий важное спокойствие застывающей реки, еще более оттеняет ее запустение. В лодку, на которой я переезжал, то и дело стукались небольшие льдины, тихо плывущие по течению желто-бурые от нефти. Ярмарочная сторона пуста, здания заколочены, колеса извозчиков здесь еще ездят на колесах. Гулко стучат и наполняют грохотом безлюдные улицы. На вокзале все заперто, только дежурный официант спит на скамье, задравши кверху голову. Готовый поезд стоит чистенький и красивые платформы. Кое-где служащие в форменных фуражках стоят кучками на шпалах и ведут беседы о злобе дня, передаче железной дороги в казну, неожиданно объявленной на днях. «Испужались», — объяснял мне ломовик, с которым я ехал до пристани, получив вещи. «Дорогу-те казна взяла, а у них, слышь, касса своя, вычеты теперече делались. Вот и межуют, как если теперече деньги пропадут». «Да», — продолжает он, качая головой, «это им одна дорога все расходы оправдывала. Николаевская теперече или Варшавская не может, супротив этой, работать. А они, слышь ты, и нанесли огромнейшие тарифы. Круглый год теперече один тариф, а к ярмарке другой. Вот и пошел товар мимо Нижнего. Все к Ярославлю, баржа за баржой, так и прет. И все мимо нашего города. Вот казна-то и того и взяла себе. Тариф теперече снесут, и товар через наш город пойдет. Так-то. А они теперече и межуют. Да поздно». Таково мнение ломовика, старого человека с густой шапкой серых волос и добродушными умными глазами. Он смотрит с точки зрения своего промысла. Пойдет опять товар на Нижний, и опять начнется выгрузка и возка товара с пристаней ломовикам на руку. По-видимому, с этой точки зрения склонно смотреть на это дело все Кунавина. Вот выстроились в ожидании парома обозы с кладью. Вот у дощатых балаганов извозчики греются чайком из самоваров, кипящих на морозе. Снежок летит косо, с ветром, над обледневшими песками, падает на горячую медь и тает, посыпает пироги с начинкой, порошит бороды и шапки, и под шум ветра, под тихий треск льдин идут разговоры. Русский человек оптимист, и достаточно хоть тени надежды, он уже верит, что все будет устроено именно так, чтобы ему вот тут, в Кунавине, стало лучше. И он верит и все надеется. Насаждал национальные финансы Вышнеградский. Вышнеградский – это министр финансов при Александре III. Русский человек ждал всего от Вышнеградского. и листки с ведомостями укрепляли его в этих надеждах. Вышнеградский ушел, и вот листки пишут, что национальные и истинно русские финансы надо поправлять и чуть не создавать сначала. И он опять верит, теперь в Витте. А Витте – это сменивший в 1892 году вышнеградского министра. А там найдется новый творец и опять начнет сначала. Старая история с блестящими сметами и остатками на бумаге и с громкими фейерверками в духе дешевого политиканства мелкой, якобы патриотической прессы. Сколько еще времени она будет оказывать свою волшебную силу? А хороша Волга, даже и умирающая на зиму, вся темная, в белых, снегом покрытых берегах, вся отяжелевшая, как будто торжественно готовящаяся к собственной смерти. Вот пристал пароход, пошла волна, и льдины за берегов заколебались и затрещали. Гулко стучат копыта лошадей на пароме, валит народ в тулупах и сибирках, грустно звенит свисток, и эхо его умирает между горами. Смотрите, какая картина Нижнего, конца XIX века. Конечно, любил этот город Владимир Галактионович.
0: Литература с нижегородской пропиской. Авторский цикл филолога Валерии Белоноговой.

0: Радио «Образ». Все образуется. Спешите видеть.
1: Здравствуйте, с вами Олег Демин. Новые выставки, лучшие музейные программы, интересные концерты, спектакли и незабываемые творческие встречи. О том, что не стоит пропускать, расскажу прямо сейчас. Ну что же, друзья, начнем сегодня с того, с чем в первую очередь ассоциируется лето в городе. Это, конечно же, многочисленные фестивали. И вот одно из таких мероприятий – «Парифест». 1 августа мы «Стрелка». «Парифест» — это новый мультиформатный фестиваль. Он совмещает в себе красоту мультимедийного искусства, музыку, спорт, авиашоу и футуристическую архитектуру. Миссия этого фестиваля — объединять людей, создавая пространство вдохновения и новых возможностей. Фестиваль на открытом воздухе собирает более 100 музыкантов. Будет сразу 4 сцены и целый день музыки, спорта и искусства. И это такое событие, на котором лучше один раз побывать и все увидеть, чем много раз услышать. Поинтересуйтесь условиями участия в интернете. А еще в Нижнем с сегодняшнего дня стартовал театральный фестиваль «Специфик». Это очень нестандартное и интересное мероприятие. Ведь это единственный в России проект, где в постановках задействуют необычные локации, связанные с контекстом города. Например, торговая баржа, локомотивное депо, опустевший торговый центр, трамваи, катера. В этом году фестиваль проходит в 4-й раз, и по традиции это делается в 2 этапа. С 31 июля по 2 августа и с 7 по 9 августа. Специально для фестиваля ведущие российские режиссеры создают спектакли в самых разных направлениях. От постановок по мотивам русской классики до иммерсивных инсталляций и экспериментальных работ. Каждое событие фестиваля «Специфик» предлагает уникальный авторский взгляд на современный театр и выбранную городскую локацию. Спешите в сеть интернет, чтобы изучить подробную программу, и приятного времяпрепровождения. Ну и для детей в эту субботу есть очень интересные активности. Все дело в том, что 2 августа в России активно отмечается праздник «День железнодорожника». И вот накануне, днем ранее, 1 августа, в связи с этим состоится шахматный турнир. Он приурочен к этому празднику. Итак, на площади у фонтана, на улице Октябрьской революции соберутся ребята от 8 до 14 лет, чтобы сыграть в шахматы. Регистрация начнется в 8:30, а вот старт турнира в 9:00. Между прочим, есть и мотивация. Там приготовлены призы за первые 3 места. Это от 3 до 7 тысяч рублей. Вход свободный, можно принять участие и сразиться в шахматном турнире, а можно просто прийти и посмотреть, как играют дети. И это, друзья, очень хороший повод провести выходной с семьей. Ну и, конечно, у вас всегда есть хороший повод слушать нашу программу по пятницам в это самое время. Чтобы не пропустить информацию о самых ярких и интересных событиях в городе, которые ждут вас в выходные. До встречи в эфире.
0: Спешите видеть.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, я приглашаю вас на прогулку. Предлагаю отправиться на улицу Гоголя. Она находится в Нижегородском районе и идет параллельно Ильинской улице. В прямых границах улица Гоголя, в прошлом телячья, проектировалась еще в 1770 году, однако разбита была лишь в начале 19 века. Улицу предписывалось застраивать строго по вновь определенным красным линиям, но в силу ее окраинности разрешалось возводить деревянные дома, в том числе одноэтажные. Небольшие каменные дома стали появляться после 1839 года. От более раннего времени на улице Гоголя сохранились каменные палаты Пушниковых. Это дом номер 52. Они были построены в конце 17-го, начале 18 века. Здание состоит по внешнему виду из двух вполне самостоятельных корпусов – двухэтажного здания и примыкающего к нему одноэтажного флигеля, соединенных вместе. Эти здания имели прежде четыре кровли. Юго-западная горница основного корпуса выделена снаружи наличниками окон, по три окна в каждой стороне. Под горницами располагаются просторные сводчатые подвалы. Своды горниц второго этажа сохранили лепные орнаментальные украшения. Стены дома массивны, выполнены из большемерного кирпича и имеют толщину 80 сантиметров. В 1917 году дом был национализирован. Еще около 20 лет в нем жили священники Сергиевской церкви. Потом палаты были отданы под коммуналку. В настоящее время здание является объектом культурного наследия и находится под федеральной охраной. На улице Гоголя современные многоэтажки уживаются со старинными зданиями. Где-то гармонично, а где-то нет. Например, небольшой деревянный домик под современным номером 19 зажат массивными строениями и даже теряется в них. Это дом архитектора Никитина, того самого, что спроектировал Казанскую часовню на Ильинской улице. Дом представляет собой одноэтажное деревянное здание с резным навесом над входной дверью. Окна окаймлены резными деревянными наличниками. Сочетание основного бежевого и декорирующего коричневого цветов придает праздничный вид дому. Среди жителей города этот дом больше известен как дом, в котором с 1902 года по 1904 жил прозаик, драматург и публицист Чириков. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Художественный фильм «Дайте жалобную книгу» Эльдар Рязанов выпустил на советские киноэкраны летом 1965 года. Съемки этой картины, однако, стали для режиссера вынужденным шагом. Рязанов хотел запустить в производство фильм «Берегись автомобиля» по написанной им в соавторстве с Эмилем Брагиным

0: аскетические труды, это откликалось моему сердцу, там зрело в душе желание принять монашество впоследствии и больше узнать о Боге, о вере, о Христе и, конечно же, учиться в семинарии. Я мог только мечтать об этом и очень боялся даже, что, наверное, это не про меня и не получится. Ну как же, я в России не учился, школу не заканчивал, и поэтому были
1: страхи,
0: такие сомнения.
1: Опасения, да. Сомнения. И тем не менее, пути Господни приводят вас в Нижний, вы поступаете в духовную семинарию, и по окончании духовной семинарии получаете приход в честь святителя-чудотворца Николая Мирилекийского в поселке Дальнее Константиново. Да? Там начинается ваше служение?
0: Да, первый приход, куда меня назначают, это город Кулебаки. Это сейчас Выксунская епархия. Тоже храм святителя чудотворца Николая. Так вот, дедушкино благословение было со мной, и первый приход был в честь святителя чудотворца Николая.
1: Вот что интересно, ваша цитата. «Будучи диаконом, я не представлял всех особенностей и сложностей священнического служения. Они открылись мне лишь когда я был рукоположен». Что же вам открылось? В чем истинное служение, отец Филипп?
0: Ну, каждый священник знает, что Господь подает свою благодать для служения, и особенно это ощущается, когда тебя только рукоположили в священники, тогда ты чувствуешь, ну, ту разницу и понимаешь, что Господь действует и через тебя, и в слове, и в деле, в наставлении, и дает какую-то особую благодать для служения.
1: Паломничество на Афон вы совершили, будучи еще совсем молодым человеком. Вот поделитесь воспоминаниями и своими вот этими яркими впечатлениями.
0: Да, поездка на Святую гору Афон для меня была очень знаковой в моей жизни. Там я встретился с людьми с большой буквы. Действительно, это были такие колоссы духа. Есть такое высказывание: человек не может, ну, поистине стать верующим, не увидев свет Христов в глазах другого человека. Вот такое высказывание. А там вот я именно увидел таких людей, которые горели любовью ко Христу, и это выражалось в их, ну, поведении, даже вот во внешности. Они все, ну, действительно
1: просветленные,
0: ну, светились этой простотой, добротой, нестяжательностью, неосуждением.
1: В Евангелии Христос говорит: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Это можно как-то отнести к священнику?
0: Да, потому что служение, оно так и называется служением. Ты служишь, и когда нужна твоя помощь, поддержка, конечно, хочется иногда отдохнуть, ты устал, тебе звонят, говорят: батюшка, там кто-то умирает, нужно напутствовать, поддержать. Ты думаешь: ну вот, надо ехать, завтра тяжелый день, там вставать на раннюю службу. Ну, собираешься, едешь, и так во многом нужно отсекать свою волю. И это, да, служение.
1: И мы переходим к нашей следующей главе — уныние.
2: Уныние.
1: Отец Филипп, сегодня вы настоятель двух храмов в честь преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона. И я полагаю, что это, наверное, очень тяжело — разрываться между двумя приходами. Вот в чем вы находите утешение и радость?
0: Несомненно, лучше всего и хорошо, чтобы у тебя был один приход, и ты на нем служил и полностью отдавал себя служению вот на одном месте. Но если есть такое благословение служить в двух местах, где-то в трех и более иметь послушаний, то Господь дает силы и там, везде.

0: успевать. Но какая поддержка? Божественная литургия, священник каждый знает, что Господь дает свою поддержку в причении святых Христовых тайн, в служении.
1: Отец Филипп, вот в главе «Уныние», я думаю, будет уместно вспомнить и рассказать нашим радиослушателям про принцип вашего отца «за то», которого он придерживался всю свою жизнь, который спасал его от уныния и грусти. Расскажите, пожалуйста.
0: Да, у моего папы всегда был и есть такой принцип «за то», как вы его назвали. Да, он никогда не унывал, а если что-то случалось, то воспринимал это с
1: так
0: точки,
1: быть,
0: да, с точки зрения, что так должно быть. Проспал на службу, что очень плохо, но зато выспался наконец-то. Ну и каждую ситуацию можно рассматривать с точки зрения и положительного, и отрицательного. Мы всегда получаем определенный опыт в жизни и учимся на своих ошибках. И если у нас что-то не получилось, зато мы приобрели опыт и в следующий раз так не поступим, а нужно просто понять и осознать, что я немощный и грешный, и не все могу, и прошу у Бога о помощи, Господи, помоги мне, поддержи меня на этом пути, подставь крепкое твое плечо, чтобы я мог идти дальше. И так с Божьей помощью мы продолжим путь, и Господь поддержит и поможет.
1: Отец Филипп, вот ваше правило жизни, слова апостола Павла, всегда радоваться и за все благодарить. Вы молодой такой человек, молодой батюшка, молодой священник. Когда вы пришли к этой истине?
0: Радоваться и за все благодарить – это принцип, который нам дал Господь, его сформулировал апостол Павел, и по нему жить легко, да, и правильно. И откуда он у меня? Он в семье. И мои родные, близкие стараются по нему жить. И я благодарен Богу, что в такой семье вырос и его, наверное, впитал.
1: Отец Филипп, вот в современном мире много факторов, провоцирующих уныние, особенно, наверное, сегодня. Это и информационный шум, сравнение себя с другими в соцсетях, ощущение, что ты не успеваешь, не соответствуешь. Вот можно ли противостоять этим вызовам? И что может стать противоядием от уныния сегодня?
0: Да, конечно, в соцсетях все показывают красивую картинку, как им хочется, чтобы их видели, и другие видят эту картинку, сравнивают с собой, начинают унывать, что они не соответствуют. И это такой замкнутый, порочный круг. И люди начинают унывать. Человек, который верует во Христа, понимает, что сила его в немощи совершается, и что человек силен не своими какими-то талантами, которые он призван развивать, которые он призван умножать, но главная сила во Христе. И какие-то поражения в жизни, да, могут быть для него таким толчком вперед. Человек осознает: я не могу сам, только со Христом. А путь движения правильное, я такой пример часто привожу с лодкой. У лодки два весла. И одно весло – это наш труд и усердие, а другое весло – это Божья благодать и помощь. И если мы только одним веслом вращаем, только сами трудимся, стараемся, то мы знаем, что далеко не уплывешь одним веслом, да, будешь вращаться на одном месте. Но и с другой стороны, если мы только на Бога надеемся, сами на диване лежим и ждем, когда помощь придет, тоже вряд ли что-нибудь получится. Важно, как говорят сейчас, обоюдно, чтобы было.
1: Хороший пример, отец Филипп, спасибо вам за него. А вот что касается вашей личной жизни, какой период в жизни для вас был самым трудным, когда уныние постучалось в вашу дверь?
0: Ну, были периоды, когда мне требовалась поддержка Божия. Как правило, когда человеку плохо, тогда он больше о Боге вспоминает. Когда я переехал из Германии в Россию, поступил в Нижегородскую духовную семинарию, конечно, это тоже было для меня потрясение. Я и по-русски говорил не очень тогда. Могу рассказать еще историю из жизни, где Божья помощь и поддержка мною ощущалась очень остро, искренне, от всей души. И Господь подает нам такие случаи в жизни, чтобы укрепить нас в вере и дать нам такую опору в будущем, чтобы знать, куда обращаться, где искать помощи и поддержки. Дело было во время учебы в семинарии. Я работал дворником, подметал территорию. Ну, важно было зарабатывать на шоколадке для невесты. Получил зарплату, возвращался обратно. И по улице мне навстречу шла группа бандитской внешности, 3 человека. Приближаясь ко мне, они рассредоточились. Я понял, что сейчас предстоит обороняться, уворачиваться. И горячо взмолился: «Господи, спаси, помилуй, сохрани, огради меня от этих бандитов». Громко закричал, побежал, удалось повалить одного, другого там отмахнулся, упал, встал и бегом, в общем-то, удалось мне избежать вот и потери денег, и мало ли там, что они еще задумали. Ну, тут явно почувствовал, что Господь меня сохранил, потому что было 3, видно, таких опытных бандитов. Вот такая история действительно укрепила меня. И после этого вечером, а у меня была такая привычка, ну и сейчас реже, но все же, я в дневнике своем сделал пространную запись о промысле Божьем в жизни человека.
1: Спасибо за эту историю. Дорогие друзья, сегодня в гостях программы «Веру» клирик Нижегородской епархии Филипп Измайлов, и мы переходим к главе «Терпение».
2: Терпение.
1: Отец Филипп, Елизавета Федоровна, Юрий Всеволодович и святитель Симон жили в разные времена, но их объединяла и вера, и терпение. Как вы думаете, чему особенно важно учиться у этих героев сегодня, у этих святых?
0: Елизавета Федоровна – это тот человек, на которого мы равняемся, это удивительная святая с очень такой большой, глубокой личностью, которая посвятила себя служению. После смерти мужа особенно она вся дала себя служению близким, основала Марфо-Маринскую обитель, приют для детей. В период и русско-японской, и Первой мировой войн она основывала госпитали, где сама ухаживала за больными. Ее называли как Великая Матушка, ее ждали как солнышко, потому что одно слово ее уже, а люди чувствовали вот эту внутреннюю силу человека, ободряла, укрепляла людей. Я сам удивляюсь, думаю, что ты не выспался, там у тебя сил нет, глаза закрываются, какой-то энергии что-то говорить мало, а человек долгие годы жил так, что спал там по 3, там, максимум 4 часа, а то и меньше, и в таком постоянном режиме хватало силы, откуда бралось все, а Господь подавал, нет, ниоткуда больше.
1: Елизавета Федоровна говорила: надо уметь терпеть, чтобы научиться любить. А вот как вы думаете, вот почему терпение такая трудно научаемая добродетель? Вот всем нам ведь не хватает терпения, но не хватает. И тем не менее, есть люди, вот, которым, может быть, Господом оно свыше дано. Вот просто человек терпелив.
0: Время сейчас непростое, период и время потребления, когда люди хотят получить все сразу и быстро, и терпеть не могут. Скорее заказал и завтра получил уже.
1: Все экспресс, все быстро, экспресс, и доставка, и мессенджеры, все работает молниеносно.
0: Да.
1: Поэтому мы нетерпеливы становимся, мы не можем ждать, нам нужно все и сразу.
0: Конечно. Ну, а терпение – это такая добродетель, которая Господь терпел и нам велел. Человек, который терпит и который постоянен в молитве, в просьбе своей к Богу, в своей духовной жизни – это как раз такое качество, о котором говорил Серафим Саровский, что отличительная черта святости – постоянство. Вот постоянство как раз очень связано с терпением. И в настоящий век человеку тяжело быть постоянным, хочется чего-то нового, устал от настоящего, хочется сменить обстановку, новых впечатлений, такого настроя, чтобы регулярно молиться, регулярно Бога благодарить, читать Священное Писание, быть постоянным в добром общении с близкими.
1: Это сложно,
0: но сложно, но это тоже дар Божий. Если у нас чего-то нет, просите, и дастся вам. Господи, немощен и грешен, прости, помоги, поддержи, не хватает у меня терпения, никакой собранности у меня нет, рассеянный, невнимателен, где-то ленив. Господи, ты видишь мою немощь, поддержи и помоги, мне, даруй терпение и научи.
1: Отец Филипп, а в вашей жизни есть история, когда за смирение и терпение вы получили награду?
0: Самая большая награда в жизни, наверное, это моя жена, супруга, матушка. Я молился и просил Господа: Господи, в целом у меня настроение такое монашеское, настрой был такой серьезный, но я говорил, что начитался в свое время аскетической литературы. Но в целом, Господи, полагаюсь на Тебя, на Твою волю, и если будет на то воля Твоя, то пошли мне спутницу жизни, которая разделит со мной жизненный путь, с которой я буду счастлив. Ну и Господь услышал молитву и даровал мне добрую спутницу жизни, с которой я счастлив и Богу благодарен.
1: Слава Богу! Об этой истории мы будем говорить чуть позже в главе «Любовь», а наша следующая глава прежде «Милосердие».
2: Милосердие.
1: Отец Филипп, в главе «Милосердие» мы не можем не поговорить о Елизавете Федоровне. Имя Елизаветы Федоровны стало синонимом милосердия. Вот как вы думаете, милосердие, доброта, такая, какая была у Елизаветы Федоровны, это передается и воспитывается с молоком матери?
0: Ну, мы знаем из жития святой Елизаветы Федоровны, что действительно мама ее в детстве брала в больницы, в приюты для детей, сирот, там, где она видела нужду, как бы и испытывала сочувствие к людям. И поэтому с детства была научена этому милосердию и знала людское горе, мимо которого уже впоследствии тоже не могла пройти мимо. А мы знаем такое очень красивое высказывание: кто жалеет людей, тот у райских дверей. Да. И, наверное, вот оно как раз очень такое подходит и к святой преподобно-мученице, с которой мы, конечно, стараемся брать примеры. Я прихожанам всегда говорю, что вот это образ, которому мы должны соответствовать. Если мы прихожане храма святой преподобно-мученицы Елизаветы Федоровны, то мы не имеем права быть грубыми, фамильярно обращаться к друг другу, как-то задеть, ранить. Мы должны беречь личность друг друга и подражать святой преподобной мученице.
1: Вот еще до трагедии в ее жизни, когда убили ее мужа, великого князя Сергея Александровича, она активно уже участвовала в благотворительности, возглавляла Дамский комитет Красного Креста, поддерживала приюты, больницы, училища. В 1892 году основала Елизаветинское благотворительное общество, которое помогало беднейшим матерям и их детям. Причем у Елизаветы Федоровны своих детей ведь не было. У нее были приемные мальчик и девочка, но своих кровных детей у нее не было. Также вот она простила убийцу своего мужа. Вот разум простого человека, обычного, вот у меня отказывается это понимать. Вот как это вот объяснить? Вот твоего любимого, благоверного разорвали на куски, и ты идешь к государю-императору и говоришь: «Прошу простить убийцу».
0: Ну, тут она, как видимо, подражала самому Господу, который на кресте восклицал: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И здесь она надеялась на раскаяние этого человека. Она же, мы знаем, пришла к нему в темницу и провела несколько часов, беседуя с ним, чтобы сподвигнуть его к покаянию, заботясь о его бессмертной, вечной душе, которая для Господа дороже, чем моря и океаны и все галактики вокруг. И она не с презрением отнеслась: «Вот этот негодяй и убийца», а она с заботой о его бессмертной душе. Это неимоверный, необычайный подвиг ее души вот по отношению вот к убийце ее мужа.
1: Елизавета Федоровна видела образ Божий даже в самых падших людях. Это ее работа на Хитровке. Вот что значит эта вера в человека сегодня, в эпоху цинизма и разочарования в человеке?
0: Да, это, конечно, подвиг. У святых отцов есть такое высказывание, что большее чудо – это не воскрешение мертвых, а покаяние грешника. И легче воскресить человека, и Господь воскрешал мертвых, а вот сподвигнуть к покаянию он пытался, но это уже дело, которое должен совершить сам человек. Это тот камень, который Господь не может поднять. Это та свободная воля, которая человеку дана. И человек осознает, кается. Это движение души, которое кроме человека никто не сделает.
1: А что мешает? Вот гордыня человеку мешает приблизиться к покаянию, сказать: «Прости, не прав».
0: Да, конечно, наши страсти, они как каменная стена между нами и Богом возводятся. Ну и, конечно, правильно, гордыня, дьявольская твердыня, она сколько проблем нам доставляет, нашим семьям, и человек не может смириться, чувствует себя оскорбленным, обиженным, что он больше трудится, чем другие, и готов пойти там на конфликт, на разрыв, жалея себя. И тут какое решение? Конечно же, работать над собой, измени себя, и мир вокруг поменяется. Батюшка Серафим об этом, мы знаем, наш любимый, говорил: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Сын учится, 9 класс, поступать. Я переживаю, наверное, больше, чем он, и понимаю, что человек не очень старается, и вот выйти на конфликт, начать ругать: «Ты такой-сякой, совсем не понимаешь, не думаешь о будущем, да кем ты там дворником будешь работать?» Ну, можно так сказать, а можно, ну, начать действительно молиться и сказать: «Господи, научи меня, вразуми меня, как я могу сам измениться по отношению к, ну, к сыну, чтобы иметь возможность с ним доброго диалога, и просишь, молишься, и сам меняешься в процессе молитвы, и сын тоже меняется, чувствуя перемену в тебе, и складывается уже доброе, доверительное общение, конструктивное, когда он видит сам тоже переживание твое о нем, и ситуация меняется.
1: А в мире, вот, где помощь часто формализуется, фонды, некоммерческие организации, государственные программы, остается ли место для личного, лицом к лицу милосердия, того, что было сутью служения и доброй любви у Елизаветы Федоровны? Вот ваши глаза, что видит ваше сердце, что чувствует?
0: Милосердие сегодня носит... Да, конечно, где-то во многом есть и формальный характер, который носит милосердие сегодня. И для избирательной кампании совершаются
1: добрые дела,
0: да, милосердие на показ. Но где-то мы Бога и благодарим и за такое милосердие, если помогают храму. Слава Богу. Елизавета Федоровна бескорыстно совершала милосердие, не думая, что ее оценят высоко. При этом она этого не искала и даже наоборот, скорее скрывала свою добродетель. Сегодня вот в нашей Нижегородской епархии много направлений, где милосердие можно проявить также, но только от всей души, конечно. И такие направления у нас есть. Владыка наш, дорогой митрополит Георгий, благословил такую акцию, как «Десница помощи». Да, люди пожилые, одинокие, малоимущие получают ежемесячно продуктовый набор на сумму там 4,5 тысячи рублей. И кто же им это приобретает? Есть добрые люди, которые прикреплены за каждым таким человеком, и они это ежемесячно такую помощь осуществляют. У нас есть еще замечательный такой центр семейный, не могу не рассказать о нем, центр «Быть мамой». Там проживают женщины с детьми. Это уникальный такой проект. Не дети отдельно, мамы отдельно, а мамы с детьми. Женщины попали в трудную жизненную ситуацию, финансовые сложности, трудности, или столкнулись с бытовым насилием. Здесь они находят такой кров, приют, поддержку, тепло.
1: Это не в зеленом городе?
0: Это в зеленом городе, да. По адресу Зеленый город 1А. Там у нас
1: рядом с храмом стоит
0: рядом
1: это храмом здание.
0: Рядом с храмом святой,
1: да,
0: Александры Федоровны, как раз сестры Елизаветы Федоровны. Да, и помощь там всегда нужна. Можно и продукты привезти, и средства там личной гигиены, и деньгами помочь, там необходимые на зарплаты, на коммунальные платежи, ремонт там сарая, построек и так далее, и так далее.
1: Сегодня мы беседуем в программе «Веру» с настоятелем храма в честь преподобной мученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны, и настоятелем храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона Иереем Филиппом Измайловым. И наступает время поговорить о любви.
2: Любовь.
1: Отец Филипп, вот многие семинаристы находят себе супруг в стенах Нижегородского православного женского духовного училища. И ваша история матушки Анны не исключение. Вы уже начали рассказывать, как вы молились и как вы встретили свою вторую половину, свою спутницу. И слава Богу за все. И у вас уже двое детей, правильно?
0: Четверо детей.
1: Уже четверо? Как быстро летит время. Вы многодетный отец. В общем, идете в повестке со страной, в повестке с нашей русской православной церковью, что счастливая семья – это там, где много детей.
0: Один было бы тяжело, что бы мы с ним делали. Двое – хорошо. То есть у моей сестры я и сестра. А четверо уже интересно. И совсем не соскучишься, и унывать-то некогда.
1: У вас младшему сколько?
0: 5 лет.
1: А старшему?
0: 16.
1: Вот кто сейчас заканчивает школу, да?
0: Да, ну, девятый класс.
1: Девятый класс.
0: Закончил, выпустился.
1: То есть пойдет учиться в среднее профессиональное, да?
0: Да.
1: Училище. Отец Филипп, как вы думаете, вот почему одним так сразу везет в любви, а кто-то всю жизнь ее ждет и, может, даже не дождется? Вот почему так происходит? Плохо молились, плохо просили, или в чем причина?
0: Господь нам дает чашу любви, и важно ее сохранить, не расплескать и подарить тому человеку, который будет твоим спутником на всю жизнь. И поэтому какие-то пробные связи, сойдемся, не сойдемся, беспорядочные какие-то отношения, они как раз расплескивают этот сосуд любви, и потом порой не хватает нам для близкого человека, с которым мы жили счастливо и долго. Поэтому не зря сказано, что береги честь с молоду, храни этот драгоценный сосуд любви. Почему старались всегда выдать замуж, ну и где-то и пораньше, да, и очень ответственно к этому относились, к чистоте брака, потому что это залог счастья молодых людей. Важно им об этом говорить, доносить. И это как раз вот тоже одна из тем с подростками, старшими школьниками, о чем они не знают и где ищут приключений, а где нужно, наоборот, быть осторожными.
1: Вот в Евангелии Христос говорит: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Вот что, на ваш взгляд, сегодня мешает христианам являть эту узнаваемую любовь, и что может помочь в жизни?
0: Господь дает добрый пример святых, которые эту любовь стяжали, и мы вдохновляемся их примером из жизни. И если это обоюдно, если супруги единое имеют и мировоззрение, то и детей воспитывают тоже в правильном русле, вот, и стараются уделять им время, не уделять в первую очередь себе и во всей полноте, а дети сами вырастут, и поиграть с ними в волейбол, тарелку покидать, поиграть в настольные игры. Вот от уныния вот вам секрет открою. Мы иногда дома танцуем и поем песни. Вот.
1: Как здорово.
0: Да, да. У меня...
1: Вы включаете магнитофон или под телевизор танцуете, или как это происходит?
0: Включаем музыку немножко и танцуем. Дети посещают разные секции танцевальные, и поэтому им это совсем не сложно. Ну, а я вместе с детьми провожу время.
1: Сколько мальчиков, сколько девочек?
0: У нас все пропорционально, чередуется мальчик-девочка, мальчик-девочка.
1: Как гармонично. Отец Филипп, тогда вот почему... Вы слышали такую фразу: «Бей своих, чтобы чужие боялись». Вот почему иногда именно любящие люди бывают так строги и резки? Это ведь тоже, как говорят, проявление любви? Или наоборот, это уже не любовь?
0: Ну, тут должна быть мера, золотая середина, нельзя и палку перегнуть, и тут важна мудрость, чтобы не ранить, чтобы ребенок не почувствовал, что его не любят и чрезмерно строги с ним. Тут таких готовых рецептов единых нет, потому что дети все разные, одни... С одними можно где-то более строго, и они это лучше понимают, а другие это воспринимают как большую обиду, с ними нужно иначе. И тут важна вот эта гибкость такая родительская с поддержкой Божией. «Господи, даруй мне разума и мудрости, помоги мне именно правильно себя вести в воспитании моих детей». Ну, конечно, все должно исходить из состояния любви. И если мы ругаем, то понятно, что мы ругаем, потому что любим, потому что переживаем за них, хотим, чтобы выросли добрыми. Но они часто это как раз и понимают, и ценят, хоть и внешне обижаются.
1: Любовь – это награда?
0: Любовь – это награда, как и молитва – это награда, и покаяние – это награда, и терпение, и всякая добродетель – это такой Божий дар. И то, что мы должны где-то выпрашивать. Конечно, есть люди, у кого природное смирение, природное терпение. Ну, то есть человек таким родился, и у него это легко ему дается. Ну и, соответственно, спросится с него. То есть больше получит награду тот, кто родился гневным и вспыльчивым, но кто преодолел и спросил у Бога как раз противоположную гневу добродетель смирение.
1: Отец Филипп, заканчивается наша беседа, программа «Веруй». Что бы вы пожелали всем нашим радиослушателям?
0: Пожелать хотел бы проводить больше времени с близкими, с семьей, читать побольше книг, потому что очень помогает от уныния и дает нам примеры преодоления людей сложных жизненных ситуаций. И сравниваешь своей жизнью, и кажется, что твои проблемы не такие уж и сложные и нерешаемые. Есть ряд книг, которые очень нас вдохновляют. И я не представляю жизни без чтения, потому что нужно как-то восстанавливать силы. И чтение для меня – это большой такой источник вдохновления и возобновления ресурса.
1: Может быть, посоветуете тогда одну самую такую сердечную книгу, которая будет вот этим глотком свежего воздуха?
0: Ну, давайте несколько назову. Вот из того, что я прочитал недавно, «Гюго. Отверженные». Там человек выбирает постоянно, и причем выбирает между добром и добром. Хорошим и еще лучше, и всегда не в пользу себя. И думаешь, поступил ли бы я так же? И признаешься себе, что ах, вряд ли. И смиряешься, думаешь, Господи, прости меня грешного. Другая книга мне тоже очень отозвалась. «Лавр» Евгения Водолазкина. Про путь человека к Богу. Там такой сборный образ многих святых, и очень интересно отображается мысль о времени, его восприятие и трансформации его в вечность, в приближении к Богу. Тоже отозвалась очень моему сердцу. И вот прошлый отпуск прочитал книгу Виктора Франкла «Скажи жизни да». Тоже жизнеутверждающая книга про концлагеря, какие трудности люди переживали, и если у них не было цели, не было направления, куда двигаться, они неизбежно погибали. А если у них была цель завершить написание диссертации, вырастить сына, там, найти родных, то они шли и выживали в каких-то нечеловеческих условиях.
1: Благодарю вас, отец Филипп, и за добрые советы, и за добрые слова, и размышления. Сегодня в программе «Веруй» мы беседовали с настоятелем храма в честь преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона и иереем Филиппом Измайловым. В беседе с Филиппом Измайловым мы прикоснулись к самым важным измерениям христианской жизни – служению, милосердию, терпению, любви и даже к темной стороне души, которую именуют унынием. Мы говорили о служении как о свободном выборе и послушании. Отец Филипп напомнил нам, истинное служение рождается не из обязанности, а из благодарности Богу. Это не бремя, а радость – нести свет другим, даже когда путь труден. Касаясь темы милосердия, мы вспомнили, что это не просто жалость, подаяние. По словам отца Филиппа, милосердие – это мужество видеть страдания и не отворачиваться. Это готовность разделить чужую боль. Оно требует не только рук, готовых трудиться, но и сердца, открытого для сострадания. Особо проникновенно звучали отца Филиппа о любви. Это ежедневный труд – прощать, терпеть, верить в человека даже тогда, когда он сам в себя не верит. Мы увидели, как эта деятельная любовь становится мостом между человеком и Богом. Нить, которая связала все темы нашей беседы – это вера, преображающая жизнь. Отец Филипп убежден, если в основе наших дел лежит любовь к Богу, то и служение становится радостью, милосердие – силой, а уныние отступает перед светом надежды. Благодарим отца Филиппа за эту глубокую и сердечную беседу. Дорогие друзья, слушайте программу «Верую» каждую пятницу в 14 и 18.00. Милости Божией и до встречи.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Слушайте «Радио Образ» в Арзамасе на 104.2 FM.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

0: Свято-Троицкий Серафим и Дивеевский монастырь представляет цикл программ «Вот оно, Дивеево». Автор текста Карина Ильинцева. Текст читает артист Юрий Беляев.
1: Смута длиною 29 лет. Как был нарушен прежде царивший мир и покой Божьего Дивеева.
2: В год смерти батюшки Серафима была я у него в монастыре. Долго мы с ним духовно беседовали. Батюшка так приятно и утешительно говорил. Дверь на крыльце была приотворена. Вдруг, изменившись в лице, как-то грустно, скорбно и как бы испуганно воскликнул он: «Идет, идет!» Быстро поставил меня за дверь и приотворил ее. «Кто же это, батюшка?» — спросила я перепуганно. Вошел монах Иван Тихонов.
3: Вспоминала одна из дивеевских сестер. До 1842 года жившие в Дивееве в Мельничной и Казанской общине сестры нисколько не мешали друг другу, жили в мире и согласии. Преподобный Серафим всегда подчеркивал раздельность дивеевских Мельничной и Казанской общин, их независимость друг от друга и самостоятельность. Казанская община, основанная матерью Александрой, строго держалась Саровского устава, а вторая, Мельничная община, в которую по завету батюшки Серафима принимались лишь девицы, соблюдала порядок, наказанный им самой Богородицей. Здесь одна простота, напоминающая древнее пустынное жительство, пекшееся не о великолепии жилищ, а о едином благоукрашении внутренних душевных храмин. Всей обители даже кровли келий не равны. Одна выше, другая ниже. Впрочем, в келиях везде видна чистота и опрятность, служащая изображением заботливости общежительниц и о чистоте сердечной, вспоминал духовник дивеевских сестер, священник Василий Садовский.
1: «Змеёю сделаюсь, а вползу», как самозванец преследовал дивеевских сестер.
3: После смерти батюшки Серафима в мирную жизнь двух общин, Мельничной и Казанской, самовольно стал вмешиваться саровский послушник Иван Тихонов Толстошеев. Хотя отец Серафим и запрещал это, саровский послушник Толстошеев еще при жизни батюшки мечтал о том, чтобы стать попечителем и духовником обители, и делал попытки завладеть ею. Он часто посещал преподобного Серафима, обманом входил в дела Мельничной обители. Преподобный Серафим предостерегал о Толстошееве сестер, называя его чуждопосетителем, что в переводе с греческого означает «творящий смуту». Батюшка завещал никого не слушать и самим правиться, никому не доверяя, никого не допуская постороннего вмешиваться в дела обители. Толстошеев же старался обратить к себе сестер, завладеть их доверием и отвлечь их от исполнения заветов батюшки Серафима. Но все его попытки не увенчивались успехом в Мельничной общине. Сестры противостояли Толстошееву, отказываясь от его попечительства. А он, озлобившись, однажды крикнул: «Клянусь, что не почию до тех пор, пока не истреблю до конца и не сотру с лица земли даже память о существовании Мельничной обители. Змеёю сделаюсь, а вползу». понимая, что дивеевские насельницы отнюдь не жаждут иметь самозванного попечителя, Толстошеев решил объединить мельничную и казанскую общину, поставить преданную ему настоятельницу и действовать через нее.
4: О том, каким человеком был Иван Толстошеев, зачем хотел завладеть обителью и как обманывал людей, втираясь к ним в доверие, рассказала насельница Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря монахиня Макария Агудина.
0: Когда отец Серафим скончался, Толстошеев, как человек не глупый, понял, что авторитетом батюшки он может получить все, объявил себя любимым и единственным учеником преподобного, стал придумывать различные яркие сюжеты об их отношениях. Его рассказы, внешнее благочестие, вкрадчивый ласковый тон, умилительные речи, образ старчества произвели соответствующее впечатление на людей, жаждавших веры в Бога, но недостаточно духовных, чтобы понять неискренность Серафима во лжеученика.
3: Толстошеев всеми силами старался подчинить себе сестер и запретить им исполнять заветы батюшки Серафима. В 1842 году он выхлопотал указ об объединении двух общин. В кратком описании Дивеевского монастыря это представлено так. «Горестное, никем неожиданное событие, доставя веле и ликование Ивану Тихонову с избранницами его, прочих обеих общинок сестер повергло в глубокую скорбь, печаль и сетование. Серафимовы сироты ужасались тому, что заветы великого старца, основателя их, попраны, и отданы они в руки страшнейшего врага их. Старицы же матери Александры сокрушались, глядя на нововведения, которыми нарушался их исконно заведенный порядок и принятый устав из Сарова. Но поправить дело было уже немыслимо и поздно. Таким образом, прежде царивший мир и покой Божьего Дивеева навсегда уже был нарушен, и только плач и рыдание попущением Божиим многие десятки лет раздавались во святом месте избранного жребия Богоматери».
4: Началось для Дивеева то время, которое предсказывал батюшка Серафим, говоря: «До Антихриста не доживете, но времена Антихриста переживете».
3: С дьявольской ловкостью Толстошеев заручился поддержкой императорского двора, выдавая себя за избранного ученика батюшки Серафима и исполнителя его воли. Он продолжал вносить разлад между сестрами, стараясь разрушить жизнь объединенной Дивеевской общины. Все это привело к тому, что и в материальном отношении обитель стала бедствовать, и духовная ее жизнь постепенно пошатнулась. Желая полностью стереть память об отце Серафиме,

0: Так говорится об этом страшном для Дивеевской обители времени. Иван Тихонов всем, чем лишь было возможно, теснил и преследовал Серафимовских. Постепенно стараясь, под всевозможно благовидными предлогами, уничтожить все Серафимовское, святым старцем, по приказанию Матери Божьей, заповеданное, заменяя то личным, своим, новым. Так мельницу-питательницу перенес он почти на версту в поле с прежнего, ей батюшкой Серафимом определенного места. Затем упросил епархиальное начальство запереть и опечатать обе рождественские церкви. Вместо столь строгого заповеданного чтения неугасимой псалтыри заставил читать Евангелие в Тихвинской, новоотстроенной им церкви. После этого снес все по приказанию батюшки Серафима поставленные корпуса кельи, построив свои, новые, и все задним фасом к святой, заповеданной Царицею Небесной канавке, с твердо выраженным намерением постепенно засыпать ее всяким ссором и впоследствии совершенно заровнять. Эта всем известная и столь многозначительная канавка вырыта по приказанию самой Матери Божьей, по той самой тропе, где по глаголу святого старца стопочки Царицы Небесной прошли.
1: Память о том, что было заповедано преподобным Серафимом, мешала реализации его собственных планов, а он был человеком с размахом, с большой фантазией. Ощутив власть, которую он получил, помогая престарелой и малограмотной начальнице Казанской общины, Толсташев, видимо, уже не мог остановиться.
0: В 1858 году, вопреки противодействиям Толсташеева, все-таки был заложен Троицкий собор, для которого сам батюшка Серафим приобрел землю. 5 разных мест указывал Толсташеев для строительства, даже за 2 версты от обители. Но если бы собор заложили там, значит, и общину пришлось бы перенести с места, указанного самой Царицей Небесной, на место, предложенное Толсташеевым. Только ближайший ученик отца Серафима Мантуров смог убедить епископа, прибывшего благословить строительство, что выбранное место для этих целей не подходит. И построить собор возможно лишь на том участке земли, который для этого приобрел сам батюшка Серафим, поскольку вся остальная местность была изрыта шахтами рудников.
2: Борьба дивеевских сестер за свою независимость.
0: Закладка Троицкого собора на определенном отцом Серафимом месте не погасила смуты и не вразумила самозванца. Толсташеев продолжал интриги против обители. Сестры объединенной общины разделились на 2 неравные группы. Сторонниц Толсташеева, которых было меньшинство, и большинство верных заветам преподобного Серафима. Наказы батюшки продолжали нарушаться, и сама духовная жизнь пришла в упадок из-за разделения сестер. «Эта смута», – писал автор летописи Серафима Дивеевского монастыря, священномученик Серафим Чичагов, – «была поднята против существования истины в таком огромном обществе людей, как Дивеевская обитель, куда впоследствии должно было собраться до 1000 человек». Враг человечества возбудил борьбу небесных и земных сил, и ни одна история не излагала, и ни одна обитель не переживала таких потрясений, таких событий, как Серафимова община.
1: Планам Толсташеева мешала твердая позиция, занятая сестрами мельничной общины. Во всех своих делах, основываясь на заповедях преподобного Серафима, они не могли довериться этому лжеученику. Тем более, что в 40-е годы XIX века живы были 63 старицы, принятые в обитель самим батюшкой. Когда послушник Иоанн потребовал, чтобы дивеевские сестры признали

0: его духовником, две старшие монахини прямо пересказали о нем мнение батюшки Серафима. Именно тогда Толстошеев пообещал змеей сделаться, но вползти в Дивеево для реализации своих планов.
1: Смута продолжалась целых 29 лет. По вине Толстошеева обитель оказалась практически разорена. Сестры с трудом выживали в разрухе, нищете и долгах. Порой даже голодали. Но самым ужасным было то, что богоугодная жизнь в Дивееве, месте, принятом Царицей Небесной в свой удел, оказалась в забвении. Только личное вмешательство государя Александра II и Святейшего Синода положили конец смуте. Духовная жизнь, справедливость и мир в Дивеевской общине были восстановлены благодаря участию прославленных святых, в первую очередь святителя Филарета Дроздова и преподобного Антония Медведева.
0: После 30-летнего вмешательства в дела Дивеевской общины послушника Иоанна, впоследствии иеромонаха Иосафа, и смуты, вызванной выборами настоятельницы, обитель была в плачевном состоянии. Святитель Филарет Московский выразил это единственной фразой, сказав, что когда Елизавета Алексеевна Ушакова была восстановлена в начальство, денег не нашла в монастыре ни копейки. Собранные по подписке средства на монастырь остались в руках Иосафа и его сторонников.
2: Новая жизнь монастыря. Тогда Дивеево будет Дивеевым. И тогда только у них все устроится, как должно, когда игуменьей будет Мария, да еще по фамилии Ушакова.
1: Указом Святейшего Синода от 10 февраля 1861 года Дивеевская община была возведена в монастырь. Устав мельничной общины, данной самой Царицей Небесной, был положен в основу монастырского устава. К заветам батюшки Серафима сестры относились с большим почтением и неуклонно их соблюдали. Настоятельницей была назначена монахиня Мария в миру Елисавета Алексеевна Ушакова. Это назначение также вызвало противодействие самозванца Иосафа Толстошеева. Он старался поставить на место настоятельницы, преданную ему Гликерию Занятову. Его усилия, вопреки воле большинства сестер, увенчались успехом, правда, кратковременным. Дело дошло до самого императора, и последовало разбирательство. Толстошеева отдалили от Дивеева и запретили вмешиваться в дела этого монастыря. А верные памяти батюшки Серафима сестры получили настоятельницу, которую любили, уважали и почитали. В начале 1862 года митрополит Московский Филарет писал об этом событии наместнику Троицы Сергиевой Лавры архимандриту Антонию Медведеву. Молитвы отца Серафима победили. Святейший Синод определил Дивеевскую настоятельницу Елисавету постричь и произвести в игуменью. Сбылись пророческие слова отца Серафима, сказанные им одной из дивеевских сестер. «Запомни, матушка, у вас на 12-й начальнице устроится монастырь». Еще за 15 лет до ее поступления в Дивеевскую обитель преподобный Серафим Саровский, провидя будущее зарождавшейся общины, говорил: «Тогда Дивеево будет Дивеевым, и тогда только у них все устроится, как должно, когда игуменьей будет Мария, да еще по фамилии Ушакова».

0: Пора читать.
1: Игумен земли русской. Преподобный Сергий Радонежский. Издательство «Свято-Троицкая Сергиева Лавра», 2022 год. В 2022 году Православная Церковь торжественно отметила 600-летие обретения мощей великого русского подвижника, преподобного Сергия Радонежского. Этому событию посвящена новая книга «Игумен земли русской. Преподобный Сергий Радонежский», вышедшая в издательстве «Свято-Троицкая Лавра». Среди сонма русских святых преподобный Сергий сияет особым светом. Как говорит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, преподобный Сергий являет нам образец христианской жизни. Как в капле воды отражается солнце, так и в нем отразилось то, к чему Бог призывает человека. Отразилась совокупность всех христианских ценностей. Преподобный Сергий явился родоначальником целой духовной школы. Его ученики и последователи основали общежительные монастыри, ставшие важнейшими просветительскими центрами Руси. В книге рассказывается о главных событиях жития преподобного Сергия, которые обычно изображались в клеймах житийных икон. За грех междоусобных кровопролитий Русь пала под ударами монгольской орды. Тьма духовного уныния не на одно десятилетие опустилась на наше Отечество. Люди теряли веру в добро, замкнулись в своем горе и озлоблении. Это было время глубокого духовного разлада. Преподобный Сергий помог русским людям заглянуть в свое сердце и увидеть там лучи благодатного света. Он смог воскресить духовные и нравственные силы народа, оживить в сердцах то главное, чем призван жить человек – веру и любовь к Богу и ближним. С именем преподобного наш народ всегда связывал духовно-нравственное возрождение. В таких людях, как преподобный Сергий, корни Святой Руси. –

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: в Дивееве проходит 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». В Серафимо-Дивеевском монастыре состоятся торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 200-летию обители. Подробнее об этих событиях. В селе Дивеево Нижегородской области, где располагается Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, проходит 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». Открытие форума состоялось 28 июля. Его проведение приурочено к отмечаемому 1 августа Дню памяти преподобного Серафима Саровского. Организаторами выступают Нижегородская епархия в соработничестве с Министерством молодежной политики Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Как отмечают организаторы форума, его целью является объединение и духовно-нравственное обогащение молодежи, обмен опытом и развитие молодежных и добровольческих организаций Нижегородской области и регионов, входящих в состав ПФО и других федеральных округов России. Общая тематика мероприятия – молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира, патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность. С места события корреспондент «Радио Образ» Виктория Скачкова.
1: Более 400 участников, 56 епархий. В эти дни в Дивеево приехала православная будущая Россия. 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» в 2026 году посвящен теме «Молодежь в русском мире». В палаточном городке форума, где мы сейчас находимся, все время что-то происходит. Спортивные соревнования, творческие занятия. Центр дня по традиции встреча со спикерами. В гостях у ребят уже успели побывать министр молодежной политики Светлана Ануфриева, известный артист Борис Галкин, протоиерей Артемий Владимиров и многие другие известные личности. Смысловым центром форума, конечно же, стала встреча форумчан с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. На этой встрече молодые люди задавали вопросы, разговор получился очень искренним. И мы предлагаем вам фрагмент этой беседы.
2: Меня зовут Глеб, я из Оренбургской епархии. И меня интересует такой вопрос, касающийся больше практических аспектов реализации проектов молодежными организациями в епархии. Какими критериями оценивается их эффективность?
3: Знаете, у нас даже нет такой темы, критерии оценки, наверное. Мы создаем какие-то общественные пространства, где увлекаем вас, молодежь. И всякого сомнения, это самая фундаментальная тема, это тема служения. Мы увлекаемся в совместные мероприятия, программы, наша деятельность, общение на университетах и по сохранению семьи, противоборство, деятельность. Это вместе вот нас как-то, как бы я сказал, нас дело с вами объединяет. Это очень важно.
1: Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева поделилась с нами своими впечатлениями о форуме «Радость моя».
4: Мы, во-первых, очень гордимся, что у нас появилась такая площадка. Ее можно назвать уникальной для всей страны, потому что таких форумов православной молодежи, ну, наверное, по пальцу можно пересчитать одной руки. И наша площадка, она с каждым годом крепнет, развивается. Вот в этом году 44 региона приехали для того, чтобы поучаствовать в нашем форуме. И что самое важное, что второй год мы проводим здесь гражданство, грантовую площадку от Росмолодежи. Это значит, что можно получить поддержку на собственные инициативы. Значит, таких инициатив станет все больше и больше, и у нашей молодежи будет возможность проявлять деятельный патриотизм, когда мы не только говорим о том, что мы любим нашу страну, но и делать ее лучше конкретными делами. А вот я приезжаю каждый год. Конечно, я уже не назовусь, наверное, в полной мере молодежью, но общаюсь каждый год с ребятами-участниками, всегда слушаю их впечатления, и впечатления у ребят всегда максимально положительные. И найти единомышленников, побыть вот действительно на святой земле. Это отличная для нашей молодежи возможность.
1: Участники форума «Радость моя» поделились с нами своими впечатлениями. А что вы сейчас делаете?
5: Мы рисуем герб своего города Борисоглебска, Воронежской области. Мне очень нравится, потому что что-то новое и необычное. Что не посещали, например, у нас в области, есть у вас.
6: Мне тоже очень нравится. Я, бываю в Дивеево и иногда попадала на праздники. Мне всегда было интересно, что тут происходит. И вот меня пригласили, и мне очень все нравится.
1: Вы первый раз участвуете в этом форуме?
7: Нет, четвертый.
1: И какие у вас впечатления?
7: Положительные, как всегда. Но для меня это не в новинку, поэтому как все привычное, но все равно интересно. И спикеры интересны, и участие в детских торжествах как волонтерам. Интересно помогать богослужению, вместе в компании находиться.
1: Как вы считаете, нужны такие форумы современной молодежи?
7: Да, они очень интересны и полезны для молодежи.
1: На следующий год приедете?
7: Планирую.
1: Вы из какого города?
8: Тамбов.
1: Что нравится?
8: Атмосфера. невероятная атмосфера. Конечно же, выход в монастырь, экскурсия, наши посиделки, обязательно вечерние правила, когда мы все вместе в шатре собираемся на молитву.
1: То, что вы живете в палатках все вместе, разные регионы, насколько для вас это интересно?
8: Очень интересно, когда вы собираетесь вечером и начинаете обсуждать там, у кого как устроено в разных епархиях, в разных городах, замечаете отличия, подмечаете сходства. В общем, обмениваетесь опытом. Сколько нас человек в палатке?
9: Почти 30.
8: Очень интересно, в общем. Да, все друг другу как-то стараются помочь, но нам всем очень весело.
1: Впереди участников молодежного форума «Радость моя» ждет самое главное, если можно так сказать, послушание. Волонтерская работа в день преподобного Серафима Саровского.
0: 1 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре состоятся торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей и прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых. Также в этом году отмечается 200-летие основания этой обители. 1 августа в 9 часов утра будет совершена праздничная божественная литургия. Она состоится под открытым небом на площади перед Преображенским собором монастыря у раки с честными мощами преподобного Серафима Саровского. По сложившейся традиции, перед началом этого богослужения святыню перенесут из Троицкого собора. Ежегодно в дни серафимовских торжеств в Дивееве собираются архиереи, духовенство и паломники со всей страны и из-за рубежа. Для паломников, прибывающих на торжества с 28 июля по 2 августа, традиционно работает палаточный городок, расположенный около монастыря. Его совместно организовали Нижегородская епархия и правительство Нижегородской области. Городок рассчитан на 4000 человек. В отдельных палатках обустроены часовни, медпункт, столовые. Для гостей работают полевые кухни, общественные туалеты, душевые кабины, камеры хранения, а также пункты для зарядки сотовых телефонов. Безопасность обеспечивают сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии. Добавим, что в период с 31 июля по 1 августа в селе Дивеево для удобства паломников и гостей торжеств, посвященных празднованию Дня памяти преподобного Серафима Саровского, организовано движение бесплатного автобуса. Он следует по круговому маршруту. Автомобильная парковка, улица Марагина, 16, центральный вход, Свято-Троицкий, Серафимо-Дивеевский, женский монастырь, улица Октябрьская, 14, и снова возвращается на автомобильную парковку. Время работы 31 июля с 8 часов утра до 8 вечера, 1 августа с 8 утра до 16 часов. Интервал движения 30 минут. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 20 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 74%, ветер северо-западный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор

0: эфире «Радио Образ».
1: «Радио Образ» представляет проект «Лекторий».
2: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова. Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». И мы продолжаем тот небольшой цикл, который называется «Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины». Истина, естественно, с большой буквы. То есть, по сути дела, духовное восхождение Пушкина. Итак, Дубровский. Духовная составляющая этого романа. Дальше, вот 1 октября, день храмового праздника в селе Троекурово, то есть Покров. Ну и вот тут уже все, так сказать, съезжали сюда. Здесь уже надо, как Пушкин ведет свое повествование, говорит ей о Марии Кирилловне. Обратите внимание, у Пушкина очень много Маш. И все они тоже отличаются друг от друга. Правда, большинство Маш, как и Маша Троекурова, воспитывались на французских романах. Так вот, мы с вами знаем, что Дубровский под видом француза, которого Троекуров выписал для своего небрачного сына Сашки, ну и вот так появился Дубровский в их имении. Воспитанная в аристократических предрассудках, учитель бы для нее род слуги или мастерового, а слуга или мастеровой не казался ей мужчиновым. Она не заметила и впечатления ее, произведенного на месье де Форжа, ни его смущения, его трепета, ни изменившегося голоса. То есть понятно, что, так сказать, Маша произвела на этого молодого человека, ну, можно сказать, неизгладимое впечатление. Я сейчас не буду говорить о развитии этого сюжета, хотя увлечение Машей музыкой, то, что ей давал уроки де Форж, и их, ну, такое частое теперь совместное музицирование сыграло свою роль, и Маша потихонечку стала догадываться, что в него влюбилась, хотя еще окончательно в этом себе не признавалась. И вот на праздник, когда должна была быть служба, в самом начале я говорил, что я приведу этот пример, когда вот в этом храме, выстроенном Кириллом Петровичем и ежегодно украшаемом им, должна была пройти служба, обедня еще начиналась, то есть литургия не начиналась, хотя мы знаем, что для нее есть определенное время. Почему ждали Кирилла Петровича? То есть, знаете, кто здесь важнее, служба Богу или уважение Кириллу Петровичу? Оказывается, уважение Кириллу Петровичу. Ну, это вскользь замечу. «И он с гордым смирением поклонился в землю, когда дьякон громогласно упомянул и озиждителя храма сего». Знаете, с гордым смирением, которое, какое замечательное опять сочетание. Это смиренное состояние у Андрея Гавриловича и гордое смирение у Кирилла Петровича. Я оставляю рассказ о том, как, так сказать, уже наконец-то произошло обоюдное влечение молодых людей, Маши, и признание Дубровского, кто он есть на самом деле. Маша потихонечку начала она понимать собственное сердце и призналась с невольной досадой, что оно не было равнодушно достоинству молодого француза. Ну и когда она получила записку «Будьте сегодня в 7 часов беседки у ручья, мне необходимо с вами поговорить», тут, собственно, произошло то же самое, что, помните, с Марией Гавриловной из «Метели». Да, любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, помните Марию Гавриловну, желая и опасаясь его. Ей приятно было услышать подтверждение того, о чем она догадывалась, но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать таковое объяснение человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку. Разное сословие. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном. Теперь помните, как то, что Мария Гавриловна тоже колебалась. Почему я говорю, вот контексте нужно и других произведений рассматривать это произведение. Каким образом примет она признание учителя? С аристократическим ли негодованием, с увещаниями или дружбы, с веселыми шутками или с безмолвным участием? То есть вот надо было выбрать три, да, вот соответствующему признанию ее, ну, как бы, так сказать, реакцию на это. И вот она, как вот и Мария Гавриловна, ожидая получить признание, но оказывается совершенно другое. Он-то тут и признается, что он не француз де Форж, а Дубровский. Мария Кирилловна вскрикнула: «Не бойтесь, среди Бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Не я виноват, что я выбрал такой путь, да? А виноват ваш отец. Послал он грабить на больших дорогах. Но вам не надо меня бояться ни за себя, ни за него. Все кончено. Я ему простил». А вот это уже великодушие. Почему? Мы с вами говорили, вот есть черствое сердце, а есть любящее сердце. Любящее сердце всегда прощает. Я его простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначал, где вспыхнет пожар, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству. В ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Смотрите, вот до этого я все время говорил о гордыне. А здесь, смотрите, смиренное сердце, потому что появилась любовь, отсюда и прощение. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, и что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от общения, как от безумства. Тоже, смотрите, какая хорошая оценка. Отказался от общения, как от безумства. Любовь исправляет человека. Я поселился в вашем доме. Все эти три недели были для меня днями счастья. Их воспоминания будут отрадой печальной моей жизни. Расстаюсь с вами сегодня, в те же час, но прежде я должен вам открыться, чтобы вы не проклинали меня, не презирайте, думайте иногда о Дубровском. Знаете, что он рожден был для иного назначения, но душа его умела вас любить, что никогда, а дальше отточие. Потому что свист, и Дубровский должен был уехать. Что душа умела вас любить его, да, то есть помните об этом. Ну и дальше, как мы с вами, в общем-то, знаем, что в соседнее имение, тоже соседнее имение, приехал из дальних стран князь Верейский. И поскольку это тоже высшее общество, высший свет, ему уже было за 50, но выглядел он гораздо старше. Ну и вот тут мы с вами знаем, что довольно-таки быстро Кирилл Петрович, ну, собственно, и по желанию самого князя, решил выдать замуж Марию Кирилловну за князя. Первоначально ей даже нравилось, так сказать, эти разговоры и ухаживания князя, но когда отец сказал о том, что готов ее выдать замуж, Маша этому воспротивилась, спросила папеньку этого не делать, и князь показался ей вдруг отвратительным и ненавистным. Брак пугал ее, как плаха, как могила. «Нет-нет», – повторяла она обчание, – «лучше умереть, лучше монастырь, лучше уж пойду за Дубровского». Знаете, лучше, лучше, лучше. В конце концов, за Дубровского. Тут она вспомнила письме, жадно его прочитала. Вечером 10 часов на прежнем месте. Ну и вот Дубровский все уже знал. И, как вы помните, дал ей кольцо. В случае, если она готова будет принять от него какую-то услугу или понадобится его помощь, то она должна пустить это кольцо в дупло дуба. Но еще очень важное было обстоятельство. «Бедная, бедная моя участь», – сказал Дубровский, горько вздохнул, – «за вас отдал бы я жизнь. Видеть вас издали, коснуться руки вашей было для меня упоением. И когда открывается для меня возможность прижать вас к волнуемому сердцу и сказать: ангел, умрем, бедный, я должен остерегаться от блаженства, я должен отдаляться его всеми силами. Я не смею пасть к вашим ногам, благодарить небо за непонятную, незаслуженную награду». Смотрите, непонятная, незаслуженная награда. Вот достоин он этой награды или нет? «О, как я должен недовидеть того, но чувствую теперь в сердце моем, нет места ненависти». Еще раз, любовь да укрощает его, и ненависти нет. Доверчиво склонила голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали. То есть, смотрите, как в романе, как в французском романе. «Пора», — сказал он наконец. Дубровский как будто очнулся от усыпления, взял ее руку, надел ей на палец кольцо. Ну и вы знаете, что с ним делать. Да, Дубровский ей подсказал, что она должна броситься к ногам родителя и просить, чтобы он не отдавал ее замуж. Ну а если отец не смилостивится, тогда что делать нечего, заметила Маша. «Явитесь за мной, и я буду вашей женой». Смотрите, она ни разу не сказала, что она его любит. Это тоже, в общем-то, важно. Вот он ей признается в любви. И его чувство столь сильное, то есть любовь всегда жертвенна. И вот мы наблюдаем это у Дубровского, как сменился человек. Сильно происходит действительно такое духовное перерождение Дубровского. Но Маша, смотрите, счастье человека зависит в том числе и от его поступков, и от его решений. Вот в чем они условились? Что Маша непременно должна побеседовать с отцом и, зная, что он ее любит, упросить его не выдавать ее замуж. Но уже, так сказать, вот посватались, уже все знали, Кирилл Петрович уже принимал поздравления, свадьба готовилась. Маша об этом знает. И что замечает Пушкин? Маша день ото дня отлагала решительное объяснение. Почему? Почему она отлагала решение? В чем она не была уверена? В себе, Дубровском, Верейском? Почему она не поговорила с отцом? Потому что позднее, когда отец уже скажет, что свадьба будет, ну, то, что называется, послезавтра, «папенька», – закричала она жалобным голосом, – «не губите меня, я не люблю князя, не хочу его быть женой». Что это значит? «Ты до сих пор молчала и была согласна, а теперь, когда все решено, ты вздумала капризничать и отрекаться». То есть ее молчание отец воспринимал как согласие, а теперь вдруг каприз. Отец ее именно так и расценил. То есть если бы она раньше приняла решение поговорить с отцом, вполне возможно, что события другим бы образом развивались, учитывая, что отец его любит. Но Маша не поговорила. Поэтому отец, не изволь дурачиться. И тут Маша уже говорит: не губите меня, не то, что да, я не хочу идти замуж, я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастья. Послезавтра будет твоя свадьба. И вот Маша тут и проговаривается, что в таком случае она обратится за защитой к Владимиру Дубровскому. Кирилл Петрович подумал, что она сошла с ума, глядел на нее с недоумением. «Добро», – сказал он ей после некоторого молчания, – «жди себе кого хочешь, в избавителе, а пока мест сиди в этой комнате». И запер ее. Смотрите, она стала рассуждать, запертая, да, в комнате, о своей участи. Главное было для нее избавиться от ненавистного брака. Участь супруги-разбойника оказалась для нее раем в сравнении со жребием, ей уготовленным. Женой разбойника лучше, чем рая с князем. То есть опять о любви, в общем, почти ничего не сказано. Только приоритет кому отдать. Ну и мы знаем этот эпизод с кольцом. Она не могла, понятно, положить кольцо это в дупло. И ее вот сводный брат, вот Саша, играл во дворе, подошел к ее окну и сам предложил, не нужно ли какое-нибудь поручение выполнить сестры. И она его попросила отнести это кольцо в дупло. Он отнес, но тут мальчишка уже дворовой Дубровского быстро выхватил, так сказать, это кольцо из дупла, и Саша это заметил. Ну, там тоже неосторожность, или точнее слишком большую ретивость проявил мальчишка Дубровского. И там завязалась возня. В общем, мальчишку схватили. Интересно, что в одном из вариантов, чтобы вот Пушкин как показывает мальчишечью доблесть. Кирилл Петрович строго посмотрел на своего сына и стал допрос учинять. Да, какое кольцо? Откуда кольцо? И Саша, так сказать, путался в словах. Ну, тогда Кирилл Петрович сказал, нужно, так сказать, чтобы выломали хорошую березовую розгу, и сейчас он его накажет. Тут сразу все раскололось. В варианте вот с этим рыжим мальчишком, которую, так сказать, вот тоже дворня поймала, повезли в сарай, и его выпороли, очень сильно выпороли. В конечном вариант этой повести не вошло, но показано, как мальчишка молчит под розгами, и оказался в голубятне запертым, чтобы, так сказать, не смог ничего передать своему барину. И вот, да, Борчонок, испугавшийся розги, и крепостной слуга, который, да, выдерживает эти розги, но никак не признается в том, зачем он это кольцо взял из дупла. И там уже приехал полицейский, урядник, и они-то, так сказать, придумали штуку, что, в общем, выпустить эту мальчишку, проследить, где будет Дубровский, тем самым поймать его. И начинается приготовление к венчанию. «Невеста готова», – сказала дама Кириллу Петровичу, которая наряжала ее. Причем тут тоже голова Марии Кирилловны томно склонилась под тяжестью бриллиантов. Вспомните старуху из «Рыбака и Рыбки», которая, так сказать, под намистами там, и драгоценными стеями тоже согнулась. Вот какие тоже аллюзии с другими произведениями. «Невеста готова? Прикажите садиться в карету». «С Богом!» – отвечал Кирилл Петрович, и зав со стола образ. «Подойди ко мне, Маша», – сказал он ей тронутым голосом. «Благословляю тебя! Вот вам родительское благословение!» Бедная девушка пала ему в ногу и зарыдала. То есть, с одной стороны, она приняла это благословение, что немаловажно, но реакция у нее была – пала в ноги. «Папенька, папенька!» Кирилл Петрович спешил ее благословить. Подняли, понесли в карету. То есть она не сказала, что не хочу ничего. Это тоже очень важно. Да? То есть она получила родительское благословение. Вот теперь будет развиваться событие по ее желанию или желанию Владимира, или по родительскому благословению. Священник вышел из алтаря, тотчас же начал венчание. Мария Кирилловна ничего не видала, ничего не слыхала, думала об одном. С самого утра она ждала Дубровского. Надежда ни на минуту ее не покидала. Обратите внимание, тоже похоже, как венчалась Мария Гавриловна. Да, но когда священник, существенное описание момента, когда священник обратился к ней с обычными вопросами, она содрогнулась и обмерла, но еще медлила, еще ожидала. Священник, не дожидаясь ее ответа, произнес невозвратимые слова. То есть, смотрите, ведь здесь, по сути дела, все зависело от Марии Кирилловны. Потому что там священник спрашивал, в чине венчания спрашивает, согласна ли она выйти замуж, в данном случае за князя Верейского. Она промолчала. Молчание – знать согласие. Она не сказала «нет». И поэтому священник венчает. Если бы она сказала «нет», то вполне возможно, что совершенно по-другому дальше развивались бы события. Но она возложила надежду на Владимира. Она была юная, 18 лет, поэтому она не сообразила, почему она все время не принимает решения судьбоносного для себя. Почему она плывет как бы по течению. Но вот это я сказал «как бы». Но смотрите, когда уже выехали на карете и поехали в имение Верейского, вдруг раздались крики, погони, карета остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в полумаске отворил дверцы со стороны, где сидела молодая...
4: Кто?
3: Княгиня, сказал ей. Вы свободны, выходите. Смотрите, для Пушкина важна эта деталь. Она уже княгиня, она уже обвенчана. Бог их венчал. Что это значит, закричал князь? То ты такой, это Дубровский, сказала княгиня вторично. Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет, выстрелил маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула, третий раз княгиня, с ужасом закрыла лицо обеими руками. Дубровский был ранен в плечо, кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить. Дверцы растворились, несколько сильных крут вытащили его из кареты, вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи. «Не трогать его!» – закричал Дубровский. И мрачные его сообщники отступили. «Вы свободны!» – продолжал Дубровский, обращаясь к бедной княгине. «Нет!» – отвечала она. «Поздно! Я обвенчана! Я жена князя Верейского!» «Что вы говорите?» – закричал отчаянно Дубровский. «Нет, вы не жена его, вы были преневолены, вы никогда не могли согласиться». «Я согласилась и дала клятву. Вот теперь Евгений Онегин. Но я другому отдана и буду век ему верна. Князь мой муж, прикажите освободить его, оставить меня с ним. Я не обманывала, я ждала вас до последней минуты». Но теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас. Нас. Вот решение человека, да, в его судьбе. Одно слово. Слово согласия. Или, наоборот, несогласия в данном случае нет. Которое бы решило участь их обоих. Я имею в виду и Маши, и Дубровского. Но она слишком положилась на Дубровского. Опять же таки, свою волю не проявляя. Да, но потом мы с вами знаем, что рощу под Кистеневкой солдаты пытались штурмом захватить вот это поселение в роще, но под водительством Дубровского разбойники отбили эти приступы, и Дубровский исчезает. На этом и заканчивается повествование. Почему полагали, что повесть не завершена? Вот помните, когда мы с вами говорили об истории села Горюхино, написанного в виде летописи, там тоже говорили, что произведение не закончено. Но летопись всегда имеет открытый финал. То есть один повествователь заканчивает свое повествование. Может прийти другой и будет уже на другом периоде временного треска, так сказать, продолжать эту летопись, потом третий, четвертый и так далее. Но каждый из летописцев заканчивает свое повествование. Вот так и в истории села Горюхино. Любой из вас может продолжить это повествование Пушкина, истории села Горюхино. Вот что касается Дубровского. Здесь есть открытый финал? Да, есть. Хотя были три варианта, которые, так сказать, в черновиках Пушкина находили. Что вот тот момент, когда Дубровский на Покров, на храмовый праздник, да, отбирает у одного из гостей Антона Пафнутьевича его заветный кожаный кошель с деньгами, они скрываются вместе с Машей. Но потом Маша забеременела, так сказать, должна рожать, должна в больницу, ну и, в общем, доносят до Дубровского, его схватили. Один финал. Второй финал – жизнь с Марьей Кирилловной, потом смерть князя Верейского, она вдова, появляется какой-то англичанин, ну, повторяет Дубровский, как в случае и с французом номер, да, они снова свиделись, так сказать, уже теперь преграды нет, они могут пожениться. И опять же таки доносят на Дубровского, полицмейстер появляется, его арестовывает. Третья развязка. Москва, уединение, они тоже, так сказать, вот вместе. Кабак, кто-то из людей Дубровского проговаривается, появляется подозрение, опять же таки полицмейстер появляется и Дубровского арестовывает. Смотрите, почему Пушкин эти три варианта оставил? То есть не стал даже сводить вместе Машу и Дубровского. Вот помните, я на это обращал ваше внимание. Заслуживает ли Владимир такую награду в виде Маши? И является ли Марья Кирилловна наградой для Дубровского? Вот самый главный вопрос. Если бы они, ну, вот, бежали вместе или потом сошлись и были счастливы. Но это в духе, опять же таки, романа Вальтер Скотта или французских романов, так сказать, с таким счастливым финалом. Пушкин не стал этого делать. То есть он не пошел на поводу европейских романов, он выстраивает свое повествование. Последнее, о чем он говорит, что пожары, грабежи прекратились, дороги стали свободны. По некоторым известиям, и узнали, что Дубровский скрылся за границу. Все, закончился роман. Я заканчиваю свое повествование. Всего доброго. До свидания.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Издательство ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой. «Куда пропали снегири?»

Спасительница утопающих. Мы никак не могли встретиться. Все время что-то мешало. Честно говоря, я и не торопила встречу. Побаивалась бередить старую материнскую рану. А она вот так сразу, без особых вступлений, начала непростой разговор. Меня убеждали, время лечит. Да вот что-то не получается. Все помню, как вчера, в мельчайших подробностях. Моя беда, как трофическая язва, все так же разъедает душу, как и тогда. А ведь 12 лет прошло. Целых 12 лет. Ирина Александровна Харьковская, врач-логопед. Белый халат, зачесанные назад волосы, большие выразительные глаза. Красивая немолодая женщина, пережившая страшную беду. Потерю единственного сына. Но не буду пока про потерю. Буду про приобретение. У нее долго не было детей. И вдруг, когда уже не ждала, не гадала, затаился под сердцем маленький комочек, заявивший о себе восторженно и счастливо: «Я уже есть, я буду». Радость! Ну какая же была радость! Врачи качали головами, говорили о риске, она не хотела их слышать, знала, выносит. Сделали кесарево, и родился у Ирины Александровны сын. Назвали Константином. Рождение ребенка действует на женщин по-разному. Кто-то сокрушается, теперь уж какая учеба, кому-то приходится делить любовь между мужем и новорожденным, кто-то мучительно и долго привыкает к своим материнским обязанностям. Она же ликовала. Свет в окошке, родившийся сын. Все стало вокруг незначительным, неважным. Померкли такие еще недавно желанные прожекты, только он, больше никто. Долгожданный первенец рос и креп на радость родителям. Закончил школу, поступил в медицинский. Вот уже и диплом обмыли. Пришел слегка навеселее усатый взрослый, обнял ее, подвел к зеркалу. «Ну, матушка, разве я у тебя не красавец?» А вместо радости сердце заныло. Вещее материнское сердце. Сколько написано о нем, не обманешь его, чувствует. Она вдруг отчетливо ощутила, что все в жизни сын уже сделал. Уже ничего больше не будет. Ничего. Мысль «он не будет жить» была такой ясной и сформулированной, что Ирина Александровна прикрыла рукой рот, боясь, что страшные слова произнесутся сами. Потом забыла и не вспоминала до самого отъезда сына на Волгу. Группа выпускников, дипломированные врачи, ехали под Астрахань позагорать, накупаться, порыбачить. Загрузили ее автомобиль под завязку. Палатки, спальные мешки, коробки с консервами, да еще на целое ведро беляшей напекла им в дорогу. Вела машину уверенно, спокойно. А сердце ныло, не хотело расставания, а вот и все. «Ну, матушка, не скучай. Вернусь загорелой, здоровой и довольной». «Костя», — сказала она тихо, — «мне кажется, ты утонешь». «Ну, матушка, ты даешь, чтобы я, знатный пловец, ну, надумала!» Из сердца выплеснулись те слова, из вещего материнского сердца. Какой же русский не любит быстрой езды! Моторка мчалась по водной глади, летела, как пушинка, едва касаясь воды. Красивый юноша с удовольствием подставлял загорелое лицо солнцу, и вдруг на полном ходу выключился мотор, лодку качнуло, и Константин вылетел из нее. Он, правда, кричал, несколько раз крикнул. С берега бросился в воду, его друг Андрей Решетников уже без сознания вытащил его на берег. Встал на колени перед умирающим другом. Взмолился, неверующий, некрещенный, никогда в Боге не нуждавшийся. «Спаси его, если ты есть. Спаси его». Константин умер. В тот день, вернее, в ту минуту, когда это произошло, Ирина Александровна была на даче. Вдруг у нее подкосились ноги, стало пусто на сердце,
такая немыслимая пустота. Села и не могла подняться. Напрасно звала ее старенькая мама, просила включить телевизор. Константин умер некрещенным, и мать бросилась в храм с бедой. «Что делать, батюшка? Сын у меня утонул. Крещеный? Нет. Что же вы хотите?» Холодный, безучастный голос. Она не видела его лица, видела только лаковые туфли. Сердце зашлось в непереносимой боли. Она кричала криком, просила, требовала утешения. Потом случилось непонятное. Она ехала по делам в своем автомобиле. И вдруг в районе Сущевского вала, сама не понимая почему, резко развернула машину и поехала совсем в другую сторону. Зачем? Куда? Только возле Знаменского храма у метро «Рижская» перевела дух. Вот, оказывается, куда. Вот, оказывается, зачем. Вошла в тишину лампадных огоньков, увидела стоящего у амвона батюшку. Упала в ноги. «Мне плохо. Помогите мне. У меня сын утонул». И опять те же вопросы. «Крещённый?» «Нет». «А вы сами?» «Нет, тоже». «Ничего, матушка, ничего. Будем молиться». Он долго говорил с ней. Он утешал ее скорбь простыми словами, сострадая и плача вместе с ней. Звали священника, отец Сергий Вишневский. Он и окрестил ее вскоре и стал ей духовным отцом. Теперь уже крещенная Ирина Александровна стала молиться об утонувшем сыне. Она сама сложила молитву Божьей Матери и каждый вечер плакала и молилась, молилась и плакала. Потом батюшку перевели в Ярославскую епархию. Писала ему письма. Он ей, когда приезжал в Москву, обязательно звонил, звонит и поныне. Ниточка молитвенной духовной связи не прерывается. А в храм пришел новый батюшка, отец Феодор. И он принял на себя боль несчастной матери. Он-то и сказал, что где-то, то ли в Троице Сергиевой Лавре, то ли в Духовной Академии есть икона «Спасительница утопающих». Хорошо бы найти ее, если получится. Еще бы не получилось. Она седлает своего коня и гонит его в сторону Сергиева Посада. В растерянности ходит по монастырскому двору, спрашивает про икону. На нее смотрит с удивлением, разводя руками. Уехала ни с чем. Потом поехала опять. Мысль об иконе не давала покоя. Пытается попасть в духовную академию, может, там знает, но через проходную пускают не всех. На третий раз она все-таки попала. По длинному академическому коридору вошла в какой-то кабинет. «Простите, я ищу икону «Спасительницы утопающих». Человек за столом недоуменно смотрел на нее. «У меня сын утонул. Я хочу приложиться к ней». Дверь была приоткрыта. «Александр!» — окликнул человек, проходящего мимо семинариста. «Александр, нет ли у нас в музее иконы «Спасительницы утопающих»?» «Есть!» — ответил семинарист. «В четвертом зале». И вот ее уже ведут к иконе. Небольшая. Лик Божией Матери скорбен и задумчив. Она прижимает к себе Бога-младенца. А он щечкой прильнул к матери. Доверчиво и кротко. Вот она какая. Спасительница утопающих. Ирина Александровна встала перед ней на колени и молилась, молилась.

«Волги?» — вскрикнул Александр. «Волги! Я же, матушка, сам в Волге тонул!» Рассказал. Чудесный летний день. На моторке поехали на прогулку. На середине реки решили бросить якорь. Нога Александра запуталась в тяжелых цепях, и он улетел вместе с якорем в воду. Помню, как диск солнца, такой яркий, пронизывающий воду, стал темнеть и удаляться. Я пошел ко дну, взмолился. Разве до того вспоминал о Боге? Жизнь прожигал, о будущем не думал, взмолился. Помоги, Господи, если спасешь меня, всю оставшуюся жизнь тебе служить буду. И боль страшная. Кусок мяса на ноге вырвало якорем, и я освободился от его пут. Кровь, боль страшная, но жив. Он сдержал слово. Поступил в семинарию. Теперь вот закончил ее и служит на приходе под Саратовом. Интересно, семинарист Александр шел мимо раскрытой двери именно в ту самую минуту, ни раньше, ни позже. И он, именно он, переживший страх утопающего человека, подвел Ирину Александровну к иконе. Для нее это было Божьим промыслом, а для него... Спасибо. Вы ведь мне путь к иконе указали. Я и не вспомнил о ней. Теперь буду каждый день приходить сюда и прикладываться. С тех пор она приезжает сюда постоянно. Ее уже знают, разрешают приложиться к иконе. Один раз церковно-археологический кабинет оказался закрытым, и одна из сотрудниц музея вынесла икону Ирине Александровне. Прикладывайтесь. Здесь ее принимают тепло, участливо, сострадая. Здесь у иконы она отогрела свое изболевшееся сердце. Здесь первый раз примерила к себе мысль о том, что жизнь продолжается, и она должна жить памятью сына, своей работой, своими непростыми земными проблемами. И здесь она вымолила себе сон. Яркая зелень лугов, цветы, бирюзовое небо, пиршество красок, от которых щурятся глаза и ликует сердце. И ее сынок маленький, веселый, непоседливый. Они бегают по прекрасному лугу, и так им сладко, так хорошо, так беззаботно. Проснулась с легким сердцем и с легким сердцем прожила день. Отсвет того красивого сна осветил истомившуюся душу. Ему хорошо там. Вскоре к ней пришел друг Константина, Игорь Заика. «Я хочу креститься, Ирина Александровна. Будьте моей крестной матерью». Она согласилась. Потом пришел Руслан Ершов с женой Ольгой с той же просьбой. Потом крестился Андрей Решетников, кричавший в тот страшный день «Спаси его!» и разуверившийся в Божьей помощи. Видимо, пример матери погибшего друга, развернувшей однажды свой «Жигуль» в сторону храма, оказался единственно правильным в этой непростой, путанной жизни, где многое становится понятным только через страдания и черную беду. Она стала крестной матерью и друзьям Константина, Виктору Скопинцеву, Сергею Шарапову, Ирине Матросовой. Сейчас у нее 15 крестников. Друзья Константина, их жены, их дети, сотрудники детского центра восстановительного лечения номер 7, где она работает, даже бывшие одноклассники. «Может, нельзя так много?» – спрашивает батюшку. Просят – соглашайся. Благословляет. Всех их она приводит в Знаменский храм, теперь очень любимый ею. Мать некрещенного сына, вымаливающая у Господа пречистой его матери прощение за свою близорукость, она привела к крестильной купели его друзей. Материнский долг реализовала в своих крестных детях, а икона Спасительницы утопающих по-прежнему ее главная икона. Я чувствую ее поддержку постоянно. Бывает, подкатят думы, боль в сердце, терзаю себя. Представляю, как он тонул, и вдруг, как будто рука чья-то отодвигает от меня худые думы, и сердце затихает в надежде на великую Божию милость. После рассказа Ирины Александровны я стала искать об иконе Спасительницы утопающих, ну, хоть какие-нибудь сведения. Узнала, что недалеко от Новгород-Северска, в Черниговской губернии, на берегу реки Десны было село Леньково, и был на Десне весьма

опасный водоворот. Даже опытные пловцы с большими затруднениями переплывали ту пучину. Случалось часто, что в этот водоворот попадали огромные груженные хлебом баржи. Воронка засасывала их, и они становились добычей бездны. И вот на этом-то опасном месте к берегу приплыла икона. Верующие люди сначала поставили икону на горе, напротив гибельного места. Потом построили храм. С тех пор все суда, шедшие по Десне, останавливались у села Леньково, и люди шли в храм. После усердной молитвы они бросали жребий перед чудотворным образом, кому оставаться на барже и плыть через опасный водоворот. Остальные же шли пешком по берегу, и несчастья прекратились. Вот и все, пожалуй. А еще говорят, что Волга в нижнем своем русле очень жестокая и непредсказуемая. Она забирает утонувшего с собой страшную пучину и не возвращает страдающим родственникам. Кто знает, какую последнюю молитву возносил Константин Харьковский, борясь с пучиной? Может, просил он милости Божией Матери к своей любимой матушке? И Волга-река вернула тело сына, и оно захоронено теперь, и на могилу к нему ходят все, кто любил его, кто любит и помнит. Говорят, что материнская молитва со дна моря достает. А я бы сказала, что материнской молитвой можно отмолить невозможное. Константин погиб некрещенным. Мать принимает святое крещение, встает на молитвенный подвиг. Она молится за сына, за то, чтобы ей были дарованы силы жить. И вместо некрещенного Константина у нее появляются ее крестные дети, за которых она в ответе теперь перед Господом. И все ее теперь уже крещенные дети молятся за некрещенного Константина, молятся друг за друга и за свою замечательную крестную мать. Она учит их любить Господа, жить по совести и не отчаиваться, никогда не отчаиваться, потому что отчаяние — грех, отчаяние от неверия в Господа. А если с верой? Недавно в иконной лавке Ирина Александровна купила маленькую иконочку «Спасительница утопающих». Обрадовалась несказанно. Теперь есть у нее дома свой образок. А тот другой в Академическом музее продолжает навещать. Написана ее рукой молитва, маленький листочек, за иконой. Божия Матерь хранит этот листочек от чужих глаз, как хранит она от отчаяния материнские сердца, всегда посылая им надежду.

0: святыни Псковской земли. Псков – один из древнейших городов России. Впервые он упоминается в повести временных лет под 309 годом. До начала XVIII века Псков был одним из крупнейших городов России и Европы, важнейшим оборонительным и торговым центром страны. Покровская крепость состояла из 5 крепостных колец. 3 из них сохранены по сей день. Что делало Псков практически неприступным? А еще Псков – это важный туристический центр северо-запада России. 10 древних памятников города были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО как объект храмы Псковской архитектурной школы. Несколько древних церквей Пскова входят в список культурного наследия России. И вот в компании паломнического центра Нижегородской епархии можно попасть в этот древний и интересный город. Впрочем, только городом поездка, естественно, не ограничивается. По прибытии в Псков – обзорная экскурсия. Паломники посещают Свято-Троицкий кафедральный собор. История его очень интересная и давняя. Дело в том, что то, как выглядит собор сейчас, это уже не первая его версия. Сегодняшнее, 4-е по счету здание собора, было построено на том же месте, где стояли предыдущие храмы. Первый собор, построенный в X веке по распоряжению княгини Ольги, был деревянным и простоял до первой половины XII века, когда был уничтожен пожаром. Второй собор был уже каменным и заложен по церковному преданию в 1138 году святым благоверным князем Всеволодом Мстиславичем. Затем произошло обрушение свода храма, и в 1365 году на старом основании заложен новый собор. В 1609 году во время сильного пожара в соборе все сгорело, храм был исправлен и так простоял до 1682 года, когда на его месте было начато строительство нового каменного собора на старой основе. В 1699 году было завершено строительство 4-го собора, дошедшего до наших дней. В этом храме паломники смогут помолиться перед чудотворными иконами, поклониться святым мощам. Затем знакомство с Псковским Кремлем. Одна из достопримечательностей – Давмотов город. К 20 веку большая часть объектов Кремля находилась в руинированном состоянии. Однако в середине прошлого века было принято решение о его восстановлении. Территория Кремля обнесена каменными крепостными стенами с ходовыми площадками. В 2013 году Псковский Кремль, или, как его называют, Псковский Кром, вошел в 10-ку символов России. Ансамбль Псковского Кремля входит в состав Псковского музея-заповедника. В Пскове сохранилось множество мест с неповторимой аурой, и Покровский комплекс, который также посещают паломники, как раз из их числа. Его богатая событиями история и живописная местность вокруг привлекают людей со всего мира. Комплекс включает в себя здание церквей Покрова и Рождества Богородицы от пролома, стены окольного города. Вы увидите Покровскую башню. Это место явления Пресвятой Богородицы при осаде Пскова в 1581 году. Далее, в продолжении программы паломнической поездки, посещение Спасо-Преображенского Мирского монастыря. Это монастырский комплекс XII века, знаменитый благодаря единственным на Руси по степени сохранности домонгольским фрескам соборного храма. Он входит в объект всемирного наследия храмы Псковской архитектурной школы. Также все желающие смогут побывать в морском храме святителя Климента Римского. Второй день пребывания в Пскове продолжится поездкой на погост Выбуты. Это в 15 километрах от Пскова. Здесь родилась великая святая равноапостольная княгиня Ольга. Рядом с этими местами родился ее внук, святой равноапостольный князь Владимир, креститель Руси. Здесь княгиня Ольга провела свое детство, юность, здесь встретила своего будущего мужа и сюда же вернулась спустя много лет, чтобы принести в родные края христианскую веру. Также паломники посещают храм Ильи Пророка 15 века, храм святителя Николая Чудотворца и знаменитый Ольгин камень. А вот затем отъезд в город Печоры. И уже в конце дня вечернее богослужение в Свято-Успенском Псково-Печорском мужском монастыре. Третий день паломнической поездки начинается с божественной литургии. Паломников познакомят с историей монастыря. Можно будет поклониться чудотворным иконам Божией Матери Успения, Умиления, святым мощам угодников Божьих. После трапезы отъезд в Изборск. Это деревня в Печорском районе Псковской области. Там находится каменная Изборская крепость. Она была построена в 1330 году для защиты западных пределов Псковской земли. С момента постройки до 15 века выдержала 8 осад. Там же можно зайти в храм святителя Николая Чудотворца 14 века, в храм Рождества Пресвятой Богородицы, побывать на святых источниках 12 апостолов. Следующая точка паломнической поездки – погост Камно. Там находится Георгиевский храм 15 века и место упокоения протоиерея Валентина Мардасова. В трудные советские годы этот священнослужитель принял руководство над храмом святого великомученика Георгия Победоносца при погосте Камно. Отец Валентин достиг широкой известности. С разных концов к нему стремилось множество верующих. Кто за утешением, кто за ответом на трудный вопрос, кто за благословением, кто за советом. Батюшка старался проявлять к ним внимание и сочувствие, насколько хватало сил. Там же находится святой источник, где можно окунуться, набрать святой воды. Берите с собой подобающую одежду для купания, бутылку для святой воды. Ну а затем паломники возвращаются обратно в город Псков, а оттуда в Нижний Новгород. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Вопрос священнику.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии иерей Дионис Чебиряев. Батюшка, здравствуйте, благословите.
4: Господь благословит. Здравствуйте.
3: Батюшка, у нас вопрос. Я человек неуверенный в себе, сомневающийся. Это сказывается на уровне моей веры. Как укрепляться в вере человеку подобного типа?
4: Наверное, дисциплиной. Прежде всего, самодисциплиной. Потому что вера – это не то, что просто дано и все. Вера – это то, что воспитывается в себе, как в спорте. Да, для того, чтобы стать сильнее, нужно заниматься и заниматься. Вот здесь тот же самый принцип. Вот для вас, мне кажется, лучше всего найти правильную мотивацию. То есть каждый человек должен понять для себя, зачем я это делаю. Кто-то это видит в книгах, так, читая и понимая, вникая во все это. Кто-то понимает это из практики молитвы, кто-то из практики церковных служб. Но самое главное, должна быть дисциплина в своем делании. Выбирайте для себя путь и следуйте ему.
3: Батюшка, а зависит это от того, женщина или мужчина идет по этому пути?
4: Я думаю, нет, не зависит. В любом случае, всегда в нашей аскетической литературе, в наших рекомендациях следованию по этому пути, мы слышим одни и те же вещи, что дисциплина, самодисциплина, да, регулярность, постоянство – это то, что помогает человеку увидеть потом какой-то смысл, цель и результат даже своего труда. Для меня очень близкий такое вот сравнение со спортом. Человеку трудно начать, трудно, как говорят, начинать бегать по утрам, а потом, когда человек видит уже какой-то результат, становится проще и даже зачастую интереснее, да, продолжать, достигать каких-то успехов и всего прочего. А Господь сравнивает людей таких с купцами. Он говорит, вот посмотрите, да, на купцов, которые стараются и сколько сил употребляют на то, чтобы стяжать богатство вот в этой жизни. И с тем же усердием, с тем же устремлением надо собирать богатство для Царства Небесного. Но если вот есть пока вот такие сомнения, да, есть какая-то пока неуверенность в первых шагах, нужно пока просто начать с того, что я это должен делать. Там, что у меня получится, ну, поживем, увидим. Но делать надо.
3: Хорошо, батюшка, тогда делать именно что еще раз?
4: Каждый должен выбирать свой путь, соответственно, своему какому-то внутреннему дару. Кто-то может найти вот эту подсказку в какой-то аскетической литературе, в жизнеописаниях святых, да, найти для себя какой-то пример. Есть, например, прекрасные книги отца Иоанна Крестьянкина, да, великолепные, Феофан Затворника, ну и так далее. Пример у нас есть. Есть люди, которым тяжело дается такая вот литература духовная, и они могут, например, решить, что нет, я просто буду молиться и буду просить, чтобы Господь дал мне силы и укрепил меня в вере. Ведь даже апостолы в Евангелии говорят: «Господи, приложи нам веру», то есть умножь в нас веру. И эта просьба, она вполне себе достойна, и так и должно быть. Мы к Богу должны с этим обращаться. Ну и самое важное при этом, это, конечно, церковные службы, это церковные таинства, это то, что укрепляет, и первейшее из них – это таинство Евхаристии, то есть причастие. Причащайтесь, просите у Господа и укрепляйтесь в вере.
3: То есть это вот первейшая наша дисциплина на пути?
4: На пути в Царствие Небесное. Первейший наш шаг – это святое причастие и вот такое живое обращение к Богу. Когда мы ищем просто веры, что значит вера? Как я могу искать просто такой вот абстрактной веры? Я же должен искать Бога живого. И вот появится вот эта вера. А искать вот это абстрактное понятие, ну, так мы ничего не найдем. Как нельзя искать просто любовь к человеку. Надо сначала человека найти, а потом уже любовь к нему появится. А вот так вот просто я вот буду сидеть в комнате и пытаться почувствовать любовь, ну, к чему, к кому. Да? Нужен всегда какой-то объект. То же самое с верой. Но она не может быть просто абстрактная вера. Вера — это поиск, жажда Христа. У Силуана Афонского есть тоже очень прекрасные тексты и очень такие трепетные слова, которые как раз вот именно об этом. Как искать Бога? Как научиться жаждать Бога? Ищите. читайте и старайтесь найти свой путь.
3: Спасибо, отец Дионисий. Я надеюсь, что задающие этот вопрос находят для себя ответы.
4: Спасибо.
3: Я напоминаю, что сегодня на вопрос отвечал иерей Дионисий Чебиряев.

0: церковное слово. Запаление.
1: Запаление, зажигание, жжение, пожар, горение. Пример из книги чисел.
0: И прозвася имя месту тому запаление, яко разгореся в них огнь от Господа. И нарекли имя месту тому Тавера, горение, потому что возгорелся у них огонь Господень.
1: Итак, запаление означает зажигание, жжение, пожар, горение.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других, потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Преподобный Серафим Саровский.
1: Главный дар святого – это всеобъемлющая любовь к ближним. «Радость моя, Христос воскресе!» С этими словами преподобный Серафим встречал каждого, кто приходил к нему. Себя же он называл «убогий Серафим». Саровский старец был основателем и постоянным покровителем Дивеевской женской обители. В Троицком соборе монастыря лежат его святые мощи. Дивеевские сестры бережно хранят личные вещи любимого батюшки Серафима. Среди них шапочка, большие плетеные лапти, деревянная табуретка, сделанная руками преподобного, чугунок, топор и многое другое. Всемирный светильник веры, дивный угодник Божий, покровитель и молитвенник земли русской. Таких эпитетов удостоился сын купца-подрядчика из Курска Прохор Мошнин. Он родился 1 августа 1759 года. С самого детства в его жизни происходили чудеса. Однажды по неосторожности Прохор упал с колокольни храма, но остался невредимым. Сейчас на родине Серафима Саровского в городе Курске установлен памятный знак на месте его чудесного спасения. В 19 лет Прохор ушел в Саровскую пустынь. Впоследствии здесь он был пострижен в монахи и получил имя Серафим, что означает «пламенный». В своих духовных подвигах он превзошел даже древних монахов-аскетов. Отец Серафим взял на себя испытание пустынным жительством. Он срубил небольшую келью в лесу и жил в ней 15 лет. Он страдал от холода, голода и даже комаров, поскольку не позволял себе отгонять их. Чтобы усложнить испытания, отец Серафим принимал различные послушания. Например, 3 года питался только травой и кореньями. 1000 дней и ночей провел в молитве в лесу, стоя на коленях на камне. Еще 3 года хранил полное молчание. После 15 лет пребывания в лесной келье преподобный возвратился в Саровскую обитель. Он не прервал молчание и к этому подвигу прибавил еще и затвор. Он никуда не выходил и никого у себя не принимал. Постоянно молился. За свои подвиги преподобный Серафим получил дар исцелять душевные и телесные болезни. После выхода из затвора он стал принимать всех приходящих к нему за советом и утешением. Его посещали как простые, так и знатные люди. Был у преподобного старца и царь Александр I. Смерть застигла Серафима Саровского в молитве на коленях перед иконой Богоматери Умиления. Перед этой святыней преподобный Серафим молился всю свою жизнь. Церковь прославила Серафима Саровского в 1903 году по инициативе царя Николая I. Это произошло спустя 70 лет после его смерти.
0: Святые земли русской.

0: Уж солнце раскаленный шар с головы своей земля скатило, и мирный вечер и пожар волна морская поглотила. Уж звезды светлые взошли, и тяготеющие над нами небесный свод приподнялись своими влажными главами. Река воздушная полнее течет меж небом и землею, грудь дышит легче и вольней, освобожденная от зною. И сладкий трепет, как струя по жилам пробежал природы, как бы горячих ног ея коснулись ключевые воды. Федор Тютчев.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 1 августа, в южной части региона будет облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 25 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. На севере области ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, ветер северный 3 метра в секунду. Завтра, 1 августа, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 25 градусов. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

Тебе веков аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и царю всякого создания, сподобивыми даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа на ней присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся меня на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мимуде грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Тани, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель от жени отмени и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруем и восставшу словесен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и игоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобой.

не в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите тебя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же ты волишь, да будет воля твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь во владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякое слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущу державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святаго ангела храни.

Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасеши ничтоже вели, и аще чистого помилуеши ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но нам не грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави их от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радио «Образ». Слушайте сердцем.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова 3 апреля 2022 года.
2: Преподобный Иоанн Лествичник учит нас тому, как можно вот стяжать великие богатства духовные, в том числе веру, надежду, и самое великое богатство – это любовь. И вот, размышляя над тем, как должен складываться жизненный путь человека, преподобный Иоанн написал эту замечательную книгу, назвав ее «Лестницей», что и как человек должен делать, чтобы восходить вверх, а не падать вниз. И чтобы в конце концов на самых высших этажах этой лестницы обрести веру, надежду и настоящую любовь. С самого начала он говорит о суете. Суета. Каждый из нас знает, что это такое. Это погубленное время, посвященное чему-то, чему не следовало его посвящать. Суета поглощает наше внимание, наш ум, волю, чувства. А на выходе, как говорят инженеры, сигнала нет. Впустую. Впустую время прошло. Просуетились. Ничего не сделали. А нам кажется, что мы делали. А делали то, что не имеет отношения к восхождению человека. Мы делали то, что не имеет принципиального значения в том, что происходит с человеком в результате этого делания. И поэтому не случайно эта книга «Лествица» начинается именно с того, как преподобный Иоанн нас ограждает словами своими от этой суеты, от этого пустого времяпрепровождения, от этого погубления времени. Время – это величайшая ценность. Почему-то, когда мы говорим о времени размером, величиной в жизнь, мы говорим, жизнь – это ценность. Но жизнь – это в первую очередь время. И жизнь может быть абсолютно неценной, если время жизни ты погубишь. Если не сделаешь главного, что ты должен был сделать. Если в суете пройдет это время, в пустоте, в никчемности. Вот преподобный Иоанн и помогает нам сегодня понять, что для того, чтобы восходить вверх, духовно, интеллектуально, да во всех отношениях, первое, что нужно истребить из своей жизни – это суету, пустое времяпрепровождение. Это не значит, что нужно, как теперь говорят, вкалывать все время. Совсем нет. Человек без отдыха не может быть. Нужно работать, несомненно, потому что мы призваны все к тому, чтобы трудиться. Но должно быть и время отдыха. И время отдыха также должно быть посвящено в том числе и самому себе. Мы должны отдыхать так, чтобы в результате отдыха укреплились наши физические, духовные и интеллектуальные силы. Если этого не происходит, то значит и отдыха не было, а была суета. Вот эта победа над суетой дает возможность построить правильную систему координат, где непременно есть вертикальное измерение. И для того, чтобы замерить нашу способность двигаться по вертикали, восходить вверх, мы должны внимательно наблюдать за самими собой, за своими мыслями и за своими поступками. И как только поймем, что то, что с нами в данный момент времени происходит, не имеет никакого отношения к нашему восхождению, значит, это суета, о которой предупредил нас великий старец Синайский.
0: Первосвятительское

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 21 глава, с 12 по 14 и с 17 по 20 стих.
2: «И внеди Иисус в церковь Божию изгна вся продающая».
3: «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их, и, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница?
2: Аку объевшая смоковница.
1: Грозное евангельское чтение мы сейчас слышали. Совсем немного дней остается до предательства и ареста Иисуса, и он приходит в Иерусалимский храм с гневными словами осуждения царивших там порядков. Вместо молитвы – бизнес, вместо милости – наживо, вместо проповеди единого истинного Бога всем людям – циничное отмежевание евреев от других народов. Понимая, что решение по его дальнейшей судьбе уже принято, Спаситель переходит от слов к глубоко символическим поступкам. Разбросанные им по храмовой территории столы и скамейки – предзнаменование страшной катастрофы, которая вскоре произойдет, когда войска Тита окружат Иерусалим, и храм будет снесен с лица земли. Проклятие смоковницы и быстрое ее усыхание – образ будущего народа, который не увидел своего Мессию и Спасителя. Эти яркие поступки должны были крепко засесть в памяти учеников, чтобы потом, уже после славного воскресения, их смысл раскрылся во всей полноте. И сегодня хотелось бы затронуть тему духовного бесплодия, образом которой и послужила смоковница. Можем ли мы, христиане, объективно понять, насколько мы продуктивны или бесплодны? Для этого нам надо определиться, а что является главным результатом всей нашей деятельности, обращенной к Богу? Казалось бы, ответ должен быть очевиден – святость как состояние реальной, а не воображаемой близости к Богу. Если мы возрастаем в святости, значит, мы идем верным путем. Если нет, надо срочно остановиться и начинать разбираться, где мы повернули не туда, куда следовало. Как же увидеть эту святость? Да и вообще, какое право имеем мы, грешные и непотребные, говорить о нашей личной святости? Не богохульство ли это? Такой вопрос может задать только человек, невнимательно читавший Новый Завет. Апостол Павел многократно призывает своих учеников постоянно проверять себя, насколько они ходят в духе, водимы духом, носят в себе Святой Дух. Для него объективность действия Святого Духа в христианах – главный показатель их веры. Не декларация богословских знаний, не участие в тех или иных священнодействиях и таинствах, не строгость соблюдения постов и продолжительность молитв – все это не более чем средство для достижения главного результата – открытости для действия Святого Духа. Показатели этого действия для нас ясно перечислил тот же апостол в послании к Галатам. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. То есть, не тщеславиться, не раздражать друг друга, не завидовать один другому, без превозношения, но с кротостью исправлять чужие огрехи и брать на себя разрешение чужих проблем. Заметим, здесь ни слова не сказано ни о духовных восторженных состояниях, ни о явлениях ангелов и святых, ни о дарах чудотворений и прозорливости. Вот он, главный оценщик нашей близости к Богу, наш ближний, которому рядом с нами становится или все лучше и лучше, или, напротив, все горче и хуже. И кем бы ты ни был, многодетным или малодетным, одиноким или монахом, других вариантов нет. Путь к Богу только через выстраивание гармоничных отношений с окружающими. И если в нашей жизни этому уделяется всего лишь остаточное внимание, грош цена всем нашим постам и молитвам. Мы ничем не лучше фарисеев, которых столь категорично осудил наш Господь и Спаситель. Помоги же нам, Господи, всегда помнить о том, что тот самый ближний, который постоянно мелькает перед нашими глазами, и есть главный индикатор уровня нашей святости или, напротив, религиозной лживости.
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
1: Мы говорили о том, что на соборе 17-18 годов было канонизовано двое святых, двое святителей. Затем начались страшные времена для нашей церкви. Естественно, в период гонений перед церковью стояла лишь одна забота – выжить любыми средствами, любыми путями. И заступничество в этом святых угодников Божьих велика. Сейчас у нас 700 лет преподобному Сергию Радонежскому. Когда осквернили лавру, когда выбросили из раки и унесли в музей для всеобщего хульного обозрения мощи преподобного Сергия Радонежского, один из монахов, рассеянный, разогнанный Троицей Сергиевой лавры, долго молился преподобному Сергию и говорил: «Преподобный отче, как же такое может быть? Как же ты попускаешь такое надругательство над твоей святостью, над твоими мощами?» И его молитва этого монаха была услышана. Ночью ему явился преподобный Сергий и сказал: «Брат, я всегда был с моим народом. Я всегда был с моей церковью. И если хулится и страдает мой народ, если хулится и страдает моя церковь, то страдание и хулу должен принять и я». В этой истории, в этих словах глубочайший смысл святости вообще и святости именно в Русской Православной Церкви. И то, что наша Церковь выжила, то, что мы с вами сегодня имеем счастье встречаться и свободно говорить об этом, во многом, да в первую очередь, наверное, заслуга наших святых. Братья и сестры, те из нас, кто помнит период гонений на Церковь, не могут не узнать с удивлением, что даже в этот период совершались канонизации. Хотя, конечно, выглядели они по-другому, они были обставлены несколько иначе, но канонизации были. Первая канонизация в период советской власти была в апреле 1970 года. Было прославлением святителя равноапостольного Николая Японского. Правда, в этой канонизации, без сомнения, было очень много политики, потому что канонизация совершалась по ходатайству Собора православной миссии в Японии, за которой стояли японские власти. Шел межгосударственный диалог о заключении мирного договора между Советским Союзом и Японией. И, очевидно, наше правительство решило, что не лишним будет и прославить в лике святых Николая Японского, просветителя Японии. Но это нисколько не умаляет заслуги самого равноапостольного Николая Касаткина, который прославлен как Николай Японский. Через 7 лет, в 1977 году, опять же, по ходатайству православной церкви в Америке, здесь стоит оговориться, американской православной церкви, не русской православной церкви за рубежом, которая тоже в то время во многом пребывала в Америке, а американской православной церкви, был канонизирован просветитель Сибири, Дальнего Востока, Алеутских островов и Аляски, митрополит московский Иннокентий Вениаминов, более известный в американской церкви как Иннокентий Московский. Он вначале был канонизирован в американской православной церкви, но затем по их просьбе он был причислен к лику святых и в русской церкви. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица.

0: Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские святые.
1: Иоанн Кронштадтский. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, в миру Иван Ильич Сергиев. Он родился 1 ноября 1829 года в селе Сура Архангельской губернии. Семья сельского дьячка жила очень бедно, поэтому Иван пронес через всю жизнь сострадание и любовь к беднякам. Иван одним из лучших закончил Архангельское приходское училище, затем духовную семинарию и был принят на казенный счет в Санкт-Петербургскую духовную академию. Свои успехи в учебе отец Иоанн позднее объяснял только Божьей помощью в ответ на его молитвы. В 1855 году Иван стал священником Кронштадтского Андреевского собора. В городе жило множество нищих, опустившихся пьяниц, сомнительных личностей, которых выслали из Петербурга за различные нарушения. Ночью по улицам ходить было небезопасно. Именно к этим людям и обратил свою проповедь отец Иоанн. Он приходил к ним домой, беседовал, утешал, ухаживал за больными и помогал материально. Нередко он возвращался домой полураздетым и без сапог. Он отдавал свои вещи тем, кто в них нуждался. Как-то молодой подвыпивший ремесленник пришел домой и увидел там священника. Это был отец Иоанн. Батюшка стал ласково и без обвинений объяснять, что негоже пропивать деньги, когда жена и дети голодают, что дети даже в каморке – это рай на земле, и нельзя его менять на чад кабацкий. Священник был подобен спасителю на картинке благословения детей. С того дня ремесленник образумился, перестал пить, и постепенно его семья выбилась из нужды. С этого подвига любви началась всероссийская слава Иоанна Кронштадтского. Вскоре у подвижника открылся дар чудотворения, и вся страна потянулась к нему. Андреевский собор, рассчитанный на 5000 молящихся, каждый день был полон. Вот как смиренно рассказывал отец Иоанн о том, как в нем обнаружился дар чудотворения. «Кто-то в Кронштадте заболел, просили моей молитвенной помощи. У меня и тогда уже была такая привычка никому в просьбе не отказывать. Я стал молиться, предавая болящего в руки Божии. Но неожиданно приходит ко мне одна старушка, которую я давно знал, и настойчиво требует от меня, чтобы я молился о болящем не иначе, как о его выздоровлении. Помню, тогда я почти испугался. Как я могу иметь такое дерзновение?» Однако эта старушка твердо верила в силу моей молитвы и стояла на своем. Тогда я исповедовал пред Господом свое ничтожество и свою греховность, увидел волю Божию во всем этом деле и стал просить для болящего исцеления. И Господь послал ему милость свою, он выздоровел. В другой раз по моей молитве исцеление повторилось. Я тогда в этих двух случаях прямо уже усмотрел волю Божию, новое себе послушание от Бога, молиться за тех, кто будет этого просить. Конец цитаты. Иоанн Кронштадтский мирно скончался 2 января 1909 года и был погребен в основанном им Иоанновском монастыре на Карповке. Прославление Иоанна Кронштадтского в лике святых состоялось в 1990 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви.
2: Ибо Слово Господне право, и все дела Его верны.
3: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника – звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы обращаемся к иконографии нашего нижегородского и русского святого, преподобного Серафима Саровского. Я думаю, никому не нужно рассказывать о его жизни, рассказывать о его подвигах, рассказывать о святом месте, где покоятся его святые мощи. Поэтому мы обратимся сразу к его иконографии, к тому, как обычно его принято изображать на иконах и на портретах, о которых у нас тоже будет идти речь. Самый первый известный прижизненный портрет преподобного Серафима Саровского находится в Соединенных Штатах Америки, в монастыре Новой Дивеево. А иконописный образ преподобного восходит к несохранившемуся прижизненному портрету преподобного Серафима, который выполнил художник Евстафьев. Старец на этом портрете моложе, чем на привычных изображениях. У него худое лицо, гладкие, слегка зачесанные назад волосы и такая же струящаяся, как и волосы, борода. Обращает на себя внимание спокойный, самоуглубленный взгляд серых глаз. И при взгляде на это произведение художника понятно не только то, как портреты превращались после прославления в иконы, но и как они подготовили будущее стилистическое разнообразие образов, являя разные грани облика преподобного Серафима. Основной моленный образ святого Серафима возник на основе другого прижизненного портрета. Эта работа связана с именем Иосифа Серебрякова, выпускника Арзамасской художественной школы. Портрет он создал, как он отмечал, с натуры лет за 5 до кончины, то есть около 1828 года. Согласно раннему описанию картины, изображение было на оливковом фоне, и далее цитирую: «в мантии и петрохиле и поручах». По этому портрету видно, что лето и иноческие подвиги имели влияние на внешний вид старца. Здесь лицо представлено уже бледным, удрученным от трудов. Волосы и на голове, и на бороде густые, но не длинные, и все седые. Правая рука положена на петрохиле, на груди. Теперь откроем руководство по иконописи Фартусова, который десятки лет занимался написанием образов и стенных росписей, в том числе и в Московском храме Христа Спасителя. Он таким образом описывает облик святого. Святой Серафим Саровский, чудотворец, старец 72 лет, русского типа, сед, сгорблен. Лицо худощаво, широковато, нос небольшой. Глаза невелики и полуоткрыты, волосы густые. Борода тоже густая, невелика, окладиста. Широковато и раздвоено. Выражение лица кроткое и любвеобильное. Одежды монашеские, епитрахили и поручи. Исходя из такого разнообразия образов, так получилось, что сложилось основных 4 иконографических образа преподобного Серафима Саровского. Первый из них – это тот, на котором он изображен с руками молитвенно, сложными у сердца. Только правая рука касается сердца, или руки лежат на груди, а в области сердца крест-накрест, где правая рука поверх левой. Второй тип образов – это благословляющий, где правая рука благословляет, а в левой руке он держит молельные четки. Третий вид образов – это всем нам сами известный, знакомый и любимый образ – моление на камне, где батюшка Серафим стоит колено преклоненный на камне, воздев обе руки к небу, как это представлено в городе Сарове, на том месте, где по преданию происходило это событие. И четвертый образ, он также известен, это где преподобный Серафим изображен как старец с посохом. Пишутся поясные иконы и иконы, где святой Серафим изображен в полный рост. Для образа с благословением присутствует обязательный атрибут – молельные четки в левой руке. Можно сказать, что лик святого на иконах воспроизводит главные черты, присущие преподобному Серафиму Саровскому – доброту, милосердие и смиренный характер чудотворца. На всех иконах особенно выразительны глаза преподобного Серафима, их спокойный, внимательный, самоуглубленный взгляд. Четко очерченные глаза смотрят в сердце молящегося. Такая деталь стиля становится присущей почти всем образам преподобного Серафима. Многие из образов, написанные в академической манере, передают художественными средствами его дух, мирный и кроткий, который запечатлен в житии преподобного Серафима Саровского. До свидания, дорогие друзья.
0: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». События священной истории, помогающие лучше понять современность. То, без чего невозможно представить христианство. И еще труднее его понять. Сегодня в храмах прозвучало 83-е зачало Евангелия от Матфея. 21 глава с 12 по 14 и с 17 по 20 стих. Эти евангельские строки – тема нашего выпуска. Вот как они звучат на современном русском языке. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, «Как это тотчас засохла смоковница?» Совсем недавно Христос торжественно на молодом осленке вступил в Иерусалим. У многих людей тогда сложилось впечатление, что наступает земное царство Мессии. Израиль избавится от власти римлян и станет самодержавным государством. Но Христос, войдя в город, не предпринимает никаких политических действий, но устремляется в храм. Он выгоняет из Дома Божия продавцов и покупателей жертвенных животных и людей, обменивающих римскую монету на священные сикли, которыми вносились пожертвования в храмовую сокровищницу. Храм – это место, где человек должен приносить жертву Богу. Не всякая жертва является истинной, то есть той, которую приемлет Вседержитель. Еще псалмопевец Давид говорил по этому поводу «Жертва Богу – дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит». В храм человек должен приносить покаянное настроение своего сердца, любовь к Богу и ближнему. Христос же вместо храма увидел скорее базар, споры, крики, звон денег и вопли животных. «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Против этих слов трудно было что-то возразить. Но давний конфликт с книжниками и фарисеями после изгнания торгующих из храма усугубляется. Опасность для жизни Спасителя нарастает с каждым днем, и все же Христос идет на риск, свидетельствуя, что делу спасения людей, которое Он призван совершить, не могут воспрепятствовать ни земная власть, ни человеческий страх. Когда храм был очищен, к Спасителю приходят слепые и хромые, и Он исцеляет их. Комментаторы Священного Писания видят в этом глубокий смысл. Когда храм нашего сердца освобождается от страстей, человек способен прийти ко Христу со своими духовными немощами и просить исцеления. Все мы духовно слепы и не видим свою душу. Наш ум ослеплен гордостью и всевозможными страстями. Вместо того, чтобы стремиться к Богу, наши мысли, образно говоря, мечутся по всему миру, и это очень хорошо видно на примере нашей собственной молитвы. Мало кто может молиться без рассеянности, ибо наш ум, не видя Бога, не может опереться и упокоиться в нем. Он слеп, и нам нужно просить Христа исцелить от этой духовной слепоты. Спаситель исцеляет хромых, но все мы духовно хромаем. Если у хромого всегда есть проблема в физическом передвижении, то, подобно ему, мы частенько не можем идти по евангельскому пути исполнения Божьих заповедей. Вместо этого мы часто катимся вниз путем творения зла, разрушая этим как свою жизнь, так и жизнь окружающих нас людей. Освободив Иерусалимский храм от торговцев и менял, Христос уходит из города в Вифанию. В этом маленьком селении, пригороде Иерусалима, среди простых людей, находится ночлег для него и учеников. Наутро, возвращаясь в столицу, Спаситель вдруг почувствовал голод. В этот момент он видит смоковницу и подходит к ней, в надежде насытиться ее плодами, но смоковница пуста, и Спаситель произносит над ней грозный приговор. да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Комментатор Священного Писания видит в этой смоковнице символ иудейского народа. Он уже не приносил плодов любви, милосердия и веры, которые Вседержитель хотел увидеть от народа Завета. Очень часто и мы в своей жизни, испытывая Божие долготерпение, считаем, что если Бог есть любовь, то Он непременно все мне простит. Нужно всегда помнить, Бог в виде перспективы нашей земной жизни может прекратить ее, если дальше наблюдается лишь бесплодная пустыня. Он делает это опять-таки по своей любви к людям, во избежание большего зла. Задумаемся над этим, друзья. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем.
2: Песнопение всеночного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистины, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствы. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей я, и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси, во веки. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противногами врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но молизами грешного и недостойного раба твоего, якогда достойными покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семьяви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей буди, Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, внемощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния,
Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. По промыслу Божию мы прославляем чудотворцев безмерных целителей, как правило, парами. Это Косьма и Дамиан, Кир и Иоанн, Фотий и Никита и многие-многие другие. Также среди них известны целитель Пантелеймон, Самсон страстоприимец, священномученик Мокий, Фалалей, Трифон, Антипа и многие другие. Из их названий, как, скажем, священномученика и целителя Пантелеймона, нам понятно, что многие из этих безмездных целителей приняли и мученическую кончину. Поэтому лик безмездных целителей признается не всегда и не всеми. Но все-таки, опираясь на укоренившуюся практику агиологии, агиографии в нашей Русской Православной Церкви, стоит говорить о том, что все-таки это самостоятельный лик святости, что эти святые объединены в единый чин, и все они связаны с безмездным даром исцелений, который Бог подавал через них. Большая часть перечисленных святых, о которых я говорил, до своего обращения к Богу получили высокое по тем временам профессиональное образование, врачебное. Но затем они уверили во Христа и не отказались от своей врачебной деятельности, продолжали оказывать помощь больным. Стоит сказать и обратить на это следует особое внимание, что они, уже сподобившись благодатных даров чудотворения, благодатных даров исцеления, ни в коем случае не оставляли своей медицинской практики. Они продолжали лечить всеми медицинскими средствами, которые были доступны в то время. Они делали операции, давали больным лекарства. Поэтому, когда мы смотрим на иконографические лики целителей, скажем, священномученика-целителя Пантелеймона, мы видим в руках каждого из них либо медицинские инструменты, либо шкатулочки, в котором, согласно иконографической практике, хранятся и лекарства, и хранятся те медицинские инструменты. Но, конечно, они лечили не только своим врачебным искусством. В первую очередь они лечили призыванием имени Божия, молитвой, помазанием освященным елеем, окроплением святой водой. В первую очередь, конечно, молитвой. Они несли колоссальное миссионерское служение, потому что к ним обращались не только христиане, к ним обращались и язычники. И когда они силой молитвы Христовой, силой Слова Божия исцеляли язычников, они тем самым свидетельствовали им о истине, о правде Божией. Многие из них сподоблялись и дара изгнания бесов, подоблялись и дара изучения. Они обладали знаниями о различных лекарственных растениях, в то время больше лечили травами, и постоянно совершенствовали свое врачебное искусство. Характерной чертой врачей-безмездников, безмездных целителей, является то, что они почти всегда действуют как двоица, тесно связанные друг с другом или родственными, или дружескими узами. Если этих связей не было при жизни, то в поминовении церкви они объединяются в двоицы, так сказать, типологические, как, скажем, Самсон Диомид, Мокия Никита, Фалалей и Трифон. Поэтому мы с вами, братья и сестры, знаем, что, может быть, за исключением священномученика-целителя Пантелеймона, когда мы обращаемся к священномученикам, как правило, мы обращаемся к двоим. Возможно, это связано с тем, что лик безмездных целителей относится к первохристианским временам, и это сближает их с апостолами, которых Христос также посылал проповедовать по два. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: «Радиообраз» представляет проект «Лекторий».
0: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
2: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы».
3: Николай Васильевич Гоголь.
4: Ну вот теперь будем разгадывать потихонечку загадки, которые загадал нам Гоголь. Итак, Петрович сказал 150 рублей. Акакий Акакьевич понял, что без шинели никак обойтись нельзя, и совершенно поник духом. Хотя он, конечно, знал, что за Петровичем водилась блажь, залами друг черт знает какую непомерную цену, что и так уж бывало, что и сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть. Что, ты с ума сошел, дурак такой? Хотя знал, конечно, что Петрович и за 80 рублей возьмется сделать. Однако все же откуда взять эти 80 рублей? Если бы 150 рублей нужно было, то 35 – это сколько? Ну, 5 месяцев почти не есть, не пить, правильно? Чтобы сэкономить 150 рублей. Но если Петрович решается за 80 рублей, значит, уже не есть, не пить, ну, можно сказать, 3 месяца, чтобы накопить эту сумму. Где взять эти 80 рублей? Еще половину можно было бы найти, половина бы отыскалась. Смотрите, как пополам делится эта сумма. 150, теперь половина 80, да, теперь еще от 80 40. Смотрите, как уменьшается резко сумма. Может быть, даже и немножко и больше бы нашлось. Но где взять другую половину? Но прежде читатель должен узнать, где взялась первая половина. Акакий Акакьевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек, запертый на ключ, прирезанный в крышке дырочкой для бросания туда денег. Грош – это 2 копейки. По истечении всякого полугода он ревизовал по накопившуюся медную сумму и заменял ее мелким серебром. Так продолжал он с давних пор, и таким образом в продолжении нескольких лет оказалась накопившаяся сумма более чем на 40 рублей. Но теперь не есть, не пить сколько осталось? Ну, можно сказать, месяц небольшим, да? Итак, половина была найдена. Но где же взять другую половину? Где взять другие 40 рублей? Акакий Акакьевич думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя бы, по крайней мере, продолжение 1 года. Изгнать употребление чаю по вечерам. Ну, фунт чаю? Ну, рубль-полтора. За месяц фунт чаю выпивал Акакий Акакьевич с его сэкономией? Вряд ли. Значит, сколько в месяц он может сэкономить? Ну, пусть даже 1,5 рубля. Значит, за год все равно эти 40 рублей не накопите. Ну, будет 15 рублей, да, получится в конечном итоге. Не зажигать по вечерам свечи. Пучок свечей, ну, 10 свечей восковых, ну, стоило 20 копеек. Значит, свеча горит часов 5, то есть на вечер хватает. Значит, за неделю он может накопить сколько? Сэкономить, точнее. Ну, где-то 15 копеек. Ну, 6 рублей или 7 за год сэкономит. А если что понадобится делать, идти в комнату хозяйки, работать при свече. Ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее по камням и плитам, почти на цыпочках, таким образом не стереть скоровременно подметок. Подметки стоили 1,5-2 рубля. Но за год меняли 1 раз. То есть еще 1,5-2 рубля. То есть смотрите, на чем он экономит? Практически на том, на чем, в общем-то, сэкономить нельзя. Но тем не менее, видите, получается так, что он отказывается от всего ради этой экономии. Надо бы сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкнуть к таким ограничениям, но потом как-то все привыклось и пошло на лад. Даже он совершенно приучился голодать по вечерам. Но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. Гениальная фраза. Вот ради этой фразы написана вся повесть. Но он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. Вечной жизни, будущей вечной жизни, христианина. А здесь вечная идея будущей шинели. У каждого из людей есть своя вечная идея. Она, правда, расширена. У кого-то Мерседес, у кого-то 5-этажный особняк на Лазурном берегу, у кого-то гораздо скромнее. Но у каждого есть вечная идея будущей шинели.
5: С этих пор, как будто само существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто бы даже другой человек присутствовал с ним, как будто бы он не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним приходить вместе жизненную дорогу. И подруга эта была никто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке, без износу. И он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. То есть смотрите, опять же таки, третий раз Гоголь подчеркивает, если Акакий Акакьевич ставит перед собой цель, он ее может достичь. Причем даже отказывая себя во всем. С лица и поступков его исчезло до само собой сомнение, нерешительность, словом, все колеблющиеся неопределенные черты. Огонь порою показывался в его глазах и в голове, даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли. «А не положить ли точно куницу на воротник?» Размышления об этом чуть не навели на него рассеянность. Один раз, переписывая бумагу, чуть было даже не сделал ошибки, так что почти вслух сказал «ух!» и перекрестился. Милые мои, а теперь давайте подсчитаем. Акакий Акакьевич заказал шинель за 80 рублей. 40 рублей даже слишком у него есть. А помните, ведь Акакий Акакьевич к празднику ожидал получить премию в размере оклада. Оклад у него сколько? Ну, мы посчитали, 35, да? А получил 60. 40 и 60 – это сколько? 100. А шинель сколько стоит? 80. А зачем же он копил? Вот понимаете, вот в чем хитрость Гоголя. Знаете, как он нас присыпил всех читателей. Он перед этим он сказал, уже Акакий Акакьевич наметил, на что он потратит это вот там 35 или 40 рублей, которые он должен получить премию. Но там же есть и фраза, что на первом месте Акакий Акакьевич поставил себе шинель. Значит, 40 и 60 – это уже 100. Даже еще деньги останется на вот те, на другие покупки. Спрашиваю, зачем он в течение года копил, если у него все эти деньги есть, отказываясь от всего? И сколько он бы мог накопить, если он отказывается от всего? Теперь я еще открою один секрет. За работу Петрович взял 12 рублей. Меньше никак было нельзя. Шил он 2 недели. Значит, смотрите, теоретически. За месяц сколько Петрович может заработать? 24 рубля. А он живет с женой. Значит, с женой 24 рубля хватает? А Акакий Акакьевич 35 нет на одного. Что это такое? Теперь еще с другой стороны подойдем. Я специально поинтересовался, а сколько в то время уходило на пропитание? И вот я нашел очень интересные такие данные, что семья из 6 человек, то есть муж и жена и 4 детей в городе Александрове, тут вот недалеко от Москвы, имели доход в год 286 рублей. Тратили на себя 281 рубль. Это сюда входило и одежда, и питание, и обувь, и так далее, и так далее. На 6 281 рубль. Вы скажете, но в Петербурге дороже жизнь, потому что нужно за квартиру платить. Но если вы берете квартиру с ужином, что, собственно, и было у Акакия Акакьевича, то средняя цена за такую квартиру, вот там, в отдаленных районах, где жил Акакий Акакьевич, это было приблизительно 14 рублей, 15. Значит, получается, что 20 рублей у него и так остается. И не нужно ограничивать себя. Спрашивается, зачем он копил? Смотрите, какие загадки интересные. Разводим руками, читаем дальше. И вот вы помните, когда Петрович принес наконец шинель, это был самый торжественный день в жизни Акакия Акакьевича. Он ее принес поутру, перед самым тем временем, когда нужно было идти в департамент. И никогда бы в другое время пришлось так кстати шинель, потому что начинались уже довольно крепкие морозы. И, казалось, грозились еще более усилиться. Петрович явился шинелью, как следует хорошему портному. В лице его показалось выражение такое значительного, какого Акакий Акакьевич еще никогда и не видал. Казалось, он чувствовал в полной мере, что сделал немалое дело, и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которым представляются только подкладки, и переправляют, а тех, которые ищут все заново. То есть, видите, он в какой-то степени творец, потому что он творит новую вещь, а не просто переделывает подкладки. Он вынул шинель из носового платка, в котором принес, хороший носовой платок, в который шинель вмещается. Платок был только что от прачки, и уж потом свернул его, положил в карман до употребления. Вынув шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плеча Акакия Акакьевича, потом потянул и садил сзади рукой к низу, потом драпировал ее Акакия Акакьевича несколько по распашку. Акакий Акакьевич, как человек в летах, захотел попробовать в рукава. Петрович помог надеть и в рукава. Вышло, что и в рукава очень хороша. Словом, казалось, что шинель была совершенно и как раз в пору. Петрович не упустил причем случая сказать, что он только так. Только потому, что живет без вывески на небольшой улице, и притом давно знает Акакий Акакич, потому и взял так дешево. А на Невском проспекте с него бы взяли за только работу 75 рублей. Акакий Акакич об этом не хотел рассуждать Петровичем. Он боялся всегда сильных сумм, какими Петрович любил запускать пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в департамент. Петрович вслед пошел за ним, оставались на улице, долго еще смотрел издали на шинель. Потом пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улице и посмотреть еще раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо. Везде было хорошо. То есть произведение искусства. Между тем, Акакий Акакиевич сам в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг минуты, что на плечах его новая шинель, и несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. Эта вечная идея воплотилась. Естественно, он испытывает внутреннее удовольствие. Дороги он не приметил вовсе, очутился вдруг в департаменте. Ну, там, естественно, все стали его поздравлять, все увидели эту шинель, обступили, поздравляли и так далее, и так далее. А как Якач совершенно потерялся, не знал, как ему быть, что такое отвечать, как отговорившись, он уже минут через несколько, весь закрасневшись, начал был уверять довольно простодушно, что это совсем даже не новая шинель, что это так, что это старая шинель. Потому что кто-то сказал, что нужно бы вспрыснуть, то есть обмыть по русскому обычаю шинель, чтобы лучше носилась. Наконец, один из чиновников, какой-то даже побочник столоначальника, вероятно, для того, чтобы показать, что он ничуть не гордец, и знает даже и с низшими себя, сказал, так и быть, я вместо Акакия Акакича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чай. Я же как нарочно сегодня именинник. Ну, замечательно. То есть не нужны лишние расходы. Потому что опять, что полгода голодать, чтобы если вот этот обед дать, да? Этот весь день был для Акакия Акакича точно самый торжественный праздник. Он возвратился домой в самом счастливом расположении духа, скинул шинель, повесил ее бережно на стене, налюбовавшись еще раз сукном и подкладкой, и потом нарочно вытащил для сравнения прежний капот свой, совершенно расползшийся. Он взглянул на него и сам даже засмеялся. Такая была великая разница. И долго еще потом за обедом он все усмехался, как только приходило и на ум положение, в котором находился капот. Пообедал он весело и после обеда уж ничего не писал. Никаких бумаг, а также немножко посиборитствовал на постели, пока не потемнело. Потом, не затягивая дело, оделся, надел на плеча шинель и вышел на улицу. Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать. Память начинает нам сильно изменять.

0: теперь он обращает внимание на воротник, потому что дерзкая эта мысль окуниться, наверное, там где-то еще сидит. Реже встречались Ваньки с деревянными решетчатыми своими санками. Ванька – это крестьянин, которого помещик отпускал в Петербург на заработки. Потому что зимой-то делать нечего в деревне. Ну вот это так назывались и Ваньки. Лакированные санки, лихачи в малиновых бархатных шапках. Акакий Акакевич глядел все на это, как на новость. Помните, он же ведь раньше не замечал жизни, которая текла вокруг. Уже несколько лет не выходил по вечерам на улице. Остановившись любопытством перед освещенными окошками магазина, посмотрел на картину, которая изображена была какая-то красивая женщина, которая скидывала себя башмак. Акакий Акакевич покачнул головой, усмехнулся и пошел своей дорогою. Почему он усмехнулся? Потому ли, что встретилась вещь вовсе незнакомую? Или подумал он, подобно другим чиновникам, следующее? Ну, уже эти французы, что я говорю, уже если захотят что-нибудь того, то уж вечно того этого. А, так. Наконец, достигнул он дома, в котором квартировал помощник столоначальника. Помните, он даже в припрыжку за какой-то дамой там припустился. Она шарахнулась от него, потому что, ну, то есть он летает, он в полете. Ну, как же, обрел спутницу жизни. И жить теперь стало легче. Видно, что уже чиновники давно собрались и выпили не по первому стакану чаю, а как Акакий вошел, повесивший шинель свою, вошел в комнату, перед ним мелькнуло в одно время свечи, чиновники, трубки. Он остановился весьма неловко среди комнаты, ища и стараясь придумать, что ему сделать. Но его уже заметили, принялись криками и пошли в тот же часть переднюю, но посмотрели его шинель. Акакий Акакевич хотя был отчасти сконфузился, но, будучи человеком чистосердечным, не мог не порадоваться, видя, как все похвалили шинель. Потом, разумеется, все бросили, его и шинель обратились, как водится, к столам, назначенным для виста. Все это шум, говор, толпа, все это было как-то чудно Акакию Акакевичу. Он просто не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги и всю свою фигуру. Наконец, подсел к игравшим, посмотрел в карты, засматривал тому и другому в лицо, и через несколько времени начал зевать, чувствовать, что скучно, тем более, что уже давно наступило время, в которое он по обыкновению ложился спать. Он хотел было проститься с хозяином, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить в честь обновки по бокалу шампанского. Через час подали ужин, состоявший из винегрета, холодной телятины, паштета, кондитерской, пирожков и шампанского. А как я как заставил выпить два бокала, после которых он почувствовал, что в комнате сделалось веселее, однако же никак не мог позабыть, что уже 12 часов, давным-давно пора домой. Ну и чтобы никак не возбуждать чиновника своих сослуживцев и побуждать их того, чтобы не оставили его, он тихонечко, на английский манер, удалился. Правда, обратил внимание, что шинель почему-то валялась в прихожей к небольшому его огорчению. Итак, он надел шинель и вышел на улицу. Естественно, сэкономил на извозчике и, естественно, отправился домой пешком. И вот тут вы знаете, что с ним случилось. Самое важное. Вдали, бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке. Он подошел к площади, которая ему показалась огромным океаном. Веселость Акакия как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни. Точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам, точно море вокруг него. «Нет, лучше не глядеть», — подумал он, пошел, закрыв глаза. И только открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади. Увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами. Какие именно, уже-то он не мог даже и различить. У него затуманило в глазах и забилось в груди.
1: «А ведь шинель-то моя», — сказал один из них громовым голосом, схватившую за воротник.
0: А как я, конечно, хотел было уже кричать «караул», как другой приставил к нему кулак, а вот только пикни. А как я чувствовал, что как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал. Через несколько минут там опомнился, поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что поле холодное, шинели нет. Стал кричать, но голос, казалось, не думал долетать до конца площади. Отчаянно, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь, прямо к будке, подле которой стоит будочник, опершись на свою лебарду. Глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого черта бежит к нему издали кричит человек. А как я, конечно, перебежал к нему, начал задыхавшим голосом кричать, что тот спит, ни за что, чем не смотрит, не видит, как грабит человека. Будочник же отвечал, что он не видел ничего. Правда, видел, как остановили его среди площади какие-то два человека. Додумал, что это были его приятели. А что пусть он вместо того, чтобы понапрасну браниться, сходит завтра надзирателю. И так надзиратель отыщет, кто взял шинель. Ну и, как мы помним, сначала, так сказать, изумленная хозяйка встретила Запорошину совершенно Акакия Акакевича. На следующий день Акакий Акакевич отправился
1: значительному лицу, но значительное лицо стало только недавно значительным лицом. И помните, в присутствии своего давнего приятеля хотела показать, что оно значительное лицо, и как раз показала это на примере Акакия Акакича.

0: что оно значительно лицо. И после этого Акакий Акакьевич вернулся домой и скончался.
1: Так о чем же рассказ?
0: Смотрите, по ходу чтения я задавал очень много вопросов. И теперь нам пришла пора отвечать на эти вопросы. А начнем с самого главного. Акакий Акакьевич, как его матушка, реагирует на буквы. То есть он хорошо знает буквы, буквы у него фавориты. Матушка на звуки реагировала, то есть как произносится то или иное слово. Но смотрите, почему Акакий Акакьевич не смог переписать двух бумаг и из двух бумаг сделать одну? Человек есть образ и подобие Божие. Что есть образ человека? Образ Божий в человеке. Это его душа, бессмертная душа. Что есть подобие? Подобие – это свобода выбора и умение творить. Скажите, пожалуйста, Акакий Акакьевич творец? Он смог переписать две бумаги в одну? Нет. Акакий Акакьевич чувствовал голод, но все животные чувствуют голод. Акакий Акакьевич чувствовал холод, но все животные чувствуют холод. Чем отличается человек от другой твари, которую сотворил Господь? Тем, что он словесен. Акакий Акакьевич словесен? Это право совершенно того. Если он изъяснялся только частицами и междометиями, то есть, оказывается, в нем нет самого главного. То есть, в нем нет образа Божия. Иисус Христос – воплощенное слово. А как Акакьевич это словом не владеет, он просто переписывает бумаги, переписывает буквы, не слагая их в слова и не осмысливая их. Теперь смотрите. Во времена Гоголя, так же, как и в наши времена, большинство читателей не читало Евангелие. Посредством только литературы и можно донести истины евангельские до читателей. И что делает Гоголь? Он как раз и доводит евангельскую истину. По сути дела, вся эта повесть – это есть иллюстрация слов, которые сказаны в Евангелии. «Не собирайте земных богатств, где есть тля, ржавчины и воры, которые могут похитить ее. Но собирайте богатства небесные, где нет ни тли, ни ржавчины, ни воров». Смотрите, чем занимается Акакий Акакьевич всю жизнь? Помните, по грошику, копилочку. То есть он всю жизнь собирает земные богатства. А вечная идея у него какая? Будущая шинель. То есть вот воплощение его богатств. Это новая шинель. Помните, чем заканчивается повесть? Что спустя какое-то время, после смерти бедного чиновника Акакия Акакьевича, по Петербургу расползли слухи, что стало появляться то ли привидение, то ли человек, который срывает шинели со всяких генералов, даже с того самого ответственного лица. И что самое удивительное, что в этом чиновнике многие находили сходство с Акакием Акакьевичем. Почему эта непрекаянная душа вдруг появляется в Петербурге? А потому что вспомним продолжение евангельских слов. «Ибо где богатство ваше, там и сердце ваше». Значит, где осталось сердце Акакия Акакьевича? На земле. Воплощается оно в чем это богатство? В шинели. Значит, душа и непрекаянная, потому что она прилипла к шинели. Вот что показывает Гоголь. Это не мелкий чиновник. Нет, это совершенно бездуховная личность. Помните, теперь тот образ, который в самом начале создавал, несколько подслеповат, несколько подрежеват. Почему он не, в общем-то, приятный? Да потому что внешнее есть отражение внутреннего мира. Вот почему он нам сразу не понравился. Уже по самому описанию Гоголь показывает, как отражается внутреннее во внешнем у этого человека. Вот почему и Белинский не смог разобрать эту повесть. Духовная наполняемость этой повести для Белинского была просто недоступна. Теперь вы понимаете, почему это маленький человек? Потому что он духовно нищ. Не материально, а именно духовно. И вот Гоголь... Вот уже здесь, в этом произведении, по сути дела, и ставит вопрос. Не будьте мертвецами, не будьте мертвыми духовно. Потому что у каждого человека должна быть одна цель – о вечной жизни и в духовном совершенствовании. Вот на этом мы и закончим сегодняшнюю лекцию.
2: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии иерей Дионис Чебиряев. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Господь благословит, здравствуйте.
1: Батюшка, у нас вопрос. Я человек неуверенный в себе, сомневающийся. Это сказывается на уровне моей веры. Как укрепляться в вере человеку подобного типа?
2: Наверное, дисциплиной. Прежде всего, самодисциплиной. Потому что вера – это не то, что просто дано и все. Вера – это то, что воспитывается в себе, как в спорте. Да, для того, чтобы стать сильнее, нужно заниматься и заниматься. Вот здесь тот же самый принцип. Вот для вас, мне кажется, лучше всего найти правильную мотивацию. То есть каждый человек должен понять для себя, зачем я это делаю. Кто-то это видит в книгах, да, читая и понимая, вникая во все это. Кто-то понимает это из практики молитвы, кто-то из практики церковных служб. Но самое главное, должна быть дисциплина в своем делании. Выбирайте для себя путь и следуйте ему.
1: Батюшка, а зависит это от того, женщина или мужчина идет по этому пути?
2: Я думаю, нет, не зависит. В любом случае, всегда в нашей аскетической литературе, в наших рекомендациях следованию по этому пути, мы слышим одни и те же вещи, что дисциплина, самодисциплина, да, регулярность, постоянство – это то, что помогает человеку увидеть потом какой-то смысл, цель и результат даже своего труда. Для меня очень близкий такое вот сравнение со спортом. Человеку трудно начать, трудно, как говорят, начинать бегать по утрам, а потом, когда человек видит уже какой-то результат, становится проще и даже зачастую интереснее, да, продолжать, достигать каких-то успехов и всего прочего. А Господь сравнивает людей таких с купцами. Он говорит, вот посмотрите, да, на купцов, которые стараются и сколько сил употребляют на то, чтобы стяжать богатство вот в этой жизни. И с тем же усердием, с тем же устремлением надо собирать богатство для Царства Небесного. Но если вот есть пока вот такие сомнения, да, есть какая-то пока неуверенность в первых шагах, нужно пока просто начать с того, что я это должен делать. Там, что у меня получится, ну, поживем, увидим. Но делать надо.
1: Хорошо, батюшка, тогда делать именно что еще раз?
2: Каждый должен выбирать свой путь, соответственно, своему какому-то внутреннему дару. Кто-то может найти вот эту подсказку в какой-то аскетической литературе, в жизнеописаниях святых, да, найти для себя какой-то пример. Есть, например, прекрасные книги отца Иоанна Крестьянкина, да, великолепные, Феофан Затворника, ну и так далее. Пример у нас есть. Есть люди, которым тяжело дается такая вот литература духовная, и они могут, например, решить, что нет, я просто буду молиться и буду просить, чтобы Господь дал мне силы и укрепил меня в вере. Ведь даже апостолы в Евангелии говорят: «Господи, приложи нам веру», то есть умножь в нас веру. И эта просьба, она вполне себе достойна, и так и должно быть, мы к Богу должны с этим обращаться. Ну и самое важное при этом, это, конечно, церковные службы, это церковные таинства, это то, что укрепляет, и первейшее из них – это таинство Евхаристии, то есть причастие. Причащайтесь, просите у Господа и укрепляйтесь в вере.
1: То есть это вот первейшая наша дисциплина на пути?
2: На пути в Царствие Небесное. Первейший наш шаг – это святое причастие и вот такое живое обращение к Богу. Когда мы ищем просто веры, что значит вера? Как я могу искать просто такой вот абстрактной веры? Я же должен искать Бога живого. И вот появится вот эта вера. А искать вот это абстрактное понятие, ну, так мы ничего не найдем. Как нельзя искать просто любовь к человеку. Надо сначала человека найти, а потом уже любовь к нему появится. А вот так вот просто я вот буду сидеть в комнате и пытаться почувствовать любовь, ну, к чему, к кому. Да? Нужен всегда какой-то объект. То же самое с верой. Но она не может быть просто абстрактная вера. Вера — это поиск, жажда Христа. У Силуана Афонского есть тоже очень прекрасные тексты и очень такие трепетные слова, которые как раз вот именно об этом. Как искать Бога? Как научиться жаждать Бога? Ищите, читайте и старайтесь найти свой путь.
1: Спасибо, отец Дионисий. Я надеюсь, что задающий этот вопрос находит для себя ответы.
2: Спасибо.
1: Я напоминаю, что сегодня на вопрос отвечал иерей Дионисий Чебиряев.

0: Церковное слово. Запаление.
1: Запаление, зажигание, жжение, пожар, горение. Пример из книги «Чисел».
0: «И прозвася имя месту тому запаление, яко разгореся в них огнь от Господа». И нарекли ими месту тому Тавера, горение, потому что возгорелся у них огонь Господень.
1: Итак, запаление означает зажигание, жжение, пожар, горение.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других. Потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Преподобный Серафим Саровский.
1: Главный дар святого – это всеобъемлющая любовь к ближним. «Радость моя, Христос воскресе!» С этими словами преподобный Серафим встречал каждого, кто приходил к нему. Себя же он называл «убогий Серафим». Саровский старец был основателем и постоянным покровителем Дивеевской женской обители. В Троицком соборе монастыря лежат его святые мощи. Дивеевские сестры бережно хранят личные вещи любимого батюшки Серафима. Среди них шапочка, большие плетеные лапти, деревянная табуретка, сделанная руками преподобного, чугунок, топор и многое другое. Всемирный светильник веры, дивный угодник Божий, покровитель и молитвенник земли русской. Таких эпитетов удостоился сын купца-подрядчика из Курска Прохор Машнин. Он родился 1 августа 1759 года. С самого детства в его жизни происходили чудеса. Однажды по неосторожности Прохор упал с колокольни храма, но остался невредимым. Сейчас на родине Серафима Саровского, в городе Курске, установлен памятный знак на месте его чудесного спасения. В 19 лет Прохор ушел в Саровскую пустынь. Впоследствии здесь он был пострижен в монахи и получил имя Серафим, что означает «пламенный». В своих духовных подвигах он превзошел даже древних монахов-аскетов. Отец Серафим взял на себя испытание пустынным жительством. Он срубил небольшую келью в лесу и жил в ней 15 лет. Он страдал от холода, голода и даже комаров, поскольку не позволял себе отгонять их. Чтобы усложнить испытание, отец Серафим принимал различные послушания. Например, 3 года питался только травой и кореньями. 1000 дней и ночей провел в молитве в лесу, стоя на коленях на камне. Еще 3 года хранил полное молчание. После 15 лет пребывания в лесной келье преподобный возвратился в Саровскую обитель. Он не прервал молчание и к этому подвигу прибавил еще и затвор. Он никуда не выходил и никого у себя не принимал. Постоянно молился. За свои подвиги преподобный Серафим получил дар исцелять душевные и телесные болезни. После выхода из затвора он стал принимать всех приходящих к нему за советом и утешением. Его посещали как простые, так и знатные люди. Был у преподобного старца и царь Александр I. Смерть застигла Серафима Саровского в молитве на коленях перед иконой Богоматери Умиления. Перед этой святыней преподобный Серафим молился всю свою жизнь. Церковь прославила Серафима Саровского в 1903 году по инициативе царя Николая I. Это произошло спустя 70 лет после его смерти.
0: Святые земли русской.

Добрый час. Вместе с Радио Образ. Уж солнце раскаленный шар с головы своей земля скатило, и мирный вечер и пожар волна морская поглотила. Уж звезды светлые взошли, и тяготеющие над нами небесный свод приподнялись своими влажными главами. Река воздушная полнее течет меж небом и землею, грудь дышит легче и вольней, освобожденная от зною. И сладкий трепет, как струя по жилам пробежал природы, как бы горячих ног ея коснулись ключевые воды. Федор Тютчев.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Антонио Вивальди относится к тем немногим композиторам, которым слава пришла при жизни. Его музыка звучит, его произведения издаются в больших количествах не только в Венеции, но и за пределами Италии. Его знаменитые 12 концертов для одной, двух и четырех скрипок с сопровождением впервые выходят в Амстердаме в 1712 году. Лучшие из концертов данного опуса принадлежат к наиболее часто исполняемым.

0: Классическая музыка на радиообраз.
1: Мили Балакирев. Вальс номер 3 для фортепиано ре мажор. Вальс экспромт.

Марина Капура быстро завоевывала популярность. В 1984 году она участвовала в телевизионном конкурсе с песней «По жизни» и стала лауреатом. Через два года на всероссийском конкурсе советской песни в Сочи стала третьей. В 1985-м Марина выступила на международном конкурсе эстрадной песни в Швеции, взяв второе место. Участие в зарубежных международных конкурсах для Марины стало регулярным. Она пела на фестивале «Сопот-88» в Польше. В 1989-м вместе с группой «Яблоко» Марина стала в Японии победительницей международного конкурса «Призыв к миру». В 1990 году Капура и «Яблоко» провели большой концертный тур по Соединенным Штатам Америки. Он охватил десятки штатов и городов, было дано более 50 концертов, исполнялись и русские, и американские песни.

1994 году Марина Капуру, к тому времени уже заслуженная артистка России, написала гимн «Игр доброй воли». Сама же его и исполнила.

2016 году Капура записала англоязычный альбом «Matinee». Его продюсером стал композитор из Британии Дэвид Кортни. Это в мире эстрадной музыки серьезная величина. Он работал с Тиной Тернер, Эриком Клэптоном, Полом Маккартни. Кортни говорил позже, что Марина не просто обладательница уникального голоса и что она способна легко выйти на европейский музыкальный рынок. Композитор заявил, что Капура вдохнула в его песни новую жизнь. Сейчас Марина Капура не частый гость на телеэкранах, но она продолжает активно заниматься музыкой, дает концерты. В одном недавнем интервью певица говорила, что ее часто приглашают на официальные мероприятия, а график выступлений расписан на 3 месяца вперед. Занимается певица и благотворительностью. В 2018 году Марина Капура приняла участие в концерте в поддержку строительства храма Давида Псалмопевца, а он, как известно, покровитель творческих людей.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Дивееве проходит 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». В Серафимо-Дивеевском монастыре состоятся торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 200-летию обители. Подробнее об этих событиях. В селе Дивеево Нижегородской области, где располагается Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, проходит 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». Открытие форума состоялось 28 июля. Его проведение приурочено к отмечаемому 1 августа Дню памяти преподобного Серафима Саровского. Организаторами выступают Нижегородская епархия в соработничестве с Министерством молодежной политики Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Как отмечают организаторы форума, его целью является объединение и духовно-нравственное обогащение молодежи, обмен опытом и развитие молодежных и добровольческих организаций Нижегородской области и регионов, входящих в состав ПФО и других федеральных округов России. Общая тематика мероприятия – молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира, патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность. С места события корреспондент «Радио Образ» Виктория Скачкова.
1: Более 400 участников, 56 епархий. В эти дни в Дивеево приехало православное будущее России. 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» в 2026 году посвящен теме «Молодежь в русском мире». В палаточном городке форума, где мы сейчас находимся, все время что-то происходит. Спортивные соревнования, творческие занятия. Центр дня по традиции встреча со спикерами. В гостях у ребят уже успели побывать министр молодежной политики Светлана Ануфриева, известный артист Борис Галкин, протоиерей Артемий Владимиров и многие другие известные личности. Смысловым центром форума, конечно же, стала встреча форумчан с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. На этой встрече молодые люди задавали вопросы, разговор получился очень искренним. И мы предлагаем вам фрагмент этой беседы.
2: Меня зовут Глеб, я из Оренбургской епархии. И меня интересует такой вопрос, касающийся больше практических аспектов реализации проектов молодежными организациями в епархии. Какими критериями оценивается их эффективность?
3: Знаете, у нас даже нет такой темы, критерии оценки, наверное. Мы создаем какие-то общественные пространства, где увлекаем вас, молодежь. И всякого сомнения, это самая фундаментальная тема, это тема служения. Мы вовлекаемся в совместные мероприятия, программы, в нашу деятельность, общение на университетах и по сохранению семьи, противоборствующая деятельность. Это вместе вот нас как-то, как бы я сказал, нас дело с вами объединяет. Это очень важно.
1: Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева поделилась с нами своими впечатлениями о форуме «Радость моя».
4: Мы, во-первых, очень гордимся, что у нас появилась такая площадка. Ее можно назвать уникальной для всей страны, потому что таких форумов православной молодежи, ну, наверное, по пальцу можно пересчитать одной руки. И наша площадка, она с каждым годом крепнет, развивается. Вот в этом году 44 региона приехали для того, чтобы поучаствовать в нашем форуме. И что самое важное, что второй год мы проводим здесь грантовую площадку от Росмолодежи. Это значит, что можно получить поддержку на собственные инициативы. Значит, таких инициатив станет все больше и больше, и у нашей молодежи будет возможность проявлять деятельный патриотизм, когда мы не только говорим о том, что мы любим нашу страну, но и делать ее лучше конкретными делами. А вот я приезжаю каждый год. Конечно, я уже не назовусь, наверное, в полной мере молодежью, но общаюсь каждый год с ребятами-участниками, всегда слушаю их впечатления, и впечатления у ребят всегда максимально положительные. Найти единомышленников, побыть вот действительно на святой земле. Это отличная для нашей молодежи возможность.
1: Участники форума «Радость моя» поделились с нами своими впечатлениями. А что вы сейчас делаете?
5: Мы рисуем герб своего города Борисоглебска, Воронежской области. Мне очень нравится, потому что что-то новое и необычное. Что-нибудь посещали, например, у нас в области, есть у вас.
6: Мне тоже очень нравится. Я, бываю в Дивеево и иногда попадала на праздники. Мне всегда было интересно, что тут происходит. И вот меня пригласили, и мне очень все нравится.
1: Вы первый раз участвуете в этом форуме?
7: Нет, четвертый.
1: И какие у вас впечатления?
7: Положительные, как всегда. Но для меня это не в новинку, поэтому как все привычное, но все равно интересно. И спикеры интересные, и участие в детских торжествах как волонтерам. Интересно помогать богослужению, вместе в компании находиться.
1: Как вы считаете, нужны такие форумы современной молодежи?
7: Да, они очень интересны и полезны для молодежи.
1: На следующий год приедете?
7: планирую.
1: Вы из какого города?
8: Тамбова.
1: Что нравится?
8: Атмосфера. Невероятная атмосфера. Конечно же, выход в монастырь, экскурсия, наши посиделки, обязательно вечерние правила, когда мы все вместе в шатре собираемся на молитву.
1: То, что вы живете в палатках все вместе, разные регионы. Насколько для вас это интересно?
8: Очень интересно, когда вы собираетесь вечером и начинаете обсуждать там, у кого как устроено в разных епархиях, в разных городах, замечаете отличия, подмечаете сходства. В общем, обмениваетесь опытом. Сколько нас человек в палатке?
9: Почти 30.
8: Очень интересно, в общем. Да, все друг другу как-то стараются помочь, но нам всем очень весело.
1: Впереди участников молодежного форума «Радость моя» ждет самое главное, если можно так сказать, послушание. Волонтерская работа в день преподобного Серафима Саровского.
0: 1 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре состоятся торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей и прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых. Также в этом году отмечается 200-летие основания этой обители. 1 августа в 9 часов утра будет совершена праздничная божественная литургия. Она состоится под открытым небом на площади перед Преображенским собором монастыря у раки с честными мощами преподобного Серафима Саровского. По сложившейся традиции, перед началом этого богослужения святыню перенесут из Троицкого собора. Ежегодно в дни серафимовских торжеств в Дивееве собираются архиереи, духовенство и паломники со всей страны и из-за рубежа. Для паломников, прибывающих на торжества с 28 июля по 2 августа, традиционно работает палаточный городок, расположенный около монастыря. Его совместно организовали Нижегородская епархия и правительство Нижегородской области. Городок рассчитан на 4000 человек. В отдельных палатках обустроены часовни, медпункт, столовые. Для гостей работают полевые кухни, общественные туалеты, душевые кабины, камеры хранения, а также пункты для зарядки сотовых телефонов. Безопасность обеспечивают сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии. Добавим, что в период с 31 июля по 1 августа в селе Дивеево для удобства паломников и гостей торжеств, посвященных празднованию Дня памяти преподобного Серафима Саровского, организовано движение бесплатного автобуса. Он следует по круговому маршруту. Автомобильная парковка, улица Марагина, 16, центральный вход, Свято-Троицкий, Серафимо-Дивеевский, женский монастырь, улица Октябрьская, 14, и снова возвращается на автомобильную парковку. Время работы 31 июля с 8 часов утра до 8 вечера, 1 августа с 8 утра до 16 часов. Интервал движения 30 минут. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
2: Что такое или кто такая Анна на шее?
1: Какого цвета конь буланный?
2: И из чего шьют тюрлюрлю?
1: Тогда эта программа для вас.
2: Во вкусе умной старины.
1: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
2: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
1: и исчезнувшие из обихода слова.
3: Читая классиков, мы едва ли не на каждой странице встречаем забытые или полузабытые слова, обозначающие предметы женской одежды, которые исчезли из обихода и упоминаются только в художественных произведениях. Будем внимательны и к этим деталям русской жизни во вкусе умной старины. Дома женщины носили душегрейки, короткие по пояс, теплые кофты, обычно без рукавов. В капитанской дочке душегрейка и на комендантше матери Маши Мироновой, и на самой императрице Екатерине в Царском селе. Коцовейкой или куцовейкой называлась короткая распашная кофта с рукавами, подбитые мехом или ватой. Носили их преимущественно женщины пожилые. С раннего утра ходила в куцовейке Марья Дмитриевна, московская барыня в «Войне и мире» Толстого. Коцовейку постоянно носила и старуха-проценщица в «Преступлении и наказании» Достоевского. Мамаша невесты на картине Федотова «Сватовство майора» тоже изображена в коцовейке. Капотом называлась широкая распашная одежда с рукавами. Капот носили персонажи Гоголя, замужние женщины, в частности, жена Манилова, на которой хорошо сидел матерчатый шелковый капот бледного цвета. Были домашние, были и уличные теплые капоты. В теплом капоте и шале Маша в метели Пушкина едет на тайное венчание. Капот надевает и Лизавета Ивановна в «Пиковой даме» перед поездкой с графиней. Иногда капотом именовалась верхняя мужская одежда, похожая на халат. К концу XIX века капоты носить перестали. Наиболее распространенными в XIX веке видами верхней женской одежды были салоп и бурнус. Салоп представлял собой широкую и длинную накидку с прорезями для рук или небольшими рукавами. Особо ценился соболий салоп. Купеческие жены и дочки у Островского либо носят салопы, либо мечтают о них. Долгое время салоп считался признаком определенного достатка. Салопы носили горожанки всех сословий. В романе Чернышевского «Что делать?» Вера Павловна и ее мать едут в театр в салопах. Но постепенно салоп утрачивает свою притягательность, и носить его становится признаком дурного тона, бедности и мещанства. Салопницей стали называть бедную женщину-попрошайку или вульгарную сплетницу. И к концу XIX века салопы выходят из моды. В отличие от салопа, бурнус был коротким, значительно короче платья. Он заканчивался немного ниже талии, обычно имел ватную подкладку и рукава. Бурнус вошел в моду в середине XIX века. Пульхерия Андреевна в комедии Островского «Старый друг лучше новых двух» говорит: «Ведь уж нынче все носят бурнусы, уже все. Кто же нынче не носит бурнусов?» В бурнусах ходят многие молодые героини Островского. У Достоевского в бурнус одета Наташа в униженных и оскорбленных, Соня Мармеладова в «Преступлении и наказании» и даже ее 9-летняя сестра в ветхом драдедамовом бурнусике. Однако, как и салоп, к концу XIX века бурнус выходит из моды, хотя портнихи, шившие женскую теплую одежду, еще долгое время назывались бурнусницами. Выходным парадным костюмом считался раброн – широкое платье с округленным шлейфом. Перед вызовом к императрице Машу Миронову в «Капитанской дочке» хотят переодеть из дорожного платья в желтый раброн, но не успевают. В большой моде в XIX веке были всякого рода накидки, надеваемые на открытые плечи для согревания и красоты. Прежде всего, мантильки – короткие накидки без рукавов. Кокетливые мантильки носят и купеческие дочки в пьесах Островского, и знатные барыни и барышни в романах Тургенева и Гончарова. Варенька, собравшаяся в театр в «Бедных людях» Достоевского, надевает канзу – легкую кофточку без рукавов, обшитую оборкой фальбала, а поверх нее – черную мантильку. Настасья Филипповна в «Идиоте» Достоевского, будучи в лихорадке, спрашивает себе мантилью. В кокетливой черной мантильке выступает и Настенька в «Белых ночах». Длинная безрукавная накидка называлась «Тальма» по имени введшего ее в моду французского артиста. Чаще всего появляются в «Тальмах» чеховские героини – Нина Заречная в «Чайке», Маша в «Трех сестрах». Горничная Дуняша в «Вишневом саде» просит Епиходова принести ей «Тальмочку», потому что к вечеру стало сыро. В случае траура, похорон, к рукавам и воротничку женского платья подшивались плерезы, от французского «плачущие», особые нашивки, легко затем отпарываемые. В детстве Льва Толстого мы читаем: «Любочка в черном платьице, обшитом плерезами, вся мокрая от слез, опустила головку». Нигде цвет плерезов не указывается, мы склонны представить себе их черными. На самом же деле они были непременно белыми. Иногда плерезы нашивали на свою одежду и мужчины. Из женских головных уборов на страницах классической литературы чаще всего встречается чепец или чепчик. Барыни и жены чиновников носили его и дома, и в гостях, принимая гостей, а также и на улице. Помним всем известную фразу из «Горя от ума» Грибоедова: «Кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали». Показываться посторонним людям без головного убора замужней женщине считалось неприличным. Чепцы носили иногда и молодые девушки, но для замужних дворянок он был совершенно обязателен. Некоторые замужние горожанки вместо чепчика носили головной платок. Так требовал национальный обычай. Особенно часто мы видим чепцы на степенных пожилых дамах, вдовах, на бабушке в обрыве, на Татьяне Борисовне в «Записках охотника», на Пестовой в «Дворянском гнезде», на Лариной в «Евгении Онегине» и так далее. Чепец служил постоянным домашним головным убором. При выезде же надевалась шляпа или мягкий широкий берет. Татьяна в «Евгении Онегине» появляется на великосветском балу в малиновом берете.
2: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
1: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: слушаете радио «Образ» в Сарове на частоте 92,2 FM. Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы с вами говорили о последнем произведении Тендрякова, о его романе «Итогов покушения на миражи». А сейчас поговорим о последнем стихотворении Гаврила Романовича Державина. Дело в том, что нам многие писатели оставляют свои тайны. Вот это последнее произведение, что оно было? Последнее законченное слово, завершенное слово или то, что поэт нам не успел договорить? Ну, напомню, например, знаменитое пушкинское маленькое стихотворение про Чижика: «Забыв и рощу, и свободу, невольный Чижик надо мной зерно клюет и плещет воду, и песню тешится живой». Мы привыкли, что последнее стихотворение Пушкина, поэтическое завещание, это знаменитое «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Но нет, вот эта маленькая миниатюрка, она была написана вот буквально в те дни, когда Пушкин думает о дуэли, готовится к дуэли. У него действительно в кабинете живет вот этот Чижик невольный в клетке, который он должен выпустить в день Благовещения, даровать ему эту свободу. Этот Чижик зимует и песню тешится живой, что вот, надо думать, внушает какие-то самому Пушкину идеи о том, что в условиях несвободы можно оставаться свободным и быть верным своему творчеству. И исследователи спорят, завершенный этот текст, или же он хотел еще его как-то расписать, сделать более таким развернутым что-то, должны были появиться какие-то окончания. Спорить можно как угодно, да, но вот этот текст в законченном виде в наше сознание вошло. Вот у Державина есть тоже такое стихотворение, которое он вывел на стоящей в его спальне грифельной доске за 3 дня до смерти. «Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется, и общий не уйдет судьбы». И стоит дата 6 июля 1816 года. 8 июля Державина не станет, и вот это стихотворение останется вот в таком виде, в каком есть. Кстати сказать, это грифельная доска, или аспидная, как тогда это называли, хранится в библиотеке Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге. Конечно же, время разметало тот мел, который там был. Стихотворение-то переписали, и вот оно так до нас дошло. Последние 8 строк, которые нам оставил гений. И исследователи с тех пор спорят, это недописанный этюд или отточенная фреска, дословная формулировка. Когда было опубликовано это стихотворение, это был 1816 год, журнал «Сын Отечества», когда его опубликовали, то сопроводили таким кратким примечанием. «За 3 дня до кончины своей, глядя на висевшую в кабинете его известную историческую карту «Река времен», начал он стихотворение на тленность и успел написать первый куплет». То есть вот когда первоначально это стихотворение публикуется, четко издатели говорят о том, что это начало какого-то большого стихотворения, вот конкретно «Ода на тленность». И помним последнюю строчку: «Общий не уйдет судьбы» — это такой пессимистический финал. Конечно, все, не остается вообще ничего. Но вот надо сказать, что раньше Державин высказывал несколько иные идеи, в том числе и о своей поэтической судьбе, и о своем будущем. «А я пиит и не умру» — вот одно из таких утверждений его. Вот этот пессимистический финал «все уходит в вечность» он как-то противоречил тому, что нес с собой в жизнь жизнелюбимый Державин. Прасковья Львова в записках своих рассказывает вот об истории этого стихотворения, о том, как оно появилось, что переживал Державин в тот момент, когда это стихотворение писал. Она пишет: «Однажды сырым вечером за пасьянсом ему стало дурно. Он скрючился, принялся тереть себе грудь. Позвали доктора. Державин постановал, даже кричал от боли, но все же уснул в кабинете на диване. Проснувшись, повеселел. Его уговаривали ехать в Петербург, к докторам. Старик только посмеивался. Снова начались шутки, карты, чтение Вольтера. Через несколько дней, 8 июля, за завтраком он объявил: «Слава Богу, мне стало легче». По комнате летали ручные птицы, забавлявшие его. От обеда пришлось отказаться, врачи рекомендовали воздержание в пище. Но на ужин он заказал уху и съел 3 тарелки. Тут-то ему и сделалось дурно. Доктор прописал шалфею. Львова, жена, советовала напиться чаю с ромом. «Ох, тяжело, ох, тошно, Господи, помоги мне грешному. Не знал, что будет так тяжело. Так надо, Господи, помоги». Позднее вечером боль притупилась. Он попросил у всех прощения за беспокойство. «Без меня бы спали давно». И дал слово Дарье на следующее утро отправиться в Петербург. И вдруг он немного приподнялся, глубоко вздохнул, и все стихло. Доктор сконфуженно поглядел на Львову. Комната наполнилась женскими рыданиями. Вот на этой аспидной доске остались написанные мелом 8 строк. «Река времен в своем стремлении уносит все дела людей». Она дальше пишет о том, что в Грузине, имение Ракчеева, которое было расположено недалеко от Званки, в это время гостил Александр I. Посчитали, что нужно известить императора о том, что случилось с Державиным. Надеялись, что приедет проводить Державина в последний путь, но до императора так и не доехали в итоге. И у гроба Державина стояли сыновья Капниста и Львова. Когда священники совершили вот этот обряд, какое в нем было нетерпение делать добро, произнесла Прасковья Львова. Под погребальное пение гроб понесли в лодку, и траурная процессия направилась к Хутонскому монастырю, где Державин теперь и покоится. А вот это стихотворение, повторяю, осталось для нас такой вечной загадкой, что это вот на самом деле начало той великой оды на тленность. И сама идея, когда всю вечность жерлом пожрется и вообще не уйдет судьбы, это лишь начало, та идея, которая потом, как в воде всегда обычно бывает, оказывается опровергнутой. Дело в том, что ведь Державин никогда не был на самом деле пессимистом и всегда был убежден в вот этой бесконечности жизни. Он всегда умел как-то так изобразить эту действительность, что движение жизни и смерти никогда не заканчивалось смертью. Мы помним даже знаменитый фрагмент из одной из его от, где «Стол был яст, там гроб стоит». Да, но вот эта идея все равно продолжающейся жизни возникает и идет. Мир вечен, из этого исходит Державин. И еще есть одна особенность. Чем старше становился Державин, тем жизнелюбивее были его стихи. Тем самым подтверждал вот это общее правило, что самые мрачные стихи пишут в юности. Именно у зрелого Державина появляется вот это обращение на Крионтике, к тому античному поэту, который вот мир частной жизни, мир любви, мир красоты, забав, да, вот этих естественных жизненных таких проявлений сделал предметом лирики. И вот Державин пишет вот так называемый «Званковский цикл», где как раз вот эта накрионтика присутствует. Это и есть прямое такое вот обращение к вот этим таким естественным радостям жизни. А когда радуемся каждому дню, и причем вот этим таким естественным маленьким жизненным проявлением. Здесь, кажется, все этому противоречит. И вот, повторяю вот этот вопрос, что это начало или завершенное произведение, почти получил свой ответ, когда один из исследователей догадался прочитать первые буквы не по горизонтали, как мы обычно читаем, да, а вот эти первые буквы каждой строки по вертикали. И там оказывается завершенный совершенно текст, завершенная мысль, завершенная фраза «руина чти». Да, вот это вот «руина чти» на самом деле как бы утверждает вот эту самую идею того, что все уходит, да, но есть тот, вот это чти, да, тот, кто все-таки видит, воспринимает вот это прошлое, да, и поэтому рефлексирует над этим прошлым. И вот таким образом получается, что вот эти 8 строк — это вполне исчерпанное стихотворение, но только воспринимается оно не только так, когда мы читаем строчки по горизонтали, да, но когда еще и прочитываем вот эти первые буквы по вертикали, и вот тогда все становится на свои места. Это не просто начало, это вот то последнее слово, завершенное последнее слово, да, когда человек понимает, что он уходит в вечность, но при этом понимает, что в этой вечности он не просто растворяется, а остается как ее часть.
1: Когда бы вы знали, из какого сора?

0: 02-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, я приглашаю вас на прогулку. Предлагаю отправиться на улицу Гоголя. Она находится в Нижегородском районе и идет параллельно Ильинской улице. В прямых границах улица Гоголя, в прошлом Телячья, проектировалась еще в 1770 году, однако разбита была лишь в начале 19 века. Улицу предписывалось застраивать строго по вновь определенным красным линиям, но в силу ее окраинности разрешалось возводить деревянные дома, в том числе одноэтажные. Небольшие каменные дома стали появляться после 1839 года. От более раннего времени на улице Гоголя сохранились каменные палаты Пушниковых. Это дом номер 52. Они были построены в конце 17-го, начале 18 века. Здание состоит по внешнему виду из двух вполне самостоятельных корпусов – двухэтажного здания и примыкающего к нему одноэтажного флигеля, соединенных вместе. Эти здания имели прежде четыре кровли. Юго-западная горница основного корпуса выделена снаружи наличниками окон, по три окна в каждой стороне. Под горницами располагаются просторные сводчатые подвалы. Своды горниц второго этажа сохранили лепные орнаментальные украшения. Стены дома массивны, выполнены из большемерного кирпича и имеют толщину 80 сантиметров. В 1917 году дом был национализирован. Еще около 20 лет в нем жили священники Сергиевской церкви. Потом палаты были отданы под коммуналку. В настоящее время здание является объектом культурного наследия и находится под федеральной охраной. На улице Гоголя современные многоэтажки уживаются со старинными зданиями. Где-то гармонично, а где-то нет. Например, небольшой деревянный домик под современным номером 19 зажат массивными строениями и даже теряется в них. Это дом архитектора Никитина, того самого, что спроектировал Казанскую часовню на Ильинской улице. Дом представляет собой одноэтажное деревянное здание с резным навесом над входной дверью. Окна окаймлены резными деревянными наличниками. Сочетание основного бежевого и декорирующего коричневого цветов придает праздничный вид дому. Среди жителей города этот дом больше известен как дом, в котором с 1902 года по 1904 жил прозаик, драматург и публицист Чириков. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.